0: оценки работы школ, а не как обязательное условие для получения корочки. Нью-Йорк оснастят новыми общественными туалетами. Лимит посещения будет ограничен 10 минутами, а после двери автоматически откроются. Всего в рамках пилотного проекта установят 17 модульных конструкций. Они будут работать с 7 утра до 10 вечера. Для использования нужно скачать специальное приложение. В этих туалетах через определенное время начинают мигать световые сигналы, побуждая человека выйти, рассказал подробности мэр Мамдани в ходе пресс-конференции в ответ на вопрос журналиста о том, как власти будут бороться с наркоманией, проституцией и бездомными в таких местах. На самих модульных уборных обозначат лимит 10 минут. Пилотный проект обошелся городскому бюджету в 4 миллиона долларов.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Шоу «Night of Love» – больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нутца Шаншиашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: смерти. Программа Марины Левинсон.
1: Итак, вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Станичем мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире радио Дэвидсон на волне 620 АМ. Я, вы знаете, накануне большого очень религиозного пункта в жизни евреев хочу зачитать вам Псалом Давида, я имею в виду Йом-Кипур, который вот в воскресенье наступает, да? Это 136-й Псалом Давида. «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя». Но это не тема нашего сегодняшнего разговора. Сегодня, 18 сентября, отмечается Всемирный день мониторинга качества воды. Мы с вами все знаем, что это очень важный момент в нашей жизни. Ну, а в 1698 в Бастилию был переведен таинственный узник, известный как «Железная маска». 1793 президент США Джордж Вашингтон заложил первый камень в основание Капитолия. 1851 вышел первый номер «Нью-Йорк Таймс» ценою в 2 цента. 1932 год. Король Хиджаза и Неджа Абдель Азиз Ибн Сауд объединил оба королевства в одно, и стало оно называться Саудовская Аравия. Ну и, наконец, из мною записанных интересных исторических событий, 1947 год, было создано Центральное разведывательное управление CIA, главный орган внешней разведки и контрразведки США. И на эту тему, конечно же, начнет разговор наш уважаемый писатель, бизнесмен и умный человек в Нью-Йорке Геннадий Станич. Здравствуйте, Геннадий.
2: Доброе утро, Марина. Доброе утро, Акмаль. Приветствую аудиторию Дэвидсон Радио.
1: Да, действительно. Ну, что интересного? Да. Умолкаю.
2: Дата действительно знаменательная. 18 сентября 1947 года официально было создано CIA, то есть Центральное разведывательное управление, который первым руководителем этого управления стал Аллен Даллас,

0: управление было создано до этого, безусловно, в структуре американских сил безопасности, безусловно, военное ведомство имело службу внешней разведки, контрразведки. Во время войны также было создано управление стратегических инициатив, которое возглавлял как разведывательное сообщество мистер Донован. Центральное разведывательное управление, как известно, директор этого, ну, скажем так, руководитель, да, этого управления, выдвигается на пост бывшим президентом США. Как правило, при смене президентов происходит и смена руководства Центрального разведывательного управления, в отличие от FBI, которое занято в основном как бы защитой национальной безопасности внутри Соединенных Штатов Америки. Там обычно руководство как бы не так связано со сменой президентов США. Достаточно вспомнить, что Эдгар Гувер, фактически первый руководитель этого агентства, был руководителем этого агентства более 40 лет, если я не ошибаюсь, то есть пережив несколько президентов. Сейчас руководителем ЦРУ является мистер Рэдклифф. Да? Структура Центрального разведывательного управления, то есть подразумевает это внешняя разведка, также элементы контрразведки и внутренней разведки. Наряду с агентством национальной безопасности ЦРУ также еще осуществляет радиоэлектронную разведку. Кроме того, можно сказать, что ЦРУ входит в разведывательное сообщество США, которым руководит директор национальной разведки. До недавнего времени это была Тулси Габбард, сейчас исполняющий обязанности Лукас. Можно сказать, что в структуре Центрального разведывательного управления как такового нет каких-то званий и чинов. Да, существуют различные отделы, которыми руководят специалисты, как обычно говорят, сотрудник CIA.
1: То есть, подождите, что не могут сказать генерал КГБ, вот я помню, да, или там...
0: Это могут, да, КГБ и ФСБ такое существует, да. В ЦРУ этого нету, есть руководители, заместители руководителей каких-то подразделений, начальники отделов. Безусловно, Марина, если в ЦРУ работает, допустим, бывший военный или человек, который, ну, действительно имеет какой-то чин, к нему, допустим, за ним закреплено, что, допустим, начальник отдела, там, к примеру, полковник Джонсон, да, но как бы это просто отмечает то, что этот человек, допустим, выходит из военной среды и имеет этот чин. А гражданские же сотрудники ЦРУ, которые составляют большинство контингента этого управления, они чинов званий не имеют.
1: Кроме Геннадий, всего прочего, вот очень часто бывают, люди путают ЦРУ и FBI, как теперь у нас говорят, FBI, да, ФБР.
0: Ну, ФБР по-русски, да, Федеральное бюро расследований. Да, это разные функции.
1: То есть, эти внутренние...
0: FBI, она отвечает за вопросы национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Ну, если грубо так и примитивно сказать, Марина, ну, это не совсем соответствует действительности, но как бы для обывателя. ЦРУ – это организация, осуществляющая как бы разведку. FBI, ФБР – это как бы организация, осуществляющая функции контрразведки, то есть ловить на территории США разведчиков других стран. Скажем так.
1: О, даже так.
0: Ну, или,
1: а
0: да,
1: я
0: или
1: думала,
0: находить
1: FBI занимается внутренними проблемами, нет? Вот я помню, как рассказывали, арестовывали одного кого-то, доктора, лет, наверное, 10 назад, что надели, вышли из машины, надели куртки, сзади было написано FBI, и вошли в офис доктора. Вот, я думала, что это внутренние проблемы.
0: Нет, правильно, еще, что... да, внутренняя безопасность, да, в ЦРУ тоже есть отделы контрразведки, но FBI подразумевается, что как бы, ну, если на нашей территории работают разведчики иностранных государств, то, безусловно, нужно пресечь их деятельность, которая вредит интересам США и интересам граждан США и внутренней безопасности США. Но, кроме всего прочего, ведь нельзя назвать Федеральное бюро расследований. Дело в том, что различные уголовные преступления внутри нашей страны, которые получают статус так называемой federal felony, то есть преступления на федеральном уровне, их подключается и расследует именно не штатная полиция или городская, а именно, например, передаются в различных случаях ведение Федерального бюро расследований. То есть это какие-то значимые, тяжкие и так далее преступления, которые расследуются на федеральном уровне, именно Федеральном бюро расследований. Тут вы совершенно правы.
1: Но да, давайте вернемся вот к тому, что... В 1947-м было создано Центральное разведывательное управление, вот CIA. То есть, я так понимаю, это ведомство, которое занимается внешней разведкой, да?
0: Да, главное.
1: Я не знаю, вот что конкретно, там... если простым бытовым языком сказать, они что, вербуют каких-то себе граждан других стран для того, чтобы они давали какую-то информацию Америке? Чем они конкретно занимаются? Потому что я знаю, что была какая-то даже книжка ЦРУ и деятели культуры, вот, ну, если так смысл передать. То есть они действуют через организации, через индивидуальности, кого-то подкупают, кого-то пугивают, может быть, кого-то ловят на каких-то проколах жизненных или слабостях, да? Вот как вам кажется?
0: Ну, это один из инструментов работы разведки, в общем-то, вербовка людей в других странах, значит, ценных агентов, как бы это подразумевается, тем более... А ведь руководитель ЦРУ, так же, как и министр национальной безопасности, напрямую подчинены президенту США, то есть они выполняют как бы его волю, какие-то его установки. И, безусловно, сборы этой информации, проведение каких-то акций на территории других стран, это все находится в юрисдикции Центрального разведывательного управления. Часть их функций была в 70-х годах. В 70-х годах ограничено Конгрессом США, особенно после событий в заливе свиней на Кубе, которые мы с вами освещали уже в одной из наших прошлых программ. Более раскрылось, как бы стало более подотчетна деятельность этой организации в Конгрессе США, хотя при закрытых слушаниях также бюджет США был, бюджет Центрального разведывательного управления несколько лет назад был засекречен. Это считается информация, ну, как бы, для внутреннего пользования. И, кроме того, в середине 70-х годов было, как бы, ограничено использование Центральным разведывательным управлением силовых решений за пределами Соединенных Штатов Америки. Как всякое управление, как всякая разведывательная структура, за время существования Центрального разведывательного управления были, как бы, и грандиозные провалы, и грандиозные успехи. Но я коротко скажу, что, как бы, просчетом, провалом Центрального разведывательного управления, конечно, можно отнести прежде всего то, что ЦРУ вовремя не смогло предсказать появление ядерного оружия у Советского Союза, то есть у них была дезинформация, которую они получили, они пропустили сроки успешных испытаний. То, что ранее мы с вами уже говорили, неудачная операция в заливе свиней, да, на Кубе, Берлинский тоннель, так называемый, который построили в 1953-1956 году, это был секретный тоннель для прослушки советских линий связи в Восточном Берлине. И эта акция была совместно с секретной службой МИ-6 Великобритании. Но там был, ну, как бы предатель, он был разведчик, он работал на КГБ, мистер Блейк в Великобритании. Он заранее оповестил спецслужбы Германии и Советского Союза об этом тоннеле, и они через эти кабельные телефоны сливали дезинформацию нам и британцам. Разумеется, провал – это иранская революция 1978-1979 года, когда упустили масштаб недовольства внутри страны действующим шахом против шаха Реза Пехлеви, приход власти Хомейни, потом неудачная попытка освобождения заложников американских, те, кто работали в посольстве. Но самый огромный прокол, безусловно, это можно считать, наряду с FBI, то, что ЦРУ не располагало информацией не было координации между двумя этими службами ЦРУ и FBI в канун 11 сентября 2001 года, когда был теракт, нападение Аль-Каиды, были разрушены башни-близнецы. Ну и кроме того, что было также неверная, как бы, информация об оружии массового поражения в Ираке, да, когда... предполагали, что у Саддама Хусейна есть это оружие, но его так и не нашли. Самые успешные проекты, также, ну, я на вскидку называю, это то, что был так называемый проект «Азарин» 1974 года, когда подъем затонувшей советской подводной лодки К-129 с глубины, Марина, 5 километров, с глубины 5 километров ее подняли в Тихоокеанском океане, и мы тогда, эта лодка потерпела катастрофу, и мы сумели получить тогда коды, элементы советского военного морского оборудования. Созданный самолет-разведчик У-2 в 50-х годах, который позволил вести аэрофотосъемку территории СССР и найти в 62-м году знаменитый Карибский кризис, обнаружить ракеты, которые тайно завез Советский Союз на Кубу. Правда, в 60-м году этот же новой ракетой Королева, этот самолет был сбит на территории Советского Союза в районе Урала, катапультировался знаменитый летчик Астин Пауэрс, который впоследствии его обменяли на советского разведчика Абеля Фишера. Ну и самые громкие, последние такие успехи, это, конечно, ликвидация Усамы Бен Ладена и операция против президента Венесуэлы Мадуро. Но самыми, как бы, ни одна разведка мира не обходит такой стороной, это мы знаем из фильмов, из литературы, разумеется, и вы вот упоминали одну из книг. Это о самых робких агентах, да, ну, самые большие проколы, конечно, за всю историю, по моему мнению, ЦРУ и ФБИ, это были агенты, которые работали на КГБ, от ФБИ это был Роберт Хансен, он специальный агент ФБИ, который работал в контрразведывательном, кстати говоря, управлении, он работал на КГБ и службу внешней разведки России с 79 по 2001 год. Очень нанес большой урон нашей стране. Он, его арестовали в 2001 году, и он получил пожизненный срок, умер в тюрьме в 2023 году. Ну и, наконец, самый известный шпион, который работал на Советский Союз и еще даже на Россию впоследствии, это офицер контрразведки и начальник, Марина, именно начальник советского отдела контрразведки в ЦРУ, Олдрич Эймс. Потому что у него, через него проходили фамилии и имена, Марина, именно американских агентов, которые работали в Советском Союзе, в том числе нелегалы, или потом в России. То есть он нанес огромный урон, когда фактически была обезглавлена вся резидентура в Советском Союзе, он сливал фамилии этих людей, которые работали на наши спецслужбы. По его информации, было арестовано очень множество наших агентов, несколько десятков, которые были впоследствии казнены в Советском Союзе. Он был арестован...
1: Геннадий, а как вам кажется, почему люди встают вот на такую тропу, да? Что в ЦРУ, что в других странах? Это что, деньги, или это страх, или человек был загнан в какие-то обстоятельства, из которых по-другому не мог выйти? Многие из них десятилетиями работали, десятилетиями.
0: Разные причины есть. Вот тот же Олдрич Эймс, да, он испытывал денежные затруднения. Он считал, что его труд недостаточно оценивается. И, в принципе, это его погубило. Он начал покупать, там были дорогой дом, жене дорогую машину и так далее. Там, иногда внутренние проверки проходят, разумеется, руководители спецслужб, а он руководил целым подразделением ЦРУ, все-таки он был очень важный сотрудник. И когда начали проверять поступление этих денег, его какие-то различные встречи, таким образом он был арестован в 94 году и приговорен к пожизненному заключению. Он признал свою вину в обмен на то, что его жена не будет приговорена к пожизненному заключению.
1: А видимо, для нее все и делал. Встал на неверный путь ради своей жены.
0: Ну, возможно, сложно сказать, но Хансен имел проблемы с алкоголем, допустим. Но вы понимаете, в чем дело? Обычно та страна, в которой как бы работают те, кто предал, да, свою страну и работают на иностранную разведку, то контрразведка этой страны всегда считает, что какие-то материальные стоят причины предательства. Условно говоря, там продали за деньги, за сосиски и виски. Те, кто обычно вербует их, как правило, стараются выдать, что вот эти люди работают по каким-то идейным соображениям, диссиденты там и так далее, похожие, например, знаменитое дело, вылетело из головы, эти евреи, которых казнили, выдали из секрета атомной бомбы, Розенберги, То есть они, исходя, они были члены Коммунистической партии США, они исходили из того, что нельзя, чтобы одна страна имела атомное оружие, что должен быть паритет в мире, это предопределить, что никто не применит это оружие. Да? У нас тоже были известные агенты, которые работали в Советском Союзе, ну, стали со стороны Советского Союза на пост предательства, на путь предательства. И генерал Поляков, и знаменитый Пеньковский, и были разные офицеры, сотрудники ГРУ. Ну, как правило, американские спецслужбы вербовали, связано было с какими-то денежными проблемами или подсовывали так называемые сладкие ловушки, хотя медовые ловушки называлось, то есть через компромат.
1: То что значит? Небось женщина? Да. Шершляфам?
0: Да. Ну да, да, да, да, конечно, снималась тайно это все. Но Поляков, например, генерал, и как бы это признали даже советские спецслужбы, когда он был расстрелян в 86 году, они обратили внимание, что он действительно, конечно, колоссальный нанес урон Советскому Союзу, но у него мотив был не денежный. Он предпочитал получать вознаграждение, он был заядлый рыбак. Единственное, что ему там иногда переправляли или как-то доставали для него различные рыболовные снасти, японские спиннинги и так далее. Но это мелочь. А причина была в том, что когда он работал в резидентуре Вашингтонской со стороны ГРУ, у него заболела маленькая дочка в Вашингтоне, и срочно потребовалась операция очень сложная. Он обратился за тем, что у них же страховок не было, что это нужно оплатить операцию, и его руководитель в Вашингтоне и руководство КГБ отказало ему в этом. И девочка умерла впоследствии. И он на суде говорил, что вот тогда он затаил обиду, и это был своеобразный как бы акт мести за то, что ему не дали спасти своего ребенка. Но должен сказать, Марина, что, например, и как-то был задан вопрос одному из руководителей ЦРУ за все время существования управления. Кто был самым ценным агентом в Советском Союзе? И, как ни странно, это оказался гражданский человек, подкаблучник, серенький, абсолютно такой незаметный, конструктор закрытого авиационного НИИ по имени Адольф Толкачев. Он был инициативник, то есть он сам вышел на связь в Москве с представителем американского посольства. И он сдавал чертежи, очень важные разработки в сфере, знаете, локация самолетов, самолеты-невидимки, авиастроение и так далее. Руководитель ЦРУ сказал,
1: Геннадий,
0: что
1: давайте ценам... на этой интригующей информации мы сделаем перерыв на рекламу. И, дорогие друзья, после перерыва присоединяйтесь к нам. 303-90-90.
0: Хорошо.
2: До самой сути. Продолжение после рекламы.
3: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
2: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Писателем Геннадием Стальничем. Мы приветствуем вас в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. И вот сегодняшняя одна из исторических таких вех и интересных сообщений, что в 1947 году, 18 сентября, было создано Центральное разведывательное управление, по-английски CIA, Central Intelligence Agency. Штаб-квартира этой организации в Лэнгли, штат Вирджиния, США, как мы понимаем. И еще вот, Геннадий, мне очень интересно, вот смотрите-ка словосочетание. Информация дается так. Независимое агентство федерального правительства. Ну, раз федеральное, то государство его субсидирует. А как он может быть независимым?
0: Мне кажется, независимо оно может быть только на бумаге, Марина.
1: Да, мне тоже так кажется. Да. Странно.
0: Потому что в любом случае оно выполняет определенные воли руководства страны, установки.
1: Возможно, имеется в виду. И вот еще написано «сбор и...» Да-да, продолжайте.
0: Что независимость может быть как-то в политическом плане, в этом, что как бы сотрудники должны беспристрастно быть в зависимости от своих политических взглядов, но только разве что в этом случае.
1: Вы имеете в виду левый, правый?
0: Да, чтобы не было вот это расслоение. Я просто перед тем, как мы перейдем к звукам, я хотел бы закончить, я не знаю, Адольф Толкачев, да, который конструктор, который был, считался самым ценным агентом в Советском Союзе, нашим агентом, который нанес по разным оценкам, во всяком случае, сэкономил бюджета Соединенных Штатов Америки в денежном эквиваленте 70-80-х годов 8 миллиардов долларов. И, в общем-то, вот вы спрашивали о мотивах, да, вот когда, ну, в большинстве своем, да, еще во время войны в 50-х годах, может, 60-х, Советский Союз вербовал, допустим, агентов, там, допустим, связано было с их политическими взглядами, да, что, допустим, какие-то пацифистские организации, ну, идеологический вопрос. Но впоследствии со временем, я так думаю, что и те, и другие разведки в основном перешли на денежные, как бы главная причина была какие-то денежные вознаграждения, денежное как бы содержание этих агентов, да, и, или шантаж. Но вот Толкачев, кстати говоря, дело в том, что он родился в конце 20-х годов, и его мама была в восторге каких-то немецких поэтов. В честь какого-то поэта его назвали Адольф. Да? Достаточно имя такое редкое для русского человека. Вот. И он потом на суде утверждал, что вот в школе он подвергался, несмотря на то, что он хорошо учился, насмешкам, его дразнили из-за того, что, ну, уже потом же был Адольф Гитлер, да, из-за этого его дразнили, из-за этого он учился хорошо, ему якобы не дали золотую медаль, а серебряную. Он с красным дипломом окончил высшее учебное заведение. Он работал, он был ведущим конструктором, получал неплохие деньги. Но вот какая-то у него, вот, видимо, сидела вот эта червоточина, обида на всех. То, что и в университете, он говорил, надо мной насмехались из-за этого имени. Но, в конце концов, он мог бы его изменить, если на то пошло. Но вот как-то это, я, ну, тем не менее, он не отказывался. Да, не отказывался от денежного содержания. Ему очень хорошо платили. И более того, он был такой вообще скупой по жизни человек. И, как я говорил, подкаблучник, никаких вопросов без жены не решал. Но, тем не менее, когда он почувствовал слежку за собой, вот он приехал на дачу, вы представьте такую сюрреалистическую картину для 80-х годов в Советском Союзе. Он приехал поздней осенью на дачу, там, когда соседей не было и так далее, он там хранил часть денег этих купюрах советских. И вот он выбежал в мангал, побросал эти десятки червонцы, 25 рублей, 100 рублей купюры, и начал обливать их бензином и сжег. Он считал, что, ну, как бы, надо сжечь.
1: Чтобы не доставайся ты никому.
0: Да, да, в общем, это, конечно, потрясающе было. Его приговорили к расстрелу, да, его расстреляли, разумеется. Но были случаи, просто, как бы, история вот разведывательных сообществ показывает, что в подавляющем большинстве, Марина, вот нелегалы, не которые направлены сами по себе разведчики, а те, кто встал, как бы, условно говоря, на путь предательства своей страны, в подавляющем большинстве, сколько ниточки не виться, все равно они попадаются и получают заслуженное наказание, но за редким исключением, есть несколько исключений, в числе их самое громкое, это Олег Гордеевский, который работал на британской спецслужбе, его вывезли из Москвы там, в багажнике дипломатического автомобиля. Ему удалось бежать на Запад, вот он умер несколько лет назад в Великобритании. Несколько таких случаев было, да, но в основном, как бы, это плохо заканчивается или в лучшем случае заканчивается обменом. То есть, как бы, судьба этих людей очень и очень в результате трагична.
1: Вы мне напомнили, был такой режиссер Адольф Шапиро. Очень хороший режиссер, замечательный. Да. Я слушала его интервью, он работал, по-моему, в Рижском ТЮЗе, Театре юного зрителя, и ставил просто спектакли, которые гремели на весь Советский Союз. И он тоже не поменял свое имя. Видимо, в этом что-то заложено.
0: Принимаем Марина, звонки, я вам более скажу. Да, я вам более скажу. Руководитель второй этой еврейской организации, у них Федерация еврейских общин России, ФИОР, то, что Бэр Лазаров возглавляет, а есть КИОР, Конфедерация еврейских общин России, ее возглавляет главный раввин Московской Большой Хоральной Синагоги Адольф Шаевич. Он тоже не поменял свое имя. И я должен сказать, что вот трагедия этого Толкачева, да, хорошо достаточно была воспроизведена в одной из серий знаменитого сериала российского «Мосгаз», там разные временные серии, «Майор Черкасов». Там одна из серий называлась «Операция Сатана». Это на основе вот этого дела Толкачева был снят этот художественный фильм.
10: Алло.
1: Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
10: Да. Доброе утро, Марина, у вас гость. Я вам скажу один умный вещь, только не обижать. Вот смотрите, деньги, все решают деньги. Вот, а когда это до Советского Союза, а сейчас, до Советского Союза, все решает это все предательство. Дети генералов живут за границей. И их очень легко эксплуатировать. Понимаете?
1: Это интересное наблюдение. Спасибо большое. Следующий, пожалуйста.
0: Весь вопрос, или они располагают ценной информацией. Но через детей, безусловно, тоже можно привлечь человека к сотрудничеству.
1: Алло. Да, слушаю. Это я даже не подумала.
11: Пожалуйста. Добрый день, Марина и Геннадий, все слушатели. А что я хочу сказать, раз у вас идет разговор о спецслужбах, в частности, вместе FBI и вот, ну, CIA, то я хочу сказать, что эти службы, это очень важно, скажу, потому что происходят изменения, которые мы так ясно не видим. Изменения происходят в Европейском Союзе. То, что было, было страны, которые были раньше, они превратились, они обюрократились. Тот же самый процесс происходит с FBI. FBI – это прежде всего чиновники, которые получают свою гарантированную зарплату. И, к сожалению, чиновники, если их не держать их под строгим контролем, они начинают что делать? Зарплату они всегда успеют получить. Как вот, ну, вот это гарантированно. Поэтому они к этому быстро привыкают, они искают, начинают искать дополнительные
1: источники. Хочется заработка. Больше, да.
11: Да,
1: хочется и они больше.
11: Это человеческая натура. Зарплате привыкают быстро, даже очень хорошие. Поэтому они начинают искать какие-то пути увеличения каких-то доходов этих своих.
1: Да, не всегда дополнительный законные, источник. Да. И... Спасибо, это тоже, мне кажется, очень интересное наблюдение. Слушаем вас, пожалуйста. Алло.
12: Доброе утро. Доброе утро.
1: Значит, здравствуйте.
12: Насчет Адольфа. Сколько я встречал Адольфов, несколько человек, все они были 37-го года рождения. То есть это было повально.
1: Что вы говорите?
12: В Советском Союзе. В Советском Союзе, ну вы же помните, какие в 37-м отношения у нас были с Германией, очень хорошие.
1: Лучезарные, все, да.
12: Да, и почти все, огромное количество Адольфов было. А еще один интересный случай насчет денег, конечно, или психологии. У нас в институте, знаете, как в институте, всегда висит доска объявлений, и туда вешают объявления. И во время перестройки, когда там все за деньги боролись, у нас появилось такое объявление: «Продам родину недорого». Но я работал в учительном центре, ко мне с нашего первого отдела прибежал это. Разбери, на какой машинке он напечатал, я должен узнать, кто это такой. То есть,
1: мне это напомнило, помните, говорили, обменяйте меня на американский трактор. Это из этой же области, я помню.
12: Да,
1: спасибо, это смешно.
0: Я хотел бы единственное уточнить, что, мне кажется, речь идет о 39-м, а не 37-м годе. Потому что до этого критиковали
1: печати Гитлера,
0: а после, да, после подписания
1: пакта
0: Молотова, да, Риббентропа, начали дружить.
1: То есть не Второй мировой, а Великой Отечественной, потому что там уже началась.
0: Ну да, да. Да,
1: пожалуйста, наверное, слушаем вас.
11: Марина, извините, что я еще раз позвонил, вы меня просто прервали, я самого главного не сказал. Что вот эти вот чиновники, которые вот, которым мало своей зарплаты, начинают искать свои эти махинации делать, и они становятся, как сказать, врагами всего остального общества. Потому что их интересует, их не интересует их работа и то, что они должны делать, как бы честно. Это очень-очень важно, вот если вы послушаете то, что писал дневник этого Фаучи. И самый главный вывод. И там он совершенно вот делает этот Фаучи, говорит, что его не интересует его работа. Абсолютно нигде об этом не говорит. Его интересует его собственная как publicity, как он будет выглядеть, какие-то интервью он дает, все такое. Что я хочу последнее сказать, последнее, очень важное, что они все вот эти вот чиновники, Евросоюз и тот самый CIA, они все ненавидят Трампа. Почему? Потому что Трамп с ними борется. Он хочет, чтобы меньше этого было. Вот это очень важно понять, чтобы это все понимали, Марина. Поэтому Трамп, когда говорит, что он не доверяет своим, потому что когда говорит, что он не доверяет своим службам, они, а это он был 100% прав. Когда, допустим, была история с ноутбуком Хантера Байдена, то они не поддержали его, они сказали, выступили, они, ноутбук у них был больше полугода, они прекрасно знали, что это не был фейк. Но они поддержали своих, выпустили своих вот сотрудников, которые якобы в отставке, и они сказали, что это фейк, это не настоящий ноутбук. И поэтому Трамп в том числе потерпел поражение на вот этих выборах последних с Байденом. Потому что потом, когда делали опросы, если бы люди сказали, потом выяснилось, что это не фейк, что это настоящий ноутбук. И если бы люди знали об этом во время выборов, а FBI прекрасно знала и промолчала. Она должна была сказать, что нет,
12: это не фейк. Это,
1: ну да.
12: Это влияло.
1: Но это что
12: они
1: касается FBI. А мы сегодня немножко хотели поговорить про CIA, это центральное разведывательное. Но все равно ваше выступление просто... мне было интересно.
0: Да, Марина, я должен сказать, да, я должен сказать, что кроме всего прочего, ну понятно, что Трамп все время критикует спецслужбы за их бюрократизацию, неэффективность, но мне кажется, есть одно дело, когда человек там его подкупают или шантажируют, что-то нечто подобное, но нужно же как-то, вот, мне кажется, в плане уже и подготовки тех, кого принимают людей, тестировать, потому что все мы помним случай с Эриком Сноуденом, да, когда человек работал в агентстве национальной безопасности, потом бежал в Советский Союз, в Россию и заявил, что я еще не работая в АНБ, я выступал с критикой, что вот американские спецслужбы следят за людьми во всем мире, у нас в Америке, нарушая их privacy, и с этой целью я поступил работать в АНБ, чтобы узнать этот механизм прослушек, узнать эти секреты, и только после этого, когда он узнал, он бежал в Россию. Понимаете, это же уже был прокол на стадии приема человека на работу. Вот же в чем дело. Это очень опасно.
1: Геннадий, а как вам кажется, как люди вообще попадают вот в такие службы CIA, FBI? Это добровольно происходит? Или к ним, что называется, подкатывают эти организации, вот, я не знаю, там, к студентам какого-нибудь университета, колледжа? Как это происходит? Или человек добровольно хочет быть в этой области и работать на благо Родины, так скажем? Как вам кажется?
0: В FBI официально есть прием, когда люди посылают свои резюме и желание поступить, работать в эту службу. А насчет центрального разведывательного управления, я, честно признаюсь, я не знаю, Марина, я не сталкивался. Я думаю, что там есть определенный, отсев, селекция, вот как на том уровне, который, например, происходил в Советском Союзе, в России или в Украине, когда еще на стадии учебы людей в высших учебных заведениях предлагали, как вы сказали, студентам, вербовали, предлагали закончить курсы специальные. Причем в основном ведь это делалось не в юридических вузах, как вот, допустим, Путин оканчивал, да, юридический вуз, а все наибольшее количество, вот как бы они селекционную работу, КГБ, по крайней мере, вел в вузах с техническим уклоном, например, физико-технический, физмат факультеты. Вот отсюда часто предлагали людям идти на работу в спецслужбы. Я думаю, что в Центральном разведывательном управлении специально есть, наверное, как такая методика этой селекции, отбора людей, которым предлагают работать, сотрудничать.
1: Вот видите, селекция происходит очень тщательно, отбор неимоверный, а все равно бывают проколы, когда люди, что называется, родину предают, да?
0: Ну, никто не застрахован от ошибок. Да. Да.
1: Ну, безусловно. Здравствуйте, пожалуйста, говорите.
13: Здравствуйте, Мариночка.
1: Здравствуйте.
13: Очень рад слушать ваш голос по радио. Ваша передача – это золото в нашем бюджете. Так, у меня один вопрос только. Как так может такой великий строитель, как Трамп, который нанимал тысячи людей, нанимает такую шваль, как у него есть в офисе, в обращении. Он что, не видит, кто к нему приходит? Эти все подонки, которые бюрократы у него засели, это страшное дело. Он всех нанимает, которые не годятся.
1: Окей, вам сейчас ответит член республиканской партии.
0: У меня есть ответ на ваш вопрос. К сожалению, у нашего президента есть такое, увы, не прошедшее с возрастом, а даже обострившийся недостаток, как честолюбие. И он очень падок до лести. К сожалению, он ставит иногда как бы личную преданность людей во главу угла, нежели их профессиональные навыки. То, что в свое время произошло в Советском Союзе в период правления дорогого Леонида Ильича Брежнева, когда из нашей Днепропетровской, Днепропетровской области он тянул всех своих бывших сослуживцев на высшие посты, в том числе и в государстве, и даже Политбюро. Сейчас вот видно то, что когда Трамп понимает, что люди просто не справляются со своими обязанностями, это ведь ему сложно, как человеку его типажу, признать свою ошибку, да, что вот неправильно он кого-то выбрал, так поставил. Он злится из-за этого, он нервничает, он обвиняет всех, кого угодно, но только не себя. То есть,
1: Геннадий, мы
0: вопрос,
1: должны заканчивать.
0: Надо ставить, да, профессиональные навыки надо ставить во главу
1: угла. Если его переизберут, если он не выиграет, вы
0: а
1: будете сожалеть, Геннадий?
0: А он не да? будет выдвигаться, он не может. Он не может выдвигаться.
1: А он не баллотируется?
0: Нет, ну все, это второй срок больше он не может. И насколько я понимаю, что между двумя кандидатами, Рубио и Венцем, он уже сделал определенный выбор в пользу Венца, поэтому сейчас больше устремлены взоры на этого человека, на его кандидатуру, как насколько хорошим будет претендентом от республиканской партии. И самое главное, Марина, а кто же, собственно говоря, будет его оппонентом на выборах?
1: Именно. Хорошо, мы должны заканчивать. Всех благодарю, всех, кто не дождался выйти в эфир, всех, кто выступил, и, конечно, Геннадий, вас, и, конечно же, нашего Акмаля Тахирова. И послушаем сегодня Анну Нетребко с Юсифом Эйвазовым. У Анны Нетребко сегодня день рождения. «Non ti scordar di me». Куртис написал эту музыку, дирижирует Михаил Татарников. Non ti scordar
0: di me.
1: Спасибо.

0: до самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
4: Мы готовы помочь. Davidson Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию.
5: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
7: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
8: Новости на Davidson Radio. Информация к этому часу.
6: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Рекордная стоимость дизельного топлива ударила по американским фермерам. Средняя цена дизельного топлива достигла $6.50 за галлон, на 68% больше, чем год назад. Особенно тяжело приходится фермерам во время уборки урожая. Работа одного комбайна в некоторых хозяйствах обходится в топливе до $1500 в день. Экономисты предупреждают, что дополнительные расходы на уборку и перевозку продукции постепенно отразятся на ценах в магазинах. В стране начинается досрочное голосование на промежуточных выборах. Сегодня первые избиратели могут проголосовать лично в Вирджинии. В ряде других штатов, включая Миннесоту, Айдахо и Южную Дакоту, начинается прием досрочных бюллетеней. Основной день выборов 3 ноября. Американцы будут избирать новый состав Палаты представителей и часть Сената. Власти готовят новые меры по снижению стоимости лекарств для получателей Medicaid. По данным агентства Reuters со ссылкой на публикацию «Семафор», администрация Трампа намерена распространить на все 50 штатов систему ценообразования для ряда препаратов, ориентированную на наиболее низкие цены в других развитых странах. Официального подтверждения деталей программы на момент публикации Reuters еще не получил. Число новых заявлений на пособие по безработице за последнюю неделю неожиданно снизилось. Экономисты, однако, предупреждают, что на статистику мог повлиять праздничный день труда. Одновременно жилищный рынок испытывает давление из-за роста стоимости ипотечных кредитов после повышения процентной ставки Федеральной резервной системы. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Новые снимки показали масштабные разрушения на позициях США после иранских ядерных и дроновых ударов. Трамп заявил, что Америка подошла к переломному этапу в войне с Ираном. Генпрокурор Тодд Бланш сообщил, что не видит причин расследовать участие российского олигарха Кремлева в оплате свадьбы Дона-младшего. Walmart, Target и Amazon проведут в октябре масштабные распродажи, рассчитывая привлечь покупателей накануне праздничного сезона. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 80%, 81% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
8: Служба информации «Davidson Radio». Новости в реальном времени.
9: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
10: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
6: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить.

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar.
4: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского.

0: Нью-Йорк.
1: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
2: Программа «Караван».
3: Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты. Теряет волю.
4: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто дружит с хорошим настроением. Да, господа, пятница из часу до двух. Это время радийное. У нас программа «Караван» с Борисом Овезовым, выпускающий редактор, профессионал первого уровня. В студии в Бруклине Паша Куклин. Паша, здравствуй, дорогой! Да, господа, мне очень приятно то, что вы действительно уже, у вас такая мантра, вы знаете, что уже сейчас до двух, программа «Караван», пятницу на Дэвидсон Радио, и спешите, включайтесь, пересылайте, звоните к родственникам. Очень приятно.
5: В эфире музыкальная программа Бориса Овезова «Караван», «Караван», «Караван».
6: Борис Овезов, «Караван», это хорошо.
7: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
4: Ну, конечно, прежде всего, по спонсорам, которые продолжают поддерживать веселый час, друзья мои. Конечно же, вся аудитория поклонников нашего жанра и нашей радиостанции знает, что нас прежде всего поддерживает на протяжении многих лет мебельный магазин «Экспо Фёрничер». Да, господа, универсальный салон «Экспо Фёрничер» доступный и выгодно. Таких цен, как «Экспо», вы не найдете нигде. Красоту и уют в вашем доме, друзья мои, создают мебель исключительно из салона «Экспо Фёрничер». А я-то думаю, что меня Фархад так любезно встречает? Да потому что реклама в программе «Караван» работает, господа. Приходите в «Экспо Фёрничер» по адресу 9540 Квинс, бульвар между 62 и 63 драйв. 718-459-0504. 718-459-0504. Мебельный салон «Экспо Фёрничер» ждет вас, господа. Фархад, огромное спасибо за поддержку нашего веселого часа.
2: В эфире Борис Овезов, программа «Караван».
8: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
9: Якин. Фу. Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
10: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
11: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
12: Путешествие, которое запомнится навсегда.
11: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
12: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
13: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
11: А каждый новый день превращается в отдельную историю.
12: В начале апреля мы отправляемся в особенное путешествие по Японии вместе с Борисом Овезовым.
11: Это будет не просто экскурсионная поездка по достопримечательностям.
12: Это возможность увидеть Японию живой, почувствовать ритм Токио.
11: Погрузиться в атмосферу древних храмов, пройтись по уютным улочкам, попробовать настоящую японскую кухню
12: и оказаться среди легендарной весенней сакуры. Будут впечатления, которые невозможно получить из путеводителя. Неожиданные открытия, красивые места, новые знакомства и моменты, которыми захочется делиться еще долгие годы.
11: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
12: И сейчас самое время сказать себе – А почему бы и нет?
11: С 4 по 15 апреля.
12: В Японию. Большое путешествие с Борисом Овезовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения.

0: уехать. Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Звоните Борису. Вы не пожалеете. 646-427-5737.
1: 646-427-5737.
0: Информация по маршрутам на сайте www.borisovezov.com.
1: www.borisovezov.com.
2: Студии Борис Овезов, программа «Караванная».
3: Восток, дело тонкое.
4: Ну а сегодняшнюю передачу, друзья, я хочу посвятить Дню Искупления, Йом-Кипур. Сегодня Бог проснулся утром рано. Он жалобы и просьбы прочитал, и людям из кувшина без обмана желаемое в сердце наливал. Но не у всех открыто было сердце, и место есть для чуда не у всех. То завистью, враждой подперта дверца, то жадность не дает налить успех. А у кого-то до краев разлита печаль и безысходность, вот беда, и Бог жалел, что сердце это скрыто. Любви хотел налить. Да вот куда? И Бог грустил, что люди не умеют сердца и души чистить от обид. Они с годами в сердце каменеют, и сердце превращается в гранит. Но Бог ходил, смотрел и улыбался. Когда сердца влюбленные встречал, он брал кувшин и от души старался, им счастье в сердце бережно вливал. А люди постепенно расплескали подаренную Богом благодать. И всех вокруг в утрате обвиняли, забыв в самих себе вину искать. Ведь если б мы могли прощать и верить, любить, благодарить и отпускать, то Бог бы мог ни капли счастья мерить. Кувшин волшебный мог бы весь отдать. Сегодня Бог проснулся на рассвете. Огромный ящик с просьбами у ног, а рядом лишь один без просьб конвертик. Благодарю за все, тебя, мой Бог.

еврейском календаре дня более серьезного и торжественного, чем Йом-Кипур, когда жизнь всей страны затихает на целые сутки, когда в самом воздухе витает неуловимое, но хорошо различимое чувство трепета, и, казалось бы, вся природа вокруг нас погружается в напряженное ожидание, то это означает, что мы с вами находимся внутри интенсивного и глубокого процесса самоанализа, очищения и исправления во время дня Йома-Кипура, раз в году выделенного Творцом мира специально для

Всесилен тот, кто нас соединяет. В раю любви, низвергнув зло в пасть ада. А там, где люди людям счастье дарят, не воровать, не воевать не надо. Как не назвать такое райским садом, когда весь мир тебя безумно любит? И Бог мой, конечно, рядом. Во мне то совесть, то мечту разбудит. Кто знает Бога, поймет все сразу, чьи души съел сатан. Тем надо немного забыть сразу вражду, наркотик и стакан. Бог выверит хмель и очистит вену. Братство воздвигнет сад. Шма Исраэль, Адунай Элеэну. Адунай, Адунай Эхад.

позади. Душа покой небесный обретает, и тихо сердце бьется там.

0: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 25 октября по 3 ноября.
1: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым. Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
2: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
3: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
0: Кошерный Азербайджан ждет вас с 25 октября по 3 ноября. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или заходите на сайт www.borisavezov.com.
1: www.borisavezov.com. Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым.
0: С 25 октября по 3 ноября.
4: Ну и подводя итоговую черту первой части радиопрограммы «Караван», я вас приглашаю всех оставаться на нашей волне. Очень надеюсь, что наша реклама пройдет очень быстро.
5: Так, вот и как! Так вот и значит, какой-то на самом интересном месте!
6: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфир и «Караван». А ну, заходи, реклама «Джан».
7: Очень правильное решение. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
8: Нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
7: Да. И не из нашего района.
8: Да, конечно.
9: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
10: У микрофона Лена Вишневецкая. Банк Японии повысил ключевую процентную ставку до самого высокого уровня за последние 31 год. В Токио объясняют решение необходимостью сдержать рост цен. При этом японская иена после объявления неожиданно ослабла. Участники рынка сомневаются, насколько быстро повышение ставки сможет повлиять на инфляцию и положение национальной валюты. Иран заявил об ударе по нефтяному танкеру под флагом Того, который пытался пройти через Ормузский пролив. Британская служба морской безопасности сообщила и о других происшествиях с судами в этом районе. Южная Корея рассматривает возможность усилить защиту своих морских путей, но президент страны заявил, что южнокорейские военные не будут участвовать в войне США с Ираном. На Фиджи объявлена чрезвычайная ситуация из-за распространения ВИЧ. Власти островного государства расширяют обследование населения после резкого увеличения числа заражений. По опубликованным данным, ВИЧ выявлен примерно у одного из каждых 60 жителей страны. Ситуацию называют серьезным испытанием для системы здравоохранения Фиджи. В Боливии обнаружили новый вид дикой кошки. Ученые описали новый вид небольшой пятнистой кошки, получившей название «Леопардус тилкая». Исследователи отмечают, что это первый более чем за 100 лет случай, когда наукой был официально описан новый ныне живущий вид кошачьих. Животное обитает в горных районах Боливии.
9: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
11: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
12: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
11: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by us for us.
13: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес-диализ-центр. 718-372-4500. 718-372-4500.

0: Нью-Йорк.
1: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
2: Борис Овезов,
1: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
2: Программа «Караван».
3: Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты теряет волю.
4: Еще раз приветствую вас всех, дорогие мои, кто путем интернета слушает на моей страничке, видит радиопрограмму «Караван» сегодня в эфире в студии Бориса Овезова. Пультом мне помогает выпускающий редактор Паша Куплин. Я приветствую всех тех, кто путем радиостанции «Дэвидсон» 620-я волна слушает популярную программу службы доставки музыки хорошего настроения в ваши сердца. Господа, мы получаем огромное удовольствие от взаимного общения. Вижу ваши сообщения. Извините, друзья мои, но почему вы задаете этот вопрос мне? Поймите, что когда популярная программа, рекламы должно быть много. Хотим мы этого или нет. Огромное спасибо радиостанции нашей и, конечно, всем тем, кто поддерживает веселый час программы «Караван» на Дэвидсон Радио. Напоминаю, дорогие друзья, что сегодня нас поддерживает мебельный салон «Экспо Фёрничер» в Квинси. Приходите в «Экспо Фёрничер» в Квинси по адресу 9540 между 62 и 63 драйв. Или звоните 718-459-0504. 718-459-0504. «Экспо Фёрничер» – это именно тот шоу-рум, который вам нужен. Вы хотите поменять жизнь к лучшему? Выкиньте старую мебель. Приходите в «Экспо Фёрничер», и вы получите действительно огромное удовольствие. «Экспо Фёрничер» – огромное спасибо от всей нашей радиокоманды.
5: В эфире музыкальная программа Борис Овезов, «Караван», «Караван», «Караван».
6: Ой, Борис Овезов, «Караван», это хорошо.
7: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
8: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
9: Путешествие, которое запомнится навсегда.
8: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
9: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
10: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
8: А каждый новый день превращается в отдельную историю.
9: В начале апреля мы отправляемся в особенное путешествие по Японии вместе с Борисом Овезовым.
8: Это будет не просто экскурсионная поездка по достопримечательностям.
9: Это возможность увидеть Японию живой, почувствовать ритм Токио.
8: Погрузиться в атмосферу древних храмов, пройтись по уютным улочкам, попробовать настоящую японскую кухню
9: и оказаться среди легендарной весенней сакуры. Будут впечатления, которые невозможно получить из путеводителя. Неожиданные открытия, красивые места, новые знакомства и моменты, которыми захочется делиться еще долгие годы.
8: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
9: И сейчас самое время сказать себе – а почему бы и нет?
8: С 4 по 15 апреля.
9: В Японию. Большое путешествие с Борисом Овесовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать. Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Звоните Борису. Вы не пожалеете. 646-427-5737.
8: 646-427-5737.
9: Информация по маршрутам на сайте www.borisovesov.com.
8: www.borisovesov.com.
11: Студио Борис Овезов, Дима Шеридзек, Аха Караван.
12: Ну что ж мне, всю жизнь по этой пустыне мотаться!
4: Хочу просить прощения.

порою тем, кто желал мне океан проблем и за спиной смеялся надо мной. Но я прощаю всех до одного, как мать прощает собственного сына, тем, кто взлетел или упал на дно, рабам и нос задравшим господином. Хочу, чтобы каждый в жизни преуспел, и жизнь у вас была без стресса. И с радиоволны всегда пусть вам большой привет шлет сам.

С наступающим Йом-Кипур нас всех. Пусть грехи, которые были когда-либо совершены, я желаю всем и каждому примирения с близкими людьми, с родными. Кто дорог, пусть ссоры забудутся, а наша жизнь наполнится.

веришь в Бога?» «Я его не видел. Как можно верить в то, что не видал?» «Ты извини, что я тебя обидел, ведь ты такой ответ не ожидал. Знаешь, я верю в деньги. Их я видел точно. Я верю в план, в прогноз, в карьерный рост. Я верю в дом, что был построен прочным». «Конечно, твой ответ довольно прост. Скажи, а ты веришь в счастье?» «Ты его не видел, но видела его душа твоя. Прости, наверное, я тебя обидел. Тогда у нас 1-1, ничья. А в любовь ты веришь? В дружбу? Как со зрением? Ведь это все на уровне души. А искренности светлые мгновения? Увидеть все глазами не спеши. Ты помнишь, как тогда спешил навстречу? Но пробки, ты не успел на самолет. Твой самолет взорвался в тот же вечер. Ты пил и плакал сутки напролет. А в тот момент, когда жена рожала, и врач сказал: «Простите, шансов нет». Ты помнишь, жизнь как слайды замелькала, и будто навсегда померкнул свет. Но кто-то закричал: «О Боже, чудо!» И крик раздался громкий малыша. Ты прошептал: «Я в Бога верить буду». И улыбнулась искренне душа. Есть то, чего глаза узреть не в силах, но сердце видит четче и ясней. Когда душа без фальши полюбила, то разум возражает все сильней. Ссылается на боль, на опыт горький, включает эгоизм, большое «я». Ты видел Бога каждый день и столько, насколько глубока душа твоя. У каждого из нас своя дорога, а вера и любовь важнее всего. Я не спросил тебя: «Ты видел Бога?» Я спрашивал: «Верил ли ты?»

0: бомбарбе. Киргуду.
1: Ну что, господа, и в завершении нашей программы мне пишут уже, что пора заканчивать. Я бы хотел еще раз вам напомнить, что нашу программу сегодня поддерживает мебельный салон «Экспо Фёрничер». Адрес 9540 Квинс Бульвар, 62-63 Драйв, 718-459-0504. «Экспо Фёрничер» – это именно тот салон мебельный, который вам нужен, чтобы поменять жизнь к лучшему. Мебельный салон «Экспо Фёрничер» – огромное-огромное спасибо. Я очень надеюсь, что мы еще долгие годы будем работать вместе.
0: В эфире Борис Хавезов, программа «Караван».
2: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 25 октября по 3 ноября.
3: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым. Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
4: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
5: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
2: Кошерный Азербайджан ждет вас с 25 октября по 3 ноября. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или заходите на сайт www.borisavezov.com.
3: www.borisavezov.com. Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым.
2: С 25 октября по 3 ноября.
6: Дорогие друзья, с наступлением Дня Покаяния, пусть все наши грехи будут искуплены. Будем же размышлять сегодня и вспоминать о тех ошибках, что совершили. Проведем этот день в покое и в молитвах. Покаемся и понадеемся на то, что ритм нашей теперешней жизни не помешает нашему духовному росту. Гмар Хатиматова.

Афиша. Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: Дэвидсон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
0: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: 8. Дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
4: Волшебник!
5: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
0: В Нью-Йорке 10 часов утра.
6: WSNR, Jersey City.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
8: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке усилили меры безопасности вокруг синагог. Соответствующее решение приняли мэр города и руководство департамента полиции. Во время еврейских праздников будет увеличено количество патрулей. В настоящее время конкретные и подтвержденные угрозы еврейским общинам не зафиксировано. Меры направлены на обеспечение общественного порядка. В интервью Times of Israel постпред Израиля в ООН Дани Данон сказал, что ожидает в этом году особенно интенсивных протестов в Нью-Йорке в день запланированного выступления премьер-министра Бенямина Нетаньяху. Данон сказал, что проинформирован о подготовке демонстрации и охрана будет адекватной. Израильское представительство со своей стороны готовит большую демонстрацию против антисемитизма. А усиление антиизраильских настроений Данон обвиняет мэра Нью-Йорка Мамдани, который угрожал арестовать Биби. В июле градоначальник признал, что не имеет полномочий арестовывать иностранных гостей штаб-квартиры ООН, и вскоре Нетаньяху объявил, что не боится угроз и полетит в сентябре на сессию Генассамблеи. В этом году визит Нетаньяху будет необычайно кратким – всего 24 часа. Он прилетит в Нью-Йорк поздно вечером 23 сентября, днем 24-го выступит на сессии и сразу после этого улетит обратно. Встреча с президентом Трампом в программу «Блиц-визита» не входит. Дом в Квинсе, в котором маленький Трамп рос до 4 лет, продали за 2 миллиона долларов. О сделке «Нью-Йорк-Пост» рассказал риэлтор Джо Джу из «Ремакс Эйдж». Здание появилось в 1940 году, его возвел Фред Трамп. Вскоре семья перебралась в более просторное жилье по соседству. В прошлом году объект за 835 тысяч долларов приобрел девелопер Томми Лин. К этому моменту дом годами стоял без жильцов, трубы прорвало, стены поразила плесень, а помещение облюбовали бездомные кошки. Лин вложил 500 000 в капремонт, на который ушло примерно 8 месяцев. Обновленный дом с 5 комнатами и 4 ваннами сначала оценили в 2,3 миллиона, но цену пришлось пересматривать несколько раз. Многие проявили интерес, потому что это был бывший дом Трампа, пояснил журналистам риэлтор.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
9: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
10: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
9: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
4: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
11: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
12: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
13: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
14: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
13: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Ой, я хочу в Новый Орлеан прямо сейчас. Ну, я уже давно хочу в Новый Орлеан, но сейчас мне захотелось особенно. Салют, народ, с вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Всем хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. И двойное пожелание успехов и удачи Леониду Животовскому, который подарил нам такую чудесную песню. Леня, привет, я хочу в Новый Орлеан уже давно, и вот думаю, что как только мне оформят все соответствующие документы в определенный срок, и агентство Effective Home Care мне выделит помощника по уходу, мы с этим помощником отправимся в Новый Орлеан. Мне кажется, это не город, это просто сказка. Номер два после Нью-Йорка.
1: Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, туристы и туристки, здравствуйте, Лена Вишневецкая, Акмаль Тахиров. Я надеюсь, эта песенка вас
0: вдохновила.
1: Да, вы почувствовали себя на улицах Нью-Орлеана. Сегодня мы предлагаем вам круиз 7 ночей, начинается с Орлеана. Почему я взял Орлеан? Потому что многие с Нью-Йорка уже ездили, многие с Майами ездили, а Орлеан как бы немножко в стороне, но его расстояние на самолете короче, чем до Майами. Поэтому Орлеан стоит посетить, потому что сюда и туристы приезжают со всего мира, мы живем относительно недалеко. Я советую приехать на пару дней раньше и разведать и узнать ближе Нью-Орлеан. Потому что быть в Орлеане и сразу с аэропорта поехать на корабль – это преступление перед человечеством.
0: Леня, в любом случае, даже если кто-то раздумает ступить на корабль, можно остаться в Новом Орлеане и поехать следующим рейсом. Я вот недавно прочла изумительную зарисовку по поводу круиза вокруг Атлантики. Написал израильтянин. С таким юмором, так вкусно, так ярко, так самобытно. Меня там зацепило, что на этих огромных лайнерах нужно в голове иметь GPS. Это как раз для меня. У меня абсолютный топографический кретинизм. Мне даже 3 навигатора не помогают. Я езжу только по тем дорогам, которые я выучила на память. И если где-то ремонт дороги, я могу заблудиться в 3 соснах, мне легче объехать 4 штата и вернуться на исходную точку. Так вот он рассказывает о том, у кого в голове нет GPS-а, весь, значит, маршрут, можно потеряться там на этом огромном судне и не найти свою каюту. Но он так красиво это описывает, что, конечно, даже без навигации хочется попасть на такой фантастический корабль, где там 13 палуб, например, и 7 дней, никуда не спускаясь, бродить и пробовать, узнавать, смотреть, я не знаю, там фотографировать, кому это нравится. В любом случае, это настоящее приключение. Так ли это вообще, на ваш взгляд?
1: Ну, корабль очень хороший, и называется он Norwegian, сейчас я вам скажу точно, как он называется,
0: Norwegian Breakaway написано у меня.
1: Да, Norwegian Breakaway. Значит, что на этом корабле тут такого есть? Во-первых, он большой и красивый, значит, это современный круизный корабль, и на борту есть водные горки, бассейны, рестораны, бары, шоу, казино, спортивные площадки, развлечения для всей семьи. Аквапарк, водные горки, есть 5 водных горок, то для детей там вообще это класс, дети очень любят.

0: вот эти горки. Два бассейна, четыре джакузи. Спортивные там мероприятия есть. По веревкам лазить. Это если вдруг оказался вдруг, чтобы лазить. Баскетбольные, теннисные корты. Спортивный комплекс, спорткомплекс. Игровой зал. Потом есть waterfront, прогулочная набережная на корабле. Представляете, набережная. То есть люди 400 метров с видом на океан. Там ходят, так, знаете, друг на друга смотрят. Типа, вот я такой, а ты такая.
1: Да, так они, что, а там... некоторые занимаются спортивной ходьбой по утрам наверняка.
0: Ну, каждый занимается кто чем он может. Но я еще хочу сказать одну информацию насчет Нью-Орлеана, которую многие не знают. Я говорил, когда-то у нас давно уже была передача. Нью-Орлеан был признан городом номер один в мире для любителей еды по версии Time Out за 25-й год. 8 марта, в марте 25-го числа журнал Time Out назвал Нью-Орлеан лучшим гастрономическим городом мира. При этом Нью-Орлеан стал единственным американским городом, вошедшим в первую двадцатку. Представляете или нет?
1: Ну, Лень, знаете, мне кажется, русскоязычных туристов вообще еда не интересует. Это люди интеллектуальные. Мне кажется, многие вообще покупают круиз, чтобы похудеть. Все, что, значит, бесплатно наших людей не интересует. Поэтому скорее по музеям, наверное, по выставкам. По красивым пейзажам, а вот тех, кого интересует еда, но это практически единицы, а тем более бесплатно, когда все включено.
0: Да, я бы их назвал голодающий народ Поволжья.
1: Да-да, что-то типа того, что-то типа того. Так что там по поводу еды? Давайте поподробнее для этих редких птиц.
0: Ну, для еды на корабле или в Нью-Орлеане?
1: А можно, про еду можно всегда.
0: Ну, вот, если мы говорим про Нью-Орлеан, про эти рестораны, так вот, что этот журнал советует. Покушать там. Это шримп креол, креветки по-креольски, гумбо, густой суп с мясом или морепродуктами, джамбалая, рис с мясом и морепродуктами и специями, краффиш, это раки, по-бой, знаменитый местный сэндвич, такой, что в рот не помещается. Бегнетс, так называют. Традиционные новоорлеанские пончики. И сизек-рак, классический коктейль. Поэтому это то,
1: как,
0: что...
1: А мясо крокодила?
0: Ну, оно, наверное, есть, но почему-то оно не вошло в этот список супер-дупер, что все знают, понимаете?
1: Дорого, есть... наверное, дорого, Леня, наверное, дорого.
0: Ну, наверное, дорого, может, не каждый ресторан это делает, а вот эти блюда, что я сказал, это типа, знаете, как, я думаю, в каждом втором ресторане это есть, потому что их именно в список написали, этих блюд, для того, чтобы... Люди знали, что кушать, а раз люди знают, то и шеф-повара в ресторанах знают. Так что такие вот дела.
1: Так, короче, сказать... приехали в Новый Орлеан, поели, да. Попили, выпили, закусили, побыли там пару дней. Все, пошли на пароход. Дальше пароход, что мы делаем? Куда мы отправляемся?
0: Второе, первое у нас это Козюмел, Мексико. Окей, потом следующее, Ротан Бэй Айленд, Гондурас. Если он кого-то беспокоит, можете его посетить.
1: А что там особенного, давайте, кроме того, что он иногда доставляет неудобства, когда начинает чесаться?
0: Вы говорите про этот, как называется?
1: Про Бэй Айленд, я говорю.
0: Бэй-Айленд, сейчас я вам скажу. Значит, Бэй-Айленд, Ротан Бэй-Айленд, окей. Значит, что можно там посмотреть? West Bay Beach, один из самых красивых пляжей острова. Белый песок, бирюзовая вода, хороший снорклинг прямо недалеко от берега для круизного порта. Снорклинг на коралловом рифе. Потом West End Village, небольшой туристический район с ресторанами, барами, магазинами, дайвинг-центрами. Атмосфера гораздо более расслабленная, чем на больших курортных островах. Потом Гамбиламба парк, хороший вариант для семей, здесь можно видеть обезьян, попугаев, иоган и других животных, также погулять по тропическому парку. Потом Слос Санкчури, ленивцы, там есть такие ленивцы, на нас похожи, сидят на дереве и смотрят. Даниэл Джексон Манки Клоуз Хэндаут, небольшой семейный центр, где посетители могут познакомиться с ленивцами, обезьянами и другими животными. То есть, видите, один остров, там уже есть куча чего смотреть. Так что Гондурас, он как бы такой, непростой.
1: Это понятно. Потом мы едем в Белиз, да?
0: Да, в Белиз мы едем, это, по-моему, первая у нас остановка Белиз. Окей, Белиз – это Harvest Cay. Значит, что там посмотреть? Пляж Harvest Cay, большой песчаный пляж прямо рядом с круизным портом. Не надо далеко уходить, очень удобно, не нужно далеко ехать, что можно спокойно провести несколько часов у Карибского моря. Большой бассейн, там есть лагуна и каяки, потом зиплайн для любителей адреналина, есть зиплайн, с которого открывается вид на остров Карибское море. Маяк и смотровая площадка. Wildlife, то есть животные там в лесу бегают. Только надо аккуратно быть. Шопинг, сувениры, магнитики можете купить на холодильник. И если хотите увидеть настоящий Белиз, здесь становится гораздо интереснее. Тут можете взять... поехать к древним руинам Майя, пещере Белиза и так дальше.
1: Ага. И потом опять возвращаемся куда?
0: Ну, еще мы в Козумел попадаем.
1: Это Козумел, что? Я говорю. Это в Мексике?
0: Да, Козумел это, да, это в Мексике. Снорклин, тоже коралловые рифы. Чанканааб парк, один из самых удобных вариантов для круизных туристов. Пляж Пунта Сан Эко Бич Парк, Сан Гарбасио, древний город Майя, там тоже Майя. Это Майя, я смотрю, она заняла весь этот, весь маршрут. Пляжи на западном побережье, джип-тур по острову, то есть на джипах туда можно ехать. Эль-Седрал, небольшая историческая деревня в центре острова, здесь можно увидеть более традиционную сторону Козумела и узнать немного об истории острова. На каждом острове есть что-то интересное, просто надо узнать как называется, за экскурсии заранее, выбрать то, что вам надо, потому что все, что я перечисляю на каждом острове, просто по времени нельзя увидеть, поэтому нужно прийти туда, на корабль, в этот центр, посмотреть брошюрки и что-то выбрать, одно или два, но не четыре или пять, потому что вы будете бегать и ничего не увидите, потому что и будете на стрессе, чтобы успеть попасть на корабль. Поэтому лучше съездить на одну экскурсию, максимум две, а потом на пляжике поваляться и вернуться на корабль.
1: Скажите, ну, во-первых, господа, 718-303-75-57, звоните, задавайте вопросы, если возникли по ходу передачи и вас заинтересовал этот круиз. Загляните непременно на наш сайт davidsontravel.com, посмотрите, какие выгодные предложения представлены на этом сайте, зарегистрируйтесь, это совершенно бесплатно и пригодится непременно, особенно любителям путешествовать. 718-303-75-57. Лёнь, прежде чем вы перейдете к самому приятному фрагменту ваших эфиров, а я имею в виду деньги, расскажите, кому вы в первую очередь рекомендуете это путешествие из Нового Орлеана?
0: Оно практически универсал, потому что и дети, там есть куча этих аквапарков, и кто-то на романтическое едет, там парень с девушкой, там красивая природа, просто так где-то на горке встать с маяка, там поцеловаться, открыть коробочку, видеть кольцо, сказать «стань моей женой», сфотографироваться, это же прекрасно. Для людей в возрасте, которые ездили уже в многие вещи, но никогда не были в Нью-Орлеане, съездить в джазовую столицу, я бы советовал тоже. Поэтому она не 97 дней, это не трансатлантическая, когда люди говорят, о, 14 дней, я с ума сойду. 7 дней прилетят быстро, много остановок, и в Нью-Орлеан, если вы приедете раньше на пару дней, мы вам дадим карточку, $500 дискаунт на гостиницу, чтобы вам сэкономить денежки и так дальше.
1: Леня, а что включено туда еще?
0: Вы имеете в виду в цену круиза?
1: Да, да.
0: Ну, еда, естественно, трехразовая, плюс набор регуляр ресторанов, потому что есть там апгрейд рестораны, там за денежки, но там 2-3-4 ресторана всегда включено. И ну, напитки не алкогольные, но можно купить себе как бы пакет алкогольный, то есть или Wi-Fi тоже можно купить. Поэтому основные шоу включено, но экскурсии надо платить, каждая экскурсия отдельно покупается.
1: Лень, вы будете смеяться, но мне один человек, который никогда не был в круизе, задал вопрос. Он очень любит ходить в казино. И проигрывать немножко денег. Он меня попросил, спроси, пожалуйста, у Леонида, могу ли я заранее, допустим, на компанию, вот на круизную, куда я собрался, выписать там, скажем, чек 5000, например, чтобы я больше не проигрывал, и чтобы я, придя в казино, знал, что вот они мне будут порционно там выдавать вот мой лимит. Я не хочу выходить за этот лимит. Есть ли такая услуга? Вы представляете, вот такой вопрос.
0: Такая услуга есть в его банке. Пусть себе сделает карточку с лимитом и поставит любой лимит, который он хочет. И когда лимит закончится, карточка скажет, денежек на вашем счету на этой карточке уже нет.
1: Не, вот ну он, все. Наверное, рассматривал такой вариант. Просто себя знает слишком хорошо. Говорит, хотел бы договориться как-то с командой или вот с компанией, потому что...
0: Там не с кем договариваться. Ты приходишь, берешь фишки, и тебе карманы там чистят, и в конце говорят, спасибо, что вы у нас были. Поэтому лично я в казино не хожу, потому что я считаю, что лучше тратить деньги на что-то веселое, на экскурсии, на вкусный ресторан. Ну, это только я так считаю. Есть люди, которые любят эту ручку дергать и смотреть, чтобы 3 семерки выпало. Пусть дергают. Дело в том, что там же настроено 80-20. 80 выигрышу процентов идет им, а 20 вам. Я примерно цифры говорю. Поэтому вы уже знаете, что они в лучшей ситуации, чем вы. Вам нравится, пожалуйста, делайте это.
1: 718-303-75-57, davidsontravel.com. И, Лень, в оставшиеся минуты, та-та-та-там, что называется.
0: Да. Денежки,
1: как значит, как говорил Жванецкий, почем стоит похоронить, а без покойника? Так.
0: Окей, без покойника стоит 29 ноября, если вы выезжаете. Вам стоит $549 этот круиз. Это всего 70... 549 – это $78 в ночь, включая такси. Но если даже кому-то это дорого, то есть еще круиз такой же, но он выезжает января 3-го, 27-го года. Окей? То есть это через пару месяцев, через сколько там, полтора месяца. И стоит он $468, всего $63 в день. $63, не знаю, ли вы можете в Макдональде покушать 3 раза.
1: Ой, запоминайте, записывайте. 29 ноября из Орлеана на 7 дней $549. Можно 3 января отправиться за $468. Это дивное предложение, которое вам сегодня делает Davidson Tours, davidsontravel.com, это наш сайт, Леонид Животовский, наш туристический гуру. Звоните 718-303-7557, наши специалисты ответят на все ваши вопросы. И благополучного вам путешествия, незабываемых впечатлений всем туристам, и туристкам, как говорит Леонид Животовский. Лень, спасибо большое. До следующей встречи в эфире. Акмалюшка, спасибо.
0: До свидания.
2: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Нострант-Эвеню. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте театр.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.

0: Нью-Йорк.
1: Любим, любили и будем любить. Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. Это о любви к городу, к людям, которые в нем живут, к нашим слушателям и вообще к любви, о любви к жизни. Наверное, каждый эфир, каждая программа, о чем бы ни говорили, можно подвести такую черточку и сказать, все равно это о любви к жизни. Дай бог, чтобы она у вас не истлевала. С нами в эфире сегодня Юлия и Олег, представители хорошо знакомой многим компании под названием Effective Home Care. Я еще буду много раз называть, как именуется это учреждение, потому что очень многие наши пациенты, которые даже звонят, наши пациенты, которые звонят в эфир, говорят, мы знаем хорошее агентство, как называется, там работает Юля и Олег. Юля и Олег, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Не знают пациенты многие, как называется Effective Home Care, зато знают хорошее агентство, где работают Юля и Олег. Как вы, кстати, к этому относитесь?
2: Главное, что они помнят, как нас зовут, и главное, что они, у них идет ассоциация с нашим агентством, как агентством, которому можно доверять. Я думаю, это самое главное.
1: Это, ну, я ваше агентство вообще, знаете, как именую для себя, чем вы очень выгодно отличаетесь от многочисленных агентств? Это прозрачность, правдивость и профессионализм. Вот редкой правдивостью даже несколько рисковато отличается. Олег, не надо на меня так смотреть. Вот давайте мы сегодня поговорим и попытаемся ответить на вопросы, которые очень часто звучат не только в эфире, но вопросы, которые звучат у людей как крик души в соцсетях, очень много комментариев. Вот смотрите, домашний уход – это вообще такая очень тяжелая сфера, где любая неточность, где любая ошибка может стоить человеку здоровья. Вот скажите, пожалуйста, очень часто пациенты жалуются, что все время приходит другой помощник. И вот что ваше агентство в таких случаях предпринимает? Как вы добиваетесь того, чтобы у пожилого человека, неважно, у пожилого или у молодого, который нуждается в домашнем уходе, чтобы был постоянный человек, и чтобы вот человек, к которому он привык, которому он доверяет, и с которым ему комфортно, спокойно, безопасно и хорошо?
3: Еще раз доброе утро всем. Лена, хороший вопрос. Ну, здесь все просто, и как в основном во многих агентствах у всех. Это может происходить только, если только открытый новый кейс. Если открыт новый кейс, ну, в зависимости еще, какая помощь, сколько часов кейс, если это сплит-шифт, там, где должны находиться там 5-6 кергиверов, или это кейс до 40 часов, где работает всю неделю один кергивер. В любом случае, это новый кейс, и как мы к этому подходим? Мы когда говорим с людьми, прежде чем мы, мы в любом случае помогаем, но мы, как говорится, открываем все карты и говорим, как это будет, как мы это видим, как мы работаем. И в том числе мы объясняем, что мы будем, как все агентства говорят, и мы в том числе, и на самом деле так у нас самые лучшие кергиверы. Значит, мы предоставим вам кергивера. Но вы не волнуйтесь, если что-то, чего-то вам не подойдет. В основном все зависит от пациента. Если пациент нормальный, вменяемый, без всяких там диагнозов, которые
1: влияют на психику.
3: Влияют, да, и он может адекватно, допустим, оценивать ситуацию, разговаривать, то в таком случае есть представитель или дочь, или сын, с которым мы объясняем, как это будет. Мы объясняем, не волнуйтесь, придет человек, у нас нормальные люди, все они проходят ориентацию, все они знают свою работу. спрашиваем пожелания, кого бы вы хотели бы, какие ваши пожелания. И отправим человека. Если вам что-то не подойдет, вы нам скажите, мы вам подберем другого, и до того момента, пока
1: вы не подойдете,
3: не притретесь, и вам подойдет человек, то есть это возьмет какое-то время.
1: Вот смотрите, я не знаю, законный ли я вопрос задам. Если вы не хотите отвечать, вы можете спокойно сказать, что сослаться на 5-ю поправку, значит. Вот смотрите, учитывая, что сейчас, вы знаете, люди получают много писем, у кого-то сокращают часы, кто-то кому-то звонит, кто-то кому-то пытается там уговорить перейти в другое агентство. Часто такое бывает, я это слышу не только в эфире, но и вне его, что называется. И тут я, значит, слышу такую вещь. Если ваше агентство не может вам поднять часы, вам надо срочно попасть в госпиталь, туда придет соушал Walker, если вы 2-3 дня полежите в госпитале, то есть это не нужно делать специально, если вдруг такая ситуация. И когда вы выйдете из госпиталя, там еще говорят так, вы не вздумайте выходить из госпиталя без home attendant, вам госпиталь там что-то предоставит. Человек приходит из госпиталя, у него, допустим, было 36 часов, ему дают так называемые госпитальные 42 часа и предоставляют ему home attendant от какого-то другого агентства временно. И вот говорят, нужно воспользоваться такой ситуацией, вот если у вас там, значит, из какого-то другого агентства пришел человек, то вы тогда уже выбираете, в какое агентство вам переходить, чтобы сохранились вот эти дополнительные часы. У вас было 36, стало 42. Что, как вы можете это прокомментировать? Вы вообще такую схему слышали?
3: Лен, я, честно говоря, вот что ты сейчас говоришь, это какой-то бестолковый человек объясняет людям какую-то фигню несет. Знаешь, вот...
1: Я же говорил, правдивый Олег. Нет, ну я то, что слышал...
3: Люди, которые в этом понимают, меня сейчас поймут. Ну, человек попадает в госпиталь, понятно. Он, допустим, человек в Effective Home Care имеет там 30 часов. Что-то случилось, упал, или стало плохо, или что. Вызвали скорую помощь, попадает в госпиталь. Да, он в госпитале. Мы знаем, что он в госпитале. Коматенда знает, что он в госпитале. Мы родственники знают. Он находится под... сервисом Effective Home Care. Значит, временно ставится госпитализация в системе, он в госпитале. Мы постоянно коммуникируем с родственниками, какая ситуация, в госпитале social worker, который приходит к пациенту, он знает, и родственники знают, говорят ему, мы, у нас есть сервис, да, мы находимся в Effective Home Care. Он может предложить, что добавочный сервис, не то, что предложить, а мы можем настаивать при выписке, мы можем добавить этому человеку еще short-term.
1: На короткое время.
3: Да, на постоянный long-term, который у него есть уже, да, при каком-то MLTC, страховой компании, при выписке еще можно добавить ему short-term. Ну, к примеру, там еще... минимум там 12-15 часов, до 20 часов
1: в неделю. Кто может добавить? Это Effective добавляет или это госпиталь?
3: Послушай, мы решаем этот вопрос. Мы решаем этот вопрос. Те люди, которые попадают в госпиталь и находятся на сервисе в каком-то агентстве, они должны, родственники или пациенты, сказать этому агентству, при выписке мы бы хотели бы добавить как-то часы. И тогда агентство должно объяснить им, вы когда выпишетесь, значит, пока мы сделаем ассессмент, к вам придет ассессмент, там, допустим, или позвонит вам медсестра с вашего иншуранса, мы на это время, пока временно, добавим вам часы от short-term. Но при этом, при всем, когда добавляются часы на short-term, когда пациент выписывается, у него определяются какие-то диагнозы, да, что-то было. Если он упал, там, допустим, ему нужна какая-то терапия. При этом short-term, к ним будет домой приходить там раз-два раза в неделю физиотерапевт и делать эту физиотерапию на дому, там, на ноге, на руке, на этом. И согласно этому можно добавить до 20 часов в неделю к этим часам, которые есть.
1: Они автоматически потом не переходят вот в эти...
3: Автоматически не переходят. Соответственно, так как short-term добавляет часы, да, пока short-term это делает, это можно на 3 месяца сделать, up to 6 months, до 6 месяцев. Значит, в течение этого времени делается, допустим, заявка на визит медсестры с постоянного, я по-русски говорю, иншурисной компании.
1: Понятно, да, со страховой, да.
3: Да, и медсестра, согласно этим диагнозам, вероятнее всего, должна добавить часов. Но вот это не она. Будет, скорее, может быть, и не быть эти 12 часов или 20 часов, которые даст short-term. Но, может быть, она добавит там к 30-35 часам еще 5-6 часов, к примеру. Но что-то должны добавить.
1: Да, значит, человек, который задал этот вопрос, он сейчас слушает ваш ответ. Я вас очень прошу, пожалуйста, объясните, что не нужно специально попадать в госпиталь, вам не нужно ничего изображать. Если вам действительно реально не хватает часов, все это можно, так сказать, мирным путем сделать. Это займет время. Не устраивайте, значит, никаких схем, не чешите, как это говорится, да, левое ухо правой рукой там или наоборот. Вам просто нужно позвонить в Effective Home Care, вам объяснят, каким образом вы можете получить дополнительные часы по уходу на дому, либо вы на это право не имеете. Юля вам ответит на все ваши вопросы. 718-806-1666, добавочный 115. 718-806-1666, добавочный 115, Effective Home Care. Да-да, это именно то агентство, где прозрачно, правдиво, профессионально, и там, где работают Юля и Олег. Олег, скажи, пожалуйста, вот, допустим, дочь или сын живут в соседнем Нью-Джерси. Да, вроде бы близко, но, учитывая наши пробки, это далеко. Мама пожилая, одна в Нью-Йорке. В 8 утра должен прийти помощник на дому, сиделка. Не приходит. Эта пожилая женщина, она не может самостоятельно передвигаться. Она боится вообще встать с кровати. Как вы узнаете о том, что сиделка не пришла? Кто об этом вообще, как вы думаете, первым должен узнать? Вы или дочь там, которая вечером позвонит своей маме? И что конкретно можно сделать вот в первый час, допустим? Что можно сделать?
3: Лен, я
1: вы хочу... же с 8 утра не работаете, я так понимаю?
3: Нет, нет, мы работаем. Я хочу, чтобы Юля была координатором тоже. Она проходила, имеет большой экспириенс в этом среде.
1: Боевой хочу, стаж
3: пусть,
1: ты
3: пусть,
1: имеешь,
3: пусть
1: да.
3: Пусть она ответит. Она
2: имеем,
3: знает, что
2: да. Имеем и знаем. Правильно вы говорите, офис работает с понедельника по пятницу с 9 до 5. Но так как мы имеем дело с пациентами, и emergency ситуация обычно это случается после 5, это случается ночью, на выходных, и поэтому в таких случаях у нас есть определенный человек, который, он называется on-call, то есть, как бы на русский перевести, то есть она всегда на телефоне будет доступна. Если что-то случается перед 9 утра, после 5 вечера, на выходных, всегда есть человек, которому вы должны сообщить. То есть в данной ситуации по протоколу, как делается правильно, хаматан, который не может прийти утром к пациенту, она в обязательном порядке должна созвониться с этим человеком, который on-call, и сообщить ей, ему, что она не может попасть к пациенту. Что делаем мы со своей стороны? Мы начинаем искать замену вместо этого человека. То есть это происходит сразу же. Это мы не ждем. То есть, я не знаю, мы можем быть в это время где-то в машине ехать на работу. То есть в этот момент что-то случается, мы сразу же начинаем искать человека. И как замена, то есть всегда мы имеем, скажем так, такой определенных хаматендов, которые, они обычно нам помогают в таких случаях, то есть они часто не берут постоянные кейсы, но они как раз у нас, как говорится, на подхвате, то есть что-то где-то случилось, мы знаем точно, что мы можем вот этой позвонить, и она придет, она нас выручит, она поможет как нам, так и пациенту.
1: Люди после... на замену конкретно работают.
2: Люди на замену, все верно. Что дальше? Мы уже сообщим с родственников кому-то с пациента, то есть мы будем вести коммуникацию с родственниками, мы им позвоним, мы им сообщим, что случилось, чтобы они не переживали, что замена уже найдена, что она уже в пути. Возможно, скорее всего, это не будет уже, там, если кейс начинался в 8:30, что, может быть, хаматан придет на 9 утра, но чтобы пациент был спокоен, что к нему обязательно придет человек и будет вместе с ним.
3: Да.
1: Там и, вот и, вопрос, я прошу, да, сейчас, да, говорю.
3: Две добавочки, правильно, сообщается пациенту, что немножко будет задержка, к вам придут, не волнуйтесь. Это если, допустим, кейс начинается с 8 лет. Если кейс live-in или split-shift, то действующий хомотенда, который ночью работал, не уходит, пока не получится подмена.
1: Вот у меня такой вопрос сейчас возник. Я не знаю, опять-таки, законно это или незаконно. Вот смотрите, пациенты, которые вот не совсем лежачие, да, они вот иногда могут встать, иногда не могут, иногда боятся, вот что-то психологически такое бывает. И, допустим, home attendant, они друг с другом не встретились, вот ночная, да, и утренняя, там вот 5-10 минут разница. Ключи должны быть от квартиры у пациента, у home attendant или нет? Вот по правилам. Вопрос такой, потому что некоторые пациенты говорят, что нет, я свои ключи, значит, своей сиделке не доверю. Она знает, что если что, мои ключи у соседки в квартире такой-то.
3: Лена, вот Лен, как но, так? Ну, да, много вариантов. Это все зависит, как семья договорится. Это родственник, как говорится, в основном, я тебе скажу так, смотря какие кейсы, но, насколько я знаю, там в 70% случаев у хомотендов есть ключи, которые приходят.
1: То есть доверительные открывают. Отношения
3: конечно,
1: нормальные.
3: Ну, конечно, но человек дома уже как себя, а что еще не доверять еще? Что он зайдет или выйдет, ты понимаешь? Нет, в основном, конечно, есть ключи. Или пациент, если в порядке, там передвигается, открывает, рано поднимается, хочет сам открыть, всегда это, значит, тогда ключей нету. Но во многих случаях есть ключи.
1: Вот смотри, такая ситуация. Пациенты разные, Юля, ты знаешь, это очень хорошо. Есть капризные, есть которые все время жалуются, есть которые переходят из агентства в агентство, есть которые возвращаются, им все равно что-то не нравится. И вот в какой-то момент, значит, в очередной раз пациент уже довел до ручки всех своих родственников и всех своих координаторов и говорит, ну, вот этот вот помощник там или помощница, ну, совсем мне не подходит, только я тебя прошу, ты, пожалуйста, ничего уже не говори, значит, Юле или Олегу, иначе мне вообще никого не дадут. Как вы поступаете в таком случае?
2: Часто, кстати, бывает такая ситуация, бывает, ну, пациенты бывают всякие, бывают разные диагнозы, мы, конечно, что мы понимаем, с кем мы имеем дело, прежде чем начинается кейс, мы предварительно общаемся с пациентом, чтобы мы также понимали, то есть если пациент, ему диагнозы разрешают, мы смогли с ним поговорить, то есть мы должны понимать, с кем мы имеем дело. И, конечно, бывает очень много ситуаций, где пациенту может не подойти какой-то хомотент, какой-то нюанс, и он уже может просить другого, третьего и четвертого. То есть если мы отвечаем на вопрос, что можем ли мы вообще не прислать хомотендов, такое, конечно, что это абсолютно даже не обсуждается, потому что пациент должен быть с хомотендом, у него есть определенное количество часов, и мы в любом случае всегда ему отправим хомотенда. Мы всегда будем стараться отправить того человека, который он действительно найдет общий язык. Очень часто бывает, когда оно действительно может пройти месяц, и два, может даже и три, прежде чем появится тот человек. Иногда бывает, что не так и сразу же можно и понять, что тот человек или не тот, как в отношениях, то есть должен пройти какое-то время, чтобы этот хомотент притерся, грубо говоря, с пациентом, чтобы они нашли общий язык. Сколько у нас было ситуаций, даже Олег не даст соврать, когда мы отправляем хомотендов, и пациенты ни в какую, они нет, мне не нужно, мне не нравится, уходите домой, я буду одна. Проходит неделя, проходит месяц, проходит полгода, скажем, и все, вы звоните, боже, это моя дочь,
3: родные люди.
2: Это моя семья. И поэтому все дело времени.
3: И, Лен, это, ну, и, знаешь, пожилые люди, во многих кейсах это деменция, да, и, значит, такие люди, ну, в 90% случаев они как маленькие дети. То есть из нашей практики, вот, как Юля сказала, поначалу там ни в какое сопротивление, а главное найти правильный подход, а потом уже они становятся родными людьми. Поэтому...
1: Вот скажите, вот когда, допустим, пациент становится родным человеком, хомотендон замечает, что что-то вот не то сегодня с пациентом, ну прям совсем не то. И то ли там речь как-то замедляется, то ли рука не так поднимается. Я понимаю, что все сиделки проходят определенные курсы, что у них есть определенный навык. Ну, скажем, человек работает не так давно, но прикипел к пациенту, а пациент к нему. И сиделка принимает решение, значит, срочно сообщить об этом. Кому, будь здоров, вот, на правду, что называется. Кому сиделка должна первому позвонить? Вам, координатору, 911 сразу вызвать, потому что паникерша, или родственникам?
2: 911.
3: Ну, 911, само собой, смотря какая ситуация, если там критическая emergency ситуация, она видит там или приступ, или что-то, чего-то, 911 и сразу же сообщает в агентство и родственникам. А там уже, допустим, или она сообщает в агентство, пока она там занимается пациентом, агентство сразу сообщает родственникам, обычно это есть communication, как я говорил, mm-hmm. или дочка, или сын, кому в первую очередь звонится и сообщается, что вот такое произошло, мы вызвали 911. Если просто какое-то подозрение и не требует конкретно
1: вызова скорой.
3: Да, скорой помощи, то, конечно, может позвонить caregiver в первую очередь дочке или родственнику семьи, сказать, вот я там вижу вот такая ситуация, как вы думаете, что
1: делать?
3: Вы думаете? Допустим, в большинстве случаев там дочка или сын говорит, сейчас я подъеду, сейчас мы решим. И приезжают, там смотрят, там уже решают, они вместе вызывать или не вызывать. Но если уже приезжает домой праксия и берет на себя ответственность вызывать или не вызывать, это уже ответственность лежит на праксии.
1: А вот смотрите, бывает так, что пациент категорически отказывается ехать в больницу. И хомотендент видит, что, ну, желательно, конечно, проверить. А пациент категорически говорит, нет, я буду жаловаться, я скажу, что меня там за руки хватало. Нет, ни за что, дочке не звони, звони кому хочешь, только, значит, не в скорую и только не моим родственникам. Хомотендент звонит координатору. Вот вы как будете эту ситуацию устаканивать?
3: Звонить праксе родственникам по-любому, как бы ни говорил пациент, потому что никакое агентство не возьмет на себя ответственность. Как Юля говорила до этого, существует протокол работы, и очень много проблем было в истории там, у агентства, были разные случаи, и виноватым всегда будет агентство, потому что не поступило, вот сказали, а вот пациент не захотел, у вас существует протокол, вы почему его не выполняете, и несут наказание агентству, поэтому поступать будут по протоколу, значит, пациент хочет, не хочет, пациент может сам не понимать, что он нуждается в экстренной помощи. Поэтому caregiver проходит ориентацию и школу, где его учат действовать по протоколу, сообщать координатору, вызывать скорую помощь.
2: У нас еще были ситуации, я вставлю минуточку, когда были такие ситуации, когда звонил хомотент, и они говорили, что пациент находится в таком, ну не то что в тяжелом, но в каком-то совсем непонятном состоянии, и они не знали, что делать, потому что пациент говорит наотрез отказывается ехать в emergency room или в госпиталь. А хомотент звонит нам, мы связываем колл с нашей медсестрой, вместе с медсестрой мы берем информацию от хомотента, что на данный момент да, происходит с пациентом, и у нас были случаи, когда мы со своей стороны, как офис, звонил 911, потому что мы понимали, нам медсестра говорила, что нужно уже и сейчас, поскольку ждать пока дозвонится кто-то к родственникам, это экстра тайм, время, которое может не хорошо
3: приезжать. Да, и когда приезжает скорая, допустим, и она проверяет, там оказывает какую-то помощь на дому, прежде там уже, если пациент отказывается и подписывает это, или там есть праксе подписывают, и скорая видит, что объясняет, ну, в принципе, если пациент отказался, мы не видим там, что надо ехать в госпиталь, в таком случае пациент может остаться дома.
1: Effective Home Care, на всякий случай запишите: прозрачность, правдивость, профессионализм и очень эффективный сервис 718-806-1666. добавочный 115-718-806-1666, добавочный 115. Юля поможет и ответит на все ваши вопросы. И еще вот такой вопрос. Скажите, вот если человек работает 12 часов много лет у одного и того же пациента, и у него получается так, что он перерабатывает. В этой семье два человека, муж и жена. По какой-то причине обслуживает мужа одно агентство, а жену другое агентство. Во-первых, такое возможно или нет? Сразу вот вставку такую сделай, Юля.
2: Возможно.
1: Возможно, это законно, да? И, скажем так, может ли одна home attendant обслуживать одного и того же пациента, работая на два агентства? То есть если ей не платят, там, скажем, за переработку в этом агентстве, она переходит в другое, и агентство как бы делит часы вот этого пациента. Что вы скажете на это?
3: Лен, смотри.
1: Наши люди разные схемы пытаются придумать, задают вопросы.
3: Я тебе объясню. Это называется split authorization между двумя агентствами, там, допустим. Но вот если работает, к примеру, одна и та же хоматенда, одна и та же, и работает три дня в неделю в одном агентстве и три дня в неделю в другом агентстве. То есть, вот, допустим, идет какая-то проверка и проверяет, а почему работает. Ну, в таком случае, в одном случае, допустим, можно делать split authorization, если где-то труднодоступный район, и в агентстве, которого находится пациент, ему добавили часы, а хоматенда, которая работает на этом кейсе, она не может работать еще 2-3 дня. Значит, и не может агентство покрыть. И она просит, допустим, MLTC помочь дать второе агентство, или есть второе агентство, они созванятся, которое может покрыть на эти оставшиеся дни хоматендом. Окей, приходит другой хоматенд и работает. Но если одна и та же хоматенда работает в двух агентствах, для чего это делается? Для того, чтобы убрать там овертайм.
1: Не платить лишнего.
3: Но это по закону нельзя.
1: Вот, пожалуйста, София, получите ответ на свой вопрос. Вы очень долго хотели это услышать и поспорили со мной, что такого вопроса я в эфире не задам. Но когда у нас в студии Effective Home Care, здесь уместны любые вопросы.
3: Все знают, по закону это нельзя.
1: Повторяю, прозрачность, правдивость, профессионализм и высочайшая эффективность. Нужна помощь, нужна забота, нужна уверенность в завтрашнем дне. Милости просим, Effective Home Care, как говорится, всегда и навсегда к вашим услугам.
0: В Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. 56-летний Хантер Байден заявил, что ему, возможно, придется подумать об участии в президентских выборах 2028 года на фоне разговоров о том, кто может стать кандидатом от Демпартии. «На самом деле, я считаю, что у нас есть отличный кадровый резерв», — сказал Хантер в эфире «The Cats Roundtable», упомянув при этом губернатора Кентукки Энди Бешера и губернатора Иллинойса Джейби Притцкера, а затем добавил: «Лично я очень хорошо отношусь к Гевину Ньюсому». Губернатор Калифорнии открыто заявлял о своем интересе к борьбе за высший государственный пост. Среди других потенциальных претендентов — Камала Харрис, Александра Окасио-Кортес и Пит Баттиджич. Промежуточные выборы пройдут 3 ноября. Члены республиканской партии уже начали обсуждать будущий курс. Если результаты выборов будут неудовлетворительными, дебаты о том, каким он будет и кто станет новым лидером, обострятся. Санитарная служба Нью-Йорка начала штрафовать владельцев билдингов за отсутствие официальных мусорных баков NYC Bin. Размер штрафов составит от 50 до 200 долларов для повторных нарушителей. Новые правила затрагивают 750 тысяч зданий во всех 5 бора города и направлены на борьбу с популяцией крыс. Контейнеры стоят 60 долларов и продаются в Home Depot. Часть домовладельцев с налоговой льготой STAR могут оформить компенсацию. Власти подчеркивают, что контейнеры NYC Bin предназначены строго для смешанного мусора, органика и вторсырье утилизируются отдельно. За последние 15 лет число детей на домашнем обучении в штате Нью-Йорк выросло более чем на 200% и достигло почти 54 тысяч человек, из которых более 14 тысяч проживают в самом городе. Главными причинами ухода из госшкол жители называют переполненные классы и снижение уровня грамотности. Семьи выбирают гибкий график и индивидуальный подход. Для легального обучения на дому родители обязаны сдавать индивидуальные планы, вести учет посещаемости и подавать 4 квартальных отчета. При этом эксперты и психологи предупреждают о рисках недостатка социализации и опыта разрешения конфликтов. Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» стал самым кассовым фильмом в истории Universal Pictures. Сборы составили 602 миллиона в США и 1 миллиард по всему миру. Событие, которое вдохновит целое поколение киноманов, прокомментировала Донна Лэнгли, председатель совета директоров NBC Universal Entertainment. Кроме того, «Одиссея» стала самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории, а также самым прибыльным фильмом в формате IMAX. Основанная на поэме Гомера картина рассказывает о возвращении Одиссея домой после Троянской войны. В ней играют Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Эллиот Пейдж, Лупита Ньонго, Зендея, Шарлиз Терон и Мия Гот.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
7: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 14 сентября. Прошлая неделя для инвесторов была не очень хорошей. Индекс Джонса потерял больше, чем 1.5%. Standard & Poor's 500 упал на 0.8%. NASDAQ минус 0.2%. Транспортный индекс упал на 1.8%. И маленькие компании Russell 2000 отдал обратно 2.4%. Сегодня нефть подскочила на $4.38. 104.43 стоит один баррель. Один баррель нефти, причем за выходные она доходила до $108. Золото минус 93.24 315 долларов 70 центов стоит унция золота. Унция серебра минус доллар 93.63 $26 стоит унция серебра. 1 евро равен $1.15. 5-летняя госбумага дает 4.802%. За 10 лет можно получить 4.979% и за 30 лет госбумаг можно получить 5.359%. Опять-таки ситуация та же самая, с которой мы сталкивались на прошлой неделе. Нефть поднимается наверх, соответственно интерес на бонды поднимается наверх, цены на бонды падают и биржа падает. Наша биржа сегодня тоже откроется в отрицательном направлении. Индекс Dow Jones сейчас показывает минус 209 пунктов, Standard & Poor's 500 минус 57 и NASDAQ минус 532 пункта. Но NASDAQ упал на 530 пунктов не только потому, что нефть поднялась. В данном случае добавилось еще обсуждение того, что AI, Artificial Intelligence или искусственный интеллект, развивается очень быстро и становится вопрос, может ли искусственный интеллект быть умнее человека и создавать определенные проблемы для человека. Есть несколько мнений. В пятницу вышли люди, знающие, и говорили, что не надо ничего бояться, что все нормально. Но сегодня, как мы знаем, и включая Илон Маск, и Сэм Олтман, который руководитель OpenAI, сказал, что надо немножко замедлить. Но это с одной стороны. С другой стороны, Китай развивается, и нам надо идти впереди Китая и также впереди Северной Кореи. И это создает определенные проблемы. Ну, посмотрим, к чему это все приведет. За границей сегодня Англия плюс 0.6%, Франция минус 0.9%, Германия минус 0.3%, и Швейцария плюс 1.3%, в Азии Япония упала на 0,8%, Шанхай небольшой минус, и Гонконг плюс 0,5%. Из компаний, которые попали у нас на экраны, стоит отметить следующее. Вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Netflix, с ним, с компанией будет абсолютно все нормально. Новый таргет $100 за одну акцию. И более того, от 100 до 110. Apple можно покупать, они будут продолжать идти наверх. Allegiant будет продолжать идти наверх. Nvidia, Broadcom надо продолжать покупать. Devlin – это новый выбор для одного из инвестиционных банков. Надо покупать GR Space, Honeywell Aerospace, их надо держать. IREN, пусть с ними все будет хорошо. Affirm, тоже с ними будет все хорошо. Он хочет покупать. Chime Financial Chime Financial покупать. Lintrix будет вести себя хорошо. Nike и Sports Index, нейтральные теперь Zions Bancorp покупать. Charter, Underperform держать поменьше. James Hardy покупать. Freshworks, с ними все будет хорошо. General Motors, надо покупать новый таргет $114. Я бы не торопился. Carsana Biosciences покупать. Steva надо покупать. Caterpillar, один из самых больших банков, говорит, что будет положительный catalyst на этот старт. И они могут подскочить. GSI Technology покупать. SpaceX, с ними тоже будет все хорошо. Paramount Skydance, будет с ними, если все будет хорошо. И компания, которая называется Bullish, их тоже надо покупать. То есть инвесторы Bullish на компанию, которая Bullish. Из компании цены, которые сегодня с утра изменились. Intel упал на 6%, Marvel Technology на 7,4%, и Advanced Micro Devices упал на 5%, и это, возможно, хорошая точка входа. State Street Energy сегодня упал, поднялся на 1,2%, и с ним вместе Diamond Energy, APA, Marathon Petroleum и EOG Resources. Они все прибавили около 2%. Cybersecurity компании Palo Alto Networks сегодня поднялось на 4%, и CrowdStrike плюс 5,4%. Hewlett Packard Enterprises, это инфраструктура компании, упал сегодня на 7%. Супер Майкрокомпьютер упал на 5%, и Affirm прибавил 2,1%, потому что рейтинг этой компании был улучшен. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James. По всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
2: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых? Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению, подбор лучших детокс-центров, реабилитации.

0: реабилитационных учреждений, аутпейшент и соберхаусес по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
1: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания, дорогие шипсхедбейцы. По обыкновению обращаемся мы к вам лично, чтобы это не значило. У микрофона Наташа Быстрицкая, за пультом Акмаль Тахиров, в эфире радио реалити-шоу «Один в поле, не двое». И по традиции, нашей любимой традиции, мы по телефону понедельничным утром связываемся с адвокатом, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, с Аллой Качан. Мы связываемся по телефону. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально, что означает, помогает сохранить ваш капитал, и Марк с Энгельсом к этому не имеет никакого отношения. 718-513-3145. Звоните по этому номеру сразу после нашего коротенького интервью. 718-513-3145. Эх, Алла, раньше были времена, а теперь мгновения.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Доброе утро, Наташа. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Но поговорим сегодня... Вообще я хочу поговорить сегодня о таких, наверное, главных мифах о банкротстве, которые я слышу от клиентов, и которые, к сожалению, это не просто то, что я слышу, это то, что мешает людям получить и услышать правильное решение, потому что, к сожалению, очень много мизинформации, очень много мифов вообще о долговом праве. Но что касается банкротства, это, к сожалению, вот просто такая тема, которая ими, так сказать, обросла этими мифами. Я хочу просто... Перед тем, как я к ним перейду, я хочу сказать, что вот я все-таки всегда даю такие апдейты про SBA-лоны, и мы очень много об этом говорим даже там с начала пандемии. Но сейчас происходит то, в принципе, то, что я предвидела, и то, что было довольно понятно, что это будет происходить. Но сейчас я бы сказала, что даже это происходит немножко раньше, чем казалось, это будет происходить. Мы говорили о том, что где-то 2 года назад Treasury начали делать collection для SBA на вот эти SBA-лоны. Где-то через год начали появляться письма от частных collection agencies, и это уже, в принципе, дало нам понять, что далее будут судебные разбирательства, потому что что происходит, это то, что частные collection agencies нанимают частных адвокатов, и эти частные адвокаты начинают иски. И вот одна из проблем в этом... Кроме того, что иск – это, конечно, то, что, на что теперь нужно отвечать или сразу же делать банкротство, как только вы получили бумаги, потому что это может стать лином на прапорте, это могут быть замороженные счета, 10% снимается зарплата и так далее. Но есть еще одна проблема – это то, что мы почему во многих передачах я говорю, что не закрывайте бизнес, не разобравшись, не сделав что-либо с SBA-лоном. Почему? Потому что все, что в бизнесе находилось, неважно, от телефонного номера до компьютера, до это ничего не значит, что не было прямо инвентории, assets, машин, там, какого-то оборудования. Тем не менее, ваш SBA-лон считается secured тем, что в бизнесе есть. Это collateral SBA. И когда начинаются иски, одна из вещей, что требует адвокатская контора, которая этот иск начинает, это покажите ваш collateral. Я уже эти письма видела. Говорится, пожалуйста, пришлите фотографии вашего collateral, все, что в бизнесе есть, ваша инвентория и так далее. И вот это именно то, почему нельзя закрывать бизнес, у которого есть SBA. И нужно сказать, когда я говорю разобраться с SBA, нужно понять, что сеттлмента SBA процесса не существует. Те, которые пытались звонить в SBA и договориться, знают, что нету такого процесса, который просто дает вам сделать сеттлмент с SBA. Есть offer and compromise, это то, что мы делаем, если бизнес уже dissolved, уже есть dissolution certificate, это application, которая подается на settlement, которых еще не произошло ни одного. Но мы подаем эти application для того, чтобы хотя бы отчитаться перед SBA, что бизнес закрыт, и при этом я всегда даю совет сохранить бизнес-ассет, чтобы можно было это показать SBA, если нужно будет, или адвокатам. Так вот, этот момент вот сейчас наступил, и если у вас бизнес не закрыт, то, пожалуйста, не закрывайте его. Если вы долгое время не платите, или вы платили по хардшип-программе и сейчас уже не платите. В любом случае, есть, к сожалению, есть случаи, где человек вообще не платил, но в любом случае сегодня уже иски начинаются, и эти иски требуют показать collateral бизнеса, поэтому если вы еще этого не сделали, ни в коем случае не закрывайте бизнес, поговорите с нами. Нужно посмотреть действительно на долги, на персональные гарантии, что можно сделать. Но вот я начала сегодня о том, что мифы о банкротстве. Так вот, один из мифов, таких вот выросших за это время после пандемии, это вот закройте бизнес, и ничего не будет, и вот просто нужно закрыть там, а кто-то это значит, что это переименует, откроет другой бизнес, а кто-то просто закрывает бизнес. Но в любом случае, опять же, сейчас мы уже знаем точно по наглядному примеру, что нужно будет отчитываться перед SBA про то, где collateral, где имущество бизнеса и как были потрачены деньги, поэтому на это нужно обратить сегодня особое внимание. Ну, а еще немножко о мифах о банкротстве, как я обещала. Ну, во-первых, MCA loans, Merchant Advance loans. Когда человек начинает, так сказать, спасать бизнес, сначала пользуются кредитные карточки, а потом, к сожалению, берутся лоны, которые как бы направлены на то, чтобы вас спасти, но если вы посмотрите на интерес этих лонов, то спасти они не могут никак, потому что такие merchant advance лоны, во-первых, они даются против того, что, ну, как бы на то, что приходит с ваших кредитных карточек, так? То есть, грубо говоря, вот ваш доход, в принципе, уходит на вот эти очень-очень высокие проценты. А когда я говорю очень высокие проценты, мы говорим, что некоторые merchant advance loans имеют daily interest, то есть каждый день берется интерес. Есть weekly, есть раз в неделю, но и интерес этот абсолютно катастрофический. Есть такое понятие у нас в стране, как usury, то есть, в принципе, нелегально на лон брать там свыше определенного процента, но эти лоны сделаны, они построены так, что если вы почитаете ваши бумаги, они официально не лон. И вот таким образом они пытаются как бы обойти этот момент, что они могут брать вот такие проценты, потому что они технически не считаются ипотекой, не считаются лоном. И это как раз то, что мы используем против них, когда мы делаем реорганизационное банкротство, мы в курсе кейса, мы оспариваем вот эту designation, мы оспариваем, что это не лон, и таким образом мы можем их понизить и иногда даже избавиться от них. Но то, что эти лоны не спасут ситуацию, так сказать, тонущего бизнеса, это я, в принципе, могу гарантировать. Я эти случаи, к сожалению, вижу очень, очень часто. Поэтому, если вам нужно сохранить бизнес, и вы видите, что вы тонете, пожалуйста, не начинайте брать лон за лоном, особенно вот на таких условиях, потому что такой лон, кроме как утопить бизнес, ничего не даст, то есть и очень сильно все ускорит. И еще что нужно понимать про эти лоны, что они базированы на не просто персональной гарантии, а у них есть так называемая confession of judgment. Это бумага, которую мы видели во время вопросов с медальонами такси, банки давали как часть своих лон-документов, когда уже начались проблемы. И с Merchant Advance это то же самое. Это для того, чтобы кредитор не должен был вас судить. Это для того, чтобы получить автоматический judgment. И вот это большая проблема, потому что мы даже не знаем, когда это будет. У вас просто может в один момент появиться judgment. Решение суда автоматическое, потому что вы эту бумагу подписали как часть своих лон-документов. И как только вы пропускаете MCA loan payment, у вас появляется вот этот judgment, то есть они могут его зарекордировать в любой момент. И если при этом у вас лично есть какая-то недвижимость, то это уже автоматически лин на вашу недвижимость, его даже рекордировать не надо. И поэтому вот в плане MCA лонов нужно быть очень осторожными. Если у вас они есть, и вы чувствуете, что в бизнесе проблема, не ждите, пока вы не сможете эти лоны платить, потому что, к сожалению, очень-очень тяжело потом все это распутывать, когда есть решение суда, базированное на этих лонах, то это уже judgment lien, и опять же, это сразу замороженные счета, 10% зарплаты, замороженный бизнес-счет, это все можно остановить банкротством, но когда уже есть финальный judgment, с ним бороться в банкротстве тоже намного тяжелее, чем до этого этапа, поэтому по всем этим причинам не слушайте, когда вам говорят, а, закройте бизнес, не слушайте, когда вам говорят, откройте на другое имя, перепишите, ни в коем случае этого делать нельзя, в случае SBA или любых других кредиторов. И что касается вот всяких таких лонов, которые как бы пытаются вас спасти, и, кстати, это не только для бизнесов, есть всяческие лоны, которые я вижу, там, Best Egg и прочее, которые приходят людям, когда у них просто падает кредитный скор, и это тоже огромная проблема, потому что лоны эти также выплатить почти невозможно, особенно когда лимитированные доходы, когда уже есть проблема выплачивать нынешние долги, то я не советую никакие эти решения брать. В банкротстве, как мы говорим в начале передачи, в нужном виде банкротства для вашей ситуации можно сохранить имущество, можно сохранить доход, можно сохранить аккаунты, но делать это нужно вовремя. Поэтому не слушайте советов там откуда-то, когда вам говорят, просто вы должны понимать, что это дается не как индивидуальный совет, а как общие какие-то советы, и абсолютно не всем подходит, не во всех ситуациях, поэтому поговорите с нами, когда вы видите, что такая ситуация у вас создается, желательно до того, что есть решение суда, потому что много чем можно помочь, и много что можно сделать только вовремя. Ну, я всем хочу пожелать хорошей, успешной недели, и до следующего раза.
0: Спасибо, спасибо, спасибо, дорогая Алла. Спасибо, что нашли время в вашем плотном графике и вышли с нами в прямой эфир по телефону. Адвокат, занимающийся долговым правом, ежедневно на протяжении последних 20 лет, только вдумайтесь в эти цифры, и сам по себе красноречивый факт, Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и, как говорит Наташа Паравай, богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональный или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-31-45. 718-513-31-45. Алла Качан. Искренне ваша, как говорится. Ну и Эпиктет когда-то писал, что есть человек? Душонка, обремененная телом. Но и она нуждается в понимании. А еще в иллюзиях, как выясняется. Но вот Алла не дает нам погрязнуть в своих мечтах, снимает, срывает легким движением руки с нас розовые очки и опускает на землю. И мы начинаем решать проблемы. Не затягивайте. Главное тут не тянуть известного пушистого кота за различные части тела. Звоните Алле, она поможет. 718-513-31-45, 718-513-31-45. Эфир на Дэйдзен Радио продолжается. Мы послушаем новости, мы послушаем гороскоп от Юлии Суповой, а за пультом мастер Акмаль Тахиров. Оставайтесь с нами.
2: Вы слушаете Дэйдзен Радио. Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир Дэйдзен Радио продолжает астрологический прогноз. На лунном календаре число 5. Луна растущая находится в знаке Скорпиона. Символ дня – единорог. Сегодня все удается, если вы проявляете творческую активность и стремитесь к достижению цели. Сегодня все прекрасно усваивается. И знания, и пища. Наша пищеварительная система сегодня справится с нагрузкой гораздо лучше, чем в другие дни. Но все же старайтесь не переедать. А еще можете смело отстаивать свои принципы, убеждения, идеалы. Это вам удастся с блеском. Овны сегодня будут в центре внимания. День благоприятен для общения с самыми близкими людьми. Диеты противопоказаны, старайтесь не переутомляться. А еще возможно получение важной информации. Тельцам звезды советуют сегодня ограничить потребление горячительных напитков, отказаться от участия в рискованных проектах и не вспоминать ни одного сложного периода жизни, только позитив. Сегодня многие представители знака близнецов будут суетиться, и поэтому есть риск проявить невнимательность. Будьте осторожны на дорогах и важные дела записывайте, память может подводить. Ракам будет необходимо пообщаться с мудрым человеком и поделиться наболевшими вопросами. Сегодня неподходящий день для споров или выяснения отношений. Львы находятся на пороге больших приятных изменений. Настроение партнеров по браку или избранников заставит немного поволноваться. Предложите заняться приятным совместным делом и забудьте про обиды. Девы сегодня в центре внимания. Вами довольны, ваш труд будет отмечен. У одиноких возможны судьбоносные знакомства, особенно у тех, кто в активном поиске. Весы сегодня почувствуют прилив сил и повышенный эмоциональный тонус. Не реагируйте на несправедливые высказывания из ближайшего окружения и всю энергию вложите в домашнюю работу. Скорпионам сегодня будут необходимы покой и гармония. Это прекрасный день для романтических свиданий, общения с любимыми, друзьями. Сегодня можно восстановить старые связи или начать новый роман. Если стрельцы наметили на сегодня важные дела, то можете смело воплощать их в жизнь. Звезды предвещают вам удачный исход и успех во всех начинаниях. Козероги могут вкусно и плотно поесть в кругу самых близких людей. Тем более, как утверждают звезды, у многих будет для этого повод. Удачно сложится сегодня день у водолеев. Звезды прогнозируют им получение приятной новости, которая вселит надежду. Но не слишком возрадуйтесь и пока не делитесь ни с кем, дабы не спугнуть удачу. Рыбы будут практичны, настойчивы и скрупулезны в работе. Удачный день для оформления финансовых сделок и заказов онлайн. На любовном фронте все спокойно. Эмоциональные взрывы сегодня не предвидятся. Дорогие друзья, все в этом мире имеет начало и конец. Рубрика наша завершена, и я искренне желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
2: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.

0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602. Фомкер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Никто не хочет быть старым, хотя даже до старости считается почетным. Осознание того, что мы стареем, часто наполняет нас тревогой, даже ужасом. Как писала в 70-м году Симона де Бувар в своем исследовании старости, цитата, «старость вызывает внутреннее неприятие и даже биологическое отвращение». Постоянно растущее число людей в возрасте старше 70 лет, принадлежащих бэби-бумерам, то есть рожденных после Второй мировой, так называемое «седое цунами», является причиной того, что замалчивание старости сменилось потоками слов враждебности, а иногда и паники. Все та же де Бувар утверждает, что в рыночных обществах, ориентированных на получение прибыли, ценность человека часто измеряется в абстрактных экономических терминах, которые оценивают людей в первую очередь по их покупательской способности. И тут, откуда ни возьмись, появляется новый тренд – перениалы, представители среднего и особенно старшего поколения, которые ломают шаблоны. Термин «перениал» в значении «человек без возраста» придумала предпринимательница Джина Перл. В 16 году она описала этим словом активных и проявляющих неподдельный интерес к миру людей из любого поколения. Предпринимательница утверждает, что число прожитых человеком лет далеко не самый важный фактор из тех, кто определяет его поведение и отношение к жизни. И что долгое время оставаться креативным, эмоциональным, интеллектуально активным и получать удовольствие от жизни можно в любом возрасте. Интересно, что слово «перениал» раньше можно было встретить лишь в сферах ботаники. В переводе с английского оно означает «многолетнее растение». Это очень точная метафора, характеризующая людей без возраста. И вот почему. Глядя на ирисы, хризантемы или розы, сложно сказать, сколько им лет. Лишь садовод может знать, когда он посадил эти растения. А окружающие год за годом могут любоваться одинаково яркими цветами, которые не будут ничем отличаться от тех, что росли здесь 10, а то и более лет назад. Возраст людей-перениалов часто определить так же сложно. Кроме того, эти люди часто стараются жить не воспоминаниями о прошлом, а сегодняшними реалиями. Могут одеваться в такую же одежду, как их дети или внуки, изучать с нуля иностранный язык или осваивать нейросети, например. Получать высшее образование в новой для себя области, делать первые шаги в незнакомой профессиональной сфере. Дружить с теми, кто старше на 10 лет или младше на 15, и они точно не собираются на покой. О перениалах говорят как о людях, которые сочетают в себе лучшие качества бумеров и миллениалов. Во-первых, они взяли трудолюбие и верность выбранным ценностям. Во-вторых, интерес ко всему новому. Вот еще несколько качеств, которые могут помочь многим не вспоминать о числе прожитых лет. Широта мышления. Активные перениалы, как правило, не держатся за старые догмы и могут отказаться от прежних убеждений, если те опровергаются фактами. Еще одно качество – искренность и эмоциональная открытость. Эти люди обычно не боятся проявлять свои эмоции. Они давно не волнуются, что покажутся кому-то глупыми или недостаточно сдержанными. Жизненный опыт научил их доверять прежде всего себе и собственным ощущениям, а не полагаться на оценки других. Уверенность в себе. Энергичные перениалы точно знают, что они не идеальны. Но эти люди за долгие годы привыкли к своим недостаткам и научились сводить к минимуму ущерб от их проявлений. Перениалы знают, чего от себя ждать, и не сомневаются в собственной ценности. Люди, не обращающие внимания на возраст, как правило, успели пережить не один жизненный провал и множество разочарований. Поэтому они не боятся потерпеть новую неудачу. Накопленный опыт помогает перениалам определять, где та грань, за которую шагать не стоит. Например, они вряд ли вложат все деньги в сомнительные инвестиции. Но большие поражения, после которых можно восстановить прежний уровень комфорта, их не пугают. Поэтому они готовы рисковать, но не теряют при этом голову. Социолог из Пенсильванского университета Маура Гиллен считает, что привычки и предпочтения современных людей все меньше зависят от количества прожитых лет. Все дело в современных технологиях, предоставляющих людям старшего возраста возможности, о которых их ровесники в прошлом не могли и мечтать. Кстати, благодаря этому в недалеком будущем изменится и наше представление о пенсии. Оно перестанет быть периодом, когда человек резко снижает все виды жизненной активности и садится, что называется, на лавочку. Поэтому перениалы могут смело планировать будущее. Те, кому сегодня 60 и больше, могут рассчитывать еще примерно на 1,5-2 десятка лет активной жизни. А за это время можно успеть многое. В нашей стране пресс-служба Национальной академии наук рекомендовала работодателям не обращать внимания на возрастные стереотипы при найме персонала. Таких же принципов часто придерживаются компании и в других странах. В последние годы возникает немало профессиональных команд, которые состоят из людей разного возраста. Этот тренд продолжит развиваться, и все больше людей перестанут думать, что их лучшие годы в прошлом. Со временем уменьшится и противоречие между разными поколениями. Ведь прежние стереотипы, когда старший считает себя умнее и опытнее, поэтому смотрит на младшего свысока, уже не работают. А вот что социологи советуют нам, которым уже не 16. Не отказывайтесь от жизненных вызовов. Проблемы бывают у всех. Стоит воспринимать их не как препятствие на пути к желаемому, а как возможности чему-то научиться и в итоге стать увереннее. Благодарите себя за усилия, а не только за успехи. Иногда результатов приходится ждать долго, поэтому важно не забывать, что все усилия рано или поздно вознаграждаются. Стремитесь учиться узнавать что-то новое. Можно начинать знакомство с любой новой областью с вопроса: «А что тут интересного?» Такой подход помогает сохранять любопытство, важное качество для развития мышления, роста. Общайтесь с людьми, которые тоже стремятся расти. Пусть в вашем окружении будут те, кто может стать для вас вдохновляющим примером. И неважно, будут это онлайн-знакомые или друзья, или коллеги из офлайна. Главное, чтобы вы могли обменяться с ними опытом и поддержать друг друга. Представители нового поколения старой закалки есть как среди обычных людей, так и среди селебрити. Те же Эминем и Джаред Лето не желают признавать свой возраст, а ведь обоим уже хорошо за 50. Да и фанаты воспринимают их как молодых и трендовых звезд. Певица Шер тоже будто застряла в одной паре и не собирается становиться старушкой, а ей через пару лет стукнет 80. В общем, быть перенялом – необходимость в современном мире, ведь только так мы будем успевать за обновлениями и сможем конкурировать на рынке труда.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: тобой, где-то за полями, за дождями, за тоской, где-то, может, и...
1: В Нью-Йорке час ночи.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: В студии с новостями Наталья Быстрецкая. В государственных школах Нью-Йорка планируют задействовать штатных сотрудников, учителей, психологов и соцработников в качестве координаторов по работе с родителями, чьи дети регулярно прогуливают уроки. За выполнение новых обязанностей дополнительная плата не предусмотрена. Назначить специалистов принципалс должны до 30 сентября. Главная задача координаторов – на ранних стадиях выявлять учащихся из группы риска и направлять их к психологам. Поводом для нововведения стала эпидемия прогулов. Проблема усугубляется снижением академических результатов. Реклама компании спортивных ставок «Новик» с участием Сидни Суини вызвала волну хейта среди спортсменок и олимпийских чемпионок. Актрису обвиняют в сексуализации женского спорта. В рекламе Суини появляется практически голышом, имитируя игру в теннис, гольф, бейсбол и хоккей, а также позируя с мячами и другим спортинвентарем. Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Ариан Титнус назвала компанию полной насмешкой. Австралийская чемпионка по боксу Скай Николсон отметила разницу между тем, чтобы выглядеть сексуально благодаря спорту, и использованием секса для продажи спорта. Это уже не первый скандал вокруг актрисы. Годом ранее реклама American Eagle с каламбуром про Great Jeans Jeans вызвала обвинение в продвижении идеи евгеники и белого превосходства. Вышел первый официальный постер новой экранизации романа Льва Толстого «Война и мир» от режиссера Сарика Андреасяна, который уже критикуют. Зрители и критики массово выражают скепсис по поводу способности Андреасяна перенести на экран классический текст, сравнивая его будущую работу с культовым фильмом Сергея Бондарчука. Отдельной мишенью для нападок стало участие в проекте супруги постановщика. Интернет-эксперты открыто обвиняют пару в кумовстве, а также выражают недовольство по поводу вторичности сюжетов, обилия плоского юмора в ранних комедиях Андреасяна и преобладания коммерческого расчета над художественной ценностью.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.

Не делать скороспелых выводов из горьких ссор былых и будущих. Любовь условная у выгоды, а безусловная у любящих. Как сквозь порталы зреет бабочка от гусеницы до ее величества. Она свободна рядом с лампочкой, зависимой от электричества. Так совмещаются вселенные, соединив себя магнитами. Они теперь любови пленные. Она огнем своим манит его. И он летит, как эта бабочка, на теплый свет в ладони вечера. И кто-то занесет в тетрадочку главу о том, где двум повенчанным легко в счастливой беззаботности давать совет. Чтоб стало проще, жди. Есть у вселенных сроки годности, а страсть сжигать умеет площади. Огонь доходит до обочины, повиснув знаком вопросительным, и валидол, давно просроченный, становится успокоительным. Еще один урок закончится экзаменом языковедческим. Жизнь, черт возьми, не переводчица с простейшего на человеческий. Она не выдает специальности, не обещает обходительность, чтобы иллюзия реальности сама разбилась о действительность, чтобы сдавили череп выводы вплоть до признания себя чудищем. Любовь условная у выгоды, а безусловная у любящих. Если ты беспрерывно мчишься вперед, плещешься в тепловатом воздухе, расставив руки, как плавники, бросая в полудреме спешки торопливый взгляд на все, что остается позади, то однажды ты пропустишь проезжающий мимо экипаж. Оставайся неколебим, силой своего взгляда заставь корни расти вглубь и вширь. Ничто не сможет тебя уничтожить, и это не корни, а сила твоего устремленного взгляда. И ты увидишь неизменную темную даль, откуда лишь однажды появляется экипаж. Вот он приближается, увеличивается. К тому моменту, когда он подъезжает к тебе, он вобрал в себя весь мир, и ты погружаешься в него, как ребенок в подушке дорожного экипажа, прокладывающего путь сквозь бурю и ночь. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Программу я начала со своего стихотворения «Любовь условная». Говорили, что яснее, чем Франц Кафка, ни один поэт не смог бы выразить свою веру в божественное, созданное кем-то свыше. Кафка, пожалуй, один из самых очевидных примеров того, когда не человек управляет талантом, а талант, дар, оказывается главенствующим, и он руководит жизнью человека, полностью подчиняя его себе, выжимая из него все до последнего. Франц Кафка, еврей по национальности, родился в Праге, писал на немецком языке, считается австрийским писателем. Некоронованным королем немецкой прозы называл его Герман Гессе. У Кафки учились Камю, Маркес, Набоков называл его родственной душой. Личность Франца Кафки постоянно меняется и перевоплощается. В нем сочетание литературного взгляда и юридической точности. Родился он 3 июля 1883 года в Праге. Мать — Юлия Кафка, урожденная Этл Леви, дочь пивовара. Отец — Герман, фамилия Кафка чешского происхождения, означающая «галка». На фирменных конвертах отца, который Франц использовал для писем, изображена эта птица. Отец его из чешскоязычной еврейской общины, оптовый торговец галантереи. Прадед по материнской линии был набожным и ученым человеком. У него была большая библиотека, он каждый день купался в реке, а зимой в проруби.
Еще более ученым человеком, чем мой прадед, пишет Кафка, был прадедушка матери, пользовавшийся одинаковым авторитетом и среди христиан, и среди евреев. Из-за его благочестия при пожаре случилось чудо. Огонь перепрыгнул через его дом и пощадил его, тогда как во всей округе дома сгорели. В 5 лет Франц был худеньким мальчиком с огромными, выразительными, чуть испуганными глазами и упрямо сомкнутыми губами. Угрюмый малыш был одет в матросский костюмчик со шляпой и тросточкой. Его взгляд так и останется на всю жизнь пронзительным. У него было 3 сестры и 2 брата. Когда Францу было 6 лет, оба брата умерли еще младенцами. С сестрами значительная разница в возрасте, они не были особо близки, лишь став взрослыми с сестрой Атилии, на 9 лет его младше он станет близок. Внешне сестра и брат очень похожи. Он был слабым, нежным ребенком, обычно серьезным, но мог и хулиганить. Много читал и любил физкультуру. К дням рождения родителей маленький Франц сочинял для сестер театрализованные сценки, которые ставились дома вплоть до его юношеского возраста. Сам он был только автором и режиссером и никогда не играл сам. Как единственный сын в семье он занимал привилегированное положение –

Горячего отца, который любил рассказывать о своей тяжелой жизни, о том, как голодал, что с 10 лет толкал тележку по деревням с раннего утра даже зимой. Отец всплескивал руками. «Кто испытал это сегодня? Никто из-за этого не страдает. Что понимают дети?» Все это звучало для маленького Франца упреком. 3 года служивший в солдатах отец охотно рассказывал о своей военной службе, правда, только если был в хорошем расположении духа, что случалось редко. Даже пел солдатские песни. Успех его предприятия был для отца главным. Он не мог понять влечение сына к литературе. Жизнь всех детей в доме находилась под строгим контролем родителей, с которыми Кафка жил до 31 года. И вынужден был мириться со многим, что его тяготило. Сыну напоминали, что он слишком хорошо устроился и живет без проблем. Родители не интересовались ничем, кроме его материального обеспечения. Всю жизнь его мучило чувство вины, что он ничего не смог дать родителям. Как бы то ни было, решение относительно его действий принимал только он сам. Мать днями и вечерами была компаньонкой мужа в карточной игре, а дети предоставлены гувернантке и школе. С гувернанткой, француженкой, Франц связывал свое эротическое пробуждение. Одет он был плохо в сравнении с другими детьми, вид его был жалок. «Я тогда находился на пути к тому, чтобы себя презирать», — пишет он. «Я не хотел новой одежды, потому что если уж я должен выглядеть скверно, то хотелось бы, по крайней мере, чувствовать себя удобно. И, кроме того, избежать безобразия новой одежды, выставляя ее на показ миру, привыкшему к моей старой одежде. Я передвигался с согбенной спиной, перекосив плечи, не зная, куда девать руки, опасался зеркала, так как оно подтверждало мое мнение о моем безобразии. Я считал себя недостойным при моем презренном детском поведении с ответственностью обсудить великое мужское будущее, которое чаще всего казалось мне столь невозможным, что любой крохотный успех казался поддельным и недостижимым. С чудом я соглашался легче, чем с действительным успехом. Перед сном я подолгу мог представлять себя богатым человеком, въезжающим в запряженной 4-й карете в еврейский город, одним только словом освобождающим несправедливо бичуемую прекрасную девушку и увозящим ее в своей карете, оставаясь в убеждении, что я не сдам экзаменов в конце года. Правда, когда я хотел, я мог ходить, выпрямившись, но это вызывало усталость, и я не мог сообразить, что сутулость может повредить мне в будущем. Имея я будущее, тогда я был в этом уверен, все само собой пришло бы в норму. Отец требовал, чтобы Франц стал предпринимателем. Во всех своих произведениях Франц Кафка будет говорить, не кричать, о зависимости от властных авторитетов. Он пытался жить отдельно от родителей. В доме было невыносимое напряжение. До последних недель жизни он держал родителей на дистанции и не позволял вмешиваться в его дела. За столом он тщательно пережевывал каждый кусочек пищи 10 раз. Он стал вегетарианцем, занимался гимнастикой, плотницким делом, садоводством, любил курорты и даже побывал на курорте нудистов. Одну из своих книг «Сельский врач» он посвятил отцу. Принес ему вышедший из печати экземпляр. «Положи на ночной столик», — сказал отец, сын которого хотел быть только писателем. «Он держится мнение, что надо только однажды перейти на сторону добра, и ты уже спасен, независимо от прошлого и даже независимо от будущего», — скажет один из его героев. А сам Кафка признается: «Счастлив я был бы только в том случае, если бы смог привести мир к чистоте, правде, незыблемости». Это говорит он, самый непонятый и непонятный из писателей. Почему он завещал уничтожить все написанное им? Не потому ли, что своими произведениями лишь поставил еще больше вопросов, чем дал ответов? И почему он хотел исчезнуть?

0: исчезнуть незаметно. Он не писал банальностей из-за врожденного безразличия к чьим-то готовым идеям и штампам. Его мысль всегда единична. Его назовут величайшим немецким писателем нашего времени. Он изучал право в немецком университете в Праге. Со степенью доктора права работал страховым агентом, страховал травмы на производстве, выступал по этим делам в судах. Начальство ценило его, поэтому 5 лет не отпускало на пенсию уже после обнаружения туберкулеза в 1917 году. И он работал, как герой его превращения, Грегор Замза, которого поразил не сам факт того, что он вдруг превратился в насекомое, а то, что хозяин компании, в которой он работает, будет недоволен его отсутствием. А произошедшая с ним трансформация доставляет ему лишь легкое беспокойство. Весь Кафка в этом нюансе. Как в известной истории сумасшедшего, который ловил рыбу в ванне. Врач спросил его, клюет? Тот резко ответил, ну, конечно, нет, идиот, ведь это же ванна. Мир Кафки – это в действительности невыразимая вселенная, где человек позволяет себе болезненную роскошь ловить рыбу в ванне, зная, что там он ничего не поймает, скажет Альбер Камю. На свою профессию юриста Кафка смотрел, как на вынужденную. Бальзак носил трость с девизом «Я разрушаю любое препятствие». Мой девиз был бы скорее «Каждое препятствие разрушает меня», считал Кафка. Недаром говорили, что от него исходила мощная аура. Его авторитет был высок благодаря его личности, высказываниям и репликам. Литературные произведения Кафки еще не были никому известны, кроме его друга и душеприказчика в будущем Макса Брода. Если бы Брод выполнил посмертную волю писателя, нам не пришлось бы прочесть его романы, его рассказы, как вот этот «Исследование одной собаки», где пес говорит о том, как он пытается решить главный вопрос, откуда земля добывает себе пищу, и не признавал как таковое существование у собак хозяев, то есть людей. А в рассказе «Певица Жозефина» или «Мышиный народец» героиня, как и сам автор, пытается полностью посвятить себя искусству, и также для нее это проблема. Брод вспоминал, что, путешествуя с Францем, они становились радостными детьми, откалывали самые странные шутки. «Было счастьем жить рядом с Кафкой», — говорил он. Задавал вопросы он с большим жаром, со страстью и искренним интересом. О своих произведениях говорил редко, только если его вынуждали, и когда его сопротивление, его робость удавалось преодолеть неподдельной любовью. Той самой, безусловной. Брод описывает внешность Кафки так. Его стройный высокий корпус слегка наклонен вперед. Глаза смелые, блестящие серые, цвет лица смуглый, бобрик волос высокий и черный, как смоль, красивые зубы, приветливая и учтивая улыбка, он никогда не имел недовольного вида. Чаще всего был сдержан. В ранние годы до болезни открытый, веселый, наивный, остроумный, с добродушной склонностью к небезобидным розыгрышам, мистификациям, о которых чаще всего тотчас сожалел сам. Костюм он носил темно-серый или темно-синий, однотонный, одевался тщательно и со вкусом. Его узкие руки выразительны, но сдержаны в движениях. Никаких внешних признаков поэта, ни берета, ни шейного платка а-ля Байрон. Он мнителен. Даже сыпь или неразгибающийся палец на ноге вызывает в нем страх. Он не доверяет лекарствам, пользуется только натуральными средствами. В любое время года спит с открытым окном. Свежий холодный воздух в его комнате людей поражает. Даже зимой он носит легкую одежду, не ест мясо, не пьет алкоголь и упрекает себя самого в отсутствии любви, но заботлив с друзьями. Кафка владеет французским и называет Гюстава Флобера, оказавшего на него сильнейшее влияние, своим поэтическим эффектом, своим кровным братом. Кафка спокоен, невозмутим, с чувством юмора. Не вступал ни в какие партии, но посещал анархические собрания. В демонстрациях участвовал редко и держался на расстоянии от политики. рабочих со знаменами и плакатами, говорил, эти люди так уверены в себе, решительны и хорошо настроены. Они овладели улицей, потому думают, что овладели миром. Но они ошибаются. За ними уже стоят секретари, чиновники, профессиональные политики, все эти современные султаны, которым они готовят путь к власти. Кафка практически не владел идишем, еврейской культурой заинтересовался в 20 лет, когда в Праге проходили гастроли еврейских театров. К концу жизни он станет изучать иврит. Женщины всегда испытывали к нему симпатию и интерес, хотя сам он сомневался в своем воздействии на слабый пол. А тонкая женская натура чувствовала, что ей-то уж точно удастся проникнуть в тайну этого загадочного существа по имени Франц Кафка. И не знала эта натура, что если кому-то это и удастся, то лишь потому, что он сам так захотел. «Юношей я был так неискушен и равнодушен в сексуальном плане», — писал он. «Меня удивляли только мелочи, например, что именно те женщины, которые на улице казались мне самыми красивыми и самыми нарядными, непременно должны быть дурными». Он страдал от мигрени и бессонницы, которая у него была связана с творческим процессом. Он говорил, что не будь этих страшных ночей, он бы вообще не занимался литературой. «Измучен сновидениями, словно их выцарапывают на мне, как на неподобающем материале», — пишет он, пытаясь засыпать после обеда и писать по ночам. Состояние измененного сознания многим художникам помогает творить. И у большого числа из них начинается самая настоящая наркотическая зависимость от этого состояния. Творческий процесс – такой же наркотик. Художник пытается в измененном сознании найти то, что не видит здоровым, выспавшимся, ничем не обеспокоенным взглядом. Кафка скажет, что бессонница есть не что иное, как страх смерти. Он боролся с ней вегетарианской диетой, гимнастикой и большим количеством непастеризованного коровьего молока. Юмор Кафки был неподражаем. Друг его юности, Морис Бланшо, с которым он вместе учился, вспоминал, как-то однажды он пришел ко мне и своим приходом разбудил отца, спавшего на софе. Но вместо извинения, в непостижимо осторожной манере, воздев для успокоения руку и тихо, идя на цыпочках через комнату, произнес: «Пожалуйста, считайте меня участником сна». А придя в берлинский аквариум, писатель обратился к рыбам за стеклянной рамой. «Теперь я могу разглядывать вас спокойно, я не ем вас больше». И в одном и в другом случае произносил он все просто и легко, без пафоса, который был ему чужд в принципе. Во второй части программы, после рекламы о самой страшной боли Франца Кафки, его отношениях с отцом, о любви к женщине и женщины, которую он искал, и о многом другом. С вами Валерия Коренная на волне 620 AM, Дэвидсон Радио, Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
2: Я зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
15: Тараканы, для чего природа вас произвела?
16: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
17: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
16: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
16: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
18: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

А я продолжаю программу о Франце Кафке. Отношения с отцом стали болью писателя, которую он нес через всю жизнь. Он вспоминал редкие моменты, когда ощущал близость отца. «Когда я видел тебя жарким летом после обеда в магазине, усталым, подремывающим, облокотившимся на конторку», – писал он. «Или когда по воскресеньям ты измученный приезжал к нам на дачу. Или когда ты во время тяжелой болезни матери, сотрясаясь от рыданий, держался за книжный шкаф. Или когда ты во время моей последней болезни тихо заходил ко мне в комнату, останавливался на пороге, только вытянув шею, чтобы увидеть меня в кровати, и тактично приветствовал меня рукой. В такие минуты ложатся и плачут от счастья. И плачут вторично, когда пишут об этом. Я остался, где был, по-прежнему в заботах о моей семье, но в действительности меня выбросили из общества одним ударом. Я был неудовлетворен даже своей неудовлетворенностью. Мой духовный упадок начался с детской игры, честно говоря, осознанно детской. Например, я прикидывался, что у меня дергается лицо. Или прогуливался, заложив руки за голову. Также развивалось и мое литературное самовыражение. Если было бы возможно вынудить несчастье произойти, это было необходимо сделать. Раньше, если у меня что-то болело и боль проходила, я был счастлив. Теперь я испытываю лишь облегчение и горькое чувство опять всего лишь здоров, не более того. Себя Кафка считал апатичным, безмозглым, трусливым. Давал себе и другие эпитеты – подобострастный, пронырливый, безликий, несимпатичный. Он поклялся себе, что каждый день, по меньшей мере, одна его строчка будет направлена против него самого. Его произведение – это смесь аллегорий, символов, смыслов. Сейчас книги Кафки изучают. По ним пишут диссертации, научные исследования, снимают фильмы, ставят спектакли. Они интересны, потому что в самые неподходящие моменты его героев застают врасплох сверхъестественные обстоятельства. А вот это – его предсказание, видение судьбы или самопророчество. «Я вхожу в зрелый возраст. До 40 лет я буду выглядеть мальчишкой, чтобы потом вдруг сделаться высохшим старцем». Зачем он это сделал? До 41 года он не доживет ровно месяца. Все как заказал. Хоть я и был крепким молодым человеком, и семья моя жила в трудных условиях, я не бросился в борьбу с жизнью. Я бросил в нее мать и жил на ее средства, писал он. Я не был поддержкой отцу, напротив, я держался за его штаны. Я веду ужасную какую-то ненастоящую жизнь и достаточно жалок и труслив. Когда семейные обстоятельства вынудили его целых 2 недели посвятить фабрике отца, он готов был покончить с собой. Для этой работы нужно было оторвать себя от литературы на целых 14 дней. В 25 лет он познакомился с Фелицией Бауэр. Она из Берлина. Общались они главным образом через письма. Он дорисовал ее ускользающий образ, написал недостающие черты, но они, увы, не соответствовали действительности. Они были разными людьми. Он пишет ей: «Вообрази себе, Фелиция, какие перемены принесет наш брак. Ты приобретешь слабого, больного, необщительного, молчаливого, грустного, упрямого, почти безнадежного человека, единственное достоинство которого в том, что он тебя любит». Дважды он был помолвлен с Фелицией и дважды расторгал эту помолвку. Позже он будет помолвлен еще не раз, но так и не женится. Как-то он сказал, что мы, люди, всего лишь плохое настроение Господа в очень плохой день. «Основное препятствие к моей женитьбе, — напишет он отцу, — это моя уверенность в том, что для обеспечения существования семьи и особенно управления ею необходимы качества, которыми ты, насколько я знаю, обладаешь. Нужно быть тем, что ты есть, и предать то, чем являюсь я». К счастью,
письмо отцу не попало по назначению, став со временем фактом и литературной истории, и общечеловеческой. Недаром его писал не только литератор, но и юрист. Это было слово обвинителя. Можно даже предположить, что, получи отец это письмо, он мог бы его прочесть, но не понять. Я был робким юношей, тем не менее, конечно, я бывал и упрямым, как все дети. Мать меня даже баловала, пишет Кафка. Но я не могу поверить, что был особенно неподатлив. Не могу поверить, что приветливым словом, молчаливым прикосновением, добрым взглядом нельзя было добиться от меня чего угодно, ведь в сущности ты добрый и нежный человек. Но не у каждого ребенка столько выдержки и бесстрашия, чтобы попытаться добраться до этих славных качеств. Кафка мыслит не по правилам и не по следам событий своей жизни, а между ними. Он превращает себя в это событие и излагает его мысли. В 28 лет он говорит другу: «Ежедневно мне хочется покинуть землю. Ничего не чувствую, кроме себя». Хотя в обществе он весел, остроумен и бесподобен в репликах. И он понимает, что болен, и пытается вылечиться. Впрочем, у каждого художника, желающего работать, это тоже заболевание в той или иной степени. Если бы все были здоровы с точки зрения психиатрии, то не было бы ни Мадонны да Винчи, ни Венеры Микеланджело, ни Толстого, ни Достоевского, ни Кафки. В своем автобиографическом эссе Кафка описывает себя как некую совокупность черт, явных и скрытых, личность, натыкающуюся на правила, не способную ни проявиться, ни исчезнуть. Он не может решиться ни на что. Критики объясняли смысл текстов Кафки через модернизм, фрейдизм и прочие измы, но так ничего внятного и не вывели. Для этого нужно быть Кафкой, который называл психоанализ беспомощной ошибкой, а теории Фрейда считал приблизительными и не отражающими сути дела. Религия не давала ему успокоения. Иудаизм был слишком тесно связан с воспоминаниями о детском противостоянии с отцом. «Будучи ребенком, я, соглашаясь с тобой, упрекал себя за то, что нерегулярно ходил в храм, не постился и так далее. Я полагал, что тем самым поступал неправильно по отношению к тебе, а не к себе. И чувство вины пронзало меня. Ты посещал храм 4 раза в году. Был там ближе к равнодушным, чем к тем, кто принимал это всерьез. Разделывался как с формальностью, с молитвами». Отец был против и второй помолвки сына с Юлией Вохрщек. Она, еврейка, была невестой сионистского активиста, убитого на фронте. Ее отец – сапожник и служка в синагоге. Юлия держит небольшой шляпный магазин. Они познакомились в пансионе. Ей 28, ему 36. Он боялся ввязываться в новые приключения. Они даже избегали друг друга, отказались сидеть за одним столом. В пансионе оказалось только 2 клиента – они. Так продолжалось 6 недель. А вернувшись в Прагу, они стали встречаться. Он писал в дневник: «Лживость и правдивость, лживость во вздохах, правдивость в скованности, доверчивости, чувстве защищенности, беспокойное сердце». Юлия, согласно Кафке, не желала ни брака, ни детей. Он же убедил ее в том, что они должны быть вместе. Они уже искали жилье, опубликовали объявление о бракосочетании. Франц сообщил отцу о предстоящей свадьбе, на том, чтобы согласиться на невестку. Дочь сапожника из предместья для отца и речи быть не могло. Но они, вопреки воле отца, должны были пожениться в воскресенье. А в пятницу им отказали в квартире, на которую они рассчитывали, и оба расценили это как знак судьбы. Брак не состоялся, но их встречи продолжались. А потом началась борьба 2 женщин за его сердце. Вторая женщина – это Милена Есенская, чешская журналистка, писатель и переводчик его произведений. Она замужем. Их в
всепоглощающая страсть длилась около 8 месяцев. Он метался, рассказывал Милене о хрупкости Юлии, признавался Юлии, что влюблен в Милену. «Это живой огонь, какого я никогда раньше не видел», — говорил о ней другу. В 1917-м, после легочного кровоизлияния, у писателя начался затяжной туберкулез. «Моя голова за моей спиной столковалась с моими легкими», — высказался он. С тех пор у него были лишь периоды относительного покоя, когда он лечился в санаториях и когда переехал в Берлин. Он получит звание самого мрачного писателя 20 века, которому было неуютно в мире неправды и грязи. Этот мир был чужд ему. Он против разрушения, пыток, несправедливых судов, бюрократии и одиночества. В 1920-м в Праге произошли антиеврейские погромы. «Весь день я провел на улицах, купавшихся в антиеврейской ненависти», — писал Кафка. «Поганая кровь! Так при мне называли евреев. Не правда ли, естественно, покинуть место, в котором тебя так яростно ненавидят? Героизм, который требуется для того, чтобы остаться, несмотря ни на что, героизм таракана, которого тоже ничем не выжить из ванной. Не позволяй злу уверить тебя, что у тебя могут быть тайны от него. Стоит лишь впустить в себя зло, как оно уже не требует, чтобы ему верили. Задние мысли, с которыми ты впускаешь в себя зло, это не твои мысли, а зла», — считал Кафка. Ахматова говорила: «Кафка писал обо мне и для меня, потому что он писал для каждого. Человечество и придумало термины. Кафкианская ситуация, кафкианский мир. Мы родились, чтоб Кафку сделать былью, с Кафкой по жизни». Он скептически относился к любому революционному движению. Его волновали не политические, а общечеловеческие проблемы, что не могло не раздражать коммунистов. Кафка для них необъясним. Он не поддается классификациям и чужд традициям. Он опасен, как непризнающий авторитетов. Писатель, создавший образ бюрократической машины, управляющей обществом и поглощающей человека, своими глазами увидел Россию. О революции 17-го года он пишет: «Чем шире разливается половодье, тем более мелкой становится вода. Революция испаряется, и остается только ил новой бюрократии. Оковы измученного человечества сделаны из канцелярской бумаги». Когда он читал вслух, это производило гипнотический эффект. Каждый звук он произносил четко, временами темп его речи становился головокружительным. «Литература — это все, что я есть, и я не могу и не хочу быть ничем другим. Все, что не относится к литературе, наводит на меня тоску. Я ненавижу все, что не есть литература». Он терпеть не мог начальника его страховой компании, сослуживцев и клиентов. Он говорил: «Писать — словно творить молитву. Богу не угодно, чтобы я писал, но самому мне надо писать». Он считал, что человек, пишущий, заведомо потерян, но при этом прерваться он не может, иначе пропадет. В романе «Процесс» он говорит о подковерном мире властей, для которых больше нет частной жизни людей, где только преследование и страх, слежка и доносы. Наш сегодняшний день. Герой романа Йозеф К. чувствует себя загнанным зверем до такой степени, что и читатель уже не понимает, где реальность, а где его паранойя. Макс Брод называл писателя пророком. Единственным недостатком его он называл скромность и самоуничижение. Брод не только поддерживал его психологически, но и мотивировал к написанию. А стать другом Кафки было сложно. Он не хотел брать на себя обязательств и ответственности. Держал дистанцию для отступления, если чувствовал малейшее давление. Правила игры устанавливал только он. Но он не был пророком. Он не предвидел уничтожение евреев, жертвами которого стали все 3 его сестры.
Действие в его произведениях часто происходит в непривычной обстановке. То один герой лежит в постели, больной или уставший, а другой просит его о помощи. В процессе адвокат Йозефа К. всегда в постели. В превращении Грегор Занза становится жуком, тоже находясь в постели. В сентябре 1922 года писатель, уже тяжело больной, проведет в постели почти всю зиму, перестанет вести дневник, но напишет своей недавней возлюбленной Милене Есенской. Летом 23-го года Милена приедет увидеться с ним. Это будет их последняя встреча. Все его опубликованное творчество, кроме нескольких чешскоязычных писем Милене, написано на немецком. Большая часть работ писателя будет опубликована посмертно. Почти 90% своего архива он сжег. Для читателя Кафка тревожен, мистичен, даже слишком. Он был рад оказаться в кругу молодежи. Когда я нахожусь среди них, я чувствую себя несчастливым, но на пороге счастья. Он давно говорил об эмиграции в Палестину, нынешней территории Израиля, говорил, но планов не строил, понимая, что его болезнь не позволит сбыться его же мечтам. Если предположить, что такая затея могла быть предусмотрена, это был бы не отъезд в Палестину, а побег в Америку кассира, присвоившего крупную сумму, писал он. Все чаще возникали у него приступы лихорадки, но жил он уже без страха, в душевном спокойствии, которое может наступить только после предела отчаяния. 1923 год. Дора Диамант станет подругой Кафки на 11 оставшихся ему месяцев жизни. Польская еврейка, дочь промышленника, беженка, она уехала от родителей в Берлин, где зарабатывала на жизнь подсобной служащей. Это была любовь с первого взгляда. Друзья Кафки считали это самой глубокой и самой счастливой любовью писателя. Он и она читали друг другу сказки братьев Гримм и Андерсена. Однажды они гуляли в парке и увидели плачущую девочку, которая потеряла куклу. Кафка стала утешать ребенка, но она не успокаивалась. «Но ведь твоя кукла не потерялась», — сказал он. «Она уехала. Я ее только что видел и разговаривал с ней. Она мне обещала прислать тебе письмо. Завтра в это время будь здесь, я тебе принесу его». Малышка перестала плакать, и на следующий день Кафка принес ей письмо, в котором кукла рассказывала о своих приключениях. Кукольная переписка продолжалась несколько недель, пока писатель не переехал в другой город. Но он не забыл послать ребенку куклу, представив ее как старую, потерявшуюся, которая от всего пережитого просто изменилась. В Берлине туберкулез писателя потребовал госпитализации. В лечебнице ему было неуютно, в этом роскошном, угнетающем, бесполезном заведении, как он писал. Оттуда его попросили выехать ввиду серьезного состояния. Перевозили писателя в университетскую клинику в открытом автомобиле. На улице был сильный ветер и пронизывающий дождь. Дора закрывала его собой. Ему настолько больно при глотании, что он не может есть. С близкими общается с помощью бумажек. В них его нежная чувствительность и искрометный юмор, который никогда его не покидал. Но страдания его были невыносимы. С трудом удалось избежать посещения его родителями, которого он не перенес бы. Он сумел понять отца. Он восхищался им, ценил его, хотя и писал: «Я получил от тебя запинающуюся, заикающуюся манеру разговаривать. Я замолчал сначала из упрямства, затем потому, что не мог при тебе ни думать, ни говорить. Из-за тебя я потерял веру в себя, выменив на нее безграничное чувство вины. В моих писаниях главная тема – ты, ведь я выплакивала в них то, что не смел выплакать на твоей груди. Это было намеренно затянутое прощание с тобой, но протекало оно в определенном мною порядке». В последние часы, умоляя врача дать ему морфий, он скажет: «Убейте меня или сами станете убийцей». Это будет последняя вспышка иронии Кафки. 3 июня 1924 года
Писатель умер на руках у Доры. Она пережила его на 29 лет, не расставаясь с портретами Кафки и подписывая некоторые письма «Дора Кафка». В 1933-м гестапо конфисковало архив Кафки из ее квартиры. Она сохранила некоторые его дневники и 36 писем к ней. На ее надгробии написано: «Кто знает Дору, знает, что значит любовь». Через год после смерти писателя Макс Брод опубликовал «Процесс». Вскоре было опубликовано все, включая самое личное и самое тайное. Кафка писал интуитивно, на ощупь, никогда не зная, куда выведет его работа. Он заставляет перечитывать свои произведения. В них всегда найдешь то, что раньше не замечал. В его безысходном мире всегда живет надежда. А веру он словно проверяет на прочность, испытывает ее, ищет. Писательство как форма молитвы – один из главных выводов, к которым пришел Кафка, наблюдая за самим собой. «Не каждый может видеть истину, но каждый может быть ею», – считал он. Вот я и подумала, а вдруг эти слова нужны кому-то именно сегодня? Несмотря на мрачный фон и жизни произведений Кафки, в его дневниках сказано: «Не отчаиваться, не отчаиваться и по поводу того, что ты не отчаиваешься». Когда кажется, что все уже кончено, откуда-то все же берутся новые силы. И это означает, что ты живешь. Сильный ливень, встань под дождем, пусть ледяные струи пронзают тебя, скользни в воду, готовую унести тебя, но все же останься, жди, распрямившись, внезапно и нескончаемо вливающегося солнца. Это все борьба благородной души за самоутверждение, в которой она и слабеет, и проигрывает бой, но иногда все-таки одерживает победу и видит впереди свет. Мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся, как всегда, в полдень на волне 620 AM Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

0: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Программа Алексея Орлова.
8: По средам с 5 до 7 вечера.
7: На Дэвидсон Радио.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
10: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
11: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786. From 8 a.m. CET, Europe Today.

0: форума «Свободной России». А сегодня мы итоговый выпуск проводим. У нас Гарри Кимович Каспаров. Гарри Кимович, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Ну, много у нас тем, но я начну с новости вот последних часов. Точнее, это не новость, а заявление Дональда Трампа, который утверждает, что Украина и РФ готовы прекратить обстрелы энергообъектов. Цитата. «Украина согласилась не бить по объектам российской энергетики, Россия также согласилась на это», написал он в своей True Social, не уточнив, когда именно и кем были даны такие согласия. Ну, а вчера он, в общем-то, ну, скажем так, предъявил претензии Украине за то, что из-за ударов по российским НПЗ дизельное топливо дорожает. Ну, ваши комментарии, Гарри Кимович, от этих заявлений его, ну и, может быть, сюда можно сразу присовокупить оценку Кушнера в его выступлении, оценки перспектив мирного процесса, в которых он, скажем так, заявил о том, что Украина не идет на территориальные уступки, и это является главным препятствием.
1: Но это является главным препятствием на пути получения денег семьи Трампа. Потому что вся эта история никакого отношения к миру не имеет. Это способ обогащения, вот, озолочения семейки Трампа. Вот, кстати, уже первый всполох мы увидели. Уже младший сын Трампа, свадьба его просто оплачивалась напрямую кремлевским олигархам. С таким показательной фамилией Кремлев, кстати, очень интересно. Вот бог шельма ведь. Поэтому ничего другого с ним не происходит. Я не знаю, получали это они деньги еще кроме вот этой свадьбы, но подозреваю, что связи между окружением Трампа и путинскими олигархами, они имеют такую долгую историю. И я думаю, что вот это бешенство Трампа по поводу того, что не удается закончить эту войну, как он хочет, капитуляцию Украины, это связано именно с тем, что, видимо, как говорится, главный куш он никак не может сорвать. То, о чем, скорее всего, было договорено в Анкоридже, вот этот дух Анкориджа, о котором постоянно там говорят в Кремле, вот Лавров говорит, дух Анкориджа. Дух Анкориджа – это, на самом деле, грязная сделка Трампа с Путиным. Как я говорил, это попытка сделать самый выгодный дил по… Кстати, любимое слово Трампа – сделка, дил. Вот это просто… Deal. Там нету переговоров, дил. Постоянно он мыслит этими категориями. Продать украинскую территорию там размером там со штат Нью-Джерси просто за какие-то, что, видимо, неслыханные барыши. Не получается, Украина не хочет капитулировать. Ну, а кроме того, в общем, ну, понятно, что даже если представим в таком кошмарном сне, что Трамп сумел бы это продавить, мы же видим прекрасно, что война кончаться не будет. Я хотел сказать, военная машина, на самом деле... Вся российская инфраструктура и власти, базис и надстройка, вот все, что есть, так марксистски используем такой язык, все выстроено под войну. И каждый день добавляет только в эту конструкцию. Нету ни одного свидетельства, может быть, как бы плохо видим просто, но требуются какие-то, видимо, сверхмощные микроскопы, вот, которыми располагают некоторые, видимо, деятели российской оппозиции за рубежом, чтобы обнаружить какие-то послабления. Ровно наоборот. Война стала просто уже повседневным явлением в жизни российского общества. И Путин не скрывает своих планов, в общем, довести ее до победного конца. А это не только фактическая ликвидация суверенитета Украины, государственности Украины, и фактическая ассимиляция украинского народа. А это еще и изменение полностью геополитического баланса. То есть фактически ликвидация всех институтов, которые складывались еще в годы Холодной войны и стали доминирующим фактором в мировой геополитике по окончанию Холодной войны, после распада Советского Союза. Это касается в первую очередь Евросоюза и НАТО. Эти институты должны просто кануть в лету. То есть мир должен управляться сильными. Вот этот так называемый треугольник Киссинджера – Москва, Пекин, Вашингтон, он, в общем, должен управлять миром. Сейчас понятно, что он стал более сложным, как геометрическая конструкция. Также понятно, что это далеко не равносторонний треугольник, потому что Путин в нем играет роль, скажем так, очень малого угла, точнее, скажем, Скорее всего, это какой-то пятый угол, там, если говорить про эту конструкцию. Но понятно, что будущее Путин видит только вот в таком свете. И все действия Путина, они довольно логично вписываются в это видение мира. Вот. А Трамп продолжает, как говорится, играть ту же самую игру, в общем, как бы озвучивая кремлевскую позицию. И в этом плане ничем от него Куштер не отличается. Показательно, что все переговоры, я об этом говорил несколько раз уже, все переговоры по Украине ведут не дипломаты украинские. Дипломаты всех убрали. Их ведут подельники, как бы, ну, члены трамповского клана. Вот. И понятно, что как бы, их интересует собственная выгода, потому что никакого отношения к американскому, к интересам Америки, к американскому дипломатическому стеблишменту они не имеют.
0: Ну что делать Украине в такой ситуации? Вот мы видим в очередной раз попытка давления выкручивания рук в некотором смысле. Потому что очевидно, что удары по НПЗ – это одна из действенных мер, которая, в общем, давала практически видимые явные результаты. Есть возможности у Зеленского Трампу как-то отказать в этой ситуации?
1: Я придерживаюсь нашей позиции общей, Иван. Мы советов Украине не даем. Судя по всему, Украина все-таки сохраняет определенную свободу рук, потому что военные действия, которые ведет Украина, достаточно эффективно, они все-таки на сегодняшний день практически полностью поддерживаются Европой. Тем не менее, зависимость от Америки определенная сохраняется. Как я понимаю, это связано со спутниковой разведкой, вот, но с каким-то технологической помощью. Насколько Трамп в состоянии это отключить, я не знаю. Я не уверен, кстати, что Трамп вообще это может сделать. Все-таки Трамп при всей его наглости и бесцеремонности, все-таки он не располагает таким объемом власти, как Путин. Американская все-таки инфраструктура так называемого этого deep state, глубокого государства, она все-таки функционирует. И даже если он расставит своих людей во главе там, всех агентств, как бы ключевых, вот, все равно есть определенный стратегический американский интерес, который не позволяет тотально капитулировать перед Путиным. Но Зеленскому виднее, потому что я рассуждаю, ну, имея какой-то очень ограниченный объем информации, пытаясь эти факты анализировать. А Зеленского, конечно, более полная картина. Вот, но я был удивлен, если такое перемирие, так называемое, будет установлено ровно потому, что Путин-то бьет не столько по объектам экономики, сколько по гражданским лицам. И он будет это делать продолжать. Путин ведет тотальную войну. Эта война может названа смело геноцидом. Это террор против мирного населения, потому что других способов сломить сопротивление Украины он не видит. Более того, отказываться от этого не будет, потому что ему за это ничего не было, и он считает, что не будет. К сожалению, справедливо считает, потому что Европа со всеми ее там громогласными заявлениями до сих пор не может никак раскачаться, закрыть хотя бы небо над Украиной. Я не говорю там про уже более активное участие в войне. Вот, поэтому Зеленский и его окружение будут решать, как им поступать в этой истории. Я буду, в общем, удивлен, если украинские удары по российской инфраструктуре нефтяной прекратятся.
0: Ну, раз уж мы с темой как бы, Америки начали, есть несколько вопросов от наших зрителей. У нас, знаешь, что у нас обратная связь приветствуется. Я несколько их задам, они связаны там, с Трампом. Какая вероятность того, что палата Сената получит большинство демократов? Это первый вопрос. Второе. Ваше личное видение о том, какая реакция и поведение будут у Трампа после выборов в ноябре, если одна или обе палаты получат большинство демократов? Ну и вопрос, ведется ли расследование преступлений Трампа в Америке?
1: Непонятно, кто может вести расследование преступлений, когда Трамп контролирует на сегодняшний день все ветви американской власти. А Верховный суд, тоже, в общем-то, являющийся союзником Трампа, он уже выписал ему фактически индульгенцию за все его действия. Теперь, что касается выборов, с вероятностью 90 плюс процентов можно утверждать, что Палата представителей, Конгресс перейдут в руки демократов. Ориентировочно сейчас примерно соотношение будет 230 на 205, вот так вот сегодняшние дают прогнозы. Я думаю, что может быть и хуже для Трампа, потому что такое ощущение, что как бы сейчас вот голубая волна, так называемая, blue wave, так поднимается. Поэтому 230-205 – это наиболее популярный прогноз. Что касается Сената, в последнюю недели две впервые как бы вот ставки начали склоняться в пользу демократов. Но это все равно слишком близко. Им все-таки нужно выиграть 4 места, плюс 4 набрать. Это такая непростая задача. Вот.

0: значит, можно не сомневаться, что Трамп какие-то действия предпримет. Насколько они будут энергичными, насколько они будут антизаконными, преступными, сказать трудно, но я думаю, что Трамп будет, конечно, требовать от своих подчиненных, от вот своих клевретов решительных действий. Какие-то из них могут пойти на риск, хотя тут зависит много от итогов. Все-таки, если выборы очень близкие, то опять люди все-таки смотрят на цифры. Если выборы будут идти в одну калитку, то я думаю, что у многих отпадет желание, потому что все-таки, ну, Трамп рано или поздно уйдет, может, даже рано, чем поздно, раньше, чем позднее, а отвечать придется. Вот. Поэтому мой прогноз, что Трамп, конечно, попробует что-то сделать. Как говорится, критическое масло того, чтобы попробовать вмешаться в ход выборов, у него есть. И на самом деле инструментарий тоже есть, они пытаются делать. Со списком избирателей, то есть, в принципе, я не удивлюсь, если мы увидим вот так называемый ICE, вот эту миграционную службу на избирательных участках, то есть давление меньше будет нарастать, но критической массы, чтобы проломить это, я чего-то не вижу все-таки, потому что, ну, все-таки выборы в Америке не федеральная вещь, а по штатам идет. И хотя Трамп предпринимает удивительные попытки федерализации выборов, что вообще, кстати, анафема для республиканцев. Традиционно республиканская партия всегда выступала за права штатов. То есть вообще это ключевая идея вообще была. То есть демократы пытались как можно больше в центр стянуть федеральный, а республиканцы стояли на этом. Вот. Скажем, вот даже когда в знаменитом голосовании там уже почти 60 лет назад по поводу, ну, когда вот этот был акт принят, в принципе, так называемый, значит, вот, ну, уравнивающий все вот этот закон, так, Civil Rights Act при президенте Джонсоне, вот республиканцы, которые голосовали, несколько человек было, там были демократы с юга, которые голосовали против, просто, ну, консерваторы, расисты, а были республиканцы, из них был Барри Голдвотер, который голосовал чисто исходя из того, что это вот концепт республиканской партии, что это не федеральный вопрос. Вот. Ну, это ему не помогло, потому что на выборах, как говорится, он в 1964 году проиграл с треском Джонсону во многом из-за этого голосования. Вот. Но эта идея всегда проходила красной нитью. Интересно, что сейчас демократы помолчат, правда, потому что, я думаю, они тоже, в общем, не против федерализации. А Трамп активно пытается это продвигать. Но, мне кажется, все-таки американская традиция, она устоит. И поэтому, я думаю, что будет вмешаться будет трудно. Но он, конечно, попробует это сделать. А дальше наступит интересный момент, потому что демократам придется преодолеть невероятные искушения устроить новый импичмент. И давить будут, конечно, особенно горлопаны, вот леваки, потому что, ну, это пиар. На самом деле все понимают, что в Конгрессе это можно сделать, в Сенате шансов никаких нет. Потому что набрать, ну, даже если будет считать 51 демократ уже будет там в Сенате, набрать еще 16 голосов в Сенате невозможно. Это причем в преддверии новых выборов 28 года. Но это пиар колоссальный. Вот если они сумеют избежать этого искушения и займутся искоренением трамповской коррупции, а тут работы непочатый край, то я думаю, что, в общем, это очень важным будет вкладом в то, чтобы ситуация, которая возникла сейчас, абсолютно не американская ситуация, когда просто коррупция откровенная, там, ежедневная, ежечасная на виду всех, что все-таки эти искушения у новой власти, они будут сильно лимитированы уже кодифицированными законами, которые будут реакцией на беспредел, который творит администрация Трампа.
1: Гарри Кевич, на этой неделе на митинге там республиканцев Трамп заявил о том, что по 5 тысяч готов заплатить тем, кто проголосует за республиканцев. Это из ряда вон выходящее.
0: Я обещал, по-моему, всем американцам.
1: Всем. По пятерке. Это из ряда вон выходящее. То есть это...
0: Это просто акт коррупции, который натуральный.
1: А общество как отреагировало на это?
0: Естественно, протрамповские медиа попытались эту тему заиграть. Проблема в том, что, мне кажется, никто уже на это сильно не реагирует. Ну, всем понятно, что Трамп – менталитет уголовника. Как бы вот человека, который привык, говорит, обходить законы, как закон существует для других. С этим уже все как бы смирились. Ну, есть такая вот ситуация. Республиканцы пытаются найти

0: это оправдать нельзя, но они придумывают. Например, вот сейчас один из аргументов такой очень, ну, такой казуистический. А вот когда вы обещаете там бесплатное медицинское там обслуживание, а это тоже же взятка. Ну, мы понимаем, насколько эти вещи разнятся все-таки, потому что глобальная, как говорится, глобальная система, можно поддерживать, Medicaid не поддерживать, как говорится, free medical service. Но это реформа государственная, которая, как бы, ну, конечно, коснется какого-то количества людей. Это не прямая взятка. Ну, на это есть выбор, обещание. Ну, опять, я говорю, что эта история сильно, сильно не изменила настроение людей, потому что всем и так все понятно. Кто-то, кстати, вспомнил, что вот в книжке это не может случиться здесь. Вот Луиса Синклера 37-го года, там как раз вот диктатор, который появляется в Америке, вот этот Базз Винтроп, вот он тоже обещал всем американцам по 5 тысяч долларов. Ну, на самом деле он вот все это делает, он там строит диктатуру, вот, и тоже 5 тысяч долларов. Видимо, такая вот, значит, интересная параллель, такая книги такие, как они начинают трансформироваться здесь. Я даже в Твиттере сегодня сделал такой отсыл к моей статье 2007 года, почти 20 лет прошло. Сам удивился. Wall Street Journal назывался «Дон Путин». Я писал, что не надо читать как Карла Маркса, Адама Смита, не нужен вам Монтескье, Макиавелли. Вот. И даже это даже не Муссолини. Это читайте «Крестный отец». Вот, ну, и вот сейчас вот в Америке просто вот как раз это под эту свадьбу вот этого трамповского сыночка, как-то оплаченную кремлевскими олигархами. Вот все, как бы, вот такое ощущение, что все из кино приходит просто. Вот многие вещи, которые, казалось, они только на экране могут быть. Нет, вот они здесь. Вот как в сериале House of Cards, всем казалось, что это такое, ну, это чересчур для
1: меня. Ну, матч, да.
0: Чересчур,
1: да,
0: просто. Да. Уже, все забыли уже про это просто. Эти вот такие интриги закулисные. Тут какой скальпель, тут топором сразу все по голове.
1: Ну, кстати, помните «Мертвая зона» Стивена Кинга, где покушение... Ну,
0: «Мертвая зона», да, но это опять тоже как бы, как остановить, в принципе, вот это. Но, опять, ну, вот представь себе, я опять сделаю проекцию, что его, как бы, карьера этого потенциального диктатора заканчивается, когда он закрывается ребенком от снайпера. Ну, просто это другая Америка была. А Трамп сегодня просто говорит, ну, он говорил об этом, что я могу кого угодно застрелить на Пятой авеню, и мне ничего не будет. Другая Америка стала, на самом деле. Нет, многие люди, конечно, будут возмущены, но не будет единодушного осуждения. То есть, на самом деле, такая вот трайбализация, вот когда вот такой племенной фактор американской политики, вот, как бы, вот такая крайняя степень вот этого разделения, она дошла до уровня, когда это наш, как говорится, ну, это сукин сын, но наш сукин сын. Поэтому, в принципе, мы должны его защищать. Это серьезнейшая проблема для американской политики. И поэтому очень важно, чтобы все-таки демократы попробовали как-то все-таки этот порочный круг разорвать.
1: Гарри, вчера такое нерядовое событие произошло, хотя, в общем-то, мне кажется, скоро такие события станут рядовыми. Значит, российские дроны ударили по поезду на Украино-Польской границе. Там разные оценки. Были там какие-то политики, не были. И вроде как Борис Джонсон там должен быть. И сегодня несколько польских политиков первого эшелона, хорошо вам знакомых, сделали заявление. Вот, например, Дональд Туск сказал, что Россия усиливает активность, и Польша должна быть готова к возможному ухудшению ситуации безопасности. Дальнейшая эскалация может затронуть польскую территорию. С сегодняшнего дня мы будем работать в более усиленном режиме. Можем ожидать, что ближайшие недели и месяцы станут периодом очень интенсивных действий со стороны России. Мы не можем исключать, что эскалация охватит и нашу территорию. Но уже сегодня, вот сейчас пришли, пусть редакторы покажут, такая показательная фотография. В Балтийском море польские там пограничники или кто обнаружили вот дроны. Это российский дрон, который, в общем, уже в Балтику ударил. Вчера, кстати, в Литве была воздушная тревога о том, что залетают дроны, будьте все как бы аккуратны. Ну вот, ну что можно сказать про поляков? Что они реально сейчас могут сделать? Что означают эти заявления Туска? И почему вдруг Польша стала таким объектом? До этого против Германии диверсии велись. Мы видели диверсии уже против Польши. Но такой нарочитый, как удар дроном по поезду, где могут, понятно, по маршруту Варшава-Киев ездить достаточно большое количество высокопоставленных европейских политиков.
0: Ну, там, во-первых, скорее всего, какие-то политики были, там разные, я читал информацию, вот. А я вообще не понимаю вот смысла очередного заявления Туска или там нашего друга Радека Сикорского. А что изменилось, в принципе? Эскалация продолжается. Так никто вам ничего другого не обещал. Новым, может быть, является то, что Туск впервые упомянул, что эскалация может прийти на территорию Польши. Ну, тут, ну, можно ждать продолжать, в принципе. Вот. Ну, я говорил об этом много раз, в принципе. Ну, можно ждать, пока придется защищать собственную территорию. А можно воевать вместе с украинцами, для того, чтобы этого не случилось. Ну, хотя бы вот дроны летают уже там. Ну, хотя бы небо закрыть может быть как-то. Сикорский сказал про 2500 самолетов. Он же сказал, что мы тут в 6 недель справимся с Россией. Там, а самолетов там просто там, ну, у этого натовского крыла, даже без Америки. Если поляков брать, балтийские страны, ну, и скандинавские страны. Вот в этом кластере натовском, там оружия более чем достаточно. Может быть, начнем сейчас уже, когда ясно, что эта эскалация неизбежна. А заклинаниями ничего сделать нельзя. Я говорил о том, что, конечно, самый надежный, проверенный способ закончить тему – это ракеты с ядерными боеголовками в Литве, Латвии, Эстонии, 10 минут долет до Москвы, а может 5 минут. И тема закрылась, и нету больше разговоров, там, вот это весь, все это закрылось, темы нету больше. Но этого не случится, а поэтому тема есть. Потому что, ну, об этом говорили 100 раз уже просто. Говорили вот те, кто пережил трагедию Второй мировой войны, те, кто участвовал в Холодной войне, те, кто стал свидетелем поражения Советского Союза в этой войне. Агрессор останавливает только возможность сокрушительного ответного удара, который превысит как бы, ну, потенциальную цену выигрыша. Ну, это как-то вот в казино. Путин чистый игрок. Он всегда играет вот как бы, ну, я аналогию с покером привожу. А повышение ставок всегда работало. Потому что разговоры там, все это все, это как бы, это все, как бы, оно, это разговоры. Ну, сказал это Туск. Очень хорошо, что сказал. Ну, сказал это Сикорский. Ну, сказали это там, не знаю, шведы, финны, ну, балтийцы, понятно. Ну, даже Мерц что-то сказал. Ну, и что сказал Мерц? А где Таурус? Почему ни один Таурус не прилетел в Москву еще? Вот когда прилетит Таурус в Москву, тогда Путин начнут думать, взвешивать. А пока ничего нет. Все это словесная пена. И это проблема. Потому что эскалация будет идти дальше. И мы понимаем, что, опять, политики, они говорят, они все боятся сделать действия. Потому что действие означает, что тебя обвинят в провокации, что ты вот спровоцировал. Будем ждать, пока придет беда к нам. Ну, а взорвался бы дрон в Лейпциге тогда, и что бы тогда делали немцы? Просто вот, если бы, не дай бог, взорвался бы и там. И взорвутся, к сожалению, надо понимать, взорвутся дрон. Путин готовится к эскалации. Никаких индикаторов того, что он это остановит, нет. И предупреждение Туска говорит о том, что это будет. Я вот в последней статье своей писал о том, что она была в Die Welt, в Daily Telegraph, и на английском. И, кстати, у поляков тоже она печаталась. Она в польском издании. Что необходим пакет мер, который будет принят как бы загодя. То есть не то, что вот Путин сделает, и мы тогда, не мы тогда, вот то, что надо было делать в 22-м году, чтобы, по крайней мере, показать цену потенциальной агрессии. Не вот это байденское, опять сотрясение воздуха, мы там сделаем, там мы. Нет, не то, что мы сделаем, а то, что вот перешли границу. Значит, последует следующее действие. Первое действие – конфискация всех российских активов, немедленная. Суд, там это будет рассказ в другом месте, все. Значит, высылка всех послов и сведение к минимуму дипломатического корпуса, практически замораживание дипотношений, происходит немедленно, через минуту после перехода натовской границы. Вот когда эти решения будут приняты, ну, это часть, как бы, мер, которые я предлагал, тогда можно говорить о том, что вы готовы к тому, чтобы ответить на это. А рассказ про то, что у нас столько самолетов, а и что самолет? И вы готовы бомбить российскую территорию? Судя по тому, что Путин думает, может быть, они сделают это, но это проблема. Войны начинаются с такого уровня, когда диктатор, агрессор считает, что ему ничего не будет. Или, по крайней мере, цена будет сопоставима. Ну, большое дело, там постреляли и все. То есть никакого жесткого ответа пока нет запланировано. Ну вот там, вчера идет обсуждение. 5-й год войны заканчивается. Они не могут договориться о продлении санкций. Вот какой сигнал проходит. Потому что часть стран требует, чтобы убрали и Усманова, и Фридмана из санкций.
1: Да.
0: Часть говорит, нет, знаете, давайте Усманова уберем, Фридмана оставим. Вот чем занимается сейчас Евросоюз. И какой этот месседж посылается Путину? Ну, мы же понимаем, что Усманова, Фридман, они, в общем, про бабки. И также понимаем, что, в общем, коррупция проникла так глубоко в Евросоюз, что, ну, приходи и бери просто. Поэтому вместо того, чтобы вот заниматься вот громогласными заявлениями, делать надо что-то. Ну, первое действие, конечно, это я говорю, это все-таки закрыть украинское небо. Все-таки, тем более, что к вам прилетает тоже уже. Ну, хотя бы западную Украину закройте, пожалуйста. Начните участвовать в процессе. Очень важный момент, на мой взгляд, конечно, что они могли бы легко сделать. Прекратить выдачу виз в Москве и Петербурге. Хочешь визу, езжай за пределы, вот как бы в какую-то страну, в Армению, там, я не знаю, в Черногорию, в Казахстан, но не в Москве и в Петербурге. Ну, потому что там просто продают эти визы. Ну, потому что 500 с лишним тысяч виз, в основном, которые достались там Франция, Италия, Испания, ну, понятно, как они получают и кто их получает. Путин воюет, наращивают, как бы, вот это эскалация, любимое слово. А в ответ, как бы, он видит, ну, да, заявление, да, реагируют они. Ну, нет, понятно, что двигаются как-то. Но, тем не менее, серьезного ущерба, вот, ну, да, конечно, война – это всегда проблема. Но, тем не менее, у него Трамп есть пока, который его прикрывает. Вот, с деньгами разобраться не могут, до сих пор не могут решить, что делать с замороженными фондами. Вот, запчасти для российских ракет приходят исправно. Вот украинцы показали картинку. 78% в Искандере американское, остальное европейское. Ну, как это может быть? Ну, понимаете, через Китай идет. Вы что, не знаете компании? Значит, нашли запчасти. Ну, компанию, ну, банкротить не надо, но пока первый штраф такой, чтобы там CEO слетел. И все, и многие перестанут это делать. Ничего не делать, не происходит. Business as usual. Поэтому, как бы, говорить о том, что, вот, ну, что мы сделаем потом, учитывая, что Путин власти 26 лет, и он это потом слышит, а война полномасштабная подходит уже к концу 5-го года, ну, это просто приглашение диктатору. Тем более, что у него никакого другого выхода нет. Здесь, кстати, вот Эдуард Тополь написал хорошую статью, очень, в принципе, я рекомендую ее прочитать, я ее даже в английском варианте запостил, о том, почему война не может кончиться. Почему для Путина война – это способ удержания власти. Но это, на самом деле, опять тоже все понимают. Тоже не секрет, это секрет Полишинеля, тоже не военная тайна. И все равно нету вот, ну нет, нету у нас. Черчилля нету, Деголи нету, ни Рейгана, ни Трумэна, ни Тэтчер. Вот. Так что вот.
1: У меня сейчас вопрос.
0: Ждем дальнейшей эскалации.
1: Я напомню, Гарри Кимович, еще об одном вашем предложении, которое датировано 22-м годом. Это ваше предложение, по-моему, премьер-министру Дании вы говорили, да? У вас была встреча с премьер-министром или с министром иностранных дел?
0: Министр иностранных дел. Это в 23-м году, да, закройте северный путь. Это невозможно. Это, знаете, невозможно. Правила торговые, там все. То есть торгуют нефтью, проходят суда, теневые суда. Ну, закройте, да. Опять, на основании того, что теневые суда, нарушение экологии, ну, тысячи можно придумать причин, закройте это. И не будет денег для войны. Вот хотите, чтобы война к вам не пришла? Лишите его денег хотя бы.
1: Так вот, Дарья Кимович, спустя сколько получается? 3 с лишним года немецкий военный экономист Маркус Койп призвал закрыть для России выход из Балтийского моря. Цитата. «У Европы тоже есть свой Ормузский пролив. Это Скаргарк, как это называется?»
0: Скаргарк, сказал, правильно, датский пролив.
1: «Имея в виду пролив между Данией, Норвегией и Швецией. Единственный судоходный путь из Балтийского в Северное море и Атлантический океан. Если бы Европа решила перекрыть Скагерак, боже ты мой, это стало бы мощным ударом для России. Но для такого шага нужен характер». И я прочитал это, я вспомнил, помните, как Остап Бендер, который сочинил стихотворение «Я помню чудное мгновение», а потом выяснилось, что до него его сочинил Пушкин, как удар со стороны классика. Что вам тогда возражал министр иностранных дел Дании? Потому что сейчас, судя по всему, если ты появился в немецкой прессе, эта идея, эта мера, она сейчас станет как бы, ну, таким вот, если не общим местом, то, очевидно, эту тему будут двигать. Едва ли это какой-то там непонятный маргинал.
0: Так, возражений вам не было особых-то. Возражение, что мера правильная, как бы, да, это понятно, но она нереализуемая, потому что, опять, продолжает действовать определенные правила. То есть, вот парадокс ситуации сегодняшней, на самом деле, идиосинкразия, если так сказать, вот, вспоминая тоже классику, связано с тем, что Европа отказывается признавать, как говорится, вот факт фактически войны с Россией. То есть Россия воюет, а при этом требует, чтобы соблюдались все европейские правила в отношении России и интересов России. То есть закрывать проливы нельзя, конфисковывать деньги нельзя. То есть, например, Россия не выполняет этих решений, нарушает все договора, но по отношению обратно улица с односторонним движением, обратно ни-ни. А, и эта ситуация пока не разрешима. Ну, идеально она иллюстрируется российскими деньгами, замороженными. Ничего сделать нельзя, потому что Россия... А какой аргумент использует бельгийское правительство? И, в принципе, он с их точки зрения разумный. Россия подаст на нас суд. В какой суд она подаст? Ну вот еще раз, вот подумай. Страна, которая ведет войну, геноцид ведет, суд на нас подаст, если мы... Какой суд? Этот суд в Европе будет? А вы не можете? Не, мы не можем, потому что, знаете, европейские. Какие правила? Почему вы продолжаете их распространять на страну, которая все нарушила и начала захватническую войну, при этом уже фактически переходит на вашу территорию эта война? Нет, не, пока мы ничего сделать не можем.
1: Ну вот есть вопрос про Германию, и мы через Германию перейдем на тему российской политэмиграции и новостей, которые у нас тут происходили. Значит, господин Каспаров, хотел бы узнать ваше видение о развитии политической ситуации в Германии в ближайшем будущем. Прежде чем отвечать, вот, Гарри Кимович, социология. Партия АФД, ну АДГ мы ее называем, впервые достигла 30% в общенациональном опросе. На 10 пунктов отстают ХДС, ХСС во главе с Мерцем, у них 20%. Ну и вот все это в ожидании федеральных землях Берлин, Макленбург, Передняя Померания, они пройдут через 6 дней. То есть получается, ну вот в конце этой недели. Вот ваша оценка происходящего в Германии. Мы говорили в прошлый раз, но вот, может быть, в связи с новой социологией.
0: Ну, социология, на самом деле, она стабильная. Как бы ничего не меняется. Спасибо, Меркель. ХДС сдало все, как говорится, позиции справа в консервативном обществе и создало огромный вакуум, которым АДГ, вот, альтернатива для Германии, и воспользовалось. Потому что их электоральные успехи связаны не с их пророссийской позицией, точнее просто, ну, понятно, что партия на содержании находится у Кремля, вот, а в первую очередь с тем, что они очень активно используют вот эту повестку, ну, во-первых, иммиграционную повестку, а во-вторых, экономическую. Мерц зажат, как говорится, вот, в правительстве с социал-демократами. Все ключевые посты сегодня он должен был отдать в коалиции, чтобы получить эту коалицию. Отдал социалистам. Вот, и поэтому его возможности маневрировать минимальны. А что касается иммиграционной повестки, то он продолжает нести какую-то, ну, я не знаю, на мой взгляд, пургу просто о том, что вот мы должны... То есть он пытается найти какую-то, вот, знаешь, вот это, знаешь, там посчитать там количество ангелов на кончике иглы, такая схоластика средневековая. А, да и нет, не говорите. Потому что вот как только ты начинаешь говорить про то, что мигрантов стало слишком много, причем мы говорим про мигрантов, не ассимилировавшихся в Германии, то есть просто про реальную проблему, с которой немцы столкнулись. Опять спасибо Меркель, в первую очередь. Просто там количество людей явно чужеродных для немецкого общества, это количество стало зашкаливать. И по существу АДГ осталась единственной партией, которая эту повестку эксплуатирует. И очень успешно. И так как мы не видим пока никаких вот поползновений со стороны ХДС все-таки попробовать, ну, отжать эту территорию, хоть попробовать, то очевидно, что уровень поддержки будет, ну, я не знаю, будет ли он возрастать уже, может, он достиг какого-то определенного уровня, но блокировать эту партию практически будет, ну, невозможно. То есть попытка их отодвинуть, так называемая вот стена такая вот выстроена была. Ну, да, ну, пока у них было там 15-20%, да, ну, еще 30%. Во многих землях у них уже за 40%. В Нижней Саксонии 44% они набрали почти проценты. И сейчас самое интересное, сумеют ли они получить перебежчиков из ХДС? Если я не ошибаюсь, у них там 39 мест из 83, значит, нужно 3 человека из ХДС. Вот 3 человека, и они получают свое
1: звоночки, правительство. Звоночки есть. Какая-то там.
0: Если это случится, правительство, да, Мерца падает. Потому что если будут перебежчики из ХДС, что вполне может случиться. Опять, я не знаю деталей всех, как говорится, может быть, и не случится. Но если найдутся 3 перебежчика из ХДС вот в этой земле, вот в Нижней Саксонии, я думаю, что правительству Мерца конец. Вот. Оно и так, в общем, дышит на лад. Вот. Но проблема, что не так, что значит, у нас есть АДГ и все остальное как бы демократическое. Есть еще огромный левый фланг, тоже, в общем, сильно прокремлевский. Ну, во-первых, бывшие коммунисты, Делинки так называемые, и блок Сары Вагенхат. Ну, это просто там кремлевская, там АДГ с другой стороны просто, левацкая. А, и это тоже проблема. Кстати, в Берлине победят левые. В Берлине там все-таки немножко другие расклады. В Берлине почти наверняка из-за очередного скандала с ХДС, сейчас они, у них позиция мэра, вот Делинки, бывшие коммунисты, скорее всего, одержат победу. Так, по крайней мере, опросы показывают. Вот, и, в общем, ну, АДГ занимается, ну, там, высокое место, но они, по-моему, не добирают даже 20%. Вот. Что касается других земель, я, честно, не следил за этим, но совершенно очевидно, что германская политическая жизнь, она должна пройти через какой-то вот период перезагрузки. Потому что сегодня радикализация, в первую очередь справа, но также и слева, она идет ударными темпами. То есть, ну, если посмотреть, вот, я вырос в мире, в котором в Германии было две партии. ХДС, ХСС, так называемые, но это их баварская сестра. Вот, христианские демократы и христианский социальный союз, и СДПГ, социал-демократы. Вот, ну, и там были еще свободные, а потом зеленые, то есть, ну, все равно две эти политические силы там всегда набирали.
1: Опа.
0: Ну, может быть, чуть больше, чем АДГ. 20% у ХДС, и социал-демократы стремятся, знаешь, такую уже в эту зону, 10% зону. Где-то там вот уже находится. А за счет чего? Ну, потому что голоса консервативные идут к ультраправым, а голоса социалистов идут налево, к Делинке и к блоку Сары Вагенхат, туда идут. Вот. То есть, в принципе, мы, в общем, видим то, что центристская политика разваливается. Вот свободные демократы, такая наиболее такая, ну, центристская такая либеральная партия Германии, она просто практически исчезла. Там, и там надо очень внимательно искать, там, чтобы найти там 2% где-то. То есть проход в парламент практически невозможен. И это самая большая проблема, связанная с тотальным крахом вообще вот всех этих, вот этих мультикультуризма. Вот, то есть попытка, на самом деле, вот как бы вот навязать обществу представление элиты о том, как вот мир должен глобализаться. Нет, понятно, что есть очень много позитива в этом, но попытка навязывать обществу, которое, в общем, ну, хочет так как-то жить, все-таки соблюдая определенные традиции. Вот эти нормативы приводят к тому, что радикалы с двух сторон начинают задавать тон. К сожалению, вот германский процесс, он во многом перекликается из Франции, из Англии. Мы же видим тоже фактически размывание политики идет. Если сегодня будут выборы в Англии, лейбористы там непонятно где будут. Там ультралевые поднялись, так называют, зеленые там эту роль играют. Ну, естественно, конечно, правые. В Америке, ну, вот сейчас, может быть, демократы все-таки сумеют обуздать ультралевых. Хотя это тоже проблема. Ну, про республиканцев мы не говорим. Они полностью захвачены сейчас на сегодняшний день магией. Вот. Поэтому, ну и Франция, естественно, Ле Пен, Меланшон. Тоже такая связка.
1: Да, поэтому, то есть это... В этом есть система уже. Это просто...
0: Ну... В этом есть система. Вот, кстати, это очень интересно. Сейчас вот в Швеции выборы кончились. Там это самые показательные. Они очень-очень-очень такие вот... Ну, сейчас, судя по всему, оппозиция... Там чуть-чуть там переборит, там 49,5 на 49,2%. Значит, там в прошлый раз победила коалиция так называемого правого центра, там, по-моему, на один мандат они победили. Вот. А сейчас такое ощущение, что эти чуть-чуть побеждают, там, пару мандатов. Вот. Ну, кстати, в Швеции ситуация, вот тоже ситуация, она стабилизировалась, в принципе. Резкое падение вообще преступности, по-моему, все-таки это так называемое правоцентристская коалиция, которую поддерживали, не входя в правительство, так называемые ультраправые там, вот, а она добилась больших результатов, кстати, экономических, но, тем не менее, все равно, видишь, как-то вот все качается, так демократия работает. Вот. Да. Кстати, очень интересно отметить, очень, что в Швеции глава либеральной партии, такой вот либеральной, ну, так, консервативной либеральной партии, она палестинка, которая родилась в Израиле, выросла в Швеции. И она министр сейчас, в этом правительстве министр по делам интеграции. Даже поменяла фамилию там, с Мухаммед, ну, с какая-то такая арабская, на Мухамсон. Вот. Очень, кстати, очень импрессив такая, лидер либеральной партии. Просто вот, Поэтому на самом деле, как говорится, это не универсально, что вот всех не пускать. Пожалуйста, ну, приезжайте, как говорится, вот интегрируйтесь. Вот это очень важно. На самом деле Европа открыта, но проблема, что вот эти европейские политики, они запускают кучу людей, которые не хотят сознательно интегрироваться. Там в Англии вообще считают, что количество этих так называемых запросов на убежище, там 90% это фейки. Потому что, кстати, в основном приезжают молодые мужчины. Знаешь, как интересно.
1: Да. Гарри Кимович, у нас внутриполитическая немецкая ситуация серьезным образом ударила по российской политэмиграции. Главная дискуссия, главное событие прошлой недели – это публичный выход Юрия Федорова, значит, с должности военного обозревателя брекфаст-шоу. Это произошло вот в прямом эфире, который как раз Александр Плющев вел. А предшествовало этому вот это интервью, которое вот активно обсуждалось. Я сейчас вас введу в контекст. Я не знаю, насколько вот подробно вы следили за ситуацией. Но перед этим я напоминаю нашим зрителям, что очень хорошо бы нам поставить лайк трансляции. Кто еще не сделал, подписаться на канал. Так вот, значит, Александр Плющев позвал к себе в эфир некого Евгения Шмидта, представителя АДГ, который является бывшим депутатом. Значит, который занимался проповедованием, как бы вот излагал позицию АДГ, и это интервью вышло с заголовком, значит, «Не надо провоцировать Россию». Многие, кстати, обратили внимание, некоторые там обратили внимание, что именно сама подача и сама форма ведения интервью, которое не было, скажем так, знаете, попыткой его вывести на чистую воду, оно было такое, ну, скажем так, умеренно, комплементарные, ну, это претензии так, те, которые звучали. Но, в общем, в результате Юрий Федоров, который там 4 года работал в качестве военного обозревателя, кстати, который примет участие в предстоящем форуме «Свободной России» в Варшаве, который состоится в октябре, вот он заявил, что я считаю, что как бы я не могу оставаться вот в брекфаст-шоу после того, как предоставляется площадка вот таким персонажам из АДГ. Ну, что вы знаете вы про эту ситуацию, что вы про нее думаете, и вообще, насколько правильно предоставлять трибуну такой организации, как АДГ, на как бы антивоенном российском канале эмигрантском, с учетом того, что АДГ занимает там антиукраинскую позицию?
0: Ну, здесь есть как бы два элемента проблемы. Один связан вот, как бы, с немецкой политикой, а ультраправая партия, и, в общем, конечно, лучше избегать мер, которые, в общем, будут откровенно восприниматься как недружественные немецким политическим истеблишментом. Но это одна тема. Как бы, это вообще для всех, кто там такие интервью хочет делать. Вторая тема связана с тем, что АДГ – это кремлевская партия. Вот. Я, в принципе, понимаю Федорова, я готов присоединиться как бы, к его решению. В общем, появляться на одной студии с кремлевской агентурой, я считаю, просто это западло. Вот. А Плющу могу, Александр, может сразу пригласить кремлевского куратора, что-то там размениваться на вот этих нашалок. Зови сразу тех, кто дает темники вот этим. АДГ озвучивает в чистом виде пропутинскую партию. Это самая пропутинская партия. То есть этот Ле Пен рядом не стоял. Ни Ле Пен, даже ни вот партия свободы в Австрии. Но только, может быть, это полный отморозок, мерзавец, этот Браун, который в Польше просто, который вообще там люди сторонятся. Даже сильно правые стараются от него, кажется, отодвинуться, потому что он сумасшедший. АДГ – это партия, с которой нельзя, обсуждая Россию, нельзя находиться рядом. Просто. Вот. А приглашение, ну, это, в принципе, на самом деле же, к сожалению, это неизбежно, потому что любая попытка в войне, вот в этом, вот в таком жутком конфликте, в цивилизационном конфликте, вот, где есть, с одной стороны, силы свободы, а с другой стороны, самая жуткая такая средневековая мракобесие, тирания, нельзя пытаться найти серединку. Это кончается приглашением АДГ, а потом, скорее всего, ну и надо же кремлевских послушать будет. В общем, все идет в эту сторону, пойдет в эту сторону. Нет здесь промежуточной позиции. И это колоссальная проблема не только Плющева, но это вообще всей вот этой российской так называемой антивоенной оппозиции. Нету антивоенной оппозиции, в принципе, это абсурд. Она должна быть жестко антипутинской. Иначе вы подходите к Трампу. Ну, вы знаете, надо найти компромисс. Нет компромисса. В этой истории компромисса быть не может. Это война, в которой есть только два результата. Победа Путина или его поражение. Вот любая попытка найти вот какой-то вариант промежуточный, она в итоге делает тебя союзником Путина. В это входит также вот, попытка найти вариант, как бы нам проголосовать правильно. Никак. Потому что любое участие в выборном процессе, который проводит нелегитимная фашистская власть, является оказанием ей помощи. Нет никакого варианта. Вот все эти там, эти разглагольства, умствования там, хац, я проголосую за новых людей. Ну так, там у них там, у них только там 2 или 3 человека воевали в СВО. В их программе нет ни одного слова про войну. Это кремлевские марионетки. Это на самом деле процесс, который призван легитимизировать власть. Поэтому участие в нем – это попытка подыграть власти. Попытка, значит, как бы найти как бы вот свое место вот в мире, в котором как бы вот, вот есть черное и белое. Вот они пытаются все-таки найти какое-то, знаешь, вот я говорю, промежуточное место. Ну, поэтому, при этом понятно, что выборы на самом деле – это распил бюджет не только в России. Распил бюджет и в заграничной оппозиции. Потому что на Западе тоже, к сожалению, очень много людей, которые продолжают каждый вот избирательный цикл одну и ту же песню. Вот сейчас вот в ПАСЕ будет очередная платформа, будет разбирать, но надо доказать, что выборы нелегитимны. Я никак не понимаю, вы 5 лет назад это уже сделали, у вас Путин нелегитимный, у вас парламент нелегитимный, но надо снова сделать. Ну, почему? Потому что процессы крутятся, на самом деле деньги выделяются. Самые большие гранты в Америке, вот сейчас мы через пару дней там Free Rush Foundation будет делить эти деньги. Потому что надо же провести кампанию, объяснять российским гражданам. Ну, понятно, до граждан России это дело не доходит, это значит, между собой распределяется все. То есть, с одной стороны, меркантильный интерес, а с другой стороны, панический страх, на самом деле, занять позицию. Вот. И поэтому это будет кончаться вот тем, что там не только АДГ будет, там как бы все появятся в итоге. Ровно потому, что, как говорится, хочется участвовать в процессе. Вот мы, ну, нам говорят, что вы делаете? Мы много не можем сделать. Понятно. Ну, что можем, то делаем. Но мы воюем с режимом. Мы четко понимаем, как говорится, что наше место в рядах свободного мира, который воюет с Путиным для того, чтобы ликвидировать эту раковую опухоль. Не только в России, а вообще, как говорится, которая угрожает всему миру. А они продолжают, даже, как говорят, заговорщики. Махалай, махалай. Просто вот мы сейчас будем говорить очень долго про прекрасную Россию и будущее. И оно рассосется. Ну, что я могу сказать? Ну, вот. Каждый выбирает свою дорогу.
1: Ну, в общем-то, то, что вы сейчас сказали, это абсолютно соответствует концепции партии «Победа Украины». Дискуссии велись. В общем, вы в некотором смысле так, как это сказать, артикулировали позицию, которая вот высказывалась там в разных комментариях на разных площадках. К разговору, что мы делаем и чем мы можем помочь. Вот у нас та неделя была очень боевая, было много у нас эфиров. У нас сотни тысяч просмотров наших этих стримов, чему мы, конечно, безусловно рады. Но, к сожалению, просмотры у нас немножко отстают от сборов. Вот я напоминаю, что мы проводим сбор средств для Легиона Свободы России, вот этого нашего беспилотного наземного роботизированного комплекса. Поэтому вы можете на сайте форума следить за тем, сколько там собрано. Но вот я надеюсь, что нам удастся конвертировать просмотры и интерес к каналу форума в материальную поддержку добровольцев, которые воюют на стороне Украины. Гарри Кимович, такой вопрос. У нас мы заканчиваем часто наши эфиры таким темой глобальной или исторической. Вот на прошлой неделе была 25-я годовщина с момента 9-11, с атаки на башни-близнецы, на Всемирный торговый центр. Огромное количество людей погибло. Вот спустя 25 лет мы видели какие-то конкретные политические последствия. Там вот эта операция там, в Афганистане, в Ираке и прочее. Но спустя 25 лет, вот если глобально, у нас глобальный расклад называется наша передача. Какие последствия глобальные для мира вот, принесла вот эта атака? Ну и может быть, можно отдельно сказать про последствия для Соединенных Штатов Америки. Изменила ли как-то страну? Если изменила, то как?
0: Тот факт, что на 25-летие этой трагедии в Америке, в Нью-Йорке мэр с откровенной симпатией к исламистам, то есть такой как бы исламокоммунист, выбранный в Нью-Йорке на честном голосовании, это, наверное, уже о чем-то говорит, на самом деле. О том, в какую сторону двинулся мир. Я думаю, что 25 лет это просто этой катастрофы, трагедии. Там действительно погибло очень много людей, более 3000 человек. Это больше, чем японский флот уничтожил в Перл-Харборе. Просто надо понимать. 19 террористов добились большего успеха, чем весь японский флот. Это результат, мне кажется, того, что по окончанию холодной войны не было концепции нового мира. То есть Америка отставала. Ведь в 90-е годы Америка была фактически единственной СССР-державой. Но президентство Клинтона было временем упущенных возможностей. Если в 92-93 году Америка действительно могла многое сделать, если бы концепция была, не просто там сюда-туда ткнуться, мир мог бы поменяться. Вот. А так, если посмотреть, в общем, по окончанию президентства Клинтона в России к власти вернулось открыто КГБ, не то чтобы они уходили, а Аль-Каида была готова нанести удар. И попытка вот как бы вот опять вести эту войну с террором, она не имела, мне кажется, как бы вот четкого функционального обеспечения, вот нужна стратегия. Ну, вести войну вот в Афганистане, а при этом рассматривать Путина как союзника, ну, это опять та же самая идея синкретизма, когнитивный диссонанс. То есть боролись не со следствиями, боролись со следствиями, а не с причинами. Причина опять того, что мир не получил как бы новой концепции. Вместо отжившей ООН, который превратился сейчас просто в очередное там, знаешь, шоу для диктаторов. Вот. Абсолютно бессмысленная организация, вредная, пожирающие ресурсы как бы, и работающие в интересах не свободного, тоталитарного, а антидемократического мира. Были, как говорится, ну вот опять, вот политика превратилась вот в тактический такой между собойчик. Американская политика деградировала, потому что, в принципе, ну, можно сказать, Буш был последним президентом США, который видел себя как бы лидером свободного мира. Ни Обама, ни Трамп, ни Байден, как бы они о другом. Это президенты американские, на самом деле, разделяющие страну. Обама тоже, в общем, как бы он извинялся. Америка начала уход от всего мира, потому что войну выиграть было это невозможно. Но это было понятно, что надо вести глобальную войну. В том плане, что, о чем говорил покойный сенатор Маккейн, Лига демократии. Нужны идеи, которые бы вдохновляли людей. Этих идей не оказалось. Ну, это, значит, чистая такая, как общество потребления, вот эта идея потребления, она не может заменить глобальную идею. А напротив идеи были. Кстати, надо забывать, что, в общем-то, исламизм дает идеи. На самом деле, мы не обсуждаем качество идей. Но антидемократические силы вышли с идеями. Даже путинская Россия имеет идеи. Ну, что угодно про Дугина можно говорить, но они про идеи какие. Они пытаются рассуждать на уровне, там, знаешь, подтягивают там Ильина, российскую историю. Там, они там, ну, они... Вот важно, что с одной стороны есть какие-то концептуальные представления о мире, которые дают безумные, пусть совершенно, как говорится, там, а антидемократические силы, пусть их дают разные там группы исламистов, террористов, но они ведут за собой молодежь в том числе. У Китая есть концепция, у Путина есть концепция. А где концепция у Запада? Где в конце свободного мира? Нету ее. Вот это стало сейчас совершенно очевидно. Поэтому отравленная молодежь просто там кричит там свободу Палестине. То есть там мир погружается в хаос. Там, значит, чудовищные просто преступления творятся в Судане каком-нибудь. Там не так далеко на карте, там, линию проведите. Там, вот, там действительно геноцид. Исламистский геноцид. Вот там буквально пару дней назад выступает архиепископ этот нигерийский. Это чисто как страна африканская. Разделена на две части. Вот есть христианская и мусульманская часть. Ну, посмотрите на ее как бы данные, вот, в принципе. Уровень образования, там, зарплату. Ну, посмотрите внимательно. И атаки террористические. Я пока не прочитал, не внимательно смотрел ни одной атаки вот христианских экстремистов на мечети. А архиепископ говорит, геноцид идет, убивают, церкви сжигают. И где ты прочитала, в какой западной газете, где-то Нью-Йорк Таймс. Ну, Венецианский фестиваль там просто там.
1: Кстати, а вот эта ситуация с газом, это скандал.
0: Это да. Чудовище просто, да. Да, кстати, я просто напомнить хочу тем, кто, как говорится, в 1935-1936 году этот фестиваль, ну там, правда, Муссолини был, отмечал блистательные работы Лени Рифеншталь. Получала она и за «Триумф воли», и за «Олимпию». Кстати, блестящий фильм. Надо сказать, честно, блестящий фильм. Просто, ну, к сожалению, нету хронометража, сколько там хлопали. Вот там, сколько минут там хлопали, мы не знаем. Вот. А это откровенная агитка.
1: Ну, Гарри Ильич, давайте в контекст введем. Приз Венецианского кинофестиваля
0: достался, достался откровенной палестинской агитке. Абсолютно лживый. От начала до конца просто. От начала до конца просто. Значит, опять, она вписывается в сознание одурманенного вот этим пропагандистским ядом западного интеллектуала, не обывателя, интеллектуала. Обыватель, кстати, он, в общем, к этому особо не относится. Интеллектуал. Вот это те самые американские интеллектуалы, выбирающие Мамдани. Вот, вот те, кто сейчас там толкают вот этих ультралевых там на демократических праймерис. Вот. Ну, опять, тут, знаешь, я готов вступать в какие-то, в какие-то там споры, полемику. Но ты можешь, ты говоришь с людьми, например, по слову там Газа или Палестина, они теряют всякое, ну, как будто все. Это уже то же самое, что говорит там с Муллой о Коране. Просто все, это уже, это, знаешь, делает человека невменяемым. Попытка сказать вообще, подожди секундочку, может, посмотрим на количество жертв здесь, там вообще, а может быть, там посмотрим, где в мире геноцид. На самом деле, давайте вот там кто же Судан перейдем там. Вот, или в Нигерию, или еще куда. Нам на самом деле полыхает, пол планеты полыхает. Не-не-не, там газа. Подождите секундочку, а в Газе что случилось? Там, может быть, вот по факту, может посмотреть, там население вообще за это время геноцида выросло почему-то. Вот как-то вот, ну опять, все, абсолютно лживая концепция. Ну, премьер-министр Великобритании начинает с того, что он рассказывает про то, что мы ведем санкции против там сеттлерс там на Западном берегу. У меня к ним достаточно скептическое отношение. По правительству Нетаньяху все знают, как я как к этому отношусь. Но вообще-то у нас есть какие-то приоритеты все-таки. Идет на самом деле глобальное противостояние. То есть есть наступление на разных фронтах разных сил. Очень важно, что они разные. Они могут быть там путинско-тоталитарные, там, с какими-то идеями там, великой России. Там, я не знаю, ну, вот этот условно назовем там дугинско-прохановскими, там, Ильина, там, что они там подвели под это. Есть там Стив Баннон, тоже, кстати, очень пересекающий с ними. Есть исламисты. Их цель – западный мир, на самом деле. Они добились больших успехов. Но почему успехов? Потому что, ну, свято место пусто не бывает. Потому что нету идеологической концепции. Потому что идеи свободного мира, идеи того, что вот олицетворял Америка, они как бы, они все размыты. И когда в Америке президентом Трамп, а до него был Байден, а до Байдена там был опять Трамп и еще Обама был, ну, как-то, ну, Обама еще хоть пытался что-то говорить как-то, но это было, в общем, сильно неубедительно. Но Трамп и Байден 10 лет этим, вот это Америка, вот это пример для подражания. То есть Америка, на самом деле, сейчас должна найти как бы в себе вот силы как бы вот, ну, преобразоваться и снова зафиксировать лидерство в свободном мире. Но это такая нетривиальная задача сильно.
1: Георгий Ильич, большое спасибо за ваше время. Всего хорошего. Георгий Ильич, и вам всего хорошего.
0: Да, всем всего хорошего.
2: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр.
3: В Нью-Йорке 3:00 ночи.
4: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. До выборов в Кнессет 27 октября остается 6 недель. По последним опросам, Ликуд Нетаньяху и партия Ешар, бывшего начальника генштаба Гади Айзенкота, попеременно выходят на первое место. Либерман представил список Исраэль Бейтейну, и на презентации его прямо назвали следующим премьер-министром. Правда, опросы дают его партии от 8 до 11 мандатов, а Яшар – около 24. Ликуд тем временем сам становится предметом торга. В Яшаре уже заговорили о коалиции с Ликудом после Нетаньяху. Обсудим это и не только. Ко мне присоединяется адвокат и публицист София Рон-Мария. София, приветствую вас в эфире.
1: Добрый день, Артем.
0: Скажите, какой вы видите политическую систему сейчас за 6 недель до выборов? Что происходит?
1: Ну, начнем с того, что я про коалицию с Ликудом, о которой говорит партия Азенкота, не слышала. Говорит об этом не партия Азенкота, а Ликуд. Потому что Нетаньяху таким образом пытается создать впечатление, что у него есть опция сформировать правительство. Но надо сказать, что наряду с этим он сегодня сделал довольно любопытное заявление. Он сказал, что он обещал Бен-Гвиру, он встретился с Бен-Гвиром, и обещал Бен-Гвиру, что он его никому не отдаст. Его партия непременно будет в следующей коалиции. Ну, вы понимаете, что таким образом он дает два совершенно несовместимых друг с другом обещания. Одно обещание, которое он дает, это предвыборный лозунг Ликуда, говорит следующее. Мы создадим широкую национальную коалицию. Широкое национальное правительство, широкую национальную коалицию, то есть это имеется в виду, что это будет что-то вроде правительства национального единства. Но такая коалиция никоим образом не может, разумеется, включать партию Бен-Гвира, потому что ни одна из партий оппозиции на сегодняшний день с партией Бен-Гвира сидеть не согласится. То есть поэтому Нетаньяху Бен-Гвиру говорит одно, тем, кто хочет широкое правительство, говорит другое, а реально ситуация выглядит так. В большинстве опросов вообще-то партия Ешар уже обошла Ликуд. И разрыв составляет примерно в 2-3 мандата, а сам Азенкот лидирует примерно в отрыве в 12% в опросах, насколько он подходит быть премьер-министром, больше, чем Нетаньяху. И можно задать вопрос, но каким же это образом получается, что Гади Азенкот, про которого мы очень мало знаем, и он еще ни разу не был даже министром, не то чтобы быть премьером, и тем не менее израильтяне хотят видеть его премьер-министром значительно больше, чем Бенямин Нетаньяху. Это означает главным образом не то, что они очень хотят видеть Гади Азенкота, а то, что они очень не хотят видеть Бенямина Нетаньяху. Вот мне кажется, примерно так. Но, с другой стороны, у Гади Азенкота есть проблема. Проблема его заключается в том, что по опросам на сегодняшний день сохраняется та ситуация, которая была раньше, последние, скажем, месяц-полтора. То есть партии, составляющие потенциальную коалицию Гади Азенкота, если нынешние партии оппозиции возглавит он, да, а на сегодняшний день похоже, что это он, так как у него значительно больше всех мандатов в оппозиции, чем у других, я имею в виду. Так вот, если он возглавит правительство, возглавит блок, то ему не хватает 2 или 3 мандатов. С другой стороны, это явление, то вот это вот соотношение не является окончательным. Теперь, Артём, я надеюсь, что я вас не запутаю, если я сейчас немножко займусь арифметикой. Давайте посмотрим, что, собственно говоря, происходит. Есть вот как будто бы 2 армии, которые стоят одна напротив другой, да, вот они выходят и собираются сразиться. У блока Нетаньяху нет шансов выиграть, то есть нет шансов получить 60 и больше мандатов. Поэтому есть 2 сценария. При одном сценарии, как это сегодня выглядит в большинстве опросов, блок, с другой стороны, блок партии оппозиции получает примерно вот эти вот 58 мандатов плюс-минус, да, может 59, не 60, не 61, И тогда возникает вопрос, идет ли Израиль на следующие выборы или создается правительство меньшинства, что может оказаться временным явлением, поскольку потом к нему могут присоединиться какие-то другие партии. И вторая опция, что партия оппозиции получит вместе 61 мандат или даже больше. Давайте посмотрим, а может ли произойти так, что партия оппозиции получит больше 60 мандатов, при том, что в Израиле уже очень четко установились симпатии и антипатии израильтян, и нет, скажем так, перехода избирателей между блоками. Да, такой сценарий может стать реальностью в каком случае? Если произойдет вот что. Во-первых, если явка избирателей на избирательные участки будет высокой. На сегодняшний день расклад такой, чем выше явка избирателей на избирательные участки, тем вероятнее победа партии оппозиции. Вы скажете, почему, а из чего как бы мы это учим, да, из чего мы делаем такой вывод? Очень просто. Это чистая арифметика. Всегда на выборах выигрывает от высокой явки тот, у кого есть большинство. Почему? Потому что чем больше, значит, давайте посмотрим, что происходит, собственно, в Израиле. Чем больше в Израиле, чем больше удельный вес получат арабские партии, тем меньше шансов будет у представителей еврейского большинства создать правительство. То есть, если в предыдущей предвыборной кампании, поскольку еврейское большинство было, просматривалось у блока Нетаньяу, то чем меньше арабских мандатов, тем лучше было бы для блока Нетаньяу, то на сегодняшний день ситуация обратная. Еврейское большинство просматривается у оппозиционных партий, поэтому чем меньше арабских мандатов, тем это выгоднее оппозиционным партиям. Если мы вспомним, то в 2015 году Нетаньяу выиграл выборы, тогда еще его соперником была партия Авуда, и во главе ее стоял нынешний президент Израиля Ицхак Бужи Герцог, потому что Нетаньяу уже в последние часы вышел к избирателям и сказал: «Аравим ноарим лекальпиот». Арабы массами хлынули на избирательные участки. Так вот, на сегодняшний день для того, чтобы помешать, выиграть выборы он не может, но для того, чтобы помешать Гади Айзенкоту выиграть выборы, Нетаньяу нужно, чтобы арабы хлынули массами на избирательные участки. А если этого не произойдет и будет большая явка именно еврейских избирателей, то в этой ситуации, во-первых, что произойдет? Ну, поскольку еврейских избирателей в Израиле больше, чем арабских, да, в этой ситуации, во-первых, вырастет цена мандата. На сегодняшний день цена мандата примерно 40-45 тысяч голосов. Один мандат. Для того, чтобы пройти электоральный барьер, нужно получить 4 мандата. Если явка повысится, то цена может подняться до 50. И что в этой ситуации произойдет? Давайте оставим на секунду Гади Айзенкота и посмотрим, что происходит в коалиции в блоке Нетаньяу. В блоке Нетаньяу у нас есть две ультраортодоксальные партии. Это Ядута Тура и ШАС. И остальные партии – это Ликуд и партии, которые позиционируют себя справа от Ликуда. Это Бен-Гвир, партия Смотрича и партия Винтера. По всем более или менее опросам общественного мнения, Ликуд вместе с партиями Бен-Гвира, Смотрича и Винтера составляет примерно от 35 до 37 мандатов. То есть это как бы общий их пул, да, как говорится, резерв. Теперь давайте посмотрим, как распределяются это 35-37 мандатов. Я думаю, что Бен-Гвир, безусловно, возьмет свои 7, а может быть 8. На сегодняшний день он немножко спустился до 7, может подняться до 8. Значит, давайте, учитывая, что это 30, я сказала 35-37, возьмем для удобного счета 36. Значит, допустим, мы берем 36 мандатов, отнимаем от них 7 или 8 мандатов Бен-Гвира, у нас остается 28-29 мандатов. На эти мандаты претендует Ликуд, партия Смотрича и партия, новая партия, партия Оффера Винтера. Теперь допустим, что Ликуд берет больше 20 мандатов. В этой ситуации не может пройти и партия Смотрич, и партия Винтер. На сегодняшний день обе они проходят в опросах, а Ликуд, допустим, имеет 19. Да, вот в последнем опросе Маарива Ликуд получил 19 мандатов. В других опросах Ликуд имеет 20 или 21, но зато партия Бен-Гвира имеет 6. А в ситуации, если, как я думаю, Бен-Гвир вернется к 7-8, то вопрос такой. Если Ликуд получит 20 мандатов и больше, то одна из партий, либо Смотрич, простите, либо Винтер, не пройдет электорального барьера. Потому что разделить 7 мандатов на 2 вообще невозможно, да, если остается 7. 8 мандатов разделить четко, арифметически так, чтобы каждой партии досталось по 4, в принципе, невозможно. А 9 мандатов

0: при пересчете голосов у оппозиции получается шанс на 60 мандатов и больше. Вот это вот один сценарий. Второй сценарий, вы будете смеяться, но выгоден для Нетаньяу сценарий, при котором резко падает Ликуд. Почему? Потому что если резко падает Ликуд, то обе партии, и партия Смотрича, и партия Винтера, могут пройти электоральный барьер, и тогда блок Нетаньяу может получить свои, там, допустим, 50 или 51 мандат и помешать Гади Азенкоту создать правительство. Я надеюсь, у вас голова не закружилась.
1: Нет-нет, я, знаете, о чем думаю, что есть наверняка в Израиле темы, которые влияют так или иначе на избирателей, как в Соединенных Штатах, вы наверняка знаете,
0: нет таких
1: что...
0: тем, сори.
1: Нет таких тем? А как же там внешняя политика, религиозные вещи какие-то, или там, ну, те же вопросы Газы, Ирана, отношений с Соединенными Штатами?
0: Нет, в Израиле есть очень много тем, которые влияют на избирателей. Но нет сегодня в Израиле ни одной темы, которая бы побудила избирателей перейти из одного блока в другой, и неважно, в какую сторону. Вот такой темы нет, потому что израильтяне уже определились по всем перечисленным вами вопросам и сделали свой выбор. Может быть, допустим, если будет сильно педалироваться там, вопрос безопасности, к примеру, то в этой ситуации в блоке оппозиции больше голосов получит партия Либермана, позиционирующая себя справа, да? Может быть, в этой ситуации больше голосов получит, допустим, партия Винтера, которая позиционирует себя как вот, он боевой генерал, там, такой, да? Может быть. Если там, допустим, перед выборами особый акцент приобретет, и это очень может быть тема 7 октября, да? То тоже это повлияет внутри блоков. Но между блоками израильтяне не ходят. То есть вот нет сегодня большого количества израильтян, которые сидят на заборе и думают, вот
1: то есть такого
0: я...
1: явления, как в Соединенных Штатах, фиолетовые, да, избиратели и фиолетовые штаты, которые там из раза в раз, такого в Израиле практически не существует.
0: Swing state. Swing state. Существует. Да. Но они... дело в том, что поскольку в Израиле-то нет голосования по районам, а голосование индивидуальное, то это не могут никак быть районы, да, у нас не может быть swing state, поскольку у нас нет регионального голосования, это могут быть только группы населения. И да, в Израиле есть группы населения, которые могут голосовать вот то в одну сторону, то в другую, там, но в Израиле же нет и двухпартийной системы, учтите, у нас система там многопартийная. Но на сегодняшний день более или менее есть блок коалиции, блок оппозиции. Так вот, и сегодня нет групп и секторов, которые бы вот так сильно колебались между двумя этими блоками. Нету свинг-сектора, нету свинг-группы. Ее нет. Поэтому
1: вы сказали,
0: задача...
1: Софья, вы сказали, что большое значение сыграет явка избирателей. Как вы оцениваете сейчас, ну вот опять же из ваших слов, я понимаю, что если арабский избиратель придет и проголосует, это победа коалиции, я имею в виду...
0: Усиление коалиции, скажем так.
1: Да, да.
0: Или ослабление оппозиции, да.
1: Да. И в этом случае, вот сейчас вы видите какие-то действия, допустим, партии, мобилизации, да, избирателя, чтобы как можно большее количество пришло или, наоборот, не пришло?
0: Смотрите, понятно, что, например, вот поскольку мы с вами говорим сейчас о том, что нет, в общем-то, нет практически больших групп населения, которые ходят между блоками, нет вот так в Израиле, вот у вас называется swing state, а в Израиле называется плавающие голоса. Так вот, плавающих голосов в Израиле практически нет. Поэтому каждая сторона ставит целью вывести как можно больше своих избирателей на избирательные участки. И на прошлых выборах Нетаньяу сумел практически полностью мобилизовать всех избирателей Ликуда и их вывести. На этот раз ему это будет гораздо труднее, потому что 7 октября, потому что была очень неудачная каденция. С другой стороны, на прошлых выборах был низкий... процент, низкий уровень, да, голосования среди избирателей оппозиции.

0: поскольку правительство пало, люди были разочарованы. Вот, там было создано правительство Беннета Лапида, а вот оно не продержалось, ой, ничего не получится все равно, и не хотели голосовать. То есть сейчас в этом плане ситуация не обратная, то есть сейчас больше драйва, скажем так, больше активности проявляет оппозиция, чем коалиция, но тогда это, надо сказать, местами не менялись, да, это тоже была другая ситуация. Вот, и в этой, и при этом раскладе, я думаю, знаете, что определит исход выборов? А мы говорили с вами о том, что Нетаньяху выиграть эти выборы не может. То есть блок Нетаньяху не может взять 60 и 61. Вопрос только в том, смогут ли взять 60 или 61 оппозиционные партии. То есть реально Нетаньяху ведет кампанию не «дайте мне победить, и я возглавлю правительство», а «дайте сделать так, чтобы я мог блокировать создание другого правительства». Так вот. Я думаю, что решит исход выборов судьба маленьких партий. Какие-то маленькие партии. Это, если мы посмотрим на коалицию, это партия Смотрича и Винтера, которая ходит вокруг электорального барьера. Если одна из них падает, а вероятность этого очень велика, то это усилит оппозицию. Если при каком-то раскладе, я не думаю, что это произойдет, упадут обе, я не думаю, что это произойдет, то это еще больше усилит оппозицию. А пройти они могут вместе, как мы уже с вами посчитали, только в том случае, если сильно падает Ликуд. Нетаньяху как бы не может же сделать так, чтобы сильно падал Ликуд. Это не, ну, вот как он будет вести кампанию? Говорит, не голосуйте за меня, голосуйте за Смотрича и Винтера. Наоборот, он говорит, не голосуйте за Винтера. Теперь, кто у нас есть с другой стороны? Есть партия Ярона Зелихи, так называемая экономическая партия, к которой присоединился Юаз Гендель, создавший партию милуимников, партия резервистов, то есть милуимников распалась. Часть ее пошла к Гаде Азенкоту в список, а часть, то есть Юаз Гендель, пошел к Ярону Зелихе. Да, вот у меня и собака высказывает свое мнение по этому поводу, что она хочет сказать, не пройдет эта партия, не пройдет. Если партии Смотрича и Винтера ходят, как я уже сказала, вокруг электорального барьера, сейчас обе проходят, там одна, может быть, потом чуть-чуть ниже, другая чуть-чуть выше, то партия Ярона Зелихи к нему даже не приближается. И вопрос поэтому на сегодняшний день не в том, пройдет она или не пройдет электоральный барьер, а в том, сколько голосов она сожжет. Вот примерно так. Теперь держитесь крепко, я вам скажу очень забавную вещь. А знаете, что еще может произойти, чего сегодня никто не ожидает? Только держитесь крепко, может не пройти электорального барьера партия РАМ. Это вот есть две арабские партии, да, один черный, другой белый, да, одни вот совсем антиизраильские, и более прагматичная партия РАМ, прагматичная партия Мансура Аббаса, который в свое время хотел ввести в коалицию Нетаньяху, потом вел в коалицию Беннет, и которая сегодня взяла еврейского депутата. Это Йоав Сигалович. Так вот, может случиться так, как бы не гарантирует, да, но теоретически может такое произойти, что может арабским избирателям не понравиться еврей Сигалович. Не все они оценят хитрые политические хитросплетения лидера партии Мансура Аббаса. И если партия РАМ не пройдет электоральную барьеру, то это будет большой электоральный подарок для кого? Для оппозиции. Понятно, почему. Потому что мы если говорили, мы... чем меньше арабских мандатов в Кнессете, тем больше мандатов оппозиции. Да. Теперь,
1: если мы поговорим о религиозных также течениях, да, вот в политической системе сейчас, как это все отражается на предвыборной кампании?
0: Религиозное течение. В Израиле есть два сектора. Это ультраортодоксальный сектор и вязаный сектор. Ко второму я отношусь сама. Ультраортодоксы, они примерно по количеству одинаковы. По численности, да? Ультраортодоксальных партий есть две. Это Ядута Тура и ШАС. На самом деле вы скажете, ну как же так? Ведь за ШАС голосуют и такие вот традиционалисты, да, масуртиим, то есть... Те сефарды, которые не являются харидим, даже, собственно, ортодоксами не являются. Давайте сразу разберемся. Есть харидим и есть ортодоксы. Да? Все тигры, они из семейства кошачьих, но не все тигры кошки. Есть тигры, которые не кошки. Так вот, и не все кошки тигры. То есть, нет, простите, кошки... Нет, простите, я все перепутала в анатомии. Так вот, все тигры из семейства кошачьих, но далеко не все кошки являются тиграми. О, так вот, все ультраортодоксы являются ортодоксами, но далеко не все ортодоксы являются ультра. То есть есть большое количество ортодоксов, которые не харидим. Ультра – это харидим. А американский зритель, конечно, знаком с понятием «модерн ортодокс». В Америке вот есть такие «модерн ортодокс». Это современные ортодоксальные евреи. Они работают, они в хай-теке. Их там жены красивые, современно одеваются. В общем, они там живут более-менее современной жизнью. Но в субботу они все, ну, во-первых, они едят кошерную еду, во-вторых, они в субботу отключают компьютер, телефон и все такое прочее. Вот это вот Modern Orthodox. В Израиле параллель Modern Orthodox – это вязаный сектор, вязаные кипы. Если вот по какой-то причине вы захотите со мной поговорить, когда у нас в Израиле суббота, то у нас ничего не получится, потому что у меня будет отключен телефон и компьютер. Но чем отличаются вязаные кипы? Да, вязаные кипы служат в армии, работают и не относятся, как я уже сказала, к ультраортодоксальному сектору, при том, что они ортодоксы. То есть есть харидим, их представляют Ядута Тора, еврейство Торы, и ШАС. И несмотря на то, что в ШАС есть много избирателей, которые даже не ортодоксы, а просто любят традицию, да, но ядро этой партии составляет 2 или 3 ультраортодоксальных сефардских мандата, и Арье Дери взял четкий курс на антисионизм против призыва в армию, и поэтому ШАС начала терять мандаты и спустилась до 7. Вот это вот у нас на сегодняшний день партия Ядут Атура и ШАС. Партия еврейства Торы состоит из нескольких блоков, да, но мы сейчас на этом не будем подробно останавливаться, может быть, в другой раз. Или если хотите, то можем. Значит, это ультраортодоксы. Есть 2 маленькие ультраортодоксальные новые партии. Одна черная, другая белая. Я не шучу. Одна партия так и называется черная, черный цвет. Это партия, которая еще хочет быть святее Папы Римского. И говорят, мы партия, которая будем, наша главная цель, это чтобы не было никакого призыва, никаких ультраортодоксов, учатся они в Ешиве, не учатся, неважно. Вот, есть такая партия. А с другой стороны, есть партия, как я выразилась, белая, это партия Моти Лайтнера, партия работающих харидим, работающих ультраортодоксов, их мало, они не проходят электорального барьера, но вот, на мой взгляд, такая симпатичная очень партия, но шансов у нее, к сожалению, нет. Теперь есть вязаные кипы. Вязаные кипы делятся на несколько групп. Особняком среди вязаных кип стоит направление Харедита Тилауми, хардальники, то есть более крайние. Более крайние и не в политическом, может быть, в политическом тоже, но главным образом в религиозном смысле. Вот это избиратели партии Смотрича. А есть религиозные вязаные кипы, которые не относятся к этому более крайнему флангу, и они разбросаны по всем партиям. Примерно мандат находится в Ликуде. Вот сколько кто-то находится у Бен-Гвира. Какие-то мандаты находятся в оппозиции. Например?
1: И тем не менее, вот насколько я так понимаю, харидимные партии – это все-таки опора коалиции Нетаньяху. И как вы обозначили вопрос о служении в армии, этот вопрос мы и раньше тоже с вами обсуждали, это серьезный вопрос. И ведь Нетаньяху мог бы решить, наверное, эту проблему или нет?
0: Нет, а как бы он мог ее решить? Дело в том, что он не может, то есть для того, чтобы принять закон об освобождении ультраортодоксов от призыва, он должен, то есть, собственно, он не может сделать так. То есть для того, чтобы принять этот закон, он должен пойти на противостояние, на очень острое противостояние с богатцем, да, высший суд справедливости, не путать с Верховным судом апелляционной инстанции, хотя судьи там сидят те же, но это две разные инстанции. Так вот, богатц никак не может утвердить закон о непризыве ультраортодоксов, в какой бы форме КНЕСТ его не принял. Потому что закон о непризыве ультраортодоксов, в какой бы форме КНЕСТ его не принял, это закон, увековечивающий официально чудовищную несправедливость. Вот у меня сын только сегодня вернулся из армии. Почему, между прочим, а он ученик военной ешивы. Так называемый ешиват эсдер. И почему, например, он должен служить в армии, а его ровесник не должен? Почему светский гражданин Израиля должен служить в армии, а его ультраортодоксальный ровесник не должен? Невозможно принять закон, который объяснит это богатцу. Дальше, что происходит, если будет принят такой закон? Это не значит, что завтра богатец возьмет и скажет: «Ой, ребят, что-то вы за такой несправедливый закон приняли, давайте мы его отменим». Нет. Но просто найдется достаточно организаций, которые подадут апелляцию против этого закона. Я сама с удовольствием присоединюсь к одной из них, как мать солдата. И эти апелляции гарантированно будут приняты, потому что закон чудовищно несправедлив. Нет на самом деле ни одного аргумента, который мог бы в этой ситуации даже простой логикой убедить кого-то в необходимости принять такой закон. Единственная необходимость принятия такого закона – политическая. Есть в Израиле достаточное количество избирателей, которые говорят: да, это очень плохой закон, он несправедливый, но мы согласны с этим смириться для того, чтобы правил блок Нетаньяу. Но, во-первых, их не большинство, и даже в самом блоке Нетаньяу есть избиратели, которым это не нравится. Во-вторых, это же для богатца никак не аргумент, поэтому Нетаньяу не может этого закона принять. То есть принять-то он может, но богатство его отменит.
1: Софи, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это была адвокат и публицист София Рон-Мария. Спасибо большое.
0: Спасибо, Артем.
1: На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
2: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
3: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
4: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
5: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
6: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
7: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
8: Я Элла Залкин.
6: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
7: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
9: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните. Госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
10: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
11: Это «Пульс дня по скриптум». Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.

0: Отсутствие желания заниматься привычной деятельностью, плохое настроение, апатия, недовольство собой и своей профессией – так обычно проявляется эмоциональное выгорание. Человек может достаточно остро реагировать на то, что ранее его не задевало, испытывать постоянную усталость и разочарование в жизни. Нередко мы сталкиваемся с этим состоянием после длинных праздников или отпуска. Что делать, если проблема накрыла с головой? Попробуем разобраться. Эмоциональное выгорание – это физическое и эмоциональное истощение организма, когда больше нет сил и желания выполнять свои рабочие обязанности. Хочется все бросить, на все плюнуть и уволиться, потому что энергия и ресурсы на нуле. С подобным состоянием сталкиваются многие люди, поэтому это явление стало чуть ли не массовым. На это есть ряд причин, и пандемия – одна из них. Многие пересмотрели внушительное количество собственных базовых ценностей и в результате по-другому начали воспринимать сам процесс работы. Главное понять, что подходит лично вам и позволяет вовремя восполнять ресурсы. Есть три варианта – деятельность в офисе, пресловутая удаленка или гибридная форма, то бишь смешанная. Частая причина эмоционального выгорания – отношения между коллегами. Если атмосфера конфликтная и сослуживцы плетут интриги, работать становится максимально сложно. На фоне всего этого у вас будет подсознательно накапливаться сопротивление. Вы будете стараться сдерживать себя, не делиться мыслями и идеями, бояться предложить варианты выполнения работы. Это приводит к истощению и неудовлетворенности. В мае 2019 года Всемирная организация здравоохранения описала признаки синдрома эмоционального выгорания. Его определяют как чувство истощения энергии, увеличение умственной дистанции от работы, циничное или негативное отношение к работе, а также падение профессиональной производительности. Первым термин «эмоциональное выгорание» от слова «burnout» ввел психиатр Герберт Фрейденбергер в 1974 году. Одним из ведущих современных исследователей проблемы выгорания является Кристина Маслах, профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли. По классификации выгорание напрямую связано с постоянной деятельностью. Именно это отличает синдром от других эмоциональных изменений. К слову, эмоциональное выгорание не диагноз и уж тем более не приговор. Синдром определяют как феномен, вызванный длительным стрессом. Это фактор, который может влиять на развитие заболевания, но самым не является. Общественные опросы показывают, что о выгорании беспокоятся и работодатели, и сотрудники. По данным исследования, 23% трудящихся чувствуют себя в состоянии выгорания часто или постоянно. Опрос руководителей кадровых служб HR в 2017 показал, что так называемые HR-ы называют выгорание эпидемией или кризисом, который имеет массовое значение. Но не все эксперты признают сам факт существования такого синдрома, а те, кто поддерживает идею, указывают на растущее количество эмоциональных расстройств, к которым относят и эмоциональное выгорание. Сторонники существования синдрома считают, что современный мир неизбежно создает условия для выгорания. Офисные работники проводят за экраном по 8-10 часов в день, люди меньше общаются лично, пользуясь для этого соцсетями и мессенджерами. Поток поступающей информации постоянно растет. Человеку трудно справляться с таким давлением. Выгорание – естественные последствия этого, говорят эксперты. Есть внешние и внутренние факторы, которые могут привести к выгоранию. Например, условия работы относятся к внешним. Внутренние факторы – это установки, модели поведения, черты характера и убеждения, которыми человек руководствуется в своих решениях. Внешние условия могут повлиять, когда у человека уже есть внутренние предпосылки для выгорания. Стресс больших городов и культ успешности создают сильное давление на современного человека. С одной стороны, люди в больших городах сейчас испытывают много стресса. С другой, есть современный тренд на то, что нужно постоянно и во всем себя сильно мотивировать. Это двойной удар по человеку. Он постоянно находится в зажиме. Отследить первые признаки выгорания бывает сложно, так как состояние меняется постепенно. Из-за внутренних факторов человек продолжает терпеть ситуацию, где его все не устраивает. В состоянии выгорания он входит плавно. По своей структуре это движение похоже на спираль. Раньше понятие выгорания применяли только к тем, кто работает в сферах, где приходится много общаться с людьми. Сейчас его относят к любой деятельности. Выгореть можно и от домашних дел, как говорится. У человека с эмоциональным выгоранием есть тревожные мысли. Они касаются, например, возможных неудач на работе. «Я не справляюсь», «У меня не получится» из этой серии. Будущее представляется как неясное, размытое, тревожное. В нем все будет хуже, чем сейчас. Физическая усталость тоже возможна. Человек начинает чаще болеть, потому что тело пытается отдохнуть. Выгорание очень схоже с депрессией. Иногда усталость – это просто усталость, говорят психологи. Но если состояние повторяется и человек замечает много изменений, характерных для выгорания, стоит попытаться помочь себе. Жизнь всегда подкидывает стрессы, важно то, как человек будет их преодолевать. В самом по себе выгорании нет ничего плохого. Это организм бьет тревогу, сообщает, что в жизни что-то идет не так. Не стоит стараться срочно ликвидировать признаки выгорания, только чтобы продолжать работать в том же ритме. Наоборот, это сигнальная система, которая говорит о необходимости изменений. Предлагаем вам тест на эмоциональное выгорание. Если вы отметили в этом списке больше 5 пунктов, стоит поменять режим работы и отдыха или обратиться за помощью к специалистам. Итак, вы постоянно чувствуете себя уставшим, не можете сконцентрироваться, стали хуже работать, все время чем-то заняты, но нет ощущения пользы от сделанного. Вы постоянно чем-то недовольны, легко раздражаетесь, вам сложно начать что-то делать. Хуже питаетесь, чаще употребляете алкоголь. Вы перестали заботиться о себе, ухудшилось здоровье. С приходом интернета в жизнь человека уровень тревожности по поводу собственного места в жизни повысился. Смотря на образ жизни других, люди забывают, что видят только специально выбранный фрагмент жизни. С определенным акцентом. Например, солнечное фото на природе и надпись, мол, сегодня написала 10 страниц своей будущей книги. И мгновенно вы испытываете неприятное чувство гонки, а я, мол, сегодня ничего не написала. Мы постоянно проигрываем, хотя на самом деле гонки не существует. Подверженными выгоранию в нулевые считались в первую очередь работники, много взаимодействующие с другими людьми. Учителя, соцработники, а также представители креативных профессий, работающие в сфере рекламы, радио, телевидения, массовых коммуникаций, культуры. Сегодня же труд в самых разных областях связывается с риском выгорания. По словам экспертов, нужно рассматривать этот феномен как проблему компаний, а не отдельно взятых людей. Усталость и отсутствие мотивации – это не самые страшные последствия эмоционального выгорания. По данным исследователей, хронический стресс, который встречается у людей с синдромом выгорания, отрицательно сказывается на навыках мышления и общения, а также перегружает нашу нейроэндокринную систему. А со временем последствия выгорания могут привести к проблемам с памятью, вниманием и эмоциями. Во время одного исследования было обнаружено, что у тех, кто столкнулся с эмоциональным выгоранием, ускоряется истончение префронтальной коры головного мозга, отдела, ответственного за когнитивную деятельность, хотя кора истончается естественным образом в процессе старения. У тех, кто испытывал эмоциональное выгорание, эффект был выражен более заметно. Риску подвергается не только мозг. По данным еще одного исследования, выгорание значительно увеличивает вероятность развития коронарной недостаточности. Психологи советуют поискать способы снизить загруженность на работе, делегировать часть обязанностей, чаще говорить «нет» и записывать, что вызывает у вас стресс. Кроме того, нужно снова учиться отдыхать и получать удовольствие от жизни.
1: Таким был этот день. Как его увидели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.
2: Не переключайтесь, вы на правильном канале.
3: Самый яркий концерт сезона. Нуца и музыканты-виртуозы.

0: Я приветствую вас, уважаемые зрители. В эфире вечерний выпуск новостей. Сегодня в студии работаю для вас я, Наталья Быстрицкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем.
1: Нью-Йорк готовится к усиленным мерам безопасности и серьезным ограничениям движения в связи с началом на следующей неделе заседания Генассамблеи. Власти ожидают усиленное присутствие полиции, работу антитеррористических и антидроновых подразделений, а также ежедневные протесты. При этом конкретных достоверных угроз не выявлено. Главные проблемы для жителей Манхэттена связаны с кортежами мировых лидеров и перекрытиями улиц. Секретная служба будет сопровождать до 200 высокопоставленных гостей. В числе основных ограничений – перекрытие 1-й Эвеню между 41-й и 48-й стрит, а также отдельных участков 44-й и 47-й улиц между 1-й и 2-й Эвеню. Кроме того, до 9 часов вечера ежедневно будет закрыт съезд с FDR Drive на 42-й улице. В районе ООН также вводятся воздушные ограничения, распространяющиеся в том числе на дроны. Главные мероприятия пройдут в штаб-квартире организации. Общие прения состоятся с 22 по 28 сентября. Неделя высокого уровня пройдет в момент, когда способность государств действовать сообща все чаще подвергается испытанию от продолжающихся войн до климатического кризиса и растущего экономического неравенства. 81-я сессия станет также последней, которая начнется при Антонио Гутерреше. Его второй и последний пятилетний срок полномочий завершится 31 декабря. Процесс выбора преемника уже идет. Согласно уставу, генсек назначается по рекомендации Совбеза. Новый генеральный секретарь вступит в должность 1 января 2027 года. Он возглавит организацию в период войн, геополитических разногласий и финансовых трудностей. Уоррен Баффет уходит с поста председателя совета директоров Berkshire Hathaway, который он занимал с 1970 года. Освободившееся место займет его сын Хавард. Баффет-старший при этом не уходит из совета директоров и вообще на пенсию не собирается. Его состояние составляет 144 миллиарда. Он один из самых богатых людей в мире. Баффет – живое пособие для нескольких поколений финансистов. Интересный факт. Он может позволить себе питаться каждый день в мишленовских ресторанах и иметь целый штат личных поваров, но предпочитает в невероятных количествах поглощать фастфуд, мороженое и колу. Баффет говорит, что на четверть состоит из газировки. Быстрые углеводы он нередко дополняет наггетсами, бургерами и чизкейком. В одном из интервью Баффет признался, что до сих пор пользуется раскладным телефоном Nokia. По его словам, он ничего не выбрасывает, если это работает или можно починить. При этом Баффет является одним из крупнейших акционеров Apple, владеет долей в 6%. Когда его спрашивают, чем он любит заниматься в свободное время, он говорит, что около 80% времени посвящает чтению. Однажды Баффет признался, благодаря чему добился успеха в инвестициях. Он просто показал на ряды книжных полок в своем доме и сказал: «Читайте книги каждый день, страниц по 500. Именно так и работает знание. Оно постепенно накапливается, подобно процентам по вкладу». Баффет получил контроль над Berkshire Hathaway в 1965 году, когда она была производителем текстиля. За 60 лет Баффет превратил, казалось бы, провальную текстильную компанию в конгломерат, найдя для покупки другие предприятия и акции, которые продавались дешевле, чем стоили. Его успех сделал его иконой Уолл-стрит и принес ему прозвище «Оракул из Омахи» – отсылка к городу в Небраске, где инвестор родился и жил. В прошлом году Баффет предупредил о серьезных глобальных последствиях торговых тарифов президента Трампа, заявив, цитата, «торговля не должна быть оружием». Это повысит риск глобальной нестабильности и разозлит остальной мир. И хотя он считает, что лучше всего, чтобы торговля была сбалансирована, по его мнению, Трамп не совсем правильно поступил, введя широкомасштабные надбавки. Сам действующий президент убежден, что лучше Баффета знает, что делает. И вообще, Уоррен, ты не прав. Трэвис Келси, игрок клуба Национальной футбольной лиги Канзас Сити Чифс и муж певицы Тейлор Свифт, оказался одной из жертв многомиллионной финансовой пирамиды. Главу Лохотрона Сиддхарта Дживахара на этой неделе приговорили к 11 годам лишения свободы. Пострадавшие, а их более 64, вложили деньги в венчурный фонд техасской инвестиционной компании Swift Ark Capital LLC. Дживахар, управлявший структурой с 2016 по 2023 год, привлек более 35 миллионов долларов, сообщил во вторник Департамент юстиции. Фактически мошенник инвестировал лишь около 10 миллионов, причем большую часть этой суммы вложил в акции «Филипп Моррис Пакистан». Когда их стоимость снизилась, Дживахар не сообщил об убытках и на голубом глазу утверждал, что вложения принесут прибыль. МММ на его фоне нервно курит в сторонке. По данным следствия, деньги новых инвесторов аферист использовал для выплат предыдущим клиентам, а также тратил их на супер-роскошный образ жизни. При этом находился в Америке нелегально. После предъявления обвинений Дживахар препятствовал расследованию. Утверждается, что он убеждал одного из потерпевших дать FBI показания в его пользу, предоставлял неверную информацию о своем иммиграционном статусе и финансовом положении, а также просил сестру дистанционно удалить данные с его телефона. В январе этого года он признал себя виновным по трем эпизодам мошенничества с использованием электронных средств связи. Федеральный суд приговорил его к 11 годам тюрьмы и обязал выплатить пострадавшим 30 миллионов в качестве компенсации ущерба. Имя Келси прозвучало во время оглашения приговора среди других жертв финансовой пирамиды. Точная сумма, которую футболист потерял, не раскрывается. Ким Кардашьян призналась, что была госпитализирована из-за болезни пищевода. Об этом она сообщила в трейлере нового сезона семейного реалити. 45-летнюю женщину госпитализировали и диагностировали эзофагит – заболевание пищевода, которое сопровождается отеком и воспалением. Если его не лечить, он может превратиться в злокачественную опухоль. Именно от рака пищевода в 2003-м умер отец Ким Роберт. Ему было 59 лет. Он работал адвокатом с Крис Дженнер. Они поженились в 1978 году и расстались в 1991 из-за измен Крис. В браке родились три дочери – Кортни, Ким и Хлои, и сын – Роберт-младший. В 2019 году Кардашьяны открыли Центр здоровья пищевода при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Мадонна откроет MTV Video Music Awards впервые за 23 года. Последний раз поп-королева пела вживую на церемонии награждения в 2003-м. Тогда она вместе с Бритни Спирс, Кристиной Агилерой и Мисси Эллиот открывала мероприятие. Они исполнили хиты «Hollywood», «Like a Virgin» и «Passenger». В этом году MTV VMA пройдет 27 сентября в Лос-Анджелесе. Вести церемонию будет рэпер Snoop Dogg. Когда-то давным-давно продюсеры говорили: «Если ты поешь, но еще не выступал на наградах MTV, считай, что ты не состоялся как певец». Но все изменилось с приходом стриминговых платформ, а срастание MTV как средство массовой информации с политическим истеблишментом было неизбежным. Канал постепенно терял вкус к провокации, суровая рука цензора чувствовалась во всем. Но, судя по всему, MTV скорее жив, чем мертв.
0: Пока это все новости к данному часу. Мы прервемся на небольшую рекламу, после чего вернемся в студию. Я, Наталья Быстрицкая, продолжу знакомить вас с главными событиями дня. Оставайтесь на РТН.
2: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
3: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
2: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
4: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
5: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
0: А я напоминаю нашим зрителям, в эфире вечерний выпуск новостей. В студии сегодня для вас работаю я, Наталья Быстрицкая. Знакомлю вас с главными событиями дня. Мы продолжаем.
1: До промежуточных выборов остается несколько недель. В ряде штатов досрочное голосование уже началось. В пятницу избирательный процесс стартовал в Вирджинии. Он продлится до 31 октября. Проголосовать можно по будням, в некоторых округах по субботам включительно. Регистрация избирателей и обновление регистрационных данных продлятся до 23 октября. Также до этой даты необходимо подать заявление на голосование по почте. Наиболее сложная гонка в Mother of States в текущем избирательном цикле – Палата представителей. Демократы рассчитывают побороться за два мандата в первом и втором округах. В первом округе преимущество пока сохраняют республиканцы, тогда как аналитики Inside Elections относят гонку во втором округе к категории выборов без явного фаворита. Во втором округе действующий член Палаты представителей от республиканской партии Джен Кигганс, баллотирующийся на новый срок, ведет практически равную борьбу с кандидатом от демократов Элейн Лурией. В Южной Дакоте, Миннесоте и Айдахо, начиная с пятницы, избиратели могут запросить бюллетень для заочного голосования. Early voting в Миннесоте начнется 16 октября, в Айдахо – 13. В Иллинойсе процесс стартует 24 сентября, за 40 дней до дня Х. На этой неделе Верховный суд отклонил попытку президента Трампа ограничить голосование по почте. Хозяин Белого дома неоднократно заявлял, что почтовое голосование является коррумпированным и антидемократичным способом волеизъявления, а также утверждал, что США – единственная страна, где допускается эта форма подачи бюллетеней. Несмотря на критику выборов по почте, президент сам неоднократно подавал бюллетени этим способом во Флориде, где зарегистрирован. Занимающиеся защитой избирательных прав организации в этом году рекомендуют отправлять бюллетени заранее. В частности, это связано с опасениями, что недавние изменения в работе USPS могут привести к задержкам при обработке данных и проставлении почтовых штемпелей. В Техасе арестовали миграционного адвоката. Ее обвиняют в обмане клиентов. 44-летняя Алла Нововейский из Хьюстона брала с людей деньги за помощь в получении рабочих виз и изменении статуса, но по версии следствия либо вообще не подавала документы, либо предоставляла иммиграционным властям неполные данные. Прокуроры предъявили женщине обвинения в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Чтобы клиенты думали, что их дела находятся в процессе рассмотрения, Нововейский шла на хитрость. По версии следствия, она предоставляла им поддельные документы и регистрационные номера чужих, но активных иммиграционных кейсов. Таким образом, люди были уверены, что их заявление находится на рассмотрении в USCIS и продолжали ждать. Адвокат специализируется на бизнес-иммиграции, а также консультирует по вопросам корпоративного управления. Власти заявляют, что любой, кто мог стать жертвой действий Нововейски, может связаться с офисом констебля по телефону 713-755-5200. Если вину недобросовестного лоера докажут, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, ее могут обязать выплатить штраф в размере до 250 тысяч долларов. Мошенники часто пользуются уязвимостью и недостатком информации у иммигрантов, подчеркивают эксперты. В Израиле на фоне скандала вокруг фильма «НАЗА» все интенсивнее разгораются споры о юридических механизмах, которые могли бы применяться для лишения израильского гражданства за очернение страны. В документальной ленте, получившей приз Венецианского кинофестиваля, авторы утверждают, что Цааль использовал систему искусственного интеллекта для нанесения ударов в Газе, приводивших к сопутствующему ущербу среди мирного населения. Накануне премьер-министр Бенямин Нетаньяху заявил, что намерен внести два законопроекта, предусматривающие наказание для тех, кто порочит израильских военнослужащих. Первый законопроект предусматривает возможность лишения израильского гражданства, второе – увеличение штрафов с тех, кого признали виновными в клевете. Помимо режиссеров Дока Юваля Абрахама и Рахель Шор, Биби также упомянул среди потенциальных подсудимых лидера левого израильского движения «Демократы» Яира Галана и бывшего главного военного прокурора Ифат Тамер Ярушалми. Премьер заявил, что рассчитывает на поддержку всех правых партий. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что инициатива о лишении гражданства не имеет никаких шансов. На практике эта мера применяется крайне редко. В 2022 году Верховный суд постановил, что государство вправе лишать гражданства лиц, осужденных за теракты или действия, квалифицируемые как госизмена. К слову, сам фильм Герцог назвал позором. По мнению президента, основная ответственность за это лежит на героях ленты, предполагаемых военных и сотрудников разведки, которые дали анонимное интервью. Ни личность героев, ни подлинность их службы в Цааль проверить невозможно. В фильме также проводится параллель между мирной жизнью в Тель-Авиве, где снималась картина, и ужасами в находящемся под обстрелами Газе. Но нет ни слова о событиях 7 октября, после которых Израиль начал войну. Израильская певица Сарит Хадад дала первый в своей карьере сольный концерт в парке Яркон в Тель-Авиве. Шоу было посвящено 30-летию музыкальной карьеры исполнительницы. В программу вошли песни разных периодов творчества. Среди приглашенных гостей были Шариф, Саблиминал и Ацель. Шарифом Хадад исполнила «Шалом Хавер» – песню из дебютного альбома «Ницот Сахаим», вышедшего в 1995 году. Саблиминал и Ацель вместе с Хадад исполнили «Асот». Одним из наиболее заметных эпизодов шоу стало появление на сцене 9-летней дочери певицы Нои. Она танцевала рядом с матерью во время исполнения «Хелик Мимени» в переводе с иврита «Моя кровинушка», написанный Хадад. После...
7: В Нью-Йорке 4 часа утра.
8: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья! С этих драматических аккордов мы начали сегодня программу. Я не думаю, что некоторые из вас узнали эту музыку. Она редко исполняется, хотя незаслуженно. Ее надо играть и слушать много. Это Гайдн. Месса, которая была написана в 1798 году и называлась поначалу «Месса для беспокойного времени». Но тут надо сказать об исторической причине этого. Время действительно там, где жил Гайдн, было беспокойное, потому что Австрия находилась под большой угрозой со стороны наполеоновских войск. Когда месса была закончена и уже готовилась к премьере, то буквально накануне премьеры стало известно, что адмирал Нельсон разбил наполеоновскую армию, которая грозила там флот наполеоновский в Английском канале или проливе, заливе, не знаю, как называется. В общем, разбил. И таким образом угроза непосредственная в тот момент миновала. Поэтому Гайдн переименовал эту ораторию или мессу «Месса лорда Нельсона». Под этим названием она известна и будет исполняться завтра, 17 сентября, в Алистайле-холле. Исполнители очень хороший оркестр старинной музыки, играющий на инструментах времен Гайдна, Моцарта и Бетховена. Он называется «Нью-Йорк Классикал Оркестра». И у них уже второй год идет цикл, посвященный Бетховену, потому что 200-летие со дня рождения Бетховена. И это очень важная дата, и все симфонии Бетховена будут звучать на старинных инструментах времен Бетховена, но кроме симфонии и других симфонических произведений Бетховена, в программу входят произведения композиторов, которые с Бетховеном были связаны. А Гайдн был самым непосредственным образом связан с Бетховеном. Он был одним из его педагогов, он был его учителем. Другое дело, что у них были сложные отношения, но мы в это погружаться не будем, потому что в этой же программе, кроме мессы 1798 года Гайдна, будет исполняться первая симфония Бетховена, написанная примерно в это время. Так что замечательный совершенно концерт 17 сентября завтра в Алистайле-холле, который находится в Линкольн-центре. Если вы наберете или Алистайле-холл, или наберете Нью-Йорк Классикал Оркестра, то посмотрите, как там с билетами. Зал достаточно большой. Я надеюсь, что билеты вам достанутся. Программа очень и очень приятная. Сейчас короткое объявление для тех, кто собрался на концерты Берлинской филармонии. В программе, это будет в октябре, конечно, в Карнеги-холле. Как известно, в одной из программ, которую повторять должны были дважды, должен был участвовать Даниил Трифонов в первом концерте Брамса. Но еще летом Даниил Трифонов повредил руку. Какая точно травма, мы не знаем, но мы знаем, что она продолжается, и из-за нее ему пришлось отменить очень престижные выступления с оркестром Берлинской филармонии. Но замена будет очень неплохая. Один из моих любимых пианистов – Викингур Олафсон. Напоминаю, что оркестр Берлинской филармонии будет в Карнеги-холле выступать 8 числа с программой итальянской музыки, где будет музыка от Торино Респиги симфоническая, а также арии из опер Пуччини и Верди. В исполнении Йонаса Кауфмана, который тоже любит отменять, но в данном случае, по-моему, он не собирается отменять свое выступление, и мы его очень ждем. Это будет открытие 8 октября. Потом 9
И 11 октября будет одна и та же программа с первым концертом Брамса фортепианным и, как я уже сказала, Викингуром Олафсоном и Рихард Штраус. По-моему, если не ошибаюсь, так говорил Заратустра. Ну, немецкая музыка, Берлинская филармония, понятное дело. И будет еще одна очень интересная программа в субботу, 9 сентября. Нет, 10. 10 сентября. Там будет Петр Ильич Чайковский. А более подробно мы поговорим ближе к концерту. В любом случае, я, друзья, советую вам покупать билеты, сколько бы они ни стоили. Берлинская филармония – это уникальный коллектив. Я надеюсь, что многие из вас посмотрели документальный фильм с участием про Кирилла Петренко, без его особого участия, но про Кирилла Петренко, и поняли, если вы его не слышали еще никогда, какой это замечательный музыкант. Ну что ж, а мы с вами сейчас как раз посмотрим музыкантов и послушаем музыкантов оркестра Берлинской филармонии и Кирилла Петренко, но в совсем другом репертуаре. Это 4-я симфония Малера в варианте для камерного оркестра. Из всех симфоний Малера 4-я самая маленькая, компактная и по составу оркестра тоже не такая густонасыщенная, как, скажем, 3-я. Или 2-я. А поэтому во времена пандемии начали исполнять вот такой камерный вариант, который был, кстати, создан еще раньше. Вот давайте мы послушаем фрагмент, а потом я скажу еще и почему мы это слушаем. Поехали.

друзья, если вы хотите послушать эту музыку вживую, то я вас приглашаю в Украинский институт Америки. Это угол 79-й улицы и 5-й авеню. И там в эту субботу, 19 сентября, начинается очередная серия концертов «Музыка в институте». Это очень давняя серия, она существует более 30 лет, и там обычно очень хорошие музыканты, далеко не только украинские. Сейчас руководит всей этой серией очень хорошая скрипачка Соломея Иванькив, и она будет играть в этом концерте. Она будет играть концерт Мендельсона скрипичный с камерным оркестром Новой Англии. Будет фрагмент четвертой части четвертой симфонии Малера. И будет несколько произведений сегодняшних украинских композиторов. Повторяю, это 19 сентября в эту субботу вечером. Для того, чтобы узнать, как туда попасть, надо зарегистрироваться, надо пойти на сайт Украинского института uia.org, Ukrainian Institute of America.org. Пойдите посмотрите.

отправимся в кино. Потому что идет очень интересный фильм сейчас. Он уже идет в кинотеатре «Анжелика Фильм Центр». И потом с 18 числа он будет идти в Лос-Анджелесе и во многих других больших городах Америки. Если вы увидите название этого фильма на какой-то киноафише, то посмотрите его. Это документальный фильм, который сделал Сэм Грин. Сэм Грин довольно известный в Америке кинорежиссер, дважды номинированный на «Оскар» за свои предыдущие работы. И в данном случае он еще сравнительно молодой человек, но уже 10 лет, как он занимается таким киноисследованием темы старости и смерти. Тема очень актуальная, потому что, как мы знаем с вами по себе, мы моложе не становимся. Но кроме этого, сейчас люди буквально становятся одержимы длительностью жизни. Прожить долго, быть здоровым, быть энергичным, работать или отдыхать. Но, во всяком случае, жить долго и хорошо. И погоня эта за годами выливается в погоню за рекордом Гиннесса, кто самый старый человек в мире. Поэтому фильм и называется «Самая старая персона на Земле». The oldest person in the world. Интересно, что Грин поехал в то место, где в редакцию книги рекордов Гиннесса, где решается, кто является рекордсменом. Для того, чтобы быть названным самой старой персоной в мире, надо предъявить документы, которые есть не у всех, которые это утверждают, потому что многие люди родились в то время, когда документы составлялись небрежно, плохо. 120 лет человек прожил, Бог знает, что с ним было, где он, там были какие-то наводнения, землетрясения, войны и так далее. Многие документы были потеряны. Надо подтверждение. Или документальное, или каких-то там очень серьезных свидетелей. А если тебе 120 лет, то неизвестно, живы ли вокруг какие-то свидетели, которые точно никто не помнит, как ты родился. Как бы то ни было, мы знаем, что все равно в мире регулярно появляется, и в книге рекордов Гиннесса, строчка «Самая старая персона в мире такой-то, такой-то, такой-то». Обычно это такая-то. Как правило, это женщины. Но это звание довольно недолго может быть удержано одним человеком, потому что если тебе 119 или 118 лет, то очень может быть, что через 2 недели после того, как тебя объявили самым старым гражданином, ты уже умрешь. Был, правда, один случай, и этот фильм рассказывает и об этом случае, когда некая японская престарелая дама держала свой рекорд, по-моему, 117 лет, в течение 2 лет. Она оставалась самой старой в мире. А Сэм Грин в поисках этих людей разъезжает по всему миру. Мы встречаемся с очень интересной женщиной, французской католической монахиней, которая приняла католичество только в 40 лет. И только потом, чуть ли не в 60, ушла в монастырь. Теперь ей уже тоже 117 или 118. А другой пример – старушка в Италии, которая живет сама по себе в квартире, не в доме для престарелых. Ну, за ней, конечно, ухаживают. Ее, как и многих других, спрашивают, в чем ваш секрет. Она утверждает,

0: Мой секрет – не иметь дела с мужчинами. У нее действительно был в юности очень неудачный брак. Ее выдали замуж насильно, что было типично для того времени. Вот так и получилось. В общем, очень интересные персонажи появляются в течение этого фильма. Но что еще очень интересно, что фильм превращается в такое эссе о жизни и смерти. О том, что такое старость, в чем загадка жизни, потому что мы все равно до конца не знаем, почему эти люди живут 120 лет, а другие умирают рано. Почему брат этого кинорежиссера покончил жизнь самоубийством. А отец его, правда, прожил до 90 лет. А, опять же, почему? В чем дело? По мере исследования, а это исследование длилось с 2015 года, то есть 10 лет, у самого Сэма было много очень потрясений. Он был диагностирован раком, он чуть не умер, потом выжил, у него родился ребенок, теперь ребенок этот уже играет в футбол, и он очень интересно рассуждает о жизни и смерти. В общем, такое вот очень интересное эссе. Давайте мы посмотрим его трейлер. Самая старая персона в мире.
1: I know this might sound weird, but I've been obsessed with the oldest person in the world for years.
0: Старушка. Это американская старушка.
1: For the past 10 years, I've traveled the world.
0: Видите, как
1: filming
0: он
1: each new person who holds this title.
0: Последние 10 лет я путешествовал по миру. Это вот эта японка, а перед этим была монахиня.
1: What the oldest person in the world stirs up in us. As if this
0: а это испанская старушка, очень красивая, даже в свои 115 лет. А это сын.
2: Infinity.
1: What do you mean?
2: That it never stops.
3: The oldest record just keeps on relentlessly.
0: А это редакция рекордов Гиннесса.
4: Est-ce que vous aimeriez être la personne la plus âgée au monde?
0: Вам нравится быть самой старой? О нет, я бы хотела быть самой молодой.
1: Years later that I realized this film had become about more than just the oldest person.
0: И потом он говорит о том, что да, этот фильм стал больше, чем просто рассказом и поисками самой старой персоны на Земле.
1: Everyone always wants to know their secret.
0: Этитюд, испанка говорит это. А еще одна говорит, это тайна, это загадка.
1: But it must be lived forwards.

0: fellows are jobbers. Yet as old times, the fellows love our drummers.
1: Вот такой фильм, говоря о самой старой персоне на Земле. Герберт Блумштедт, о котором мы не раз говорили, он выдающийся дирижер, шведский, живший много лет в Америке, работавший много по всему миру, особенно в Германии, только что недавно отметил свое 99-летие. В свои 99 лет он до самого недавнего времени продолжал выступать. Мы помним, что он дирижировал оркестром Сан-Франциско, причем в очень трудной, огромной 9-й симфонии Малера. Во время второго из этих исполнений ему стало нехорошо, его увезли в госпиталь, но он поправился. Он, правда, сейчас пока не дирижирует, но не оставляет надежды вернуться на подиум. Может быть, еще и потому, что ему только что дали императорскую премию Японии размером почти в 100 тысяч долларов. Таким образом, он стал, по крайней мере, самым старым из обладателей этой премии. И в его честь мы послушаем и посмотрим запись, которая была, правда, сделана не вчера, но и, ну, в общем, не так давно, сравнительно ему тут 89 лет, и он дирижирует фрагментом из 7-й симфонии Бетховена. Дайте нам, пожалуйста, оркестр Гиванхаус. Он еще тут выходит сам и поднимается на подиум и держится довольно стройно. Последние годы он уже, конечно, сидя дирижирует. Но для 89 лет еще молодец.

0: Ну что ж, друзья, теперь пора поговорить о выставках. У нас впереди большой рассказ о выставке в Британском музее, которая является абсолютной сенсацией вообще в мире. Но сначала я хочу сказать о выставке, о которой я буду подробно рассказывать, только на следующей неделе, потому что там очень большой материал, который надо переварить, подготовить фотографии. Но выставка уже открывается. Она открывается сегодня вечером для гостей специальных, а с завтрашнего дня она будет работать. За исключением, конечно, Йом-Кипур. Но имейте в виду, это выставка в еврейском музее. И она совершенно замечательна на втором этаже, который весь отдан сокровищам иудаики и христианства вместе. На основе многих коллекций, и которые пришли из разных стран, источники которых – синагоги европейские или какие-то раскопки европейские. А другой очень важный источник – это собор святого Вита в Праге. Потому что Прага была, начиная с XIII века, особенно 14, 15, 16, она была столицей Священной Римской империи. И король Чарльз IV, который ее как бы основал как столицу империи, хотел, естественно, что раз это имперская столица, она должна быть богатой, она должна быть обладать большими сокровищами христианскими, поэтому не жалел денег, многие из которых были украдены у евреев. Тем не менее, он не жалел средств на создание шедевров ритуального христианского искусства для главного собора, собора святого Вита. И вот сейчас из сокровищницы этого собора много потрясающей красоты и исторической ценности произведения пришло. И параллельно, это тут две параллельные линии. Не хочу вам заранее много чего рассказывать, просто советую пойти в еврейский музей и посмотреть эту выставку. Помните, что в субботу вход в еврейский музей бесплатен. 5-я авеню и 92-я улица, Манхэттен, вход с 92-й улицы. Можете заранее позвонить туда, уточнить время работы или пойти на сайт, уточнить время работы. Но пока я буду там собираться с мыслями и рассказывать вам, вы уже сможете посмотреть. Я думаю, будет очень интересно. Там потрясающе. Конечно, надо знать английский язык. Очень интересная информация на стенах. Но нам пора уходить на рекламную паузу, после которой я буду рассказывать про выставку уникального совершенно гобелена, который на самом деле гобеленом не является, в Британском музее, и о спектаклях, которые сейчас можно посмотреть в Манхэттене, в том числе с участием Чулпан Хаматовой, или другая пьеса «Вишневый сад» Чехова. Это два разных спектакля, надеюсь, успею про это рассказать. В общем, друзья, очень много интересного, и приму ваши звонки. Не уходите.
1: Благотворительная организация «Be Proud» приглашает зрителей и болельщиков на конкурс «Ваше Величество, бабушка», который состоится 25 октября в воскресенье в 12 часов дня в ресторане «Татьяна» по адресу 3152 Брайтон 6-я стрит в Бруклине. Вход с бордвока. Для зрителей – лотерея и юбилейный сюрприз. Конкурс бабушек, которому исполняется 25 лет, отмечает свой серебряный юбилей. Это уникальное, красочное, веселое шоу, праздник талантов, для которых года не беда. Приходите, не пожалеете. Резервируйте места в ресторане «Татьяна» заранее по телефону 718-891-5151. 718-891-5151.
2: Чтобы быть королем, не обязательно носить корону. Достаточно 2-3 хороших коронок. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
1: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
2: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
1: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
3: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Едем в Британский музей. Там сейчас сенсация. Уникальный гобелен 11 века впервые в истории покинул Францию, переплыл в пролив Ла-Манш, или английский канал, как его иногда называют, и прибыл в Лондон. Несколько месяцев он будет выставляться в Британском музее. Очереди гигантские, билеты покупаются заранее, все распродано с аншлагом. Может быть, на какие-то там дни еще билеты остались, но я не уверена, успеете ли вы их выловить, потому что огромный интерес. Каждый имеет возможность провести в зале с этим гобеленом 40 минут. Вы скажете, 40 минут? За 40 минут можно, бог знает, сколько рассмотреть. Ха-ха! Вот мы сейчас посмотрим первую фотографию, и вы увидите, что такое это произведение. Это гигантской длины полотно. Фактически это даже не гобелен. Это жесткая льняная ткань, на которой не вытканы, а вышиты 58 сцен исторических в хронологическом порядке. Вышиты они специальными шерстяными нитями, окрашенными в 6 или 7 разными натуральными красками. Как видите, это такая лента, она не очень широкая, но она страшно длинная. И для того, чтобы стало понятно огромное количество всего, что там есть, рассмотреть. Значит, каждая из 58 сцен снабжена заголовком на готической латыни, средневековой. 623 человеческие фигуры. Почти 1000 животных. Лошади, собаки, овцы, коровы, валы, драконы какие-то там фантастические. Почти 500 растений, 37 зданий и укреплений, 41 лодка или корабль и множество других предметов. С невероятной детализацией воссозданы не только эти исторические сцены, как я уже сказала, в хронологическом порядке, но воссоздана фактически средневековая жизнь. И это замечательный источник информации об этом. Почему вообще появилось это произведение? И как оно называется? Оно называется «Гобелен Байю». И хранилось все эти годы в кафедральном соборе Байю, пока в 1983 году специально не построили музей для этого произведения, настолько оно уникальное. Сейчас этот музей закрылся на ремонт, и, воспользовавшись этим, британский музей начал активные переговоры и уговорил французов, наверное, за очень хорошие деньги, одолжить на время для выставки вот его в Лондон. Для Франции и для Англии этот гобелен имеет очень важное значение. Почему? А в XI веке Британии правил англосаксонский король по имени Эдвард. Эдвард исповедник. Эдвард the confessor по-английски. Исповедником его называли, потому он был очень верующий. Он был аскет, он был преданнейший христианин, отличался добрым нравом, он был женат. Но, судя по всему, он был таким аскетом, что он умер девственником и, во всяком случае, наследников не оставил. Пока он правил между Англией и в Северной Франции, были такие сложные отношения дружбы и вражды. Кто-то куда-то нападал, кто-то на кого-то там претендовал, но желая как бы укрепить свои позиции в Англии, Эдвард приглашал в свою армию довольно много нормандцев, которые так постепенно, и он им давал, для того, чтобы они могли служить, он им давал земли и так далее. Но англосаксонская знать все-таки держалась за власть. И когда Эдвард умер, Гарольд II, еще один англосаксонский рыцарь, получил возможность сесть на престол британский. Но правил он недолго, потому что вскоре Уильям Нормандский со своими войсками переплыл канал и начал наступать, и была знаменитая битва при Хастингсе, в которой он победил войска англичан и таким образом стал британским королем. Первым в истории нормандским британским королем. Вот всей этой предыстории битвы и самой битве и посвящен этот гобелен. Чтобы вам стало немножечко понятнее, я покажу несколько фотографий. Это несколько. Это вот как примерно выглядели эти сцены. Это сцена еще при жизни Эдварда. Вот и здесь вы видите, надпись наверху должна быть. Да, это просто не очень хорошо видны эти. Вот, и сверху, и снизу такая как бы каемка, на которой изображены всякие фантастические существа. Такой вот, ну, как в ковре бывает, да, кайма. Но фигуры, предметы, архитектура, все с большими деталями выполнено. Следующая фотография, покажите нам, вот. Видите, какие красочные тона? Дерево очень подробно рассказано. А внизу, как бы вне зависимости от того, что там происходит на главной сцене, но что внизу происходит? А внизу происходят сельскохозяйственные работы. Кто-то там идет за плугом. Крестьяне роют землю. Вот как бы это такой подтекст, какие бы битвы ни происходили, а крестьянин всегда будет заниматься своим хозяйством. Следующее – это комета. Это деталь одной из картин, но вы видите, с какими, как много деталей можно узнать из этого гобелена. В это время пролетала какая-то комета, и авторы этого гобелена ее изображение, вот таким образом ее изобразили в одной сцене. Вот еще одна очень интересная сцена, очень такая кровавая, смерть Гарольда, смерть главного. Видите, вот он причем нормандцы, они были с этими, в основном со стрелами и мечами, а англичане с топорами. Как бы то ни было, вот очень такая кровавая, хотя на самом деле он не так умер, но вот в данном случае вот такое вот изображение. И, по-моему, у нас есть еще одна сцена, сцена битвы. И, наконец, последняя. Вот. Вот такой вот гобелен. Причем интересно, что почему он оказался в бою. Скорее всего, это заказ. Заказ епископа Баю того времени, который оказался сводным братом Уильяма Нормандского, нового британского короля. И таким образом заказал этот гобелен как некое средство пропаганды, утверждая легитимность вот этого нового короля и описывая с большей симпатией, конечно, его, нежели Гарольда. Вот такая интересная история. А более подробно вы, конечно, можете прочитать и в прессе, и в книгах, или, может быть, поедете в Лондон и там посмотрите. А мы вернемся в город Нью-Йорк. Я обещала рассказать вам про театр. Но я не забываю, что мы с вами в прямом эфире. И я готова ответить на ваши звонки и на ваши вопросы. Поэтому, пожалуйста, 718-475-3200, звоните, я буду счастлива с вами поговорить. Итак, что происходит в театре? Сейчас в Нью-Йорк приехал спектакль из Бостона, поставленный нашим хорошим знакомым Игорем Голяком, с участием Чулпан Хаматовой и Андрея Бурковского. Два великолепных актера. По мнению, по отзывам бостонской прессы, в том числе «Бостон Глоб», очень хороший, очень интересный спектакль, очень новаторский. Но у нас есть звонок. Я его приму, а потом продолжу. Пожалуйста, говорите.
4: Да, у меня все время был такой вопрос. Антон Рубинштейн, он основал Петербургскую консерваторию, был директором. Его брат основал Московскую консерваторию, тоже был директором. Почему консерватории не названы в честь их?
3: Это надо спросить у тех, кто живет в России, в Советском Союзе. Дело в том, что в тот момент, когда консерватория получала имя Чайковского, Чайковский был самый знаменитый, самый крупный композитор из русских в мире. Петербургская консерватория, в тот момент Римский-Корсаков, он и преподавал в консерватории, так же, как и Чайковский в Московской консерватории, так и Римский-Корсаков. Так что и тоже был самым крупным композитором Чайковский, Римский-Корсаков, крупнее не было. Рубинштейн никогда не имел статуса ни один, ни другой таких крупных композиторов и музыкантов. Они были виртуозы, они были педагоги, но нет никакого сравнения даже в уровне мастерства и влияния на мировую культуру. Поэтому и далеко не всегда основатели получают возможность быть там, что вот его назвали, его на это произведение, это там госпиталь или эту консерваторию, или этот Кеннеди-центр назвали в честь основателя. Вот, друзья, вот такая вот вещь. Кеннеди-центр, напоминаю, это памятник, это мемориал, название которого нельзя менять без согласия Конгресса. Я не думаю, что хоть один конгресс пойдет на перемену наименования, несмотря на то, что Трамп грозится снести Кеннеди центр вообще, если на нем не будет его имени. Это вообще возмутительная совершенно история, но скорее из как бы серии анекдотов. А правда, довольно мрачных. Ну, я надеюсь, что Кеннеди-центр не снесут, а закроют. Ну, так он и все равно, никто не захотел там выступать. Поэтому его и сейчас и закрыли. Конечно, очень жалко и грустно, но вот это. К этой теме мы еще будем не раз возвращаться, я уверена. Просто о ней сейчас пишут все газеты, поэтому я на нее смодулировала. Есть еще время, можете звонить, задавать свои вопросы. Первую фотографию покажите, пожалуйста. Чулпан Хаматова и Андрей Бурковский играют в пьесе, которую сделал Игорь Голяк на основе абсурдистского спектакля, абсурдистской пьесы Эжена Ионеску. Это история на двоих. А люди, которые живут вместе, любят друг друга и бесконечно ссорятся. А ссоры носят агрессивный характер, абсурдистский характер, комический характер, самые разные оттенки чувств, при этом ощущение, что они таким образом себя ограждают от мира, который вокруг них, мир, который за стенами их странной квартиры и который угрожающий, неприятный. И вот в этом мире они нашли свою как бы отдушину, вот эти бесконечные потасовки, примирения, разлады и так далее. У меня нет видео, но вы можете посмотреть этот спектакль. Он идет, еще одна есть фотография из этого спектакля. Вот она. Да, вы видите довольно интересные декорации. Повторяю, в Бостоне этот спектакль уже прошел, летом шел, и бостонские газеты в восторге были просто. В Нью-Йорке этот спектакль идет еще несколько недель. Место называется «The Space at Irondale», Irondale, 85 Оксфорд-стрит, Форт Грин, Бруклин. Это недалеко от станции Атлантик-Эвеню, куда приходят, как известно, все возможные поезда. Так что вы можете из Квинса доехать, из разных концов Бруклина, там и Q идет, и R, и N, и какой только хотите. Атлантик-авеню, и там рядом находится это Оксфорд-стрит, дом 85. А еще один спектакль со знакомым нам названием «Вишневый сад». Кстати, Игорь Голяк, о котором мы только что говорили, который является автором инсценировки пьесы «Делириум», она называется «Делириум», пьеса, я не помню, сказала я или нет. Так вот, пьеса «Делириум», которая идет в Оксфорд-стрит, на Оксфорд-стрит в Бруклине сейчас, на английском языке, имейте в виду. Так вот, Игорь Голяк был и постановщиком, и адаптировал. Мы помним, что в свое время он поставил очень интересно в центре Барышников «Вишневый сад» Чехова. Мы помним, что очень интересно поставил «Вишневый сад» Чехова Дмитрий Крымов в Филадельфии. Сейчас на Парк-авеню в Армори, знаменитая Парк-авеню Армори в Манхэттене, в этом гигантском зале идет еще одна интерпретация «Вишневого сада» Чехова. Я не уверена, захотите ли вы на нее пойти, но я все-таки хочу про нее рассказать. Ее создал австралийский театральный кино и оперный режиссер Саймон Стоун. Имя это нам с вами тоже хорошо известно. Саймон Стоун поставил этот спектакль на корейском языке с корейскими актерами. Почему? В одном из интервью он объясняет. Потому что я считаю, что Сеул теперь Это такая же артистическая мекка, каким в свое время был Париж в 20-е годы 20 века. Потому что кино, телевидение, поп-музыка, корейские сейчас диктуют или лидируют, как он считает, в мире и формируют человеческий вкус. Конечно, Стоун очень много там переписал, перенеся это все в современную Корею. Чтобы вы примерно поняли, как это выглядит, и в парк Авеню Армори там огромный зал, и вот в центре этого зала стоит вот такая вот конструкция, на которой современные корейские актеры с микрофонами, естественно, усиленными, разыгрывают в общих чертах как бы вишневый сад Чехова, но куда более динамичный, агрессивный, жесткий и для нас с вами отстраненный. Вот еще одна есть фотография, вот вы можете посмотреть, как это примерно выглядит. Вот в этих двух уровнях дома разыгрываются эти все сцены, как бы за стеклом, которое очень часто закрывает вообще лица актеров. Вот такой спектакль «Парк Авеню Армори». Друзья, у нас осталось очень мало времени, но я хочу сказать еще об одном событии. Юлия Локтев, или Джулия Локтев, как ее называют, она только что показала вторую часть своего фильма «Мои нежелательные друзья», «Изгнание», на Венецианском кинофестивале. А 19 числа, в субботу в 11 утра, этот фильм покажут в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля, который сейчас идет. Это очень почетно, это очень важно. А Юлию, я надеюсь, мы услышим и увидим в одной из моих программ обязательно. Мы с ней уже договариваемся об интервью. А трейлера пока нет, но есть маленькая сценка. Это люди, с которыми познакомилась в свое время до войны Юлия Локтев, и которых она снимала в первой части этого фильма, когда они в первые дни войны с Украиной переживали, протестовали, боялись, уезжали. А теперь что с ними происходит в изгнании? Вот маленький фрагмент, где две эти героини. Это документальный фильм.
5: Галямину задержали. У меня 200 лиры, 200 долларов, 500 евро. Но если мы здесь снимаем, то нам на какое-то время хватает. А если мы где-то еще снимаем, то 500 евро, ну что, хватит.
6: У меня ощущение, что я вообще ничего не умею.
7: Вот я была на дожде ведущей.
6: У нас была какая-то иллюзия, что здесь работа, что ты какой-то более-менее успешный человек.
5: Так у всех.
6: Карьера того, что тебе растет куда-то и прочее. А сейчас ты просто какой-то долбоёб в Турции.
3: Вот такой маленький очень фрагментик с двумя очень красноречивыми фразами. Увы, а изгнание еще одно поколение российских граждан вынуждено жить в изгнании и приспосабливаться в изгнании. А я не буду рассказывать вам о других результатах Венецианского кинофестиваля. Мы о них поговорим, наверное, уже в пятницу. А потому что я хочу сказать, что Сан-Франциская опера объявила забастовку, и первые спектакли уже отменены, и, по крайней мере, еще неделю они работать не будут, потому что оркестр возмущен тем, что им мало платят, не повышают цены, зарплаты, а цены повышаются, и забастовка в Сан-Франциско продолжается. Между тем, Филадельфия никаких забастовок переговоры прошли очень хорошо, мирно, и теперь музыканты, которые будут поступать в Филадельфийский симфонический оркестр, будут получать 200 тысяч долларов основной зарплаты в первые годы своего пребывания в этом оркестре. Такая замечательная оплата, конечно, сделает Филадельфийский оркестр особенно привлекательным для прекрасных музыкантов. Говоря о музыке, мы закончим сообщением еще об одном бесплатном концерте, который состоится 21 сентября в Центральном парке на открытой эстраде Наумбурга. Это в районе 72-71 улиц, в самом начале мола, так называемого, недалеко от фонтана 70, на 72-й улице. Так вот, вот в этой, на этой эстраде Наумбурга будет играть симфонический оркестр небольшой, будут выступать певцы молодые, талантливые, и будет звучать итальянская музыка из итальянских опер, фрагменты, арии, сцены и две увертюры из опер Россини. Одна увертюра к опере «Вильгельм Тель», другая увертюра к опере «Севильский цирюльник». Этим концертом будет отмечаться еще и столетие оперы «Турандот», 130-летие оперы «Богема», и надо сказать, что это уже в 9-й раз такие бесплатные концерты итальянской оперы проходят бесплатно, потому что их организовал очень такой активный итальянского происхождения дирижер, и который в свое время был юристом, но решил, что дирижерская деятельность ему больше по душе. И делает очень хорошие вещи. А мы с вами закончим этой замечательной увертюрой Россини, но в исполнении другого оркестра, Берлинская филармония, дирижирует Клаудио Абадо. Спасибо за внимание, до новых встреч!

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Тут с новостями Наталья Бустрицкая. Франция выдвинула фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» на «Оскар» в категории «Лучший международный фильм». Картину выбрала специальная комиссия из 11 представителей киноиндустрии, которую возглавляет историк кино Шарль Пессон. 99-я церемония вручения премии пройдет 14 марта 1927 года в Лос-Анджелесе. «Минотавр» — совместное производство Франции, Латвии и Германии. А во Франции картина выйдет 14 октября, ожидается премьера и в кинотеатрах США. В мае «Кинотавр» получил гран-при Каннского кинофестиваля, вторую по значимости награду основного конкурса после «Золотой пальмовой ветви». Действие картины происходит в России в 1922 году. Главный герой Глеб – успешный руководитель предприятия в провинциальном городе, чья привычная жизнь начинает разрушаться на фоне семейных и рабочих проблем. В фильме, снятом в Латвии, присутствует и сюжетная линия мобилизации. Герои вызывают региональную администрацию и требуют отправить работников предприятия на войну. Получая гран-при в Каннах, Звягинцев со сцены обратился к Путину с призывом прекратить военные действия. Ирландия не будет участвовать в конкурсе Евровидения в следующем году. Также в стране не будет трансляции конкурса. Об этом сообщил ирландский госвещатель RTE. Компания пояснила, что такое решение принято из-за событий в секторе Газа. Позиция по вопросу допуска Израиля к песенному конкурсу остается неизменной. Это цитата, подчеркнули в RTE. Директор конкурса Мартин Грин заявил, что Европейский вещательный союз сожалеет о таком решении. В этом году Ирландия наряду с Исландией, Нидерландами, Словенией и Испанией по той же причине отказались от участия в Евровидении в Австрии. В следующем году конкурс пройдет в Болгарии. Стала известна дата выхода фильма про последний концерт Оззи Осборна, хроника прощального шоу музыканта. Его группа, снятая всего за 17 дней до его смерти, выйдет в мировой прокат 28 октября. Снимал концерт Тим Ван Сомерен. Выступление прошло 5 июля 25 года на стадионе в родном для музыкантов Бирмингеме. Осборн исполнил сольную программу, а затем впервые за 29 лет воссоединился с оригинальным составом Black Sabbath, гитаристом Тони Айоми, басистом Гизером Батлером и барабанщиком Биллом Уордом. Шоу собрало 40 тысяч зрителей на стадионе и еще 3 миллиона на платной трансляции. Спустя чуть больше двух недель, 22 июля, Осборн ушел из жизни.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 80 градусов по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию, относительная влажность воздуха 56%. В воскресенье ожидаются дожди. На следующей неделе будет прохладнее.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Я рад приветствовать вас. И сегодня у нас в гостях замечательный молодой раввин, рав Даниил Бинский. Приветствую.
1: Приветствую, спасибо большое.
0: Шалом алейхам рав Бинскому, который родился уже в Америке. И он является сыном замечательного, знаменитого раввина, у которого есть прекрасная община русскоязычных евреев здесь, в Бруклине, рава Бинского. И поэтому у нас есть раввинский отец, у нас есть раввинский сын. И прежде всего я хочу пожелать раввинскому иметь много нахас, много счастья от своего сына, всей своей семьи, также маме замечательной. И это большое удовольствие для меня видеть раввинского, который, я помню, был маленьким, рос вместе с моими детьми, вместе они ходили в ешиву. Я помню, когда было раввинскому 10 лет, то он уже выступал перед огромной аудиторией на ханукальных концертах еврейской музыки здесь, в Бруклине. А сегодня я хотел бы просить раввинского напомнить нам о том, что такое Йом-Кипур. И, конечно, мы будем об этом говорить. Но прежде всего, зачастую люди приходят в Йом-Кипур вечером и слышат мелодию, может быть, слова, которые они не понимают. Но эта мелодия вызывает трепет и слезы. При этом помните, Йом-Кипур – это праздник. Это день, в котором мы постимся, но это не траурный пост, это праздничный пост. Мы посвящаем нашу программу сегодня этому вопросу. Почему все-таки Йом-Кипур – это не траур, но там есть слезы и трепет? И чему же мы радуемся? Итак, рав Бинский, знаменитая молитва, которая приходит нам из глубины веков. Может быть, одна из самых древних мелодий, которую мы вообще знаем, еврейских, это молитва Кол Нидре.

ol niderei vesorei ushevuei vacharomei.

0: Итак, это таинственная мелодия, наверное, особенно потому, что многие люди, наверное, сейчас слышали ее и думали, о чем она? И думают, что если бы они понимали слова, то они поняли бы смысл. Иногда я думаю, что хорошо, что они не понимают слова, потому что без объяснения эти слова могут быть непонятны. Итак, о чем эта мелодия?
1: На самом деле так. Есть, я не помню точно от кого, но говорится, кажется, в Балатане, что когда что-то непонятно, если непонятно объяснение словами, тогда поют. Лично в практике было много раз, что люди даже не были без сознания и проснулись.
0: Это имеешь в виду раненых от катастрофы?
1: Не только, из Америки.
0: Поскольку Рабинский занимается помощью больными в госпиталях, очень часто навещает людей, которые находятся в коме, да, или находятся в таком состоянии тяжелом.
1: Разные состояния.
0: И ты приходишь, и что, и ты
1: поешь. Когда мы с ними поем, мы знаем, например, я спрашиваю, если есть какая-то песня или мелодия, которая именно этому человеку нравилась. Обычно, когда мы говорим, если мы говорим о евреях, всегда или такие мелодии, о Вину Малкейну, или которую мы, может, споем попозже. Вещи, которые они все помнят, и но не только потому, что не помнят, это часть нашей души.
0: Это в нашем ДНК, в наших генах, да, в нашей памяти все народной.
1: И оно проявляется, и когда человек это слышит, все становится очень понятно. Иногда без слов это самый сильный форм communication.
0: То есть то же самое, как шофар, это без слов.
1: Голос.
0: Это голос. Я хочу привести маленький пример, что во время войны многие еврейские дети, родители которых погибали, их брали, например, поляки, передавали в монастыри. И когда пришел рав Сильбер в один из монастырей, хотел взять еврейских детей, он говорит, мы не знаем, кто еврейский, кто нет. Это младенцы, которых или маленькие дети, которых передали. И он тогда сказал, давайте я прочитаю молитву Шма Исраэль, которую родители читают детям перед сном. И те, кто отреагирует или заплачет, или захотят, это напомнит их родители, это наши дети.
1: Да.
0: И, наверное, кол нидри – это этот голос.
1: Голос вообще, концепция голоса, когда мы говорим «Дашмо я койл шойфер», услышать голос шойфера. Шойфер по само слово – это шапер.
0: Улучшить. Стать лучше.
1: И в конечном итоге в чистой форме, без разных, это
0: без разных слов,
1: чистой
0: формы,
1: голос.
0: Это сама суть, сама душа, да, мысли.
1: А голос, на самом деле, это не только голос, что мы слышим, когда мы разговариваем и так далее. Голос – это то, что исходит от самых глубоких мест нашей души. И это этот голос, который, когда мы слышим шойфер, целый месяц Эл Шашона, когда мы доходим уже до кол нидры, и этот голос уже колдой дидофе, голос тот, который меня очень любит, я слышу этот голос,
0: который зовет меня,
1: приходи обратно. Именно это и есть кол нидры, потому что да, мы услышали голос, мы услышали шейфа, но сколько нас сказали, ну мне уже поздно,
0: это было
1: я уже очень далекий от этого, я очень. Ну, дети, внуки, правнуки, может, но не для меня уже все. Люди думают, это только касается людей, которые далеки. Каждого из нас, у каждого есть этот момент, где он чувствует, у меня не получилось. И не зная даже, он вставляет себя в такую коробку, что ограничивает себя, что вот я могу до этого, вот я знаю читать, все, больше я не могу учить, я не могу. Я понимаю некоторые вещи в еврействе, в Торе, это часть нас, но больше этого уже не для меня. Разные такие, я шел в синагогу на Кипур, на Искр, больше этого я уже не могу. Для меня это, я встречал таких людей, и кол нидры говорит, нет. Кол нидры – это освобождение от обет.
0: От самоограничения.
1: Это когда человек говорит, а что такое обет? Койном. Это мне нельзя. это мне нехорошо, это уже мне не надо, это уже я не могу. Это обед. Приходит каждый еврей в Холнедрин. Мы говорим до этого, мы говорим, алда.

0: Мы это говорим три раза. Почему три раза? Три раза это кове, это
1: создает
0: реальность и решение.
1: Чтобы все молиться вместе.
0: Алдас.

0: Я думал, спал, не спал, на работе, дома, любое то, что сказал, все, все отстает. Я начинаю абсолютно снова.
1: То есть самоограничивающие какие-то пределы, то есть мы называем это self-limiting beliefs по-английски, когда человек почему-то решил, я не могу, кстати, Форд говорил, думаешь ли ты, что ты можешь, или думаешь, что ты не можешь, ты прав. Потому что единственная причина, почему ты что-то не можешь, это потому, что ты ограничил себя и решил, что ты не можешь. Сегодня приходит Йом-Кипур, и эта первая молитва говорит человеку, ты можешь все. Потому что сегодня ты можешь стать новым человеком. Сегодня ты можешь родиться. И в этом как раз, по большому счету, и праздник Йом-Кипур заключается. И об этом молился царь Давид, говоря, «Лев Тахор». Берали Элоким, Всевышний, сотвори мне новое сердце, не исправь, не почини, не просто очисти, говорил Моров Шишива, Бог Мордых, Израк и Зацаль. Сотвори меня сызнова. Поэтому отмечаем удивительную силу духовности, которая может поднять человека с самого низа и до буквально сердца, сотворить его.
0: Это на самом деле нас учит жена Амана, кстати.
1: Жена Амана, жена то есть мы учимся от наших врагов.
0: Да, да, я ее называю Дакте Зевиш.
1: Так.
0: Да? Я предпочитаю, было у нее PhD какой-то, наверное.
1: И что же она сказала?
0: Она сказала Аману, когда он пришел обратно от его, он ввел Мордехая.
1: Да.
0: И ему это уже была травма, что вот он такой большой, Мордехай, и он хотел сейчас его убить, и вместо убить... Он его ведет на царство, на коня царя, как будто бы он царь. И его дочка, мы знаем, на него думает, что это Мордехай, вылил на него мусор, скажем, мягко говоря. И он пришел домой совсем уже вонючий и так далее. И его жена говорит ему, слушай, что евреи такие люди, что или они совсем вниз, или они совсем вверх.
1: Потому что если они поднимаются до звезд.
0: Я это говорю так, что сегодня if you go on, у евреев есть natural ADD. Мы не можем сидеть на месте. Евреи на месте не могут сидеть.
1: Энергия.
0: Да, энергия. Или мы все движение. Если еврей не двигается, он не может. Или мы движемся, надеемся, надеемся, что движемся только вверх.
1: Да.
0: Бывает, что мы движемся вниз. Это Йом-Кипур все исправляет. Что вот наше направление становится вверх. Даже если мы были вниз до этого.
1: Я хочу, кстати, упомянуть также некую мистическую мысль, которую высказывает Аризаль, один из, так сказать, основателей современной каббалы, который жил в городе Цфате. И он говорит, что кол нидрей, это мы обращаемся ко Всевышнему и не только просим, чтобы он освободил нас от самоограничений, но чтобы он освободил и себя, потому что если мы ограничиваем себя, то есть если мы разрешаем себе то, что мы неправильным образом ограничили себя, то таким образом мы освобождаем Всевышнего от его клятвы изгнания. Потому что когда евреи направлялись в страну Израиля, и вместо того, чтобы войти в нее, сказали, давайте выберем другого главу вместо Моисея и вернемся обратно в Египет, потому что мы не можем туда войти, потому что силен народ той, мы не сможем тот народ победить. Они испугались и хотели вернуться обратно в рабство. Тогда они заплакали, заплакал народ ту ночь, и Всевышний говорит, вы заплакали, вы плачете понапрасну, будете плакать на самом деле. Это день разрушения Иерусалимского храма и всех трагедий еврейского народа, которые происходили в этот самый день 9 ава, и они связаны с этим, безусловно. Но Аризаль говорит, что то, что делаем мы здесь на земле, оно отражается на небесах. И если мы помогаем друг другу, Всевышний помогает нам, если мы прощаем друг друга, Всевышний прощает нас, если мы заботимся друг о друге, Всевышний заботится о нас. Если мы освобождаем себя от этого самоограничения, то Всевышний отменяет свою клятву изгнания, которая тогда произошла в Синайской пустыне. И это и есть молитва о возвращении в Иерусалим. И поэтому Йом-Кипур закончится словами Лишона Боби Рушалаем на следующий год в Иерусалим. Это молитва вернуться на нашу землю, на нашу родину, но по большому счету к самим себе, к нашей душе, к нашему предназначению, к Всевышнему.
0: Жизни. Когда мы просим за Хаим Лахаим, мы просим о жизни. Что является жизнью? На Рушалаем мы ели разные там,

0: фрукты и овощи, чтобы был хороший знак. И там мы много просим о окончании наших врагов, чтобы их не было, чтобы их, они испарились и так далее. Но объясняется, это имеется в виду не только наши враги в физической форме, но наши враги, иногда человек сам себе враг, иногда враги даже в духовной цели.
1: Наши слабости.
0: Вещи, которые нас сдерживают от близости к Богу. Кто мы есть на самом деле? Мы являемся духовными людьми. У нас есть душа. У нас есть, душа является часть Бога. И это очень важно, что когда мы просим Зохрейв Лаха, мы просим о жизни, мы не просим только о жизни физической. Мы просим, чтобы наша жизнь была живая. Если мы подумаем, упоминали мистические мысли, Ханука тоже связана с эти дни, не трепет, это все связано. Если подумать, а чего боялись греки? А чего они боялись? Они не боялись нашей традиции. Если мы соблюдали традиции, что вот мы берем какой-то норашишон, это рог, и трубим, и кушаем какой-то хлеб, потому что такова была традиция 2000 лет тому назад, не страшно. Им страшно было, что каждую вещь, что мы делаем, каждую митцву, шаббес, тфилин, тойра, любое то, что мы... Оно живое, оно с нами разговаривает. И когда мы делаем митцву, когда мы исполняем правильно митцву, мы приближаемся к Богу, это мы становимся другими людьми, совсем другими людьми. Когда мы грешим, это недавно кто-то мне рассказывал, ученый один, что были учения, что химически что-то меняется в человеке, который, когда он грешит, и когда он делает чу, когда мы возвращаем, мы становимся даже в физическом форме, если на самом деле понимать, совсем другими людьми. Это страх всех наших врагов. С одной стороны, с другой стороны, когда мы забываем, кто мы должны быть, они нам напоминают. Это неплохо. Это, конечно, когда бьют нас очень плохо и больно, и не дай бы, чтобы этого не было. Но как, чтобы этого не было? Когда мы сами помним, когда мы слышим звук шофара, когда мы слышим этот голос, и мы сами помним, им не надо будет нам напоминать.
1: То есть, когда мы говорим о жизни, мы не имеем в виду существование физического, а жизни вдохновенной.
0: Это тоже.
1: Осмысленной. Конечно, и это тоже.
0: Это
1: конечно.
0: Тоже, но пункт здесь, что то, что, на что мы способны, как евреи. Например, у нас есть обычаи, когда рождается мальчик, мы делаем шалом зоха. В первую субботу жизни, на самом деле, если вы думаете, это шаббас, сразу после
1: шаббаса,
0: это наш первый шаббас. Мы новые люди, дай Бог. Что там принято? Принято, что было пиво и, говорим, хумус.
1: И хумус.
0: Говорим,
1: хумус,
0: маленькие,
1: да.
0: Очень простые, и еще, конечно, но почему это очень простая еда, очень дешевая, почему мы показываем младенцу, что, слушай, ты, да, душа хочет быть там, но ты пришел в этот мир, и пойми, что ты можешь взять даже пиво, то, что это не вино, это не какой-то хороший, дорогой виски, можешь взять даже любое, даже простое вещь.
1: И
0: когда ты правильно ее воспользуешь, даже физически, ты ее из нее делаешь не просто физическое вместе с духовной, но ты из этого делаешь абсолютно духовное существование. И это то, что мы делаем самим собой. На все наши физические дела мы видим, мы разговариваем, все то, что мы кушаем, это мы, как евреи, можем все приобрести в абсолютно духовно, имеется в виду, абсолютно близко к Создателю. Можно еще говорить.
1: И потому я хотел бы попросить Рабинского напомнить нам, тем, кто приходили в синагоги когда-то в Йом-Кипур, они будут знакомы с этой мелодией, «Авину Малкейну». И давайте вместе задумаемся о том, что мы обращаемся к небесам с мольбой, с просьбой об обновлении души.
0: «Авину Малкейну» что такое? «Авину» – «Отец или царь»? Ответ или царь? Ответ и то, и то. Да, он царь. Но кто мы? Мы дети царя. А когда ребенок просит у отца Это all bets are off. Все совсем другое дело. И объясняется, на Севишон как раз объясняет, вот Балшемтов и так далее, что Ашриом Йойдей Сруа, когда мы трубим Шойфу, мы трубили в Рожешон, этот голос, что он? Он ломает. Что он ломает? Он ломает все те вещи, все те преграды, все те стены, которые нас отделяют от Отца. И Ашриом Йойдей Сруа, счастливый тот народ, который знает этот секрет. Почему? Потому что когда человек хочет приблизиться, он говорит, и все эти стены стоят, а я уже давно не был в синагоге, я уже давно не изучал, я давным-давно такой, и все, и все мысли, которые каждый может, я думаю, подумать, и мысли, которые у него есть, которые его сдерживают, вот, просто прийти не надо. Просто прийти и прыгнуть, как в бассейн, прыгнуть, изучение, молитва, хорошие дела по Торе, по нашим, это наш ключ, наш уникальный рецепт к самой лучшей жизни. И есть все эти, когда человек видит, иногда это страшно, и это стоит, и разные преграды, но когда сын, когда у него есть желание дойти, да, это царь вроде бы. Есть много секретарей, многие вещи, которые выглядят, как будто бы нас отделяют и делают больше дистанцию, когда сын хочет приблизиться к отцу, и он все это отстраняет, он понимает, что это на самом деле это все в мабаках, это все не настоящее. И он видит только свет его отца и приближается, и не дает этими преградами его сдерживать. Тогда все открыто.

0: Йом-Кипур заканчивается звуком шофара. Звук шофара возвещал об освобождении рабов в древности. Звук шофара это один из намеков, это рождение ребенка, когда ребенок рождается, и живой ребенок, первый звук, который он издает, это плач. Поэтому звук шофар – это мольба ребенка о жизни. О чем плачет ребенок, который рождается? Он плачет о жизни. Мы поднимаем иногда бокалы и говорим «Лыхаем!» Это и есть суть всей жизни. Только, как мы уже говорили, не только о жизни физической, а о жизни вдохновенной. И еще звуки шофара напоминают нам о том, что мы, даже если мы в неволе разбросаны по всему миру, придет время, или, может быть, уже приходит время, и мы все не на следующий год, а уже в этом году можем праздновать в Иерусалиме, Ришон Або Бирушалаем. И потому плавно Йом-Кипур переходит в праздник Суккот, когда евреи садятся в шалаши, и это напоминает нам о том времени, что когда-то мы все будем вместе сидеть на святой земле Израиля.
1: Напоминает, что Бог нас обнимает.
0: Что Бог нас обнимает.
1: Вы находитесь сейчас после всего в объятии Бога.
0: Потому что Сука – это объятие Бога.
1: Без никаких блимасахим.
0: Без всяких преград. И, наверное, очень важно выйти из Йом-Кипура с ощущением, что Бог тебя любит. И потому люби себя и люби людей.

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
2: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы вам рассказать о событиях минувшей недели, поделиться своими впечатлениями. Я неоднократно рассказывал в своих теле- и радиопередачах о том, что я работаю главным советником сенатора штата Стивена Чена. На мой взгляд, это просто настоящий герой. Он 27 лет служил в нью-йоркской полиции, был сержантом нью-йоркской полиции, в частности, возглавлял детективное бюро, бюро по расследованию опасных преступлений в South Brooklyn Patrol в Южном Бруклине. Вот он на этой фотографии постоянно посещает все полицейские участки, причем не только в своем округе Сената. Это Бенсонхёрст, Бест-Бич, это частичка Грейвсенда, это часть района Бэй-Ридж, немножко Боро-Парка и Сансет-Парк. Так вот, он не только ходит по этим полицейским участкам, но и по другим. У него друзья везде. Он служил в полиции, они его считают своим, что естественно. Например, он служил в 66-м полицейском участке, это Боро-Парк. И когда я был с сенатором на одном событии в Маймонидес госпитале, и там были полицейские, там были некоторые, кто с ним служили. И они до сих пор говорят ему спасибо, говорят, что он был очень замечательным, прекрасным полицейским и сержантом. И они очень довольны, что такой человек стал, они очень гордятся, что он стал сенатором штата Нью-Йорк. И он не только посещает полицейские участки, не только выступает в Олбани в поддержку правоохранительных органов, но всегда голосует против любых дебильных законов, которые ослабляют наши, как говорят, law and order, закон и порядок. Он всегда выступает против того, чтобы преступников побыстрее выпускали на свободу. Он всегда говорит о том, что должна быть какая-то ответственность. Он недавно предложил законопроект, который приговаривает к пожизненному заключению тех преступников, которые на большой скорости наезжают на тех или иных людей в городе Нью-Йорке, молодых людей в возрасте до 18 лет, а потом покидают место преступления и потом еще скрываются от полиции, называется hit and run. Так вот, если кто-то наезжает на, скажем, как недавно была трагедия именно в этом округе, о котором я говорю, на 12-летнюю девочку, наехал один обкуренный урод. Он ее сбил, убил и уехал дальше, и скрывался, бросил потом машину, долго скрывался, но полиция его нашла, арестовала. Но максимум, что он получит, это буквально несколько лет. Он не получит очень много. Так вот, Стивен Чен считает, что должен получить пожизненное заключение за убийство несовершеннолетнего на улице, если еще скрылся от полиции, еще и прячется вот за все вместе в комплексе. Такой законопроект предложил. Уже есть ко-спонсор этого законопроекта, в основном республиканцы в Сенате и в Ассамблее штата Нью-Йорк, ну и парочку демократов. Примут ли такой закон? Не знаю, у нас очень либеральные левые социалисты сейчас командуют в Олбани парадом, поэтому могут и не принять. Но это показывает, что Стивен Чен всегда борется за правопорядок. И он поддерживает жертвы преступления, а не преступников. И с ним очень часто можно увидеть его очаровательную супругу Тиффани, которая во всем поддерживает своего супруга, который еще был 6 лет был морским пехотинцем, 10 лет возглавлял родительско-учительскую ассоциацию. У них двое чудесных девочек, очень талантливых, кстати, которые сумели поступить еще до того, как Стивен Чен стал сенатором штата, поступили учиться в программы для одаренных и талантливых детей. То есть дети тоже очень одаренные у моего сенатора. Еще раз, я его очень-очень уважаю и очень прошу вас его поддержать на выборах 3 ноября в Сенат штата Нью-Йорк. Нам нужны такие политики. Нам, хотя он слово «политик» не любит, он говорит, я не политик, я стрит-кап, он говорит, я полицейский, уличный полицейский. Ему говорят, ну вы же сенатор штата. Он говорит, ну, я ваш сосед, я помогать вам должен. Это, в этом моя главная миссия. Я был очень доволен, когда он недавно приехал в Бруклинский мемориальный парк Холокоста, где он выступал на ежегодном мемориальном митинге, который проводила Ассоциация восточноевропейских евреев. У нас есть фотография, где Стивен Чен вместе с Владимиром Рипой, президентом Holocaust Survivors Charity, и активисткой еврейской общины Стефани Беншимол. Он там выступал, безусловно, Стивен Чен, сенатор, на этом событии. И очень тепло его встречали, приветствовали, благодарили и за поддержку Америки, и за поддержку правопорядка, за то, что он борется с преступлениями на почве ненависти, всегда выступает против антисемитизма. И когда его после выбора, буквально через несколько недель в округе, который представляет Стивен Чен в районе Грейвсенда, появились свастики там недалеко от одной ешивы, он все бросил, сразу туда приехал, привез туда и полицию, и департамент коммунальных услуг, все там расчистили, убрали, и он
гневно все это осудил и призвал, там видеокамера стояла, чтобы быстрее нашли тех, которые, преступников, которые вот разрисовали колонны такие недалеко от этой ешивы, со свастиками разрисовали. Я тоже, разумеется, выступал на событии в мемориальном парке Холокоста. У меня бабушку расстреляли в Минском гетто с двумя маленькими детьми за то, что они были евреями. Из-за этого их нацисты расстреляли в Минской яме в 1942 году. Поэтому я все сделал, чтобы вместе со своими коллегами, друзьями, бывшими узниками гетто, чтобы в этом парке был камень памяти жертв Минского гетто. И огромное спасибо конкретно Юлию Эйзенштадту, спасибо, которого с нами, к сожалению, уже нету. Спасибо Савелию Каплинскому, который с нами еще есть. Я ему очень благодарен, Савелию Каплинскому, президенту белорусского землячества, который тоже был на этом митинге, между прочим. Спасибо Беле Губенко, которая проводила этот прекрасный митинг. Там, кстати, были не только пожилые люди, там были дети, которые... талантливые художники, которые представили там свои картины на темы Холокоста. Их даже наградили почетными грамотами от Сената штата Нью-Йорк. Вот у нас есть эта фотография, где видите, сколько детей всегда, когда Белла Губенко, Ассоциация восточноевропейских евреев, проводит мемориальные митинги памяти жертв Холокоста, всегда очень много детей, их родителей. То есть не только пожилые люди приходят, но и дети. Там очень красиво запускают всегда голубей мира, белых голубей мира, символизируя, что мы любим мир. И любая еврейская мать, когда ребенок рождается, желает, чтобы он рос в мире. Но, как говорят в Израиле, хочешь мира, готовься к войне, да, потому что иногда, к сожалению, нападают, и поэтому нужно защищаться, да. И вот эти дети, они нарисовали разные картины на темы Холокоста. Вот одну из таких картин я сфотографировал. Посмотрите, какая картина впечатляющая. Сенатор Стивен Чен подошел к этой картине и поблагодарил девочку, которая нарисовала это, за то, что она знает, как нужно бороться с антисемитизмом, что такое Холокост. Поблагодарил также он Алену Бадалову, президента центра My Way, мой путь, за то, что такие вот талантливые там дети, и очень замечательный учитель рисования, я его хорошо знаю, Имин Гулиев, потому что моя дочь Виктория тоже у него училась рисованию, и в итоге сегодня она студентка Пратт-института Digital Arts Major, и во многом благодаря тому, что вот первоначальные навыки заложили в нее именно в этом центре My Way, мой путь. Такой талантливый человек, как Имин Гулиев, учитель. Но вернемся в парк Холокоста в Бруклине. Я уже сказал, что было немало людей, которые пережили Холокост, которые видели все эти ужасы своими глазами. И, конечно, очень правильно на таком событии, как всегда, зажигали мемориальные свечи в память о жертвах Холокоста, 6 миллионов. Вот я тоже зажигаю одну из этих свечей с узницы гетто. И там также посвящался этот митинг памяти жертв 7 октября 2023 года в Израиле. Поэтому очень многие пришли туда с американскими и с израильскими флагами. Мы всегда приходим на такие события и с американскими, и с израильскими флагами. И это правильно. Мы очень любим Америку и очень любим Израиль. И тут не только нет никакого противоречия, тут все так и должно быть. Потому что Израиль и Америка – это друзья и союзники. И враги Израиля – это всегда враги Америки. Всегда. И враги Америки – всегда враги Израиля. Это тут даже двух мнений быть не может. Мы с вами знаем, что Хамас или там Иран, иранский режим, кричат «смерть Америке, смерть Израилю», да? Или там Аль-Каида, или там ISIS. Они ненавидели Америку, ненавидели Израиль. Поэтому, конечно, я тоже, конечно, пришел на этот митинг с израильским флажком. Вот фотография с упомянутым мною Савелием Каплинским. Савелий Каплинский – бывший узник Минского гетто. Он смотрит нашу сегодняшнюю передачу, и мы, конечно, желаем Савелию Каплинскому только крепкого здоровья и много-много еще лет. Савелий, вы большой молодец. Он был в белорусских партизанах еще повоевал с нацистами, а здесь, в Америке, вошел в правление и потом возглавил белорусское землячество. И всегда приходит на вот эти события ежегодные в парке Холокоста, которые проводит Ассоциация восточноевропейских евреев. И я думаю, что после таких тем, ну, скажем так, печальных, потому что мы говорим про Холокост, мы говорим про антисемитизм, хочется сказать и что-то приятное, не только грустное, но и приятное, да? Передача называется «У нас в Америке», «У нас в Америке» и немало приятных есть новостей, хороших. Недавно я был на очень таком, скажем, замечательном событии, которое проводило Одесское землячество в Нью-Йорке, которое возглавляет хорошо вам известный президент Игорь Казацкер. Человек огромного чувства юмора. Каждый раз, когда я общаюсь с Игорем Казацкером, получаю море удовольствия.
У него именно тонкий одесский юмор, он знает огромное количество шуток, прибауток. А кроме всего прочего, он еще очень талантливый человек, он прекрасно поет, например. И он организовал вот это чудесное событие. Оно было в частном доме Раисы Суницкой, которая предоставила свой дом, чтобы туда пришли члены одесского землячества. Там было много выходцев из Одессы. Я из Минска, из Белоруссии, они из Одессы. Хотя в Одессе бывал очень много раз и очень хорошо отношусь к этому городу. Но были там и из Одессы, и из других городов. Прекрасно там выступал, тоже яркий, талантливый человек. Замечательный музыкант, играл на гитаре, исполнял свои песни. И не только свои песни, и другие песни. Валерий Певзнер, вот он на этой фотографии. Он играл и музицировал. А Игорь Казаскер организовал такой своеобразный, я не знаю, как это назвать, телемост, или как это еще назвать. В общем, он сделал так, были видеообращения выходцев из Одессы, или даже жителей Одессы, что они могли позвонить и поздравить нас с юбилеем этого замечательного города, который, к сожалению, сейчас подвергается постоянным бомбежкам, артобстрелам со стороны российских агрессоров, российской армии, путинского режима, который хочет ликвидировать Украину как таковую, включая чудесный город Одесса. Но в Нью-Йорке живет немало выходцев из Одессы, которые, конечно, с большой горечью следят за событиями в Одессе и, конечно, желают, чтобы эта война быстрее закончилась и чтобы в Одессе был мир установился. И огромное спасибо одесскому землячеству в Нью-Йорке за то, что проводят постоянно какие-то интересные собрания, встречи. Я помню эти юморины. Я даже выступаю на этой событие, которое проводило одесское землячество, присутствие Игоря Казацкера и двух вице-президентов этого землячества, Леонид Нор и Наталья Нижмакова, вспомнил про бывших президентов этого землячества, про тех, кто стоял у истоков создания одесского землячества. И здесь, конечно, нужно вспомнить двух человек, именами которых названы улицы в Бруклине. Я говорю, конечно, про Валерия Савинкина, который был президентом Одесского землячества много лет, который также возглавлял группу «Семей жертв 11 сентября». Именем Валерия Савинкина названо пересечение Кони-Айленд-Эвеню и Брайтон-Бич-Эвеню. Вот там на углу, возле Тиди-банка, как раз висит эта, установлена эта табличка. И я там тоже был на открытии этого прекрасного события. Назвали именем Валерия Савинкина. Он, безусловно, заслужил, чтобы его именем назвали центральное место на Брайтоне. Пересечение Брайтон-Бич-Эвеню, Кони-Айленд-Эвеню, улица имени Валерия Савинкина. И еще один из руководителей одесского землячества, который всегда с огромной любовью говорил про Одессу, тоже был человеком необъятного, я бы сказал, чувства юмора, тоже был талантливым, играл на саксофоне. И, кроме того, еще был чемпионом международных конкурсов среди ветеранов самбо. Я, конечно, говорю про человека, которого вы много раз видели на канале RTN. Ведущим он был передач на Дэвидсон радио и канале RTN. Я говорю про Бориса Талиса. Именем Бориса Талиса тоже названа улица в Бруклине в районе Ассер-Леви-парка. Как раз снаружи там тоже я был на открытии этой улицы имени Бориса Талиса. Сам факт, что два эмигранта из Одессы, которые были в руководстве одесского землячества, Борис Талис и Валерий Савинкин, их имена названы улицы в Бруклине, говорит о том, сколько выдающихся ярких людей из Одессы живет в Америке, в Нью-Йорке, в районе Брайтона. Я знаю, что нас смотрит Инна Богачинская, талантливая поэтесса. Я могу имена называть еще очень много. Регина Авербух, поэтому Марина Кот. Очень много людей из Одессы, которые мои друзья, и которые, на мой взгляд, мы гордимся ими. Они в нашей общине очень много делали и делают. Спасибо вам огромное. Спасибо одесскому землячеству в Нью-Йорке за такой вот праздник. И раз мы уже заговорили про праздники, хочу еще поздравить с одним интересным юбилеем газету, которой я неравнодушен. Я говорю про еженедельную газету «Вечерний Нью-Йорк». Совсем недавно вышел 2500 номер этой газеты. Газета «Вечерний Нью-Йорк», я к ней неравнодушен, потому что я в ней работал около 10 лет. Я был у истоков открытия, был в редакции этой газеты, когда был корреспондентом, репортером этой газеты, когда вышел ее первый номер. Хорошо помню, как я бегал по Брайтону с первым номером газеты «Вечерний Нью-Йорк», и меня остановил Евгений Моисеевич Геллер,
которого, к сожалению, уже с нами нету, бывший узник Пинского гетто, человек, который очень уважал, выдающийся был человек, который еще писал книги о евреях в спорте. Всегда говорил, что нужно заниматься спортом, а не только там что-то учить, не только по учебникам, но и нужно еще обязательно заниматься зарядкой, спортом. Евреи должны уметь давать сдачи, он говорил, и нужно поэтому обязательно заниматься спортом и быть сильными духом и физически быть сильными. И он поэтому был руководителем группы здоровья в Шорфронтлай. Так вот, Евгений Моисеевич Геллер меня остановил возле магазина «Золотой ключик» и говорит: «А что ты так бегаешь? Это же не твоя собственная газета. Ты в ней работаешь». Не, он на «вы» ко мне говорит: «Вы же тут работаете», говорит, «в этой газете». Я говорю: «Ну что вы», говорю, «я так люблю. Во-первых, я доволен, что она называется «Вечерний Нью-Йорк». Я из Минска. Там была газета «Вечерний Минск», была газета «Вечерний Кишинев», «Вечерний Киев». «Вечерку» очень любили во всех городах, были бывшего Советского Союза. Была вот такая газета городская, где можно было узнать хоть какие-то новости, не только политические, но там были, рассказывали, что где происходит в городе, какие-то, ну, на той улице или там какие-то события, хоть что-то можно было узнать, не только там пропаганда, но и была новость, информация какая-то о том, что происходит в том или ином городе, где мы жили. И, конечно, мы наши города очень любили. И, конечно, когда открылась газета с названием «Вечерний Нью-Йорк», я был очень доволен. Я был ведущим раздела «Наше большое яблоко», потому что город Большого Яблока. И вот я там вел этот раздел в газете «Вечерний Нью-Йорк», телеканал RTN, Дэвидсон Радио, Грегори Дэвидсон, президент Дэвидсон Медиа. Я, конечно, поздравляем еще раз весь коллектив творческий газеты «Вечерний Нью-Йорк» с этим очень важным событием. 2500 номеров – это очень непросто для этнической газеты в период, в эпоху интернета и высокой конкуренции. Ну и закончить сегодняшнюю передачу, которая у нас выходит 11 сентября, я не могу не сказать, что о наступлении замечательного, очень любимого, прекрасного праздника еврейского Рош-Ха-Шана. Это желаю вам крепкого здоровья, желаю счастья, благополучия, сладкого еврейского Нового года, чтобы он был мирным, чтобы он был, принес только радость вам и вашим семьям. Я желаю вам еще раз самого лучшего праздника Рош-Ха-Шана, Шана Това, чтобы был вот мед и фрукты на вашем столе, чтобы было сладко, чтобы трубил шофар, и чтобы в новом году были только хорошие новости. Это немножко идеализм, но желаю мира и земле Америки, и земле Израиля, и чтобы все наши родные и близкие только в этом году получали мы только радостные сообщения. Шана Това, и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган, и всего вам самого-самого доброго.

Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Еврейский мир – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
8: Интернет-сайт «Дэвидсон Радио» – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidzonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Grand Opening, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 7 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: В студии с новостями Наталья Буслицкая. Нью-Йорк готовится к усиленным мерам безопасности и серьезным ограничениям движения в связи с началом Генеральной Ассамблеи. Власти ожидают усиленное присутствие полиции, работу антитеррористических и антидроновых подразделений, а также ежедневные протесты. При этом конкретных достоверных угроз для Генассамблеи сейчас не выявлено. Главные проблемы для жителей Манхэттена связаны с кортежами мировых лидеров и перекрытиями улиц. Секретная служба будет сопровождать до 200 высокопоставленных гостей. В числе основных ограничений – перекрытие 1-й Эвеню между 41-й и 48-й стрит, а также отдельных участков 44-й и 47-й улиц между 1-й и 2-й Эвеню. Кроме того, до 9 часов вечера ежедневно будет закрыт съезд с FDR Drive на 42-й улице. В районе ООН также вводятся воздушные ограничения, распространяющиеся в том числе на дроны. 96-летний Уоррен Баффет покинул пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway после более 50 лет во главе компании. Новым председателем стал его сын Хавард. Это часть заранее согласованного плана преемственности. Мэр Нью-Йорка Заран Мамдани объявил о повышении зарплаты временным рабочим, которых город нанимает после снегопадов. Теперь им будут платить $30 в час вместо $19. Записаться смогут жители старше 18 лет, у которых есть разрешение на работу. Первый прием пройдет 19 сентября в школе Taft High School в Бронксе. Тем, кто зарегистрируется до 30 ноября, платят 4-часовое обучение в декабре. Прошлой зимой город нанял больше 7 тысяч человек. Они очистили 135 тысяч пешеходных переходов, 34 тысячи автобусных остановок и 29 тысяч пожарных гидрантов. Фонд Нобеля объявил об увеличении размера Нобелевской премии до 12 миллионов шведских крон. Это больше миллиона долларов, что на 9% больше, чем в прошлом году. Нобелевские премии по разным дисциплинам будут вручать 5-12 октября.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азокелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокелит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Новости,
15: аналитические передачи,
14: репортажи, мнения экспертов
15: и прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
14: RTN. Смотрите лучше. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
16: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
17: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: с вашим.
1: Ой, Бонни М заходит, как всегда, хорошо. Салют, народ, Акмалю Тахирову. Спасибо огромнейшее, как всегда, за возврат к юности. Это прекрасно. Кстати говоря, воспоминания вообще иногда очень согревают душу. Очень. Ну, конечно, хорошие воспоминания. Можно в них укутаться и провалиться. Это иногда полезно. Я Лена Вишневецкая. Приветствуем вас на территории программы «Договорились». Естественно, желаем всем вам хорошего дня, прекрасного настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Я такая задумчивая сегодня, потому что вот посмотришь сериал российский «Холод», например, и думаешь, ну вот как не возненавидеть весь мир? Обожаю Любовь Аксенову, хорошая молодая актриса, очень хорошая. Любители сериалов, милости просим, можно отыскать. Но жуть просто, жесть, как говорят молодые люди современные. Потом почитаешь книгу Акунина, книгу Эрики, очищаешься так, ну, как будто бы ты побывал, я не знаю, практически где-то в стерильной комнате небесной канцелярии. 100 страниц и вся жизнь. Это гимн любви, это гимн нравственности, это история человека, человечества, это история страны, мира. Это просто такая пронизывающая душу проза, это такое откровение, это такое обнажение души. Я давно таких не читала книг, таких произведений, написанных совершенно простым, но таким точным языком любви, не оставит равнодушным ни одного человека, даже тот, который последний раз держал в руках букварь и больше ни одной книжки в руках не держал. Всего 100 страниц. Если кто-то хочет стать лучше значительно, почитайте книгу Эрики.

0: знакомый 60-летний мужчина подумал, что ей нужна почка, ей одна нужна, а у него две. И он ей отдал свою почку и спас ей жизнь. Тем более, что когда-то, в 31 год, когда у нее был обширный инфаркт, ей пересадили донорское сердце. Представляете? И, как это говорится в кинокомедии в нашей старой, и ни копейки не взяли, да? То есть, всякое в жизни бывает. Главное, обращать на это внимание. Главное, ценить эту жизнь, наполнять ее смыслами. Не бояться остаться с собой наедине, слушать хорошую музыку. Это вообще рецепт, работающий всегда и навсегда. Смотреть хорошее кино, слушать хорошую музыку и окружать себя хорошими людьми. А если у вас к тому же есть еще и четвероногие друзья, так это вообще счастье вдвойне. А между тем, мы сегодня, как обычно, пригласили к нам в эфир нашу дорогую подругу Викторию Салкиндер, которая знает о любви многое, о любви к людям, которая знает конкретно, как им можно помочь, которая занимается тем, что улучшает жизнь сотен людей и так тихонечко продолжает делать свое великое дело, принося в этот мир новые смыслы. Поэтому, наверное, Виктория Салкиндер может назвать себя счастливым человеком. Вик, ты с нами?
1: Я с вами, Лен. Спасибо за добрые слова. Здравствуйте. Здравствуйте, Акмаль. Здравствуйте, радиослушатели. Заслушалась ты меня, застала врасплох. Я прям совсем улетела, потому что смотрела сериал «Холод», начала читать книгу Эрика.
0: Да.
1: Вот. И как бы вот очень много из того, что ты сказала, особенно про четвероногих, очень отзывается там. Сегодняшним днем.
0: Да, я сегодня вот как раз общалась, как обычно, с утра, пока не начался, так сказать, наш официальный рабочий день с нашей Леной, которая принимает звонки всегда вообще, которая принимает весь огонь на себя, когда звонят слушатели, когда приходят слушатели. И она у нас человек такой разноплановый, но она, у нее есть хобби, она вот строит домики бродячим кошкам, она кормит енотов, она кормит голубей, она вообще такой человек неравнодушный, и с ней, и ее окружают неравнодушные люди. Она сегодня мне показала фотографии, ты сейчас просто обалдеешь, потому что ты тоже неравнодушна к братьям нашим меньшим. Она нашла скунса малюсенького, которого мама потеряла, может быть, он сам потерялся, у которого была повреждена лапа, она его притащила домой, выяснив, я говорю, как же так, они же, это же вонь дикая, у тебя же дома кошки, она говорит, нет, у маленьких, значит, этой железы пахучей еще нет, отказалась службы спасения.
1: До полового созревания, да.
0: Да, они же красоты неземной, но они же воняют просто жутко совершенно, и она, значит, притащила этого скунса домой, потому что звонила все вот эти организации по спасению животных, ей сказали, что скунс относится к разряду диких, там, чтобы она ни в коем случае не, вообще не дотрагивалась, не подходила. И что ты думаешь? Значит, отказавшись помочь этому малолетнему чудику, вот, красавцу, она нашла даму доктора, которая забрала этого маленького скунса к себе, рассказала о том, что скунсы, оказывается, дрессируются прекрасно, их можно держать как домашних животных, что им там в определенном возрасте подрезают эту железу там или что-то такое, чтобы они, значит, не издавали этот дикий запах. И она забрала этого малька к себе, сказала, что вылечит, да, лапа повреждена, вылечу, доктор, человечий, между прочим.

0: Впрочем, такие люди тоже бывают, и такие истории тоже бывают. Но у нас сегодня другая будет с тобой история. Мы сегодня давай немножко отойдем от, так сказать, привычного нашего формата, потому что тебе, как правило...
1: Заведу себе сконса Ленна, не кастрированного. В офис.
0: В офис, да? Ну, народ пугать. Значит, давай мы сегодня, к тебе всегда, как к руководителю агентства, обращаются всегда с такими вопросами, на которые сразу можно найти ответ, всегда так очень вежливо, даже иногда подобострастно, но я хочу сегодня тебе задать немножко другие вопросы, которые, наверное, не покажутся тебе очень подобострастными. Так, вот давай мы с тобой поговорим о том, о чем принято, как правило, молчать, но об этом все знают. Вот почему люди переходят из одного агентства в другое, я бы даже сказала, перескакивают? Может ли кто-то кого-то уговорить на такой переход? Законно ли это? Почему иногда... практически бесправные сиделки говорят, если вот это не подпишешь, потеряешь работу. Может ли само агентство запретить работнику уходить к другому работодателю? И что делать, допустим, пациенту, которому намекают, так, не намекают даже, а прямо говорят, что если перейдет в другое агентство, потеряет часы, или любимую сиделку. И еще такой вопрос есть не очень приятный. Действительно ли агентства друг от друга кардинально отличаются? Почему этот вопрос у меня возник? Потому что деньги-то поступают все равно через государственные программы и страховые планы. Вот такие не очень удобные вопросы. Если ты готова на них отвечать, пойдем по порядку, пока ты раздумываешь, я назову твой номер телефона. 917-834-33-43. Пригодится всем тем, кто хотел задать, может быть, подобного рода вопросы. Заодно ответы послушайте. И пригодится всем тем, кому нужна реальная помощь, хороший уход на дому, кто может рассчитывать на какие-то дополнительные льготы, о которых вам еще не рассказали. 917-834-33-43. Вот... Начнем давай с самого неприятного. Тебе могут сказать люди, которые работают в твоей сфере и которые наверняка сейчас нас слушают. Ну, многие, разумеется. Все агентства...
1: Ты все-таки хочешь, чтобы меня побили после сегодняшнего?
0: Ну, ты же скунса заведешь, что ты волнуешься?
1: Ну, вот я поэтому да. сказала.
0: Вот смотри, тебе скажут, все агентства делают плюс-минус одно и то же. Какая разница, куда идти, особенно какая разница пациенту? Что ты скажешь на этот вопрос?
1: Скажу, что это практически абсолютная правда. Так. Более-менее все делают одну работу. Говорю чистейшую правду, что у всех одни и те же страховые компании, у кого-то есть больше контрактов, у кого-то есть меньше контрактов, какое-то агентство больше, какое-то агентство меньше. А ты знаешь, здесь разговор идет не об агентстве, потому что я видела очень много агентств, и в принципе существует, наверное, три категории агентств. Вот если так обобщить, я не буду называть, конечно же, я не знаю всех, и я не буду называть никакие, ну, как бы имена, названия агентств. Пусть люди сами догадываются, если хотят, о ком идет речь. Существуют агентства, в которых, вот из того, что я видела, особенно за последний год, существует, например, даже большое очень агентство, которая имеет направление, там, допустим, вот работает у них англоязычный в основном, да, и, например, англоязычный, испаноязычный став, и пациенты, соответственно, такие, да, это не важно. Все зависит от того, кто руководит этим агентством. Вот не поверишь. Я знаю одно агентство, и они англоязычные, поэтому, к сожалению, они меня не слышат. Вот, но нижайший им поклон. А там хозяин, вот он настолько душевный человек, он даже он каждый месяц каждому employee покупает определенные, вот они могут заказывать себе любой канцелярский товар. То есть кто-то хочет розовенький стейшн, кто-то хочет в цветочек, кто-то хочет с елочками, кто-то хочет с бабочками. А, вот, и каждому человеку отдельно каждый месяц привозят вот то, что он заказывает. Да, ему это стоит экстра, там, я не знаю, каких-то денег. Но он очень хочет, чтобы они, проводя работники его на работе огромное количество времени, чувствовали себя как дома.
0: Ой, ты знаешь, ты сейчас просто попала в точку, потому что я буквально 20 минут назад прочитала новость. Китайцы провели огромное исследование, ну их там много, сама понимаешь, и пришли к выводу, значит, интересное исследование, психологи раскопали такую информацию, опубликовали, значит, что от чего зависит продуктивность работы людей, любого офиса, любой организации. И, значит, если хозяин, владелец, там, президент, как угодно назови, в общем, главный по тарелочкам в организации крохобор, то есть жадный, то никогда эффективность этой организации не будет на должном уровне. Всегда работники будут увиливать, между ними никогда не будет слаженной работы. И все это как раз вот к тому, что рыба-то с головы, как скунс, да, взрослый, не маленький, с поврежденной лапой. Вот, и они знают, все работники, если, допустим, твой хозяин, твой руководитель, твой начальник жмот, крохобор. Вот, и в таких офисах, как правило, большая текучка кадров. В таких офисах, как правило, работник из разряда «не украсть, не покраулить» называется, тоже на улице так говорят. То есть качества моральные босса, они коррелируют с эффективностью работы всего коллектива. Если начальник щедрый, благодарный, внимательный, знающий о нуждах каждого своего подчиненного, его офис, его организация, его контора работает слаженно, люди работают, выполняют свою работу с удовольствием, и намного чаще соглашаются на переработки, чем те, кто работает на крохобора. Вот так. Это я так попросту. Там, конечно, умные термины, там, конечно, все это культурно описывается.
1: Ну, какие бы термины ни были, какие бы ни были термины, как бы это ни складывалось, суть-то все равно одна и та же. Я скажу тебе так. Вот... видя, вот это одна категория таких агентств и руководителей. Таких не очень много, но они существуют. Есть другая категория, то есть руководителей. И плюс хочу еще добавить вот к этим людям, которые владеют этим агентством, да, они периодически приходят на работу работники с детками. То есть, например, вот если школа закрыта, и они все могут работать из дому, если какой-то день, то есть предупреждают, если уж не с кем ребенка оставить, да, или же они могут взять ребенка на работу, то есть одного ребенка, двоих детей, стоят две колясочки возле столика, знаешь, они все друг другу помогают, и эти маленькие дети забегают в кабинет к руководителю, ненавижу слово «хозяин», забегают вот в комнату к руководителю, он им конфеты раздает, вот, знаешь, и все. И я на это все, ты знаешь, смотрю, потому что у меня чуть-чуть был а перед этим другой, так сказать, экспириенс, хотя я всегда к этому шла, и я всегда строила и строю, продолжаю, буду строить, и никогда ничего меня не переубедит в том, что на работе люди проводят огромное количество времени, и живя особенно в Америке, у нас же нет времени даже общаться и дружить, Лена, и мы с тобой это знаем, как никто другой. Мы все пересекаемся по работе, и вся наша жизнь, она происходит либо на работе, по работе, либо дома с нашими питомцами, и в лучшем случае, кому повезло, с хорошей второй половиной. Вот. Поэтому я всегда считаю, что люди не должны бояться сказать тебе в ответ, с тобой поспорить. Я ненавижу слово «хозяйка», как у меня есть social worker, моя любимая Эмочка, моя золотая, она девушка взрослая, взросленькая, а при этом умнейший, добрейший души человек. И она всегда, она так гордо всегда говорит, приходит клиент, она всегда говорит, вот познакомьтесь, это же Вика, наша хозяйка, с которой вот вы разговаривали там или не разговаривали, про которую я вам говорила. Я говорю, Эмочка, хозяйка может быть у кошечки.
0: Нет, Эмма, наверное, Эмма имеет в виду, что ты хозяйка Медной горы, вот так, допустим.
1: Наверное, да. Вот, и мы всегда с ней смеемся по этому поводу, и она мне говорит, нет, ну ты же знаешь, ты моя доченька. Я говорю, ну это уже вот больше, более интересно. Поэтому, да, у нас у всех одинаковые контракты, да, у нас у всех одинаковые проблемы, я тебе скажу так. Да, у нас у всех одинаковые отношения, как бы, я не знаю, с телефонными компаниями, с компаниями, которые делают нам payroll. У нас у всех одна проблема, как бы, как привлечь, ну, у нас сегодня коммерческая передача, да, я так понимаю, как привлечь пациентов, чтобы они пришли к тебе. Да, все это существует, но находится каждому агентству находится определенный свой контингент. И ты, Лена, не поверишь, но люди могут быть привязаны к одному единственному человеку. И это не обязательно агентство. В иншуренсной компании может быть кейс-менеджер, которого любят пациенты. Им совершенно наплевать, какое агентство. Им совершенно наплевать, куда там их, допустим, переведут и все остальное. Им нужно, чтобы Анжела, например, была вот с ними. Вот потому что Анжеле, когда не все равно, а она знает, что пациенту не хватает дайперсов, она, проезжая мимо с работы, допустим, у кого-то есть лишнее, она завозит дайперсы вот этому конкретному пациенту. И вот они в благодарность, им все равно поменяется хомотенда, им все равно поменяется агентство, им все равно. Они прикипают одному семья, к одному конкретному пациенту. А те, кто меня сейчас слушают, они прекрасно знают, о ком я говорю. Вот. Такое тоже существует. Другая категория агентств, я вообще не знаю, где родились эти люди и от кого они родились. И такую категорию людей, агентств, ну, это не только агентство, это бывает в любой работе. Это тогда, когда люди не руководители, это люди, которые находятся не на своем месте. И, как я говорю, как ты можешь находиться в профессии, когда ты не любишь то, что ты делаешь, и ты ненавидишь людей? Ты настолько любишь себя, свой статус, финансы и все, что к этому прилагается, вот это звучание «хозяйка» или «хозяин», агентство, и это так все гордо звучит, и прямо, может быть, у тебя в агентстве полтора человека, и ты не знаешь, что ты делаешь, но звучит это гордо. И вот эти люди в основном обладают, они неправильно лидируют в своих коллективах. И от этого уже идет все остальное. То есть если у человека бардак в голове, то будет бардак в агент. Если человек нечистоплотен, а руководители, я имею в виду, они нечистоплотны мыслями своими, они нечистоплотны поступками своими, то они нечистоплотны к работникам своим. Они третируют работников своих. А, ты знаешь, Лена, я очень давно работаю, я очень много чего видела. И очень много именно в этой сфере различных людей. Я знаю агентства, куда люди заходят, такое впечатление, что у нас, ну, я не знаю, сталинские времена, 37-й год, и подъедет вечером воронок и расстреляют всех координаторов или хамотендов, или еще что-то. Есть вот эта категория агентств, которые запугивают, которые запугивают пациентов, которые запугивают хамотендов.
0: А это закон? Секунду, что значит запугивают? То есть, получается, значит, какой-то шантаж применяется или какие-то звонки.
1: Да.
0: Но это же незаконно, я так думаю? Или это просто так вот казало-мазало?
1: Это совершенно незаконно. Нет, это совершенно незаконно. Это не казало-мазало, но... Это, ты понимаешь, Лен, кто мы все такие, вот жители Бруклина, Нью-Йорка? Мы же иммигранты. И в основном кто идет работать хамотендами? Я сама начинала с хамотендами. Моя мама, приехав сюда и будучи мастером-модельером в Советском Союзе, она здесь стала хамотендой и как бы досматривала людей. И дедушка, за которым она смотрела, когда его бросили дети, он умирал у нас дома, мы его досматривали. То есть мы его просто забрали к себе. Это все, как тебе сказать, это когда ты находишься все равно в чужой стране, и у тебя недостаточно языка или недостаточно образования, или ты приехал из страны, где мы сейчас все знаем войны, очень много стресса, у людей дети где-то на разные ситуации. И мы боимся иммиграционные статусы, и мы боимся как бы всего. И когда начинают в тебя бросать громкими незнакомыми словами, например, я не знаю, forensic evidence или там еще какие-то сапина, то есть нахватанные вот слова просто, знаешь, как из кинофильмов, а в кино, в сериалах ты часто в детективах вот все это видишь и как-то начинаешь вот на это все реагировать, да, вот. Тебе просто это такой саботаж.
0: Вика, вот это как у дедушки, это как у дедушки Ленина было. Из лоскуточков правды шьется одеяло лжи. Это старый проверенный способ, социалистическо-коммунистический. Работает вот, на будьте здрасте.
1: На будьте здрасте, да. Есть такое, есть могут кричать, звонить на пациентов, могут кричать, звонить на, там, допустим, на этого бедного человека, который на семью. Среди наших иммигрантов есть огромное количество очень интеллигентных, незащищенных людей, которым спорить очень сложно дается. То есть кто-то подпитывается скандалами, а кто-то нет. Но люди могут менять агентство хоть каждый месяц.
0: Подожди секунду. Вот что значит люди могут менять... Вика, подожди, давай.
1: Пациент.
0: Кто имеет право поменять агентство? Это раз. И кто имеет право сказать, перейдите к нам в агентство, вот мы вам подарим, мы вам там обещаем, мы вам там... Я вообще не понимаю, когда агентство говорят, мы вам поднимем часы, вот это вот клише. Часы же не агентство поднимает, насколько я так понимаю. Это же поднимают федеральные или штатные программы или городские. Как это вообще работает?
1: Нет, ну не так.
0: И кто имеет право вот это предложение озвучить? Хаматенда говорит, я ухожу, идемте со мной. Координатор звонит, знаете что, я ухожу, идемте со мной. Или нет, или наоборот, вот ваша сиделка уходит, не вздумайте никуда уходить, у вас будут проблемы. Это что вообще такое?
1: Это жизнь.
0: Я понял.
1: Жизнь Бруклина. В основном, значит, смотри, пациент по закону Нью-Йорка, да и не только Нью-Йорка, может идти в любое агентство, когда угодно, и менять сколько угодно агентств и сколько угодно хаматендов. Это зависит только от пациента или семьи пациента, то есть человек, который, ну, кто решает, кто делает решение, health praxis называется, человек, который отвечает за пациента. Вот, то есть сегодня они хотят идти к Васе, завтра они хотят идти к Вике, послезавтра они хотят идти к Мане. И они могут это делать. И есть некоторые такие пациенты, достаточно редко, но бывают, которые гуляют по множеству агентств. В основном мы там достаточно проблематичные пациенты в плане обычно дети немножко нездоровые, смотрят на ситуацию не совсем адекватно. Вот, такое тоже бывает. Хаматенды в основном работают не в одном агентстве, потому что с некоторых пор нельзя в одном агентстве, то есть можно, но агентство не в состоянии оплачивать, это абсолютная правда. Больше чем 40 часов агентство должно оплачивать овертайм. Это получается очень большой овертайм, иншуренсные компании не платят такого большого количества денег, и поэтому в одном агентстве ты можешь работать только 40 часов, иначе работодателю это просто не по карману. Вот. А в каких-то агентствах есть медицинский иншуренс, это там, где есть юнионовские планы, таких агентств, они очень большие, их всего лишь несколько вот, есть. Но хаматенды в основном работают в нескольких агентствах. Агентства, которые поменьше. И вот те, которые хозяева стараются, то есть, ну, любыми способами запугать своих и пациентов, и хаматендов.
0: Хорошо, вот хаматенда оформляется на работу, он подписывает там целый ворох бумаг. Имеет же право в начале устраивающийся на работу задать вопрос по-русски, что я подписываю? Ему же обязаны разъяснить это? Потому что если ему потом скажут, ты подписал какие-то секретные документы, и выйдя из нашей организации, ты больше никогда нигде не сможешь работать, если ты вообще рот откроешь, где ты работал, то, слушай, это же понятное дело, имеет же право.
1: Оля, я скажу тебе, конечно, и некоторые задают вопрос, в основном никто не задает вопрос, потому что в основном эти пакеты, они стандартные. И действительно есть агентства, которые дают подписывать там договор, что вот такая-то, такая-то там хаматенда не имеет права забирать пациента, переводить его в другое агентство. Согласна. И есть такие хаматенды, и есть как бы люди в нашей жизни, и хаматенды ничем не отличаются, они тоже люди, представители. И бывают такие, которые, да, манипулируют своими пациентами и бегают с одним пациентом по 20 агентствам в год, пытаясь собрать какие-то бенефиты. Такое тоже бывает. И вот, наверное, как бы работодатели стараются защищаться морально от таких хаматендов. Но если это просто обыкновенная как бы семья и хоматенд, с которым вы проработали какое-то количество времени, и вам он нравится, и, например, хоматенд говорит, у меня не складываются отношения, например, я просто так говорю, не складываются отношения вот с конкретным координатором. Кто-то кому-то нравится, кто-то кому-то нет. Или там, допустим, платят на 15 копеек больше. Я ухожу, а пациент говорит, как же ты, Люсенька, как ты можешь меня оставить? Мы душа в душу столько времени были вместе. Он говорит, ну, извините меня, я тоже к вам очень прикипела всем сердцем, но вот там мне, вот как бы там мне спокойнее, лучше, я хочу туда. Она говорит, а я пойду с тобой, можно, Люсенька? И она говорит, ну, пожалуйста, поговорите со своими родственниками. И они переходят. Здесь нет никакого криминала вообще. Или наоборот, пациент говорит, моя подружка или Мария Ивановна на лестничной клетке попала вот в такое-то агентство. Ой, там такие хорошие девочки. Все, мы переходим туда. Люся, ты идешь со мной. Она говорит, ну хорошо, я же вас не оставлю, я пойду с вами. И она идет с пациентом. Какие бы документы, кто бы ни подписывал, обычно все подписывается, не читаясь, оно не имеет никакого... Ну, оно ничего
0: под собой не имеет. Оно не имеет юридических последствий, вот так бы, наверное, я сказала.
1: Оно не имеет, Лена, но мы живем в штате Нью-Йорк. Ну, ты сама подумай, эти бедные хоматенды, которые зарабатывают $19, $20 в час, которых хозяева агентств хотят судить за то, что они перешли в другое агентство с пациентом или увели пациента.
0: А я думаю, вообще... что в штате Нью-Йорк суд будет на стороне работника, а не заявителя.
1: Конечно.
0: Безусловно.
1: Никогда ты никого не можешь удержать ничем, кроме своего отношения и знаний. Люди идут на знания и спокойствие. И да, увеличивают агентство часы. И да, я отношусь как раз к категории агентств, которые, да, мы увеличиваем часы.
0: Ой, можно я один случай про тебя расскажу?
1: Разговоры.
0: Вика,
1: пожалуйста.
0: Можно я про тебя расскажу? Я про тебя расскажу один случай. Ты сама не похвастаешься. Вот когда совсем недавно дедушка одинокий сильно заболел, и он позвонил там вам на горячую линию, и так получилось, что его хоматенда сильно заболела, и она позвонила только чуть раньше. Вот в нормальных агентствах, ну, мне так думается почему-то, ему бы сказали, миленький, подождите, ваша помощница заболела, вам надо немножко подождать, мы там сейчас найдем замену и так далее. Что делает Виктория? Виктория по ходу дела в трафике, едучи в Бруклин, заворачивает, значит, не на том экзите, приезжает самостоятельно к этому дедушке, помогает ему приготовить там завтрак, вернее, она делится своим, и он говорит там, давайте я еще вас угощу. Короче говоря, помогает ему так все это безопасно там приодеться, прихорошиться, вот, все устраивает как положено, и на протяжении вот этого времени, где-то полтора часа это занимает, находится замена. Это так у Виктории Салкиндер в офисе происходит. А потом этот дедушка вот про этот случай рассказывает целому городу, и люди говорят, да не может такого быть. И вот как раз тут вот слово было, которое ты сильно любишь. Сама хозяйка офиса пришла еще раньше времени успела. Поэтому мне так почему-то думается, что Люди, вот когда все хорошо, я уже об этом совсем недавно говорила, они вообще ни о чем не заморачиваются, они ни о чем не думают. Им хорошо, значит, так положено. Но вот как только где-то споткнулись, ну прям вот совсем чуток, сразу приходит осознание, кому ты доверил свою безопасность. Как только на проблему в офисе отвечают «ждите», вам перезвонят, с вами свяжутся, вот тогда сразу человек понимает, куда идти, с кем идти, за кем идти, кому доверять. Но для того,
1: чтобы... Я знаю, Лена, еще интереснее. Есть агентство, которое втягивает пациентов и хомотендов в свои, так сказать, внутренние разборки, можно так сказать?
0: Ну да.
1: И посылает целые пакеты документов с судебными делами, с громкими словами. Да мы вот, да мы судим, и мы почти победили, ключевое слово почти. Или мы нанимаем, там, берут каких-то частных инвестигаторов, которые приходят по домам к хомотендам или пациентам. И таким образом, вот это я к тебе говорю к тому, что какие там буллинги происходят. Буллинг это...
0: Люди, понимаешь, не готовы разобраться со своими внутренними демонами, поэтому внешних демонов они вот так вот рассылают по миру, совершенно не задумываясь о том, что бумеранг таки да, имеет свойство возвращаться, это а во-вторых, значит, люди, которые, так сказать, вот это все демоническое, ну, в данном случае, расслышите как фигуру речи, распространяют вокруг себя, в первую очередь они вредят сами себе, они отравляют свою собственную жизнь, вредят своим клеткам, вредят своим близким, все это все, это закон бумеранга, и это бусы, это одни и те же бусы, которые, в общем-то, затягиваются как петля.
1: И вот такие люди, когда вот такие руководители, хозяева в этом случае, и когда координаторы, ты знаешь, не поднимают телефоны, вообще не поднимаются телефоны или говорят, я не отвечаю за эту проблему, за эту проблему отвечает Вася Федоров. А где Вася Федоров? Вася Федоров уехал на учение там, я не знаю, куда-то. И будет через 3 месяца. Да, но у меня проблема сейчас, и мне нужно ее решить. Простите, не имею права вмешиваться. И вот это людей толкает на то, чтобы они уходили туда, где им просто улыбнуться. Или у нас все замечательно, прекрасно и чудесно, как бы без шероховатости? Нет. А бывает разное, мы тоже живые люди, иногда бывает, что мы что-то забываем. Но все равно, когда твои координаторы, когда люди в офисе относятся с душой к тому, что они делают, даже если они ошибаются, и ты не ставишь их в ситуацию, что они боятся сказать, да, я ошибся, и да, мне нужна помощь, Вик, помоги, вот нам нужно помочь там Валентине Ивановне, а я вот не знаю, как здесь сделать вот это, или вот как повернуть вот в эту сторону. А сейчас очень много проблем с медицинскими иншуринсами.
0: Ой, даже не начинай, очень потому что у нас одна минута осталась до конца эфира с этими...
1: Даже не начинаю.
0: Это мы оставим на следующий раз.
1: Хочу сказать, да. Ребята, родные мои, золотые мои, хомотенды, которым еще раз хочу сказать, что в скором будущем обещаю, мы все-таки сделаем major medical, пока не буду в это углубляться, не хватает на все сил. А ничего никогда не бойтесь, ни хаматенды, ни пациенты, вы вправе идти туда, куда вы хотите. Просто имейте совесть.
0: Да,
1: не нужно плевать людям, которые делают для вас добро. Оставайтесь с теми людьми, которые к вам хорошо относятся. Вот и все.
0: Молодец. Это была Виктория Салкиндер. Простите, что пыталась встрять. Смотрю на часы, чтобы Акмаль не привесил. 917-834-33-43. Безопасно, надежно, хорошо, здорово и здорово. Виктория Салкиндер. Там всегда тихо, улыбчиво и реально помогут и протянут руку помощи. 917-834-33-43. Акмаль, прости, с любовью, Вишня. Всем пока, Вик, спасибо, до следующей пятницы.
1: Акмаль, спасибо, всего доброго, ребят, пока.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио. Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Нострант-Эвеню. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте театр.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
6: тараканы. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
7: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
0: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: четверки в 8 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Мелания Трамп.
3: Шаман Кинон, конечно Шаман. Же. Мелания, многие считают, что она дико тяготится тем, что с ней произошло. Да, как бы, знал ли ты, Дональд, что ты когда-то будешь спать с женой президента США?
2: Алекс, ну на этом все. Шаман Кинон — это наша версия пресс-секретаря. Да. Спасибо большое за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсон. На этом у меня все. Увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.

0: часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. После громких предупреждений руководителей компаний, занимающихся искусственным интеллектом, вопрос безопасности ИИ обсуждают власти Нью-Йорка. Разработчики признают, возможности новых систем растут настолько быстро, что механизмы контроля могут за ними не успевать. На этом фоне вновь звучат призывы установить правила для наиболее мощных моделей. От требований безопасности до большей прозрачности разработчиков. Но возникает классическая дилемма. Слишком слабое регулирование создает риски, а слишком жесткое может вытолкнуть инновационные компании из Нью-Йорка и вообще из Соединенных Штатов. Спор о том, кто должен контролировать искусственный интеллект, становится одной из главных технологических тем этой осени. Финляндия присоединилась к французской инициативе по укреплению европейского ядерного сдерживания. Проект предполагает более тесные консультации, совместные учения и возможность временного размещения соответствующих французских сил на территории европейских союзников. При этом президент Франции Александр Стуб специально подчеркнул, речь не идет о размещении ядерного оружия в Финляндии в мирное время. К французской инициативе теперь присоединились уже 10 европейских стран. В Европе ее рассматривают как дополнение к системе НАТО на фоне растущих споров о том, насколько европейцы должны быть способны обеспечивать собственную безопасность, независимо от Соединенных Штатов. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что видит позитивные сигналы в отношениях с США и надеется на мирное решение разногласий по Арктике. Отношения между Вашингтоном и Копенгагеном серьезно осложнились после того, как Трамп вновь поставил вопрос об американском контроле над Гренландией, объясняя это вопросами нацбезопасности. Дания категорически отвергала возможность передачи территории. Теперь, судя по заявлениям Фредериксен, стороны пытаются вернуть разговор в дипломатическое русло. В Южном Бронксе растет число заболевших болезнью легионеров. В районе зарегистрирован кластер из 10 случаев, один человек умер. Следы бактерии легионелла обнаружили в нескольких охлаждающих башнях. В список объектов попала и башня на территории стадиона Янки. При этом городские власти подчеркивают, заболевания непосредственно со стадионом пока не связаны. Владельцам 10 охлаждающих систем предписано провести очистку и дезинфекцию. Напомню, болезнь легионеров представляет собой тяжелую форму пневмонии. Она может распространяться через мельчайшие капли воды, содержащие бактерию, но от человека к человеку обычно не передается. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ. В Кремле рассказали о планах встречи Трампа, Путина и Зеленского в октябре. В Конгресс был внесен законопроект, сокращающий стандартную рабочую неделю с 40 до 32 часов. Демократы в случае победы на выборах планируют расследование в отношении Трампа, его семьи и деятельности его администрации. Беспилотное такси в Калифорнии сдало в полицию вооруженных пассажиров. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 50%, 75% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: В Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
17: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
5: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Davidson Radio.
6: Здравствуйте, дорогие друзья, я приветствую вас в нашей программе. Сегодня наша программа выходит накануне великого праздника Рош ха-Шана. И это впереди нас ждут большое количество замечательных праздников. Весь месяц практически. Это так празднуется еврейский Новый год. И сегодняшняя наша программа будет разделена на две части. В первой части мы поговорим о Рош ха-Шане. Очень рекомендую прийти в синагогу на эти праздники. Это всегда очень важно, послушать шафар, помолиться, попросить прощения и так далее. И я хочу также сказать, что вот это сейчас у нас перед Йом-Кипуром очень важные дни, когда мы должны все осмысливать и, естественно, просить прощения, но между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром это 10 дней раскаяния, которые должны быть очень насыщены тем, что мы пытаемся осмыслить нашу жизнь за этот год и, естественно, попросить прощения, естественно, постараться после окончания Йом-Кипура не делать того, что, в общем, не приветствуется.
5: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Davidson Radio.
6: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию Mark Basikas and Associates PC. Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-адвокат. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Мар Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-адвокат. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-адвокат.
5: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

вещи, я думаю, вам будет тоже интересно. Ну, так что Рошашана, еврейский Новый год, праздник, отмечаемый евреями осенью в первые и вторые дни месяца Тишрей. И Пятикнижие называет этот праздник Йом Труа, день трубного звука. В молитвах и благословениях этот праздник называют Йом Га Зикарон, день памяти. А название Рошашана присутствует в Талмуде, и так называют этот праздник все евреи мира. Почему именно первое Тишрей принимают в Торе на начало года? Это отнюдь не условная дата, а установленная людьми, исходящая лишь из реалий нашего физического мира. Происходящие в этот день в высших сферах процессы и явления определяют судьбы мира и человечества на следующий год. И, соответственно, явлением в высших мирах Тора предписывает, каким в этот день должно быть поведение людей, что им следует совершать, на чем сосредоточить свои мысли и чувства, от чего воздержаться. В этот день несет в себе некую парадоксальность. С одной стороны, известно, что это день, когда Всевышний определяет судьбы всех созданий, взвешивает их поступки, и потому поведение человека в такой день должно быть подобно его поведению на земном суде. Законоучители говорят, что в этот день должна царить строгая атмосфера, следует тщательно следить за своими поступками, избегать ссор и гнева еще в большей степени, чем в остальные дни года. Следует быть особо осторожными в словах, не говорить ничего дурного о ком-либо и вообще воздерживаться от пустословия. Как это, дорогие друзья, какой-то полезный совет. Мы так часто грешим тем, что плохо говорим о тех, кто вокруг нас, не говоря о пустословии. С другой стороны, те же законоучители предписывают готовиться к этому дню как к праздничному, постричься и помыться, надеть праздничную одежду и тому подобное. Согласно закону, в оба вечера Рошашана следует устраивать торжественную трапезу с праздничными блюдами, и сладостями, пить выдержанное вино и тому подобное. И радостная атмосфера праздника связана еще и с тем, что это день коронации Творца. И все же сказано, что Рошашана, радость и веселье должны быть сдержанными и не принимать той формы, какой они принимают в праздники Пейсах, Шавуот, тем более в Суккот и Симхас Тойра. Вы знаете, в это время мы пляшем, танцуем, веселимся и так далее. В Талмуде говорится, три книги человеческих судеб открыты в Рошашана. В одну из них заносятся имена тех, кто признан полностью виновным, в другую – тех, кто полностью оправдан, в третью – тех, чья судьба не определена. Полностью оправданные записываются в книгу жизни, эта запись скрепляется печатью, и они удостаиваются жизни в наступающем году. Признанные полностью виновными записываются в книгу смерти, эта запись скрепляется печатью, и в наступающем году им суждена смерть, увы. Те же, чья судьба не определена, получает отсрочку от Рошашаны до Йом-Кипура. И если они раскаянием заслужат жизнь, то будут записаны в книгу жизни, если не заслужат, поскольку не раскаялись, в книгу смерти. Вот это, мне кажется, очень важный момент. У нас еще есть последние возможности попросить прощения, раскаяться, обдумать свой прошедший год. Что говорить, мы все грешны, и, конечно, каждому из нас есть о чем подумать и в чем попросить прощения. И поэтому, друзья мои, я думаю, все мы должны этим воспользоваться, потому что, когда говорят, что Рошашана – это праздник, наверное, это не совсем правильно. Это не как христианский Новый год, который и светский Новый год, который встречается, это как бы один день. Переключили 31 декабря, и уже начинался Новый год. Нет, здесь вот эти 10 судных дней, и это суд, дорогие друзья, поэтому наряду с радостью мы должны все же прежде всего чувствовать ответственность в том, что мы думаем, что мы делаем и как нам жить дальше. Иногда приводится дополнительное объяснение. Всевышний относится к своим творениям не так, как человек относится к другим людям. Человек, находящийся в хорошем расположении духа, прощает дурные поступки тем, кого любит. Если же он чем-то разгневан, то не намерен прощать своим недругам их прегрешений и судит их со всей строгостью. Всевышний же судит все творения свои в месяце Тишрей, когда он наиболее благосклонен к людям, что подтверждается обилием праздничных дней и связанных с ним заповедей. На это указывает и название месяца. Тишрей происходит от арамейского шарей – освобождения, прощения. И именно в этом месяце Всевышний освобождает нас от бремени наших долгов перед ним. Знак зодиака месяца Тишрей – весы. И в этом месяце взвешиваются все поступки людей.
Один календарный год от Рошашана до Рошашана – промежуток времени, соответствующий образу человека. Рошашана соотносится с головой человека. Четыре сезона.

года с другими жизненно важными его органами и так далее. Таким образом, календарный год представляет собой время в цельном завершенном образе человека. Выше говорилось, что каждая Рошашана Всевышний пересматривает свой замысел, свое решение о сотворении человека и мира, вкладывая новый смысл в бытие человека. И хотя внешний физический облик человека не может измениться или измениться из года в год не столь заметно, его духовная жизнь с каждым годом обновляется и наполняется новым содержанием. Из позиции его сокровенного божественного образа каждая Рошашана – это другой, новый человек, поскольку за прошедший год его прежний образ себя исчерпал. Возможно, этим и объясняется, что каждый год ему даруют новую жизненную энергию на уровне ее глубинных пластов. И в этом причина того, что каждая Рошашана Всевышний вновь воцаряется над миром, поскольку его основными подданными являются люди – и они в новом году внутренне иные, новые, и просьба быть царем мироздания исходит от изменившихся людей, перед которыми Всевышний ставит более глубокие цели. Ну что ж, дорогие друзья, поэтому с новым мирозданием и с новым нашим внутренним мироощущением мы вступаем в Новый год, и я надеюсь, что он у вас будет хорошим. По крайней мере, я желаю, что в наступающем Йом-Кипуре был суд в вашу пользу, и вы жили бы долго, счастливо и были здоровыми. И на финал я поставила замечательную песню, которую исполняют молодые люди. Еще раз Шана Туа, и оставайтесь с нами. Во второй части мы продолжим наш разговор, на этот раз о Йом-Кипуре.

0: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
1: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
0: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
8: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
9: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию Mark Basikas and Associates PC. Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет. И видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
8: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
9: Ну что ж, дорогие друзья, как я и говорила, вторая часть нашей программы посвящена Йом-Кипуру. И вы, конечно, уже столько слышали об этом, но я все же очень коротко повторю, что это буквально день прощения. Это термин средневековой раввинистической литературы. По-русски он, наверное, переводится как «день искупления», «судный день». А в еврейской традиции это самый важный из праздников – день поста, покаяние, отпущение грехов. И отмечается он 10-й день месяца Тишрей и является знаменитым завершением 10 дней покаяния, о которых я вам говорила, и которые начинаются после Рош ха-Шоне. Накануне Йом-Кипура очень важный есть обычай. Называется он «капорот». И я вам тоже рассказывала когда-то об этом, но еще раз повторю, потому что очень важный момент. Древний обычай, символизирующий искупление грехов, который проводят накануне еврейского праздника Йом-Кипур. Слово «капорот» происходит от «капара», что означает очищение, искупление, выкуп. Надо сказать, что от того же корня название дня Йом-Кипур, день искупления. Обычай «капорот» признан подтолкнуть человека к глубокому осознанию своих грехов и последствий, к которым грехи могут привести, а также побудить его к полному раскаянию и молитве Богу о прощении и очищении. Поэтому очень важно, чтобы во время обряда «капорот» у человека были соответствующие намерения и верный настрой. А вообще установленное время для капорот – это перед рассветом в канун Йом-Кипура, ибо считается, что в этот период милосердие Всевышнего одерживает верх над его строгостью. Но надо сказать, что со временем, конечно, это жесткое условие немножко стало более демократичным. В принципе, после Рош ха-Шоне можно в любой день делать капорот. Для исполнения этого ритуала очищения от грехов мужчина берет петуха, а женщина курицу. Они держат эту птицу в правой руке и произносят отрывок. Специальный у мужчин свой отрывок, у женщин свой отрывок. Крутит эту птицу над головой. И, в принципе, считается, что вот эта птица искупает ваши грехи. И вместо вас она должна быть убита. Но сегодня в силу определенных обстоятельств можно дать определенную сумму денег и, соответственно, наверное, произнести соответствующей молитвой. И это будет считаться тем, что вы, так сказать, сделали этот обычай капорот. Но что происходит накануне Йом-Кипура, до заката? Двое раввинов или уважаемых членов общины раскрывают ковчег, вынимают два свитка Торы и встают по бокам от кантора. Втроем они произносят формулу в заседании Небесного земного суда с разрешения Господа, да будет благословенно имя Его, и с разрешения святой общины мы считаем себя вправе молиться с грешниками. Затем кантор три раза повторяет молитву «Кол Нидре». Вот именно с этой молитвы начинается Йом-Кипур. И она очень важная, трогательная. Всегда это, знаете, такой ритуал прийти и послушать «Кол Нидре». А вот о чем поется короткий перевод. «Все обеты и запреты, и присяги, и посвящения, и канам, и канас, и любые их аналоги, которые мы можем принести, или которыми поклясться, или посвятить себе, или запретить для себя с предыдущего дня искупления до сего дня искупления. И с этого дня искупления до дня искупления, который придет нам во благо». По всем из них мы отвергаем их. Все они будут отменены, оставлены, аннулированы, недействительны, потеряли силу, не действуют. Мы клянемся никогда больше не давать обеты, и наши запреты уже не запреты, а наши клятвы больше не клятвы. И я хотел бы, чтобы Кол Недре вы послушали в исполнении величайшего тенора, кстати, солиста Метрополитен Опер долгие годы и фантастического кантора Ричарда Такера. Итак, Кол Недре.

Эта молитва несет тяжелый эмоциональный груз, накопленный за века. Воспоминания о пережитых еврейским народом в диаспоре унижениях, погромах, нищете. Это можно почувствовать в синагоге накануне Йом-Кипура, на рубеже дня, когда падают сумерки, открываются небесные врата. И многие пытались расшифровать тайный смысл своего рода заклинания, спрятанные в этой простой группе нот. В 15 и 16 веках в Кол-Нидре упорядоченно соединились несколько древних музыкальных тем, а воплощение и различные интерпретации мелодии на протяжении поколений представляет собой уникальное явление в еврейской литургической музыке. Точное происхождение Кол-Нидрей – предмет споров. Великий исследователь еврейской музыки Авраам Цви Идельсон считал, что она берет начало в немецкой средневековой народной музыке. Но профессор еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке Джоанна Спирс утверждала, что, напротив, Кол-Нидрей явно еврейского происхождения. В печати молитва впервые появилась в Берлине в 1765 году. И благодаря местному кантору Арону Бейеру почти 100 лет спустя, в 1871 году, один из главных популяризаторов ашкеназской литургической музыки Луи Левандовский опубликовал версию мелодии для кантора и органа. Она распространилась по миру и в конечном итоге стала общим стандартом. Давайте послушаем молитву судного дня Ванитена Токев, один из сильнейших по глубине своего воздействия примеров религиозной поэзии в цикле еврейских молитв. Подполковник Шай Абрамсон, который исполняет эту молитву, главный кантор армии обороны Израиля, в сопровождении Ренанского симфонического оркестра, посвящает ее приближающемуся празднику Йом-Кипур, еврейскому судному дню. Добрые записи в книгу жизни Гмар Хатима Тоа.

0: Я хотел бы вам рассказать немножко, как происходила служба в храме. За неделю до Йом-Кипура первосвященник, сопровождаемый торжественным шествием Иерусалимской знати, коэнов, левитов, покидал свой дом и уединялся в одном из отделений храма, где готовился к сложным богослужениям. Сам, отправляя в Йом-Кипур всю храмовую службу, он 5 раз менял одеяния, облачаясь в золотое для обычных и в льняное белое для особых жертвоприношений, при которых он произносил вслух подлинное имя Бога Яхве, каждый раз совершая ритуальное омовение. В ходе службы первосвященник единственный раз в году входил в святая святых, где воскурял фимиам, опрыскивал завесу, отделяющую от других частей храма, кровью жертвенных животных и молился за благоденствие народа. По выходе он читал во всеуслышание отрывки из Торы, касающиеся ритуала Йом-Кипура. Все присутствующие при богослужении провожали его на исходе дня домой, где он праздновал с друзьями благополучный выход из святилища, потому что пребывание в котором считалось опасным для жизни. Потому что если первосвященнику не полагалось всепрощение, он мгновенно умирал прямо там, и у него было специальное одеяние, где внизу были пришиты колокольчики. И была специальная петля у него, за которую, если он падал, его оттуда вытаскивали, можно сказать. Потому что если не раздавался звон колокольчиков, значит, со священником что-то случилось. Но было очень хорошо, когда все прекрасно праздновали после его благополучного выхода из святилища. Вообще, в многочисленных агатических сказаниях отражена атмосфера таинственности и священного страха, которая окружала вход первосвященника в святая святых и его пребывание там. Надо сказать, что, согласно Талмуду, изнурение души, которое происходит в Йом-Кипур, подразумевает 5 запретов. На прием пищи и питья, умывание, умощение тела, ношение кожаной обуви и супружескую близость. И опасность для жизни отменяет установленные для Йом-Кипура запреты. И Йом-Кипур – единственный из великих праздников, не отмечаемый в диаспоре в течение 2 дней. А по правилам еврейского календаря он никогда не приходится на пятницу или воскресенье. И здесь я бы еще уточнила, что все вот эти запреты, они, так сказать, очень важны в той обычной жизни, которую мы ведем, и в этот день делаем для обычной жизни исключение. И я вам очень рекомендую последовать этим запретам. Но здесь есть еще один очень важный момент, который обязательно объявляется в начале Йом-Кипура, в начале поста. То вы знаете, что в иудаизме самое главное – это человеческая жизнь. И поэтому все то, что может представлять угрозу для жизни, отменяется даже в такой святой день. Поэтому, как правило, раббаи в самом начале объявляют о том, что те, кому нельзя поститься, не должны этого делать. Особенно это относится к людям с сахарным диабетом, больным, плохо себя чувствующим, беременным женщинам и так далее. Так что, друзья мои, вы можете мысленно быть со всеми, кто постится, но если вам категорически нельзя этого делать, не делайте этого. И сейчас я хотела бы, чтобы прозвучала еще одна песня. Она называется «Вэ Нислах», «Хазанут на Йом-Кипур». И очень интересная эта песня, я ее нашла. Это пишет один из учеников Кишиневской ишивы. Им рассказывали, как нужно было хазанить, чтобы могли вести молитвы в других городах, таких как Бельцы, Бендеры, Тирасполь и так далее. И вот один из этих учеников, который выставил эту песню, он записал тогда эту песню на диктофон. «Вэ Нислах». Давайте послушаем.
1: Нисылах лехол адас бней Исраэль.

0: הגור בסיכום כברכום ברגוגו וניסלח לכל הדס בניסלח לגר הגור בסיכום כברכום ברגוגו.
1: Человек не ангел, мы это знаем, ему свойственно ошибаться. Но Бог всегда готов простить искренне раскающегося. Вот почему ни страх, ни душевные муки, ни ужас перед небесным судом несет Йом-Кипур евреям, а радость и душевный подъем. Поднявшись над земным, искренне полностью представ перед всеблагим и прощающим, мы обретаем надежду и даже уверенность, что будем вписаны в счастливый год. Над нами всеми суд в Рош-Ашана, а приговор выносится в Йом-Кипур. Из века в век повторяют евреи в судный день, потому что в этот день он простит вас, чтобы очистить вас от грехов ваших». 33 века назад в Синайской пустыне, после грехопадения евреев, поклонения золотому тельцу, Моше поднялся на гору Синай молить Бога о прощении своему народу. А в день Йом-Кипура он вернулся, принес новые скрижали завета и радостную весть. «Простил я по словам твоему». С тех пор Йом-Кипур стал днем всепрощения и одновременно первым днем изучения Великой и Святой Торы. Кто не пробуждается, чья душа не стремится к Всевышнему? Разве он живет? Но у человека, способного оторваться от будней и спросить себя, зачем я на земле, в чем мое назначение, где мое место, есть надежда. И, как я цитирую, «Ибо тот, кто сопричастен жизни, имеет надежду», утверждал царь Соломон. Ведь живому псу лучше, чем мертвому льву. Вот все эти красивые слова на самом деле имеют огромный смысл, друзья мои. Я ни в коем случае не читаю лекции. Я просто пытаюсь донести до вас какие-то знания. И, может быть, те, кто не очень склонен исполнять Йом-Кипур в своей жизни, может быть, тоже что-то услышит и задумается. Сейчас я хотела бы, чтобы прозвучал нигун, как глина в руках гончара. Это одна из молитв на Йом-Кипур. Всемогущий Творец подобен гончару, который может вылепить все, что угодно из куска глины. Поэтому мы обращаемся к нему с молитвой. «Внемли нашим праотцам и не обращай внимания на наше дурное начало». Что такое нигун? Нигун – это мелодия, которая принято петь среди евреев с целью раскрыть те или иные аспекты в их служении Всевышнему. Нигун – это своего рода музыкальный призыв, молитва, пробуждающая душу и приближающая человека к Творцу. Изначально нигун – это мелодия напев, без слов, но иногда в нее включаются строки из святых книг или традиционных еврейских песен, исполняемых методом распевания и многократного повторения. В настоящее время нигуны нередко исполняются также и на музыкальных инструментах. И особенно популярны нигуны среди последователей учения хасидизма. И сегодня хасидские нигуны – наиболее популярный жанр нигунов. Давайте послушаем, очень красивый.

в течение дня в дневной молитве Минха, после нее исполняется очень важный обычай, который называется видуй. Это такое покаяние, когда мы бьем себя в грудь кулаком и просим, перечисляем все грехи, многие из которых мы даже в страшном сне не могли бы сделать. Но, тем не менее, и произносим покаяние, и просим, чтобы нас простили. И что мы больше этого греха не сделаем никогда. И он повторяется несколько раз, вот эта покаянная молитва. А я хотела бы, чтобы, конечно, рассказ о Йом-Кипуре не может быть без фантастической молитвы Авине Макейну. Это древняя молитва, произносимая в еврейский Новый год Рошашану и в день покаяния Йом-Кипур. И в 1967 году композитор Макс Яновский написал новый вариант молитвы на свою мелодию, на текст, который считается каноническим. И вот этот перевод. «Отец наш Небесный, услышь этот голос. Отец наш Небесный, грешны мы пред Тобою. Отец наш Небесный, к Тебе мы с мольбою. Спаси и помилуй детей наших и нас. Отец наш Небесный, дай нам жить без раздоров, чтобы не было в мире ни глада, ни мора. Отец наш Небесный, дай нам радость и тепло. Пусть кончатся невзгоды и не властвует зло. Услышь этот голос, услышь этот голос, услышь этот голос». И Авину Макейну фантастически поет Барбара Стрейзанд. Давайте послушаем.

Заканчивается Йом-Кипур молитвой Ниила. Но я хотел бы напомнить вам, что в течение судного дня обязательно происходит обряд искр. Вы знаете, что это дань памяти тем, кто ушел, нашим родным и близким. И поэтому те, кто хотят прочитать молитву за своих ушедших, могут прийти в синагогу. Как правило, это происходит где-то в половине 11 утра. И в разных синагогах по-разному, конечно, но это примерно вот это время, где-то 10:30, 11:30. И я вообще хочу обратиться к нашим слушателям, дорогим соотечественникам, что я знаю, что многие из вас постятся, гуляют по Бодворку, слава богу, сейчас погода хорошая, но этого недостаточно. Придите в синагогу или на Искар, или на Ниилу хотя бы в конце. Это очень важная молитва. Она практически заканчивает все богослужение. Переводится она как запирание. Предполагается, что вот ворота, небесные ворота закрываются, и это последняя возможность еще раз покаяться, попросить прощения и попросить, чтобы вас записали в книгу жизни. А раньше эта молитва Ниила читалась в дни постов, но вот уже в современном иудаизме она читается всего один раз в году на исходе Йом-Кипура. Поэтому я очень рекомендую всем вам, друзья мои, сходите послушать. Это невероятное зрелище просто, прежде всего. Во-первых, все стоят. И когда поются молитвы, и та же самая Авину Маккейну, все держатся за руки. И это такое, знаете, коллективное возвышение души. Потрясающее впечатление. И это остается с вами на весь следующий год. Поэтому, друзья мои, рекомендую в который раз все же сходить в этот великий праздник и приобщиться к нашему общему, к нашей общей мольбе о прощении. И, конечно, все молитвы и весь этот трудный и великий день заканчивается шафаром. И я хотел бы, чтобы наша передача закончилась шафаром, который был исполнен прямо у стены плача. И обычно мы говорим, что в следующем году в Иерусалиме, и мы повторяем за этой традицией, в следующем году в Иерусалиме, будьте счастливы, будьте здоровы, и пусть всех вас запишут в книгу жизни.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош-Хашана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет. И приглашает на день открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно. 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь праздничный, радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
2: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио. 600.
7: В Нью-Йорке 9 часов утра.
8: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: У нас сегодня 18 сентября. Вчера на бирже был достаточно хороший день. Индекс Dow Jones прибавил 316 пунктов, 0,6%. 51 778 был конечный результат. Standard & Poor's 500 прибавил 86 пунктов, 1,15%. 7638 была конечная точка. Насдак остановился на отметке 26 418, прибавив 440 пунктов или 1,7%. Транспортный индекс поднялся больше, чем на 0,5%. И то же самое сделал Russell 2000, прибавил больше, чем 0,5%. Сегодня нефть минус $1.14, $103.68 стоит один баррель нефти. Вчера, кстати, нефть тоже упала, и это сыграло большую роль. Золото плюс 11.10, $4410.80 стоит унция золота. Унция серебра стоит $67.27. 1 евро равен $1.15. 5-летние госбумаги дают 4,841%. 10-летние дают 4,98%. И за 30 лет можно получить 5,308%. Напомню, что в среду банковский интерес был поднят на 0,25%. И к этому моменту интерес, бонды платили уже намного больше, бонды поднялись. Вчера бонды упали, но сегодня с утра я вижу, что бонды интерес начал подниматься опять. Интерес начал подниматься, а это значит, что цены на бонды опять упадут. За границей сегодня Англия минус 1,1%, Франция минус 1,25%, Германия минус 1,25%, Швейцария минус 0,6%, в Азии японский Никей прибавил 1,4%, Шанхай плюс 0,9%, и Гонконг плюс 0,6%. Сегодня будет интересный день, потому что сегодня истекают опционы. Dow сейчас показывает минус 164 пункта, Standard & Poor's 500 минус 6, и NASDAQ показывает плюс 45 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, стоит отметить следующее. Вот сборка того, что считают инвестиционные банки и их аналисты. Etsy надо покупать. Tyson Foods будет вести себя хорошо. Boyd Group Services тоже будет вести себя хорошо. Targa Resources стоит покупать. Tower Semiconductor будет вести себя хорошо. Etsy надо покупать. StubHub можно покупать. NeuroPace будет вести себя хорошо. Waste Connections можно покупать. Natural Grocers by Vitamin Cottage можно покупать. Dynatrace покупать. Amazon нужно покупать. Sigma Lithium будет вести себя хорошо. Southwest теперь нейтральный, ранее был продавать, но аэролинию теперь нейтральная. Regent Financial теперь нейтральный. Netflix underweight Netflix надо держать поменьше. Один из больших банков считает, что они будут падать. FTC Solar можно покупать. Ball Corp и Crown Holdings будут вести себя хорошо. Meta, Alphabet и Apple все будут вести себя хорошо. Nvidia можно потихоньку покупать, продолжать. Apple будет вести себя хорошо, считает еще один банк, и говорит, что они дойдут за одну акцию до $380. А Mascom будет вести себя хорошо, Equinar можно покупать, и Helios Pharma будет вести себя достаточно прилично. Из компаний цены, которые сегодня с утра изменились, надо отметить следующее. Steel Dynamics и Nucor сегодня с утра упали на 1.5%. Netflix упал на 3% после того, как их рейтинг был понижен. Xenopharmaceuticals сегодня 2,5 и 1%, и Strategy прибавила 3% после того, как биткоин перешел рубеж 78 тысяч. Macom Technology Solutions поднялся на 3% после того, как рейтинг этой компании был улучшен. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэйма Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
7: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
8: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, Веска Learning Center.

самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.

0: Добрый день, здравствуйте. Я приветствую всех радиослушателей Дэвидсон Радио. Вот в такой осенний, прекрасный, солнечный, теплый, замечательный день. Всем яркого, энергичного продолжения этого дня и, ну, конечно же, теплого, уютного вечера в кругу самых любимых, дорогих людей. С вами Наталья Кардо и самый лучший звукорежиссер, самый прекрасный человек сегодняшнего эфира – это Акмаль Тахиров. Спасибо тебе огромное за все, за твою профессиональность, всегда, за любую помощь. А в студии вместе со мной, ну, прекрасные гости, яркие, светлые, и позвольте мне представить для вас, наших слушателей, это… Екатерина Асмус. Это такой женский голос этого спектакля, которому, собственно говоря, в преддверии которого мы делаем нашу передачу, наш эфир. Это такой женский голос, без которого разговор о бунинской любви, пожалуй, вообще просто невозможен. Напротив меня сидит Рустем Галич. Актер, режиссер, педагог, мастер слова, что сегодня, я так думаю, самое главное. Мой друг, чем я очень-очень горжусь, замечательные, красивые, талантливые люди, которые дарят, делятся, отдают, учат, дарят эмоции, добро, искусство и, конечно же, самое главное – любовь. Вот, а я сейчас немножко дам по одной секунде поздороваться нашим гостям, чтобы вы их услышали. Пожалуйста, Рустем.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Вот так коротко. Вот так коротко, Рустем, представил. Добрый день. Хорошо. Екатерина, пожалуйста.
2: Добрый день всем. Очень рада быть снова в этом замечательном месте. Мы сегодня поговорим об искусстве, о любви обязательно. Любовь и кровь, страсть – это тема нашего проекта, который мы только что очень хорошо представили в Бостоне в театрализованном стиле. Здесь мы представим его тоже в таком немножко другом. А там у нас было как спектакль, здесь у нас будет больше как кабаре. А дальше мы везем его в Майами. В общем, каждый раз мы будем его делать немножко по-другому. И вообще о цели искусства в нашем мире мы сегодня поговорим.
0: О, это прекрасно. Вообще, я хочу сказать, что тема самая, наверное, лучшая, самая главная, самая основная, самая прекрасная – тема любви. А личность, именно которая… Мы выбрали просто для этой темы личности, их громадное количество во всех ипостасях. А вот сегодня мы выбрали личность именно Ивана Бунина. Это очень интересно. Кстати, я хотела тебе задать один вопрос, потому что мне лично на мой телефон звонила одна женщина, которая очень хочет прийти на спектакль, и она меня спрашивала: скажите, пожалуйста, а из каких трех именно, из чего состоит вот этот спектакль? Там три темы, правильно? Вот она очень просила, сказала: вот послушайте, пожалуйста, сегодня передачу в час дня, как раз будет сам Рустем, Екатерина, и

0: сказать, неожиданная, она бывает постепенная. А вот Бунин в некоторых рассказах как раз посвящает и фокусирует наше внимание любви, которую никогда не ждешь, которая сваливается на тебя, как обух по голове. То есть ты можешь начать просто какие-то флирт, легкие отношения, а потом ты понимаешь, что для тебя это был самый главный день, самая главная женщина, самое главное событие твоей жизни. Но сознание и рефлексия приходят потом. Вот такие неожиданные повороты и отражены в двух рассказах «Солнечный удар» и «Муза». Поэтому вот они будут представлены в первую очередь. Mm. Ну, а дальше пускай будет маленькая интрига, будут маленькие неожиданности.
1: Нет, ну уже практически достаточно сказано. Мы просто приглашаем всех, всех зрителей, слушателей, которые нас сегодня слышат, и вы, может быть, даже, если кто-то не слышит, может быть, вы просто расскажете и пригласите, проведете прекрасный вечер 20 сентября в 5 часов вечера здесь, в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Поверьте мне, я сделаю настолько уютно и камерно это помещение, и просто сделаю так, чтобы вам всем было уютно, приятно, потому что тема будет замечательная. На сцене вы увидите прекрасных людей, совершенно чудесных, которые хотят отдать, поделиться, обменяться этой энергией. И нет ничего прекрасней, чем любовь. А вот конкретно я хочу тебе сказать, кстати, такой вопрос. Когда-нибудь у тебя вообще был солнечный удар?
0: Ну вот... На самом деле солнечный удар был практически у всех.
1: Да не может быть. Потому
0: абсолютно.
1: Что он был у меня один раз по-настоящему в Италии. В солнечной горячей Италии. И прямо вот в Колизеуме, где вот это открытое пространство, где можно было, так сказать, гулять. И это было просто отстоявшая очередь. Огромную-огромную очередь. Вот это вот, там, не знаю, 40-45 минут под палящим солнцем. Абсолютно без всякой этой самой вот фуражки. Я просто говорю о вот конкретном солнечном ударе. И то есть вот я ходила по этому кругу и присела. Ну, то есть это такое выключение на буквально несколько минут. Но это очень серьезное такое, так что ноги подкашиваются, и ты правда падаешь, и ты правда почти что умираешь. Вот так что вот просто в одном названии «Солнечный удар» я просто думаю, что если тебя постигает такая любовь, может быть, она продлилась совсем чуть-чуть, полчаса, но она становится такой вот какой-то мощной, которая сбивает тебя с ног, которая остается на всю жизнь. И что же это вот такое? Это,
0: ну, я думаю, любовь, что получится, она как раз не длится, а вот солнечный удар может продлиться какое-то короткое время, но потом шлейф от этого солнечного удара может длиться очень-очень долго. Годы и годы, потому что ничего более, как даже вот могу процитировать Бунина из этого рассказа, никогда ничего подобного не испытал за всю свою жизнь ни тот и ни другой. Вот ключ к пониманию вот этого солнечного удара. То есть это какое-то событие, когда у тебя темнеет в глазах, ты теряешь рассудок, все, а потом ты приходишь в себя, но воспоминания об этом тебя не оставляют всю свою жизнь. Если можно, мы чуть попозже вернемся к нашему опыту, который у нас случился в Бостоне, и я тогда передам микрофон Кате, но я расскажу про один очень знаменательный случай. Когда я читал этот рассказ в Австралии, в камерном достаточно концерте, и в перерыве ко мне подошла женщина и сказала: «Вы знаете, Рустем, я хочу уйти после первого отделения». Я сначала был удивлен, потому что обычно с моих концертов редко кто ходит. Бывает, я говорю: «Ну что, неужели так не понравилось?» Он говорит: «Нет, наоборот, настолько понравилось, что я хочу остаться вот с этим шлейфом вот этого рассказа. Дело в том, что вы рассказали мне историю моей жизни и моей любви». Я был, честно говоря, потрясен, потому что Бунин, ведь мы знаем, он свои рассказы, в общем-то, выдумывал. Это не то, что было конкретно с ним. Он садился, брал перо, и куда его заводила фантазия, вот туда он писал. Но я стал уточнять, а что же случилось? Она говорит: «Вы знаете, вот со мной случился этот солнечный удар».

0: И я, говорит, всю жизнь ходила с обидой, почему он меня не нашел. Много-много лет. И вы, говорит, открыли мне глаза, что я понял, что, может быть, он не знал моего имени, может быть, он не знал моего адреса, что он продал точно так же, как и я. И я, говорит, сегодня его простила. И вот с этим легким чувством я хочу уйти. Но я хочу сказать, что классика, наверное, она потому и классика, что она задевает какие-то струночки души практически у каждого человека. Катя, вот, по-моему, примерно подобное у нас было и в Бостоне. Я не знаю, как тебе, да, потому что после спектакля уже, ну, как-то актеры рассыпаются по аудитории, но ко мне несколько человек подходили и вот просто с такими влажными глазами и благодарили за то, что их эта история очень тронула. К тебе тоже, наверное, подходили,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно, да, естественно. Но тема любви сейчас особенно актуальна, потому что все люди очень сильно заняты своими делами, и оказывается, что до отношений, до любви нету времени. Отношения стали механистичными, и когда мы говорим о том, что отношения – это эмоции, это чувства, это любовь, и это гамма, палитра каких-то вот возвышенных, и потом уже невозвышенных, и каких-то ярких, в любом случае, эмоций, которые ценны каждому человеку. И об этом просто нужно вспоминать, потому что эта часть жизни очень важна, иначе непонятно, зачем ты работаешь на своей работе круглосуточно и ничего не испытываешь в этой жизни, да? То есть хотим мы говорим, мы не хотим мучиться, но, тем не менее, я знаю точно, что каждый хочет солнечный удар.
2: Ну, это вообще, собственно говоря, непременно. Ну, не такой, как бы, солнечный удар от настоящего солнца. Это я просто, у меня было такое вот, думаю, какое мощное, именно правильное, четкое такое название для того, для этого рассказа и то, что, так сказать, о чем это. Вообще, вы знаете, это такая тема, что мы с вами можем разговаривать даже вот не столько, сколько времени нам обычно выдают, значит, а вообще очень это бесконечная тема. И не то, что каждый хочет этого солнечного удара, а на самом деле я считаю, что если кому-то не повезло, или вот кто-то просто, ну бывает же такое, вот кому-то не повезло с чем-то в этой жизни, кто-то что-то испытал, а кто-то что-то не испытал. И вообще просто говорю, что неужели есть такие люди, ну, может быть, они есть, я допускаю, которые, ну, просто никогда не испытали никакой любви. Ну, тогда мы можем говорить о любви к животным, о любви к родине, о любви...
0: К чему угодно.
2: К чему угодно, к книжке, к тетрадке, то есть, ну, она все равно есть. Вот поэтому, наверное, это главное. И когда вот мне задают вопрос, или вот... нет, не мне, сори. Это сейчас такой очень актуальный такой вопрос. В чем сила? Да? Ну вот в чем сила? Я думаю, боже мой, и кто как что-то отвечает? А мне всегда хочется сказать, а сила-то просто в любви и в добре. Это вот принципиально. И если... Это самая огромная большая сила, которая, ну, именно не в такой любви какой-то коварной, или там какой-то извращенной, или там как-то вот называют. Для меня любовь – это вот настолько мощная, позитивная, добрая
0: и самая лучшая. Всеобъемлющая.
2: Вот да, всеобъемлющая. Да. Такая вот, как самая красивая планета Земля, вот если отлететь там с космоса. Я что хочу сказать? Я хочу... вот немножко к личности Бунина перейти. Но я смотрю опять на время, и оно просто утекает. Я знаю, что наш эфир сейчас должна быть реклама. И я хотела бы попросить нашего блистательного звукорежиссера поставить маленькую песню, которую в исполнении Екатерины Асмус, которую мы сейчас услышим, и уйдем сразу на рекламу. Маленький кусочек, просто голос замечательный.

не помню. Не помню. Не знаю. Как-то раз.

0: А вот в эту ночь вы ему изменили? Ответила я, вспоминая. А, я не помню, не помню, не знаю.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир Дэвидсон Радио продолжает астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 9-е лунные сутки. Луна растущая и находится в знаке Стрельца. Символ дня – летучая мышь. А значит, возможны тревоги, страхи и мрачные мысли. Следует опасаться обмана и всевозможных искушений. Сегодня очень легко поддаться иллюзиям и обольщениям, поэтому будьте очень осторожны. А вот Овнов ждет какое-то известие. Чтобы вы не узнали, старайтесь сдерживать свои эмоции, советует вам светило. Тем более, что деньги вас сегодня любят. Возможно, получение гонорара или возвращение долгов. Тельцы сегодня настроены оптимистично, боевой дух увеличивается. Они уверены и красноречивы. Давно хотели поговорить о наболевших проблемах, то можете смело начинать беседу. Близнецы сегодня тоже очень решительные. Дальние пробежки нежелательны. А вот пешие прогулки приветствуются. Но постарайтесь ни с кем не знакомиться. Лучше пообщайтесь со старыми друзьями. А вот ракам сегодня нужно поумерить свой пыл и красноречие. В отношениях с избранниками или партнерами по браку возможны недопонимания на почве ревности. Не давайте повода, просят вас звезды. Одинокие львы сегодня почувствуют волнение и тревогу. Старайтесь не назначать на сегодня свидание. Есть риск недопонимания и ссор. Из приятного возможно решаться давние проблемы. Девы почувствуют упадок сил в первой половине дня. Вторая часть суток более плодотворна. Направьте всю энергию на работу и ее отличное выполнение. С партнерами по браку старайтесь не спорить, советуют вам звезды. Весам звезды рекомендуют по возможности отправиться на лоно природы и отвлечься от накопившихся проблем. Ситуация усугубляется непониманием со стороны самых близких людей. Ищите способы самосохранения. Йога, медитация, физкультура вполне могут вам в этом помочь. Скорпионам звезды убедительно советуют физически не перенапрягаться. Водные процедуры приветствуются. Можно принять 20-минутный теплый ванну, контрастный душ и смыть всю отрицательную энергию, накопившуюся за день. Стрельцам сегодня желательно быть более активными и решительными. Именно от вас зависит развязка событий. А вечер обязательно посвятите близкому человеку. Козерогам желательно посетить духовные храмы. Произносите вслух все ваши сокровенные мечты и не сомневайтесь, что они обязательно сбудутся. На дорогах будьте осторожны, особенно если вы за рулем автомобиля. Водолеям желательно связаться с родными преклонного возраста или с близкими родственниками, нуждающимися во внимании. Не обращайте внимания на свой сон, если он вас заставил потревожиться, он пустой. Рыбам соответственно рекомендованы водные процедуры. Что касается работы, то сегодня нежелательно подписывать новые договоры и заключать контракты. Если вы работаете, конечно. Финансы быстро распыляются, есть риск все потратить, а в остальном все хорошо. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен. Я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
3: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
3: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advance Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. В воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.
7: Ма

0: Итак, мы вновь возвращаемся в студию. Вы сейчас услышали замечательный голос актрисы нашей Екатерины Асмус. И я хотела бы продолжить наш разговор. Вы скажите мне, пожалуйста, мои дорогие гости, уважаемые, поделитесь вашими гастролями. Вы представляете этот музыкально-литературный спектакль, вот эту вашу версию талантливую, замечательную, ваш ансамбль. Расскажите, поделитесь, пожалуйста, с нашими зрителями, которых вы в очередной раз хотите удивить. И вообще, какие зрители в разных городах, где вы были? Пожалуйста, предоставляю вам слово.
1: Ну, на самом деле, в Бостоне у нас был первый, но я считаю, очень удачный опыт. Дело в том, что я Бунина читаю очень давно, и поэтому мне было всегда интересно, ну, как-то интерпретировать по-новому тот текстовый материал, с которым я имею счастье работать уже многие годы. И когда судьба познакомила меня с Катей Асмус, я увидел в ней вот эту новую творческую какую-то энергию, которая может задать новый поворот этой теме. И совершенно не ошибся в своих ощущениях. Мы целый год переписывались, подбирали материал, обговаривали, как это может быть. И Катя придумала очень любопытную такую форму. Она придумала салон начала 20 века, где есть пианист, где она, есть еще один артист. Все собираются и делятся ощущениями от своих любовных историй, кто что. И вот в этот салон вхожу я. Но везде есть некая адаптация под как бы существующую ситуацию. Здесь мы будем только вдвоем. Но вот эту атмосферу салона мы постараемся ее перенести сюда, да, Кать, правильно я говорю?
2: Нет, не очень.
1: Не совсем?
2: Как раз поправить чуть-чуть хотелось бы. А в Бостоне действительно у нас был ресурс театра на крыше, там были актеры замечательные, Толя Александров и Дима Клейнбек, пианист. И у меня была возможность, поскольку я сценарист, драматург, у меня была возможность написать небольшую пьесу для того, чтобы включить все номера свои, собственно, романс Серебряного века и чтение Рустема в такую вот общую канву, и мы там сделали такой театрализованный вариант, и очень всем понравилось, и нам самим тоже. А здесь у нас будет поддержка музыкальной секции, с нами здесь поиграют известные и любимые всеми музыканты Володя Кощеев и Джозеф Зильберман, они будут с нами, и мы будем музыку эту слушать в общем-то, в ансамбле. Вот, и тоже там небольшую драматургическую, буквально крошечную, я смогу как бы в виде монологов уже подать, тоже обвязочки, но это будет другой опыт, это будет немножко здесь у нас в стиле кабаре.
1: Но, наверное, мы поставим столики, и в зрительном зале будут столики, и все равно это будет такое продолжение немножечко салонной атмосферы.
2: Обязательно, салон это, обязательно.
0: Это, конечно, непременно. Это вот моя когда-то придумка была вот в этом зале. Но, вы знаете, я не могу отвечать, что, может быть, поставим столик, а вдруг будет полный зал, и у нас очень маленькое помещение.
1: Да, ну, мы будем ориентироваться по ситуации.
0: Мы будем ориентироваться. Да. Ну, пару столиков я обещаю поставить. Вот, поэтому вообще здорово бы было. Конечно, все это зависит от помещения, но я повторяю еще раз, я постараюсь сделать все, чтобы это было очень-очень в теме, так сказать, в теме и в соответствующей атмосфере.
2: Я хочу напомнить, что мы зрителям предлагаем поддержать стиль салона. По желанию, у нас дресс-код не принудительный, не обязательный, но аксессуары того времени салона начала
0: 20 века. О, это прекрасно.
2: Наряды, вот у нас все приходят в нарядах, мы делаем фотосессии, у нас вот из этого Бостона прекрасные фотографии.
0: Ой, как это?
2: Мы уже так делали.
0: Кстати,
2: тоже.
0: Как это называется? Стиль этот?
1: Гэтсби ты имеешь в виду?
0: Да, Гэтсби, да.
2: Ну, это не совсем в данном случае Гэтсби, хотя, конечно, арт-деко и арт-нуво, это у нас больше такое салон. салон домашний, но, тем не менее, элементы костюмов начала 19-го, конца, начала 20-го, конца 19-го, это вот то, что мы называем модерн, ляр-деко, ляр-ново. Всем очень идет, друзья, приходите, не стесняйтесь, мы очень, вы увидите, насколько вы сами себе в этом понравитесь.
0: А мне кажется, это самый-самый такой вот вкусный такой вот стиль. Это вот действительно всем идет. Вот вы абсолютно правильно сказали, потому что есть стиль, я не знаю, там стиль 90-х, стиль там 20-х, 60-х, и он не всем идет. А вот Гэтсби, вот он идет всем. Это какой-то удивительное, какой-то киношный, мне кажется, очень. Ну,
1: мне кажется, даже...
2: Или театральный.
0: Можно... Да, театральный, киношный.
2: Мы же в театре все-таки как-никак. Мы делаем театр. Да. Мы сами делаем театр.
1: Ой. Мы даже не обязательно строго привязываться к определенному стилю. Пусть будет нарядненько.
0: Пусть будет так, что, нарядненько, дорогие красиво. Друзья, дорогие друзья, мы ждем вас. Еще раз повторяю, 20 сентября в 5 часов вечера по адресу 2508 Coney Island Avenue, Бруклин, Нью-Йорк. Это театральная гостиная Дэвидсон Радио. Очень камерное помещение, маленькое, уютное, прекрасное. Ждем вас в этот воскресный вечерок. И, может быть, даже предложим вам кое-что такое вкусненькое. Хорошо. Давайте продолжим, пожалуйста, наш разговор. Еще я хотела сказать... вы сейчас только говорили про Бостон. Что вот каждый...
2: Сейчас Нью-Йорк, а следующий после Нью-Йорка у нас будет Майами.
0: Ух ты!
2: То есть это еще только будет. Но в Бостоне мы проводили замечательный еще актерский мастер-класс. Здесь мы, к сожалению, не успели его организовать. Надеемся на следующий раз. А вот в Майами мы его мощно организовываем. И там будет даже их целых два.
0: Это здорово.
1: Ну, надо сказать, что люди, которые...
0: Я вам желаю, пап. Простите, я вам желаю еще больше гастролить, еще больше отдавать, дарить, радовать, потому что на самом деле вот, вы делаете самое лучшее, что сейчас, вот в данный момент, в сегодняшнем дне, что есть на свете. Просто не останавливаясь, отвлекаете людей и дарите им самое такое приятное.
1: Спасибо.
0: Приятные вещи.
1: Спасибо, Наташа. А я хочу сказать, что вот наш мастер-класс и наше выступление – это как два крыла вот одной птицы, которая летит. Потому что многие люди, которые приходили на выступление, на наш перформанс, потом настолько были заряжены вот этой энергией и пришли на мастер-класс и сказали: «Мы тоже так хотим читать, мы тоже так хотим петь, научите нас вот так чувствовать себя на сцене». И это было очень приятно.
0: Кстати, я просто хочу сказать, что, конечно же, главным, опять-таки, прямо на сегодняшний день, да и вообще это было всегда, просто в сегодняшнем дне я считаю, что слово – это владеть словом, говорить, знать, как говорить. Это, мне кажется, ну вот самое, что ни на есть богатство. И словом можно покорить, словом можно. Так что передо мной сидит человек, который абсолютный профессионал. Я его самая настоящая поклонница, абсолютно искренне, без всяких... я не льщу никогда в жизни. Вот у него есть онлайн... Пожалуйста, расскажи о себе и скажи, пожалуйста, свой телефон. Я прошу тебя, потому что я хочу, чтобы ты сказал все, что ты говоришь.
1: Ну, на самом деле, можно я телефон не буду называть, да, но меня очень легко найти во всех соцсетях.
0: Вот.
1: И в Фейсбуке, да. И в Одноклассниках, и на Инстаграме, и ВКонтакте. Какой бы сетью вы ни пользовались, вы меня всегда найдете. Наберете просто Рустем Галич.
0: Рустем Галич.
1: Да. И друзья, спасибо, Наташа, за такие добрые слова. Мне это очень приятно, конечно. Да, я существую в двух ипостасях. И как актер и мастер художественного слова, и как педагог по сценической речи и художественному слову. Но в продолжении вот той мысли, которую ты сказала, мне хочется все-таки сделать маленькую, не то что поправочку, а сказать, что слово актера, оно не может существовать без той почвы, в которую оно попадает. Потому что сейчас ведь выросло огромное, ну, как бы, поколение, которое выросло вне культуры звучащего слова. И приходя на эти концерты, они не в состоянии воспринять через ухо вот эти звучащие тексты. И поэтому я безумно, безумно ценю и люблю нашу нью-йоркскую аудиторию, потому что здесь люди, и не только нью-йоркскую, а вот, как бы, так скажем, возрастную аудиторию, потому что это люди, которые воспитаны в поле вот этого культуры восприятия звучащего слова. Это и в Бостоне, и в Майами, ну, что, как бы, греха таить, приходят все-таки люди в возрасте, но тем паче нам дорого это, потому что Бунин, в общем-то, тоже возрастной писатель. Вы знаете, в свое время мне очень нравилась фраза Пушкина: «Поэзия, прости, Господи, должна быть чуть-чуть глуповата». Вот так же Бунин, видимо, перефразируя Пушкина, как-то сказал: «Проза, прости, Господи, должна быть немножечко скучновата». И действительно, когда я был молодой, я читал Бунина, мне казалось это скучноватым. Но у меня тогда не было этого опыта прожитой жизни. Но сейчас, когда я его читаю, я осмысляю его совершенно по-другому. Даже вот эта фраза, которую я вначале процитировал, это фраза человека, который прожил жизнь и может оценить вот эту ситуацию солнечного удара с точки зрения человека, который уже прожил жизнь. И да, на каком-то этапе это мучительно больно, но ты понимаешь, что вот только это и остается в жизни, и что ради этого и стоило жить. Ну, может быть, Катя, да, дополнит мои философские измышления по поводу Бунина.
2: Ну, я сейчас немножко оптимизма-то внесу.
1: Да.
2: Ой, обычно
3: пожалуйста.
2: Делаю. Да. А дело в том, что, да, там, безусловно, чтение книг, слушание романсов, там, арт-деко, арт-нуво, декаданс, это все там возрастные дела. Однако мы в данном случае просто об этом говорим как конкретно об этом стиле, потому что мы делаем сейчас спектакль в стиле вот конкретно по этим произведениям. Но, однако, любые дети, подростки, молодое поколение, приходя как раз, это не рояль в кустах, серьезно, это к слову, приходя как раз на актерские тренинги, включаясь в владение словом, очень часто запрос: научите нас читать произведения какие-то, да, пусть это будут стихи, не обязательно это будет Бунин или Вертинский, это может быть из другого времени, это может быть там хоть современные, но им хочется владеть художественным словом, хочется, просто когда нет предложений, да, то есть люди и как бы выглядят, как будто не владеющие. А мы как раз можем и даем, и спектаклями даем эту возможность, и тренингами тоже можем дать эту возможность. То есть, по сути, когда люди занимаются, на чем существуют многие любительские театры, на детских студиях, и очень хорошо растет поколение.
1: Это правда. Это правда.
2: Я один за одним, один за одним, как снежный ком.
3: Вот, да, но я хочу сказать, как вы существуете вот с такими мыслями, как вы существуете вот с таким вот, с такой вот подачей вот о том, что вы говорите, вместе с искусственным интеллектом, который просто прет, вот просто вперед, вперед, вперед. Я понимаю, что, но все равно мы теперь живем рядом. Мы живем рядом. И искусственный интеллект, у него, конечно, свои... Вот, да, хотя бы одну минутку, вот просто по отношению к этому.
2: Я скажу очень быстро.
3: Давайте.
2: Я очень хорошо с ним сосуществую. Это отличный ассистент, который сделает за меня и в том же даже сценарном мастерстве форматирование листочков. В таком вообще он мне так облегчает мою жизнь. Мои фантазии ни один искусственный интеллект не может сочинить, потому что он не может сочинять. Но помогать в оформлении, в поисках какого-то материала, он мне столько экономит времени, я с удовольствием работаю, как с ассистентом.
3: Да, он как сказать, он может все, но он не может, наверное, вот именно научить, и когда напротив тебя сидит профессиональный человек, когда ты его видишь глазами. Может быть, это случится тогда, когда искусственный интеллект уже будет в качестве человека, прям настоящего. Это, кстати, вот это я пишу пьесу про это. Да, дорогие господа.
2: Поздравляю, здорово. Надеемся увидеть на сцене.
3: Ой, спасибо вам большое за пожелание. Вы, может, и скоро и меня увидите на сцене. Вот. Вот вдруг тогда жизнь так повернулась, то, что в моей уже там за 55, да, я вдруг решила, а вот почему бы нет?
1: И молодец, конечно.
2: Больше,
1: почему
2: больше
1: нет?
2: Творцов хороших и разных. Да. Всем места хватает, мы не конкурируем.
3: Абсолютно. Вообще в творчестве вообще нет конкурентов. Конкуренты могут быть в каких-то магазинах, там, я не знаю, что-то такое. А в творчестве абсолютно нет. И чем больше творчества, чем больше талантливых людей, тем лучше. Пусть это будут вообще просто все-все-все. Это будет вообще просто здорово. А сейчас мне осталось совсем немножко времени. Я хочу пожелать опять нашим радиослушателям хорошей энергии, такого не унывать, не отчаиваться. И всегда находить время для того, чтобы куда-то что-то увидеть, что-то услышать талантливое, хорошее. Как можно больше, потому что не сидите дома, не грустите, а вперед выходите, выходите навстречу, слушайте музыку, ходите на спектакли. Я вам желаю всего самого хорошего, самого доброго. И прощаюсь с вами до 20 сентября, 5 вечера. Приходите к нам, поверьте, все будут очень счастливы и довольны.
1: А мы будем вас ждать.
2: Обязательно. С любовью.
3: С любовью. Желаю всем любви. Всего доброго. До свидания.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
4: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718.
5: В Нью-Йорке 10 часов утра.
6: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

дайджест всего интересного, что происходит в мире за последнее время. Знаете, когда-то Александр Даниэль, писавший под псевдонимом Абрам Терц и названный в свое время первым настоящим советским, собственно, диссидентом, сказал, что у него с советской властью сложились разногласия преимущественно эстетического характера. Ну, то есть, как бы, что если бы не стилистика советской власти, то, может быть, он ничего бы против такого политического строя, устроенного по принципу управления сверху вниз, ничего бы и не имел. Просто вот эстетика такой лжепростонародности, трудового какого-то населения, противостоявшая якобы там старомодной дореволюционной культуре Российской империи, или же, если на то пошло, тому, что на тот момент уже на 60-е годы, скажем, шло с Запада. Если бы это все было, так сказать, подшито к делу политического режима, то, может быть, у такого человека, как Александр Даниэль, не было бы возражений против советского строя. Ну, реально, в истории много раз бывали, в том числе в истории России, правители, которые были покровителями искусств, наук и при этом весьма жесткими, как минимум, автократами, когда дело касалось, собственно, руководства страной. Ну, возьмем хотя бы ту же Екатерину II, которая переписывалась с Вольтером и при этом топила в крови пугачевское восстание. Более того, вполне с одобрения Вольтера. Я заговорил об этом потому, что когда я смотрю на, скажем, нынешнего президента США и нынешнего премьер-министра Израиля, которого я до примерно 5 лет назад вполне поддерживал, уважал, то мне вспоминается эта фраза. У меня с этими людьми эстетические разногласия, которые не позволяют мне в достаточной степени прячься за них, даже когда я вижу, что они делают, в принципе, что-то, что я могу поддержать. И тут уже вспоминается анекдот «Вам шашечки или ехать?». Поскольку мне важнее ехать, я согласен, например, чтобы Трамп добил Иран, иранский режим, вернее, чтобы Нетаньяху добил Хамас и Хезболу, потому что это важнее. То, что будет сделано, по крайней мере, в ближайшей перспективе, если это будет сделано, будет важнее, чем то, кто это сделал. В конце концов, мне с этими людьми не спать. Проблема только в том, что они доведут дело до конца, есть огромные сомнения. Даже Биби Нетаньяху, пытающийся продать себя как несокрушимого, неустрашимого льва Израиля, и уж тем более Дональд Трамп, который оба своих президентских срока, но второй особенно вертится как уж на сковородке, чтобы изобразить силу и крутизну, при этом постоянно делая вещи, которые подрывают этот же самый имидж, который он себе создает. К сожалению, оба они пока что не смогли в достаточной степени, по крайней мере, обеспечить те результаты, на которые была надежда. Можно, конечно, поиграть на секунду в трамписта и сказать, что на самом деле вот это медленное поджаривание на углях иранского режима, которое длится уже более полугода, в конце концов приведет, или, по крайней мере, должно привести к падению этого режима. И тем временем, если мы, например, сумели бы добиться этого, ну, скажем, к концу этого года, а тем более к кануну промежуточных выборов в американский конгресс, то это было бы замечательно. Не только для Трампа и его партии, для всего мира. Тогда можно было бы сказать, что ретроактивно отвечая, в том числе критикам введения военной кампании против Ирана, ребята, мы обошлись малой кровью. Мы свалили этот режим, потеряв около, ну, на данный момент, по-моему, 18 человек погибшими.
Число раненых гораздо больше. Я думаю, что на данный момент оно около 1000, но раненых можно вылечить. Тем более, что, насколько я понимаю, тяжелораненых среди американских военнослужащих все-таки не так много. Свалить режим, правящий 90-миллионной страной, потеряв около пары-тройки, максимум десятков человек, это подвиг. Это чудо. Если бы это можно было добиться, этого, а ждать, ну, по крайней мере, до выборов американских нам осталось уже недолго, я первый готов подписаться под петицией о вручении президенту Трампу Нобелевской премии мира, потому что порой для внесения настоящего мира нужно применить силу. Есть большие проблемы с верой в то, что президенту Трампу до выборов или после удастся этого добиться. Так же, как есть большие проблемы в том, что, чтобы верить Биби Нетаньяху, в том, что ему удастся добиться по-настоящему решительной победы над врагами собственного государства, особенно когда он, о чем я говорил в предыдущем дайджесте, занимается тем, что в немалой степени собственное же государство подкашивает. Поэтому я согласен быть заинтересованным наблюдателем, и когда эти лидеры делают то, с чем можно согласиться, поддержать это. Но я не собираюсь лично быть, как сказать, чирлидером, бежать впереди паровоза, быть агитатором за этих людей, потому что, во-первых, их эффективность на данный момент вызывает большие сомнения, и, во-вторых, их деятельность на других направлениях порой вызывает просто оторопь и впечатление, что они как будто специально пытаются навредить и тем государственным кораблям, которыми они как капитаны командуют, и в конечном итоге, в общем-то, себе. Главная проблема, которую я вижу, в частности, с нынешним президентом США, его совершенно потрясающая непоследовательность. Это, опять же, можно попытаться истрактовать как хитрый подход, как запутывание, своего рода такой волчий танец, запутывание противника, геополитических противников и открытых врагов, вроде иранского режима, китайского, российского. Если уж у нас кишка тонка на прямой вызов противнику, надо понимать, что, скажем, тот же Рейган имел дело с одряхлевшим Советским Союзом, который возглавлял сперва уже с трудом говоривший и передвигавшийся Брежнев, потом молодой, как оказалось, слабый Горбачев. А нынешним американским лидерам повезло меньше, потому что им противостоит крепыш Путин, который до сих пор нами полностью не разгадан, и мы не знаем, например, прибегнет ли он к ядерному удару по Украине или сразу же по центрам принятия решения на Западе, или же это все такая же пустая пугательная трепотня, какой мог заниматься в том числе и сам Советский Союз. Да, в такой ситуации, как в том фильме «Аллегро с огнем», который я так люблю, где советские черноморские военные инженеры пытались разгадать устройство немецкой акустической мины. Если мы не хотим, чтобы эта мина взорвалась, и даже ценой, то есть даже победив в конце концов, но понести значительные потери, если мы на эти потери не готовы, наверное, такой трамповский подход, подход заигрывания, запутывания, подмасливания наших оппонентов, может быть, он на данный исторический момент лучше. Ну, правда, тогда непонятно, чем это отличается, например, от обамовского ядерного соглашения с Ираном или обамовской перезагрузки с Путиным. Это отмечали уже довольно многие. Еще в 2017 году, когда Трамп сперва нанес удары по позициям Асада, а затем начал как бы отматывать назад, многие отметили, как, если не ошибаюсь, Нью-Йорк Таймс написала, что по вопросу Сирии Трамп слился с Обамой, morphed into Obama. Это хороший урок трампистам приглядеться более пристально и попытаться найти хотя бы 10 отличий во внешней политике Трампа и Обамы, потому что
Но лично с моей точки зрения этих отличий просто нет. Правда, я боюсь, что трамписты этот урок не усвоят. Они о нем даже не задумаются. Ну, давайте разберем целый ряд моментов, которые охватывают этот вопрос о непоследовательности и сомнительной эффективности нынешнего американского руководства. На недавней сессии финансовой двадцатки 19 из 20 участников соглашались на резолюцию, которая призывала делать больше упора на рыночные подходы в мировой торговле. Во-первых, это довольно странно, учитывая, что одновременно принималась резолюция, тот же представленная США, которая призывает меньше полагаться на экспортную экономику. Ну, казалось бы, да, мы не любим термин глобализация сегодня, но в целом мировая торговля, ну, она, по идее, построена на экономическом общении разных стран, и если кому чего есть продать, то он имеет право это продавать и жить за счет продажи своих продуктов другим странам, будь то сырья, машин в широком смысле слова, программного обеспечения, спортсменов или чего-то еще другого. Так что здесь уже есть непоследовательность. Но вернемся к неэффективности. Предлагалась резолюция, призывающая поддерживать рыночные принципы мировой торговли. И эта резолюция не была принята из-за оппозиции представителя КНР, который вошел в довольно жесткую перепалку со своими оппонентами, со своими коллегами. Таким образом, 19 других игроков, включая даже там Россию, Бразилию или кто там был еще представлен, не сумели уломать одного. При всем моем собственном скептицизме в отношении китайского режима, чем не доказательство того, что Китай сегодня в мире, как любит выражаться та же Юлия Леонидовна Латынина, если не первая держава, то уже и не вторая. На этом заседании двадцатки, фактически все равно оставшейся девятнадцаткой, присутствовал министр финансов России, страны, ведущей жестокую, немотивированную войну против Украины, и не присутствовал министр финансов ЮАР, страны, с которой у Трампа натянутые отношения, и Трамп педалирует последнее время тему якобы чуть ли не геноцида белого населения страны, хотя, на мой взгляд, ну, знаете, смотря кого спрашивать, я думаю, что если бы, например, вы спросили замечательного белого юаровского музыканта Дэвида Скотта, известного также как Кифнес, ну вот как-то его деятельность не отражает никакого особенного волнения или озабоченности собственным положением в своей стране. Он сам белый, его жена белая. Никакого при этом элемента, скажем, протеста или озабоченности собственным положением или положением остальных белых южноафриканцев этого человека я пока, по крайней мере, не замечал. А он на данный момент, ну, по крайней мере, для меня едва ли не самый влиятельный южноафриканец в мире. По крайней мере, самый известный. Ну, с ним, может быть, сравняться разве что сплошь чернокожие футболисты сборной ЮАР, которые недавно неплохо играли на чемпионате мира в нашей стране. И вот получается, что по надуманному предлогу Трамп указывает на дверь представителям африканской страны, которая является в том числе заслугой, безусловно, белого своего населения. И надо отметить, что пришедшие к власти после отмены апартеида представители чернокожего большинства вполне сохранили эти достижения и позволяют им далее развиваться, чтобы, понимая хотя бы, что нет смысла резать курицу, несущую золотые яйца. То есть в худшем случае довольно спорное объяснение, спорная причина, по которой ЮАР указали на дверь от двадцатки, а представители страны, которая, безусловно, должна была бы на данный момент быть мировым изгоем,
на этом мероприятии присутствуют. Это несмотря на то, что в ЮАР, например, недавно была и до сих пор продолжается серьезная кампания, собственная, против нелегальной миграции из соседних африканских стран. То есть в идеологическом отношении ЮАР, даром что сегодня управляется представителями чернокожего большинства,

пути к знанию господина Трампа. Поэтому ЮАР у нас изгой, а Россия у нас вроде как без пяти минут восстановлена в правах друга, партнера, по крайней мере. Странная ситуация, на мой взгляд. На той же двадцатке были приняты резолюции, призывающие меньше ограничивать и регулировать сферу искусственного интеллекта, хотя, насколько я понимаю, еще пару месяцев назад президент Трамп инициировал ровно обратные шаги у себя в стране. Но учитывая, что тоже президент Трамп несколько лет назад объявлял криптовалюту мошенничеством, а сегодня зарабатывает на ней деньги, несмотря на то, что криптовалютами баловались и захваченный в плен тем же Трампом Мадуро, криптовалютой финансируют свою деятельность такие организации, как тот же Хамас. И недавно как раз ФБР раскрыло крупную операцию на как минимум сотни тысяч долларов с использованием криптовалют, которая финансировала деятельность Хамаса. Тем не менее, сегодня у президента Трампа с криптовалютами проблем нет. Президент Трамп любит подавать себя как жертву интриг со стороны КНР, хотя при этом прекрасно обнимается и здоровается за руку с Ши Цзиньпином, нынешним главой КНР. При этом, похоронив уже под спудом более недавних событий, в том числе скандалов, связанных с ним, тот факт, что именно президент Трамп, например, сделал абсолютно левацкую вещь, отказавшись от транстихоокеанского экономического партнерства, под тем предлогом, что якобы этот союз был направлен против интересов США, так как 20 других стран примерно могли диктовать Америке свою экономическую волю. Хотя этот союз, на самом деле, этот проект, почти утвержденный под конец правления Обамы, был направлен, конечно же, против сдерживания экономической экспансии КНР. Президент Трамп ничего особенного не делает, чтобы развивать созданный ругаемым им на каждом шагу президентом Байденом союз АУКУС Австралии, Соединенного Королевства и США. Союз, направленный против Китая, правда, по пути обидевший французов, если кто-то помнит. Австралийцы тогда отказались от контракта, который у них был с Францией, на постройку подводных лодок военных, и вместо этого передали этот контракт англичанам. Но, наверное, это можно было бы при желании уладить. Был бы сейчас фрау. И президент Трамп, который показал свою, по крайней мере, активность, в каких случаях даже и эффективность, и я, который ругает его общую неэффективность, могу это признать, на дипломатическом поле, например, в случае Авраамовых соглашений, в случае попыток примирения Сербии и Косово, Азербайджана и Армении и так далее, президент Трамп вполне мог бы обратить внимание на этот проект и превратить АУКУС в АУКУС, но мы ничего об этом не слышим. Президент Трамп любит говорить, что он остановил с десяток войн, между тем он, хотя в данном случае, на мой взгляд, вынужденно, и я это полностью поддерживаю, начал крупную новую войну на Ближнем Востоке. Но у президента Трампа, как у Кутха из мультика про Кутха и мышей, только заткнешь одну дыру, откуда лезли мыши, они лезут из другой. Только разрешишь один конфликт, помиришь очередные, скажем, Индию с Пакистаном, как вылезет еще что-то. Например, претензия близкого друга господина Трампа, сеньора Милей, нынешнего президента Аргентины, на Фолклендские, они же Мальвинские острова. США исторически всегда поддерживали британскую позицию, что это территория Британии. И вот сегодня есть большие сомнения, по мере того, как разгорается очередной, пока еще словесный конфликт, в частности, президент Милей выступает с заявлениями, что это аргентинская территория сегодня,
возникает сомнение в том,

0: что президент Трамп поддержит Великобританию в данной ситуации. Хавьер Милей, судя по всему, ему ближе, ну, по крайней мере, чем нынешние лейбористские лидеры Британии. Если к власти придет Найджел Фарадж, к примеру, то это отношение может измениться, но придет ли Найджел Фарадж к власти, это все-таки еще большой вопрос, наверное, дело относительно отдаленного будущего. В Британии никогда не знаешь, они всегда могут устроить внеочередные выборы, они могут, партия-победитель может получить на них под 70% голосов и растерять это все буквально за полтора года, как это сделал Стармер. Но все-таки, наверное, более вероятно, что даже если Найджел Фарадж или кто-то ему подобный когда-нибудь станет лидером Великобритании, скорее всего, это случится уже после ухода, по крайней мере, президента Трампа из овального кабинета. Вообще, подход Трампа ко внешней политике недавно очень интересно был проанализирован израильским политологом и отчасти экономическим экспертом Аркадием Мелманом, который сказал, что добиться своих целей Трамп мог бы, в том числе и по Ирану, и по Китаю, по многим другим вопросам, собирая, группируя вокруг себя союзников. Но он смотрит на отношения со странами мира, в том числе союзниками, формальными пока еще союзниками США, теми же европейцами, канадцами, корейцами, японцами и так далее, не с точки зрения геополитических расчетов, а с точки зрения бухгалтерских отчетов. И если он видит, что соотношение торгового баланса с этими странами не в пользу США, то для него это более важно, чем, скажем, поддерживать общее мировое, там, общедемократическое, общезападное единство, противостоять тоталитарным державам и так далее. Добро бы этот подход работал, но если ты критикуешь расточительность традиционной, в том числе внешней политики своей страны, на момент, когда ее долг, например, составляет 20 миллионов, 20, извиняюсь, триллионов долларов, а после того, как ты приходишь к власти, он в конечном итоге прыгает вдвое, то, ну, тут уже можно спросить, чья корова мычала, что изменилось, стало только хуже. Опять же, добро бы мы видели отдачу от этих трав. Допустим, в случае с миграцией можно разное считать по поводу того, нужны ли Америке мигранты или нет, но мы эту отдачу видим. В случае со внешней политикой, увеличением военных расходов, не сказать. В случае с сокращением социальных программ, эффект скорее обратный. Я признаю себя парадоксалистом. Я одновременно националист и сторонник интеграции. Я называю себя мультинационалистом, потому что я верю в национальное государство, желательно демократическое, как лучшую форму общественного и социального устройства. И в то же время я, с одной стороны, пониманием относился к трамповской тарифной политике, так называемой тарифной революции. Хотя, опять же, он показал, в общем-то, свою непоследовательность и стремление, прежде всего, использовать тарифы просто как дубину против неугодных ему стран или лидеров, а не как какое-то последовательное орудие восстановления американской экономики, в частности, промышленной мощи. Но в целом экономический национализм своего рода, который мы видим или скорее слышим в исполнении трамповской администрации, на мой взгляд, является тупиковым путем. Я уже об этом выше немножко сказал. Но интересно добавить, что это ведь подход во многом опять же социалистический, а мы вроде бы социализма боимся. Если мы ограничиваем своих производителей какими-то искусственными мерами поддержания их конкурентоспособности в соревновании с иностранными, это по сути социализм. Социализм для своих, этакий мягкий экономический национал-социализм. курс, ведущий на разрыв мировой экономической канвы, вряд ли может привести к какому-то позитивному результату. К тому же это подход не очень рыночный, и по крайней мере для людей с взглядами, которые считаются там либертарианскими или традиционно капиталистическими, здесь тоже есть огромное поле для вопросов, хотя они зачастую сегодня боятся эти вопросы задавать, предпочитая убеждать себя в том, что Дональд Трамп их человек. Некоторые сравнивают то, что мы сегодня называем в Америке движением МАГА, схожие по идеологии движения в крупных, например, европейских странах, движение, которое ассоциируется с такими людьми, как, скажем, Марин Ле Пен во Франции, тот же Найджел Фарадж в Британии, с российским почвенничеством. Когда-то довольно давно уже мне даже доводилось слышать интересную мысль о том, что в Америке, в частности в американской литературе, в американском интеллектуальном поле существует своя форма почвенничества. Такой своего рода поиск опоры в почве собственной страны. И в связи с этим интересно заметить, безусловно, иметь опору в своей истории, идентичности, позитивно смотреть, воспринимать на свои корни. Это важно. Но превращать свое происхождение в фетиш, свою историю, особенно приглаженную, искусственно обеленную версию этой истории, в некий абсолют, это путь в никуда. Отрицать сложный характер формирования крупных наций и тех же американцев, тех же британцев, французов, испанцев, отчасти даже германцев, немцев, поскольку Германия отчасти состоит из бывших славянских стран, завоеванных немцами, отчасти из территории, где жили кельты. Отрицать это все – это тупиковый путь. И поэтому та неприязнь к современным мигрантам, современным, так сказать, пришельцам, выходцам из других регионов мира, будь то Ближний Восток, Балканы, Африка, Дальний Восток, Латинская Америка, мне кажется, очень и очень опрометчивой позицией, особенно поскольку, как я неоднократно говорил, например, такие общины, как латиноамериканцы или те же мусульмане, довольно изначально консервативны и скорее должны были бы быть готовым электоратом для правых, а не левых сил. Жлобство и ограниченность кругозора никогда не приводят до добра, и давайте только представим, если бы, скажем, в Древнем Риме борьба патрициев и плебеев увенчалась бы победой первых. Мы бы никогда не узнали, что такое Римская империя, держава, которую большинство мира считает, в общем-то, исторически, ну, по крайней мере, до появления США, наверное, державой номер один по своей влиятельности, державой, которую большинство европейских и не только, таких квазиевропейских стран, порой даже совсем не европейских, как Россия или Турция, пытаются подражать и претендовать на преемство от этого древнего государства. Государство, которое объединило огромные территории и огромное количество разных народов в нечто единое. Не было бы Римской империи, не было бы ее наследия, спорного, но в целом грандиозного, если бы в свое время Рим остался управляемым настоящими римлянами городом, государством, относительно небольшим поясом среди океана таких же примерно городов-государств. Это же касается, кстати, и Америки, которая создавалась как сияющий град на холме, не желающий связываться с событиями остального мира, только чтобы узнать, что остальной мир всегда будет напоминать ей о своем существовании Перл-Харборами, 11 сентября и тому подобными событиями. В какой-то мере именно этот изоляционизм, который сегодня исповедуется многими людьми в современном правом лагере, как раз и является путем к самоубийству Запада, а вовсе не вакизм и навязывание неких размытых либеральных общечеловеческих ценностей. Запад всегда был силен именно своей открытостью, инклюзивностью, способностью интегрировать в себя другие культуры, другие народы. Желающие могут поизучать, например, геральдику европейских городов и довольно во многих случаях найти там, ну, скажем, например, изображение головы чернокожего человека. Это, по крайней мере, во многих случаях будет святой Маврикий, он же Морис, он же Морис. Морис, в честь которого названо немало городов, в частности, в Западной Европе. Один из ранних христианских мучеников, который, если не ошибаюсь, был солдатом римским, при этом был чернокожим. То есть мы видим, что даже чернокожие в европейской истории были и были давно, как минимум со времен Древнего Рима, что и неудивительно. Кто-то попадал как раб, кто-то как воин, кто-то как член аристократии. Насколько мне известно, чернокожие аристократы, ну, темнокожие, по крайней мере, фигурируют и на древнеримских фресках. Так что поосторожнее надо с всем этим нативизмом, так сказать. Когда-то были времена, когда даже ирландцев в Америке не воспринимали как белых. Не то, что евреев или, скажем, итальянцев или тех же греков. В замечательном фильме «Зияющие седла» Blazing Saddles в финальном эпизоде чернокожий вчерашний мелкий уголовник, а сейчас шериф, говорит жителям городка, который он защитил от банды, о том, что я уйду от вас, если вы не позволите в городке поселиться моим, так сказать, соплеменникам, чернокожим. Они, нехотя скрипя сердце, говорят: ну хорошо, пусть живут, ты чернокожий, пустим, но только не пускай ирландцев. После чего парень говорит: ребята, вы обалдели, я все равно от вас уйду. Вы не будете никого дискриминировать, пока я ваш шериф. Тогда они с еще большим скрипом сердца пускают и ирландцев. Вот такие же белые люди, только чуточку другой крови и, вероятно, другого вероисповедания, то не совсем другого, тоже христианского. Но ирландцев в свое время считали едва ли не ниже чернокожих. Это совсем неправильно. Возвращаясь к непоследовательности Трампа или к его недоэффективности, скажем так. Лично я не считаю мародерством заключенное недавно соглашение по добыче нефти американцами в Венесуэле. Я считаю мародерством скорее то, что предшествовало этому в былые годы, когда, между прочим, весь Нью-Йорк, город, был заполнен заправками дочерней компании венесуэльской государственной корпорации нефтяной бензиновой компании «Ситго». Лет 15 назад ее бензоколонки, пожалуй, в городе составляли, по-моему, солидно больше половины. Сегодня их поменьше, по моему наблюдению, но их все равно довольно много. Так вот, когда деньги от венесуэльской нефти шли, чтобы, с одной стороны, кормить преступный режим дома, а с другой еще и пытаться влиять с помощью в том числе махинации с ценами, не только в Нью-Йорке, но даже в свое время в Аляске. Ну вот это было мародерство со стороны прежнего режима. И вроде бы это хорошо. Сотрудничество с американскими компаниями – это лучше. Я думаю, что какой-то бенефит с этого получит и сама Венесуэла. Вероятно, местные люди будут работать, по крайней мере, часть рабочих мест отойдет местному населению. Вероятно, что-то будет платиться в качестве хотя бы на каком-то уровне налоговых отчислений и так далее, лицензий. Но это не решает главные проблемы ни Венесуэлы, ни Америки. Где свободные выборы? Интересно, что сегодня думают по поводу свержение Мадуро такие люди, как Каприлес, Гуайдо или та же Мария Карина Мачадо, выигравшая как бы вместо Трампа прошлогоднюю премию мира Нобелевскую и посвятившую эту премию Трампу. Что они сегодня думают по поводу того, что происходит в их стране? Ну и с другой-то стороны, того примерно миллиона долларов, извиняюсь, миллиона баррелей нефти, на которые, как я понимаю, рассчитано, на добычу которых рассчитано это соглашение, их не хватит для покрытия нужды американской экономики, вызванной в том числе перебоями из-за войны войны с Ираном. Вот где Дональд Трамп оказался весьма эффективен, гораздо эффективнее многих своих предшественников в роли лидеров республиканской партии, в частности кандидатов в президенты и, собственно, президентов США, так это культивирование поддержки среди людей шоу-бизнеса. Он в этом плане далеко переплюнул даже Рональда Рейгана, который, даром что сам изначально был актером, но как-то вот особо поддержки людей искусства, насколько я, по крайней мере, знаю, не снискал. Вплоть до того, что когда-то даже был скандал в 84-м, по-моему, году, когда Рейган переизбирался, он использовал песню Бобби Макферрина «Don't worry, be happy», как свою кампейн Anthem, да, и Бобби Макферрин, чернокожий, по-моему, выходец Ямайки, насколько я помню, он запретил республиканскому кандидату использовать свое произведение. Дональд Трамп имеет поддержку, которую не имел ни старший, ни младший Буш, которую не сумел собрать все время Джон Маккейн или Джеб Буш, который изначально в 15-16 году считался главным претендентом на республиканскую деноминацию. Многие люди, которые из шоу-бизнеса, которые поддерживали и поддерживают Дональда Трампа, это люди достаточно такие своеобразные. Например, это люди типа покойного Чака Норриса, некоторых других, скажем, героев боевиков. Но не только. Есть и много кантри-исполнителей, есть и много комиков, там Тим Аллен, к примеру. И просто актеров, например, об этом факте, что Дональд Трамп сумел найти путь к гораздо большему количеству артистических сердец, чем многие республиканцы до него. Об этом факте мне напомнило, например, интервью Келси Граммера тому же Пирсу Моргану. Ну, здесь можно сказать только одно. Поведение президента Трампа на своем посту является в том числе интересным тестом того, насколько долго и как глубоко и убежденно люди могут поддерживать своего избранника. Безусловно, в его политике и его манере поведения всегда была большая доля буфонадности, всегда была большая доля шоу-бизнесовости. И, вероятно, поэтому это находит отклик у столь многих людей, что это не просто обычный республиканец, да, как бы пиджак такой лакированный, отглаженный, хорошо, вот как это выражение традиционное, «you look Republican». Нет, это живой человек, экстравагантный, тролль, трикстер, и мы готовы давать ему до какого-то момента шанс себя показать как правителя. Ну, честно говоря, мне кажется, что президент Трамп серьезно испытывает в том числе и своих сторонников на то, как далеко они могут зайти в его поддержку. Харизма – вещь хорошая, харизмой можно добиться многого и зайти довольно далеко, но на одной только харизме в конечном итоге к успеху не выедешь. Вот на чем можно было бы выехать к успеху, это все на той же внешней политике, тем более, что для президента США внешняя политика – это полностью его прерогатива. И в этом отношении печально наблюдать молчание не только из Вашингтона, но в частности из Вашингтона. Когда, например, во Вьетнаме, по некоторым утверждениям, зреет чуть ли не цветная революция, после того, как студента сбила машина бывшего министра правительства этой страны. Когда в Китае закрываются небольшие книжные магазины, служившие отдушиной и центрами свободомыслия для многих молодых жителей страны. Когда в Индии другой скандал, связанный со студентами, скандал с организацией экзаменов, слишком, по мнению студенчества, жесткой, приводит к отставке видной фигуры министра образования правительства Нарендры Моди. Ну, понятно, Нарендра Моди друг Трампа, но между ними тоже иногда бывает напряженность. Главное здесь не в этом. Главное здесь огромный мировой драйв, прежде всего молодежи, к свободе, к демократии, к тому, что есть у нас, пока, по крайней мере, еще есть у нас в Америке, в Европе, даже в соседних странах с этими, таких как Корея или Япония. В случае с Индией демократия там есть, но демократия оригинальная, демократия, сочетающаяся с кастовой системой, с многими другими элементами несправедливости. То есть, как бы, драйв к большей демократии. Я когда-то вывел такую формулу: лучший друг восточного либерала – западный консерватор. Так сложилось исторически, по крайней мере, в течение многих десятков лет, ну, может быть, после Трумэна, может быть, где-то со времен так Эйзенхауэра, что жестче в поддержку, в том числе и религиозных, и даже порой сексуальных меньшинств в недемократических странах, выступали более консервативные силы и в Америке, и в других странах коллективного Запада. У тех же республиканцев было, по моему наблюдению, по крайней мере, больше решимости оппонировать любым угнетателям и политических, и экономических, и религиозных, и в том числе и гендерных свобод. То есть даже если ты сам убежденный, скажем, христианский консерватор, но когда ты видишь, что людей, тем более, возможно, по ложным обвинениям, обрекают, например, на лишение свободы, а то и жизни, за то, что они, скажем, геи, или за то, что они мусульмане, ты более решителен в плане того, чтобы вмешаться в эти ситуации, если ты либерал, который считает, что нужно понимать любую сторону, что у нас нет морального права получать остальной мир и так далее и тому подобное. И вот сегодня мы наблюдаем перерождение западного правого лагеря, который в какой-то степени по своей готовности соглашаться и видеть ситуацию глазами геополитических оппонентов Америки и всего западного мира, ну, если не переплюнули, то хорошо уже прилично подравнялись традиционными левыми и либералами. Поэтому такие ситуации, как те, что я только что упомянул, с правами, скажем, молодежи в Вьетнаме или Китае, странах, которые напрямую противостоят США по своему типу государственного устройства, ну вот поэтому, к сожалению, мы особенно не видим внимания по отношению к этим ситуациям. Не видели мы пока что внимания и, например, к все накаляющейся ситуации в Армении и вокруг нее. Николь Пашинян недавно на саммите Шанхайской организации сотрудничества вошел практически в открытый спор с президентом Путиным о том, где Армении будет лучше, в каком экономическом сообществе, как ей решать вопрос своего членства или хотя бы претендентства на членство в ЕС или Евразес и так далее. И Николя Пашиняна, которого не так давно даже как бы изоляционист Джей Ди Венс приезжал поддержать, и которого президент Трамп предпринял попытку помирить с азербайджанским его коллегой президентом Алиевым, Пашиняна именно в этой ситуации стоило бы решительнее поддержать. даже хотя его устремления лежат в ЕС, и в нынешней администрации Америки ЕС вроде как не очень любят. Соображения общезападного дела должны были бы подвигнуть администрацию на то, чтобы оказать хотя бы моральную поддержку Армении, может быть, даже и материальную. Но вместо этого мы требуем, чтобы Европа вернула 350 миллиардов, выделенных на помощь Украине. В этой ситуации, когда мы не хотим поддерживать страну, которая бьется уже за свою свободу, готовность поддерживать страну, до которой, слава богу, еще не дошла угроза агрессии, но в которой, между прочим, кстати, расположена до сих пор российская военная база, а рассчитывать на то, что Белый дом впряжется за такую страну, ну, это довольно такой, как бы, long shot. Это довольно бабушка, можно сказать, натрая сказала. Из всего выше мной сказанного в течение этого почти двухчасового в общей сложности дайджеста интересных событий и мыслей, вовсе не следует, что я сторонник перманентной, скажем так, победы в Америке Демократической партии и смены курса внутри и снаружи страны на что-то радикально иное. Я сторонник принципа «на то и карась», на то, точнее, щука в реке, чтобы карась не дремал. Ну, если угодно, на то и карась в реке, чтобы щука не дремал. Если мы объявим карасями, то есть более маленькими миролюбивыми рыбками демократов, то щуками мы должны будем объявить республиканцев. Назначение щуки быть хищником. И вот чтобы хищник не расслаблялся, вероятно, его потенциальная добыча должна задавать ему работу, критиковать, кое-где, может быть, даже отвечать уклювом, так сказать, на уклюв, и напрягать, чтобы хищник был хищником, чтобы он делал свою работу. Промежуточные выборы в Конгресс приближаются, и я, считая себя настоящим республиканцем, выражая надежду на сиюминутную, если угодно, одномоментное преобладание на этих выборах демократов, чтобы щука под названием «Старая славная партия» не расслаблялась, потому что то расслабление и непоследовательность, которую мы наблюдаем последние годы, в частности, при нынешнем президенте, они не вызывают особо хороших ожиданий. Как бы президент не пытался выставить дело обратным образом. Что называется, не увидим, не поверим. Не увидим падения иранского режима, не поверим. Не увидим серьезного бенефита, например, от тарифной политики для экономики США, не поверим. Спасибо за ваше внимание к данным вопросам. С вами был Алекс Якубсон.
1: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
2: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Здравствуйте, в студии Лена Вишневецкая, в эфире новости без политики. Низкоуглеводная диета поможет сохранить здоровый вес. Согласно исследованию, взрослые люди с избыточной массой тела, которые исключили из своего рациона углеводы и заменили их жирами, резко ускорили свой обмен веществ. После 5 месяцев на такой диете их организм сжигал примерно на 250 калорий в день больше, чем у тех, кто потреблял много углеводов и мало жиров. Данное исследование содержит убедительные новые доказательства того, что для организма не все калории одинаковы, когда речь идет об обмене веществ. Оно также указывает, что рекомендации худеющим от органов здравоохранения считать калории, уменьшать порции, ограничивать потребление жиров, возможно, устарели. Причина эпидемии ожирения в Америке вызвана рафинированными углеводами, которые содержатся в сахаре, соках, белом хлебе, макаронных изделиях, картофеле, колбасе, сосисках, ну и тому подобное. То есть в продуктах, резко повышающих содержание сахара и инсулина в крови. Рационы, отличающиеся по соотношению углеводов и жиров, но содержащие одинаковое количество калорий, совершенно по-разному влияют на гормоны, чувство голода и обмен веществ. Выводы не касаются нерафинированных углеводов в цельных фруктах, фасоли и тому подобное. Сокращение потребления еды с добавленным сахаром, мукой и другими рафинированными углеводами поможет сохранить желательный вес после похудения, так как активизирует обмен веществ. Матери определяют личную жизнь своих детей, заявляют ученые. Дети обычно имеют такое же количество романтических партнеров, что и их матери. Причем это работает вне зависимости от того, являлись ли дети свидетелями отношений своей матери. По словам психологов университета Огайо, матери передают детям навыки общения, в том числе и романтического. Смотря на мать, ребенок повторяет модель ее поведения. Боится он или не боится отношений. Этот вывод был сделан по итогу наблюдения более чем за десятками тысяч матерей и их детей. Наблюдение продолжалось минимум 24 года. Оказалось, количество браков и партнеров-сожителей у матери и их детей практически совпадало. Это опровергает установку, что, к примеру, девочки ищут в партнерах копию отца. На практике именно установки ее матери играют большую роль. Доказано. Чувство юмора – привлекательная черта для противоположного пола. Это особенно актуально для мужчин. В целом, для людей, находящихся в романтических отношениях, позитивный юмор, шутки, пытающие подбодрить, может повысить уровень удовлетворенности отношениями. А вот агрессивный юмор, подшучивание над партнером, производит обратный эффект. Для людей из семейных пар характерно одинаковое чувство юмора, но это не гарантирует высокий уровень удовлетворенности отношениями или продолжительный брак. При этом, согласно статистике, считается, что мужчина чаще проявляет себя как человек с чувством юмора. И если в браке отмечается высокий уровень стресса, часто подшучивающий муж может повысить риск развода. А вот чувство юмора жены связано с большей стабильностью в браке, но только если шутки позволяют успокоить мужа. По словам психологов, юмор дает возможность мужчинам дистанцироваться от проблем в отношениях, снизить их собственный уровень тревожности. Женщинам юмор позволяет создать более расслабленную атмосферу. Еще неожиданное открытие. Женщины, имеющие партнера с хорошим чувством юмора, испытывают более частые и сильные оргазмы, в целом чаще вступая в интимные контакты. На сегодня все. Живите интересно, активно и с удовольствием. Смотрите RTN, будьте здоровы, до встречи.
1: Elle joue une morceau formidable. Havalagila, en français, soyons heureux. Donnez-la un applaudissement énorme. Manu Konings!

0: Bravo, Manu Koenig with one finger.
1: Ваш голос – сила России. 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Находитесь в США? Приходите проголосовать с 8 утра до 8 вечера по местному времени в посольство России.
2: В Нью-Йорке 11 часов утра.
3: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья. Мы начали с 6-й симфонии Малера в исполнении Венской филармонии под управлением Нальсенса, о котором мы много-много говорим. А дело в том, что только что Deutsche Grammophon объявила о выпуске набора из 12 компакт-дисков, в которых Венская филармония с Нальсенсом играют, исполняют все симфонии Малера. Причем это записи, сделанные, начиная с 2018 года и по 2026, вживую, то есть прямо с концерта. С концертов в Мюзикфераине. Надо сказать, я неоднократно говорила о том, что Венская филармония с большой симпатией относится к этому дирижеру. И вот видите результат этого, запись, выпуск всех компакт-дисков. Это очень престижно, это иметь все симфонии Малера, тем более Венская филармония, они могут выбирать, с кем записывать. Вот выбрали Нальсенса. Говоря о нем, не могу не напомнить, что вчера в Бостоне открылся очередной, последний его сезон в Бостоне как главного дирижера и художественного руководителя Бостонского симфонического оркестра. И при этом у него очень насыщенная программа выступлений в течение этого сезона. Из 25 недель он будет дирижировать оркестром 15. Мы знаем, что в неделю обычно одна и та же программа повторяется, там исполняется 2 или 3, или даже 4 раза подряд. Так что он будет 15 недель вместе со своим пока еще оркестром бостонским. И обращаю ваше внимание на концерты 24, 25, 26 сентября, где будет 7-я симфония Малера. Малера. И произведение Софии Губайдуллиной «Пролог», которое она не закончила и которое закончила Елена Фирсова. А потом в январе будет целый фестиваль музыки Петра Ильича Чайковского, где будут 6 симфоний пронумерованных. Манфреда, правда, не будет, но будет еще «Пиковая дама» – концертное исполнение. Что очень интересно. Кроме этого, в феврале Бостонский оркестр будет играть под его же руководством все партитуры трех ранних, самых знаменитых балетов Стравинского. «Жар птица», «Весна священная», «Петрушка». Вернее, «Жар птица», «Петрушка» по хронологии «Весна священная». И будет много еще другого и интересного. Ну а сейчас, поскольку я не успела в среду рассказать вам о результатах Венецианского кинофестиваля, несколько слов об этом. Ну, во-первых, кто получил «Золотого льва»? «Золотого льва» получила датчанка. У нее, правда, отец турок, и поэтому ее иногда говорят, что она турецкого происхождения. Ну, не совсем турецкого. Она родилась в Дании, она выросла в Дании, у нее мама датчанка. Но фамилия у нее Эльтуки. Зовут ее Май. Май Эльтуки. Фильм называется «Женщина неизвестна», и он об очень драматическом событии, которое о событиях, о периоде послевоенном, когда во многих европейских странах, в том числе и в Дании, где и происходят эти события, начали расправляться с людьми, которые были известны сотрудничеством с нацистами. В разных формах, причем особенно агрессивно расправлялись с женщинами, которых заподозрили или уличили в связях с оккупантами. И главная героиня этого фильма, за исполнение этой главной роли Матильда Арсель, французская актриса, получила главный приз «Лучшее исполнение женской роли». Вы ее сейчас увидите в трейлере. Так вот, эта главная героиня, она горничная.
Но она вот-вот выйдет замуж за своего хозяина, который очень состоятельный и который во время войны тоже был, в общем, ну, он не закрыл свою фабрику. Перчаточную фабрику, он продолжал работать, фабрика продолжала выпускать перчатки и продолжала получать доход. Почему он и стал богатый? А у нее секрет. Женщина неизвестна. Этот фильм, я уверена, будет идти на американском экране. Давайте посмотрим трейлер.

0: Вот она, главная героиня. У нее очень мало слов, но очень выразительное лицо. Они спрашивают, можно ли отменить вечеринку. В связи вот с этим.
1: Это сельскабе альфа виктите.
0: Но хозяин говорит, она слишком важная.
1: Det vil virke mistænkeligt.
2: Ja.
1: Vi gennemfører som planlagt. Vi har ikke noget at skjule.
2: Som det vil.
1: Godt.
0: Вот так. Будем ждать, когда этот фильм выйдет на широкий американский экран. А в Венеции обычно присуждают главный приз «Золотой лев» и два серебряных, как бы за, ну, второе место в категории «Лучший фильм» и «Лучшему режиссеру». Так вот, «Серебряного льва» за фильм получила Корея. Вот видите, мы говорили о Корее в среду, о том, что она теперь центр. Действительно, корейские кинорежиссеры выпускают фильмы чуть ли не каждый год, получающие и неоднократно многочисленные призы. Этот фильм называется «Возможная любовь». А другой режиссерский приз, вот другого «Серебряного льва» за режиссуру, получил режиссер, чье имя мы очень хорошо знаем, Илья Хржановский, сын знаменитого мультипликатора Андрея Хржановского, режиссер, который давно живет за границей, отменил свое российское гражданство, вернул российский паспорт, называет себя активным сторонником Украины, посвятил своего «Серебряного льва» Украине и городу Харькову, в котором он снимал получивший «Серебряного льва» фильм под названием «Дау». Об этом фильме мы говорили годы назад. Дело в том, что еще 20 лет назад он начал этот проект, который первоначально должен был быть посвящен знаменитому физику Льву Ландау. Увы, не все получалось, потому что идея была грандиозная совершенно. Снимал он в основном непрофессиональных актеров, пытаясь воссоздать атмосферу послевоенного Советского Союза. Снято было огромное число часов, которые потом надо было монтировать, в общем, какие-то фрагменты появлялись, их ругали, их отвергали, их ненавидели. Два больших как бы варианта были представлены на Берлинском кинофестивале несколько лет назад. И вот теперь 3,5 часа, выкроенные из всего этого гигантского количества, сконцентрированные на молодом Льве Ландау и, опять же, советской действительности послевоенной, получили вот этот приз «Серебряный лев». Очень может быть, что мы этот фильм тоже рано или поздно увидим. И еще одно знакомое имя – Сергей Лазница, который представил на кинофестиваль свой, как всегда, очень оригинальный, бессловесный фильм «Империя». Ну вот, все пока про Венецианский фестиваль. Напоминаю, что сейчас в Нью-Йорке идет Нью-Йоркский кинофестиваль, а мы с вами отправимся в балет, потому что, я напоминаю, опять же, «Fall for Dance» в Нью-Йоркском Сити-балете начинается 22 сентября, то есть через несколько дней. Я успела вам рассказать о двух самых интересных компаниях, которые будут представлены в первой программе 22 и 23 сентября. А сейчас о том, что будет во второй программе 24 и 25 сентября. обращаю внимание на нее очень, потому что это интереснейшая программа, в которой будет филадельфийский балет под названием «Филаданко». Давайте познакомимся с этой компанией. Пожалуйста.

Поданком. Вот такая компания приедет со своей новой работой. А Бостонский балет регулярно приезжает на фестиваль Fall for Dance, и в этот раз он привезет очень интересную композицию, в которой занята вся труппа. Это в Бостоне уже, наверное, видели этот балет. Он называется «Вертикальная дорога». И мы с вами посмотрим фрагмент из него. Автор Акрам Хан, один из самых интересных современных хореографов. Видите, тут уже совсем другая пластика.

Бахрам Хан. И еще одна компания появится в этой же второй программе 24 и 25 сентября тоже с новым балетом, который вдохновлен сонетами Шекспира и оригинальной историей, которая легла в основу Ромео и Джульетты. Что это будет, мы не знаем, но, по крайней мере, есть что посмотреть. Как всегда, Fall for Dance – это в каждой программе 3 или 4 разные компании с разными композициями, разными по стилю, разными по музыке. Чем более разнообразной, тем интереснее. Третья программа. Там главная приманка, наверное, для многих, будет звезда фламенко под названием, по имени Хуан Томас де ля Малина, Малия, Молия. Хуан Томас де ля Молия. Давайте посмотрим, как он танцует.

Как видите, друзья, это очень современная, очень свободная такая реинтерпретация фламенко, без таких очень жестких правил, начиная от костюма его и кончая очень многими движениями, которые скорее напоминают такой уличный свободный танец, нежели классическая фламенко. Но тем интереснее явно совершенно обаятельный исполнитель. Но в этой же программе будут, во-первых, два великолепных премьера. Премьерша Сара Лэмб и премьер из Лондонского королевского балета с очень интересным дуэтом на музыку Никколо Паганини под живое исполнение скрипки и фортепиано. Причем она будет на пуантах, а он в обычной обуви. Как это будет выглядеть, сказать не могу, новый балет. И еще одно произведение, которое фрагмент из его мы посмотрим, потому что оно есть, не оно, а только фрагмент есть на Ютубе. И это произведение исполняет израильская танцевальная компания. Она базируется в Тель-Авиве. Она очень известна, очень талантливые люди и очень интересный хореограф, как вы сейчас увидите. Его зовут Лиор Тавори. Лиор Тавори создал балет под названием «Краст», «Корка». Вот его они и покажут в Нью-Йоркском Сити-центре во время фестиваля «Fall for Dance». Напоминаю, что все билеты стоимостью только $30. Чтобы узнать детали каждой программы, время, есть ли билеты и так далее и тому подобное, вы можете поехать прямо в Сити-центр, 55-я улица между 6-й и 7-й авеню, или пойти на их сайт citycenter.org. А сейчас посмотрим «Краст» фрагмент.

Как видите, в один вечер вам можно будет посмотреть и элементы классического балета, и фламенко, и вот такой очень современный танец. О других двух последних программах, четвертой и пятой, я расскажу уже на следующей неделе, потому что у меня есть сообщение еще об одном бесплатном концерте, который, я знаю, вы очень любите.

эти бесплатные программы, я сама их обожаю. И есть в Нью-Йорке много возможностей ходить на концерты и спектакли бесплатно. А в данном случае коллектив, который вы услышите, он называется New York Classical Players. Не путайте с оркестром New York Classical Orchestra. Это New York Classical Players. Эта группа была создана 10 или больше лет тому назад именно для того, чтобы исполнять музыку бесплатно, чтобы давать бесплатные концерты. Причем они готовят одну программу и выступают с ней в разных местах Нью-Йорка или близкого Нью-Джерси. Та программа, о которой мы сейчас поговорим, она будет исполнена 20 сентября, это воскресенье, First Presbyterian Church, Инглвуд, Нью-Джерси. Я уверена, многие из нас смотрят в Инглвуде меня в 5 часов вечера. А 19 сентября, в субботу, вы сможете посмотреть и послушать эту программу в помещении, которое называется West 83, потому что адрес 150 West, 83-я улица, Манхэттен. Играть они будут концерт Мендельсона, а будут там еще другие произведения классической музыки, и это очень-очень неплохой камерный оркестр. Чтобы убедиться в этом, мы посмотрим фрагмент из одного из их прошлых выступлений. В данном случае это, поскольку это камерный оркестр, это переложение. Переложение для камерного оркестра из скрипки Крейцеровой сонаты Бетховена. Финал. Дайте нам посмотреть, послушать.

Почему-то я хотела финал, но не знаю, не написала. Я прошу прощения. А да, было бы, конечно, неплохо. Ну, давайте, нет, давайте уж раз мы начали. Ладно, неважно. Давайте начнем там, где мы начали. Тут просто довольно большая интродукция сольная.

0: А вот я думаю, что вы убедились в том, что это очень неплохой оркестр. Очень неплохой. И дирижер, я должна прочитать, потому что я не запомнила его имя, Донг Мин Ким. Донг Мин Ким, он является и основателем этого оркестра. И работает с ним уже много лет. И музыканты играют, я так понимаю, бесплатно, или там у них какой-то огромный спонсор замечательный. В любом случае, спасибо им за это. И это возможность слушать очень хорошую классическую музыку бесплатно. Кроме концерта Мендельсона для скрипки с оркестром в программе «Симфония в стиле блюз» Гершвина и обработка знаменитой симфонической поэмы «Тиль Уллиншпигель» Рихарда Штрауса, опять же, для камерного оркестра. Ну, вот, судя по обработке Крейцеровой сонаты, очень даже неплохо получается. Итак, друзья, нам надо уходить на рекламную паузу. Я просто не хочу начинать новую тему. Но во второй части нашей программы я расскажу вам о серии выставок, которые открываются в течение сентября и октября в нью-йоркских музеях. А мы поговорим еще о некоторых важных музыкальных событиях и, в частности, о группе «Клизматикс». Не уходите.
1: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
2: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
5: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
4: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

Еще раз добрый день, дорогие друзья. А как я вам обещала, начинаю вторую часть нашей программы рассказом о нью-йоркских выставках, потому что для музеев Нью-Йорка сентябрь и октябрь очень такое интенсивное время. Я в среду уже намекнула на очень интересную выставку в Еврейском музее, которая уже открыта, и она называется «Священная роскошь», потому что это совершенно уникальные, необыкновенной красоты книги и предметы ритуала, приехавшие к нам из Европы. Некоторые из них из полного собрания Еврейского музея. Они все связаны с еврейской традицией синагогальной. Там есть ковры, занавесы Торы, есть короны Торы, есть потрясающие красоты книги, молитвенники. Но очень важно, что это все на фоне той культуры, в которой жили евреи в 13, 14, 15, 16, вплоть до 18 века. А культура эта была Прага. Более подробно я буду рассказывать об этой выставке на следующей неделе. Кроме этого, в музее Гугенхайма открылась выставка, впервые покрывшая всю спираль этого музея фотографиями. Такая выставка концептуальная. Тарик Симон – автор. Довольно интересная женщина-фотограф. Опять же, подробности на следующей неделе, когда я посмотрю эту выставку. А мы с вами пойдем в МОМА, музей современного искусства на 53-й улице между 5-й и 6-й авеню. Огромный музей, многолюдный. Он в октябре откроет выставку, которая называется «Студия Бранкузи». Я напомню, вот этот замечательный совершенно человек, очень интересный художник, крупнейший модернист-скульптор, живший в Париже фактически всю свою жизнь, он, хотя он румынского происхождения, но он почти всю свою жизнь провел в Париже и работал в одной и той же студии. 40 лет, даже больше. И когда он скончался, все содержимое этой студии, там были проблемы, но в конце концов оно перешло городу, и эта студия не осталась на том же месте, но был создан специальный музей, студия Бранкузи, потому что там было очень много работ его собственных, его друзей, которые ему дарили какие-то произведения искусства, обмен картинами, ведь всегда шел между художниками. Вот теперь это все, или почти все, приезжает в Музей современного искусства. Вот у нас несколько фотографий, которые вот он сам в проеме своей студии. Еще одну фотографию покажите. Вот еще один ракурс этой студии. Как видите, потолочное такое окно наверху, много света. И очень-очень все это заставлено всевозможными предметами. Вот такая будет выставка. Следующий герой, он уже художник, о котором будет говорить выставка в Музее американского искусства Уитни. Этот музей, напоминаю, находится на Далеком Западе. Это 14-я улица и 11-я или 12-я там авеню Уэст. И в этом прекрасном здании довольно много места будут занимать, это тоже в октябре откроется, работы Роя Лихтенштейна.
Выставка называется «Рой Лихтенштейн like new», как новый. Заново. Откройте Лихтенштейна заново, как он в свое время заново открывал популярные комиксы и создавал свои собственные картины на основе образов из этих популярных комиксов. Но работа эта была очень трудная, очень скрупулезная. Не какой-нибудь там маленький рисунок, огромные полотна. Вот как это шло, как это происходило, расскажет эта выставка. А пока вот сам Рой Лихтенштейн на фоне одной из своих работ. И, по-моему, у нас есть еще одна фотография. Вот это плакат одной из его выставок. Кстати, уже сейчас в музее Уитни можно будет посмотреть маленькую такую выставку, которая воссоздает первую выставку Роя Лихтенштейна, где он представил свои интерпретации поп-искусства. И эта выставка была в 1962 году. И вот сейчас как бы эта выставка воссоздана в одном из залов музея Уитни. Третья выставка – это все художники 20 века. Бранкузи – первая половина 20 века, Лихтенштейн – вторая половина 20 века, и его старшие коллеги – тоже вторая половина, середина 20 века – это Ли Краснер и Джексон Поллок. Это знаменитая пара двух художников, которые были женаты 12 лет, а которые работали бок о бок, ссорились, мирились. Поллок, как известно, страдал алкоголизмом, расходились. Она была как бы задвинута в тень его знаменитыми вот этими брызгающими полотнами, которые он там, когда он разбрызгивал краску. Но она была очень своеобразным художником. А главное, она пережила его на 30 лет с лишним. В результате создала очень много талантливых произведений. И поэтому теперь новая выставка, которая будет в музее Метрополитен, будет еще в октябре, опять же, открывается. А она называется «Краснер and Поллок». То есть она на первом месте. И фактически она их ставит, ну, на одну доску. Вот у нас несколько есть фотографий, где вот Ли со своими работами. Еще одна, по-моему, да. Вот она же в своей студии. И, по-моему, все? Нет, а вот она сидит и смотрит, как Поллок работает над одним из своих шедевров, которые, кстати, висят теперь на стене Метрополитен-музея. Вот такая вот история. Так что будет чем заняться в ближайшие месяцы в городе Нью-Йорке. Сообщите об этом и своим друзьям, живущим вне Нью-Йорка. Может быть, они захотят приехать и посмотреть. Теперь другое. Новости, которые пришли буквально вот только-только сейчас. Зальцбургский фестиваль. Мы знаем, что нынешней весной они потеряли своего художественного руководителя, который разошелся с нынешним новым президентом, президентшей, и теперь искали все лето, искали ему замену. Нашли. По-моему, я уже предсказывала, что будет Барри Коски. Но Барри Коски – это знаменитый австралийский, еврейский, немецко-еврейского происхождения австралийский режиссер, который очень много времени проводит в Германии и Австрии, который с большим успехом ставит спектакли в Баварской опере, в Венской опере, возглавлял Берлинскую комиш-опер, но он очень занят, он нарасхват. Поэтому он не будет
единоличным артистическим директором. Он будет со-директором, со-художественным руководителем, а главным как бы руководителем фестиваля станет, по-моему, очень интересная, очень талантливая и хорошо организованная дама по имени Софи Ди Линд. Софи Ди Линд уже несколько лет очень успешно возглавляет Нидерландский национальный оперный театр, который славится своими интереснейшими постановками. Мы говорили об этом театре, когда я была на Борисе Годунове и на премьере нового балета Ратманского смотрела там это. У них очень хорошие труппы, и оперная, и балетная, и сам театр превосходный. И она этот кораблик очень уверенно ведет. Теперь она, я не знаю, будет ли она продолжать в Амстердаме работать, но теперь Зальцбургский фестиваль официально объявил, что она будет интендантом Зальцбургского фестиваля. А президентом остается Кристина Хаммер, которая так и раньше была президентом уже пару лет, является президентом Зальцбургского фестиваля. Теперь они будут составлять программу следующего лета. И для тех, кто интересуется, хочу сказать, что обычно в декабре объявляется программа летнего Зальцбургского фестиваля, чтобы люди могли планировать свое лето, чтобы они могли заранее заказывать билеты, потому что в декабре объявляется, и почти сразу после объявления билеты выпускаются, их можно купить на интернете. Вот такая новость. А теперь я обещала рассказать вам о Клизматикс. Труппа Клизматикс – это клезмеры, но это ансамбль. Состав его меняется, иногда немножко больше людей в нем, иногда немножко меньше, как любая джазовая группа. Что было интересно, что Клизматикс, когда они возникали, а родились они просто вот в Ист-Вилледже. Ист-Вилледж – это место, где многие очень евреи, иммигранты базировались с начала 20 века. Это был их уголок. Теперь Ист-Вилледж уже не совсем еврейский, он скорее китайский, он скорее даже интернациональный, он стал довольно дорогой. Но 40 лет назад это было слегка запущенное место, где жила богема, и в том числе музыканты. И вот тогда началось возрождение идышистской культуры и клезмерского искусства в Нью-Йорке 40 лет назад. Возможно, те, кто смотрит нашу программу, знают, что Фрэнк Ландон, замечательный трубач, был одним из создателей этой группы, и он был в нашей программе. Они с тех пор регулярно выступают, и не только в Нью-Йорке, они выступают по всей Америке, они участвуют в фестивалях по всему миру, и с них фактически началось возрождение клезмерского искусства. Прелесть Клизматикс была в том, что это клезмеры, это джаз, это немножко классической музыки, это виртуозность, это какие-то элементы госпел. Это все, вся музыка, которую можно услышать в Нью-Йорке. Нью-Йорк – город космополитический. Но основа – это живое, радостное, энергичное искусство клезмеров. Почему я об этом говорю? Потому что совсем скоро, 24 сентября, в Symphony Space, Symphony Space находится в Нью-Йорке, на Бродвее и 95-й улице. Вот там
будут они выступать в специальной программе. Это большой гала-концерт, посвященный 40-летию «Клизматикс». Давайте мы с вами посмотрим фрагмент из их выступления сравнительно недавнего. Я не хотела вам давать совсем юных, молодых «Клизматикс», потому что вы скажете, ну, а теперь они уже старые, 40 лет прошло, они уже совсем не так хорошо играют. Нет, они прекрасно играют, они прекрасно поют. Они зимой этого года выступали в Новом Орлеане. Фрагмент из этого концерта мы с вами посмотрим.

Так, возможно, мы в конце программы послушаем еще немножко их выступления. А сейчас я хочу напомнить, что в Нью-Йорке и в других городах начинаются концертно-театральные сезоны, поэтому время будет очень напряженное для всех нас, кто любит искусство. И я напоминаю, что 22 числа, 22 сентября, одновременно открывается сезон в Нью-Йоркском Сити-балете. Они открывают свой сезон в театре Дэвида Кока в Линкольн-центре балетом «Баланчина. Драгоценности». В этот же вечер в Метрополитен-опере тоже открытие сезона, опера «Верди Макбет», новая постановка в роли леди Макбет Лиз Дэвидсон. После чего на следующей неделе будет «Кози фан тутте», и в начале октября «Кози фан тутте» покажут уже в кино. Так что посмотрите заранее, в каких кинотеатрах вокруг вас, если вы не живете в Нью-Йорке, можно посмотреть этот спектакль. Если вы еще его не видели, я вам сильно советую. Это замечательная совершенно интерпретация оперы Моцарта. А год 26-й – это фактически год Моцарта, вот-вот он заканчивается. Кроме того, как я вам уже сказала, это Fall for Dance, и, в общем, будет что посмотреть и что послушать. 21 числа, напоминаю, вечером в Центральном парке бесплатный концерт, который называется «Italian Opera in the Air», то есть в воздухе, итальянская опера в воздухе. А если вы любите итальянские арии, то приходите, послушайте, там будет не только арии, там будет симфонический оркестр, небольшой, правда, и они будут исполнять увертюру к «Сивильскому цирюльнику» Россини, увертюру к опере Россини «Вильгельм Тель», и вот такая вот насыщенная программа, совершенно бесплатно, под открытым небом. Я надеюсь, что будет хорошая погода. Это в Центральном парке эстрада Наумбурга называется, в честь знаменитого нью-йоркского бизнесмена американского начала 20 века, который оставил очень большие деньги на пропаганду серьезной классической музыки в Америке. За что ему большое спасибо, но посмотрим, как это все дальше будет продолжаться. Классическая музыка сейчас, правда, не в самой идеальной форме, причем не только в Америке. Интересная деталь пришла. Люцернский кинофестиваль, Люцернский фестиваль. Знаменитый фестиваль с большим количеством прекрасных мирового уровня оркестров. Почему-то в этом году продажа билетов даже не достигла 90%. Что очень разочаровывает. Возможно, потому что билеты дороги. Швейцария вообще дорогое место. И в связи с подорожанием цен на авиабилеты, может быть, многие поклонники Люцернского фестиваля просто не прилетели. Вполне могло и такое быть. Между тем, Зальцбургский фестиваль гордится тем, что они свои билеты продали почти на 100%, так же, как и фестиваль в Байрейте. Вот, видите, и такое происходит. А может быть, потому что Австрия и Германия немножко дешевле Швейцарии. Не знаю, не могу утверждать. Ну что ж, друзья, напоминаю, 24 сентября в Symphony Space на Бродвее 95-й улице можно посмотреть и послушать специальный гала-концерт в исполнении группы Клизматикс. Я думаю, можно немножечко прокрутить и, да, дать еще один фрагмент из их концерта, который состоялся в Новом Орлеане в январе. Спасибо за внимание.

0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова. В час дня программа Михаила Братславского «До и после». Затем двухчасовая программа Марины Левинсон «Мысли вслух». В 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В 5 часов передача Бенсона Ласкина «Быть евреем». И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».
4: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
5: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
6: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
9: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
8: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
9: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет.
8: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
9: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
8: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
9: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
8: И оставить после себя невозможную боль.
9: 20 сентября в 5 часов вечера.
8: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио». «Солнечный удар».
9: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
10: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
8: Ждем вас с любовью.
9: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
11: Борис Авезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
12: Знаешь, какой он красавчик.
13: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
14: Он очень хороший человек.
11: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Авезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
15: Операцию я беру на себя.
11: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Повторяю эту фразу, потому что знаю, что вы с нетерпением в хорошем настроении дожидаетесь по воскресеньям программу «Поздравления с Борисом Овезовым и Димой Банниковым». Я от души вас приветствую и просто вам желаю, пусть нашей программой вам сопутствует жизнерадостный настрой и день наполнится исключительно счастьем. Да-да-да, благополучного дня, позитивных событий и отличного настроения. Вы на правильной волне. Сегодня у нас в эфире программа «Поздравления».
1: Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.

0: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 25 октября по 3 ноября.
1: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым. Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
2: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
3: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
0: Кошерный Азербайджан ждет вас с 25 октября по 3 ноября. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или заходите на сайт www.borisavezov.com.
1: www.borisavezov.com. Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым.
0: С 25 октября по 3 ноября.

Да, господа мои, если вы любите жизнь, не теряйте времени. Время есть то, из чего она сделана. Счастья, радости, тепла, доброго осеннего вам дня. Ну а мы начинаем наш бег по бескрайнему простору музыкального эфира.

Ну что, дорогие мои, хорошее настроение сегодня начинается с программы поздравления. Конечно же, мы начинаем день с приятных мыслей, поэтому собирайте осенние дни в гербарии своего счастья и слушайте программу поздравления. Ну а сообщение можете присылать с понедельника или, скажем, с воскресенья по четверг. Да-да-да, господа, на мой смс-телефон 646-427-5737. Получайте море удовольствия, вы сегодня на правильной волне, вы в

Ну, а мы начинаем зачитывать ваши, конечно же, поздравления, пожелания, приветствия. Добрый день, Борис. Хочу передать привет своей будущей жене, Елене Малер, и сказать ей, что она самая лучшая, и ее очень сильно люблю. Большое спасибо программе поздравлений Дмитрий Куринский, Филадельфия. Димочка, ну, конечно, поздравим Леночку. Она уже поняла, что вы ее сильно-сильно любите. Здравствуйте, программа поздравлений. Хочу поздравить своего друга Романа Зайдмана с днем рождения и пожелать ему всего самого наилучшего. Аркадий Инкер Квинс. Аркадий, конечно, исполню ваше желание. И следующее пожелание. Добрый день, программа поздравлений. Хочу передать привет своей жене и детям Андрей Жаровский, Нью-Джерси. Дорогие друзья, ну, конечно, когда такие красивые слова, и они начинаются с 12 часа в программе поздравлений, конечно, исключительно веселая музыка. Мир зеленого цвета. Леонид Агутин. Для вас, дорогие мои, получайте море удовольствия. Вы на правильной волне. Дэвидсон Радио. Музыка хорошего настроения. Мы делаем то, что не делают другие. Ну, а наша музыка – это ваше настроение. Наслаждайтесь.

Ну, а я вам желаю с такой ритмикой, пусть этот день будет по-особому хорош, принесет вам много удивительных и прекрасных моментов. И в конце концов, с нашей музыкой, с нашей программой, все задуманное исполняется только в мажорных тонах. Вы на правильной волне. Программа «Поздравления с Борисом Овязовым».

0: Внимание, господа, вы на правильной волне. У природы нет плохой погоды, поэтому жизнь превращается в праздник. Да, радуешься простым вещам. Наслаждаемся музыкой, хорошее настроение в программе поздравлений.
1: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
2: Путешествие, которое запомнится навсегда.
1: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
2: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура. Воздух на

0: И моменты, которыми захочется делиться еще долгие годы.
1: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
0: И сейчас самое время сказать себе «А почему бы и нет?»
1: С 4 по 15 апреля.
0: В Японию. Большое путешествие с Борисом Овесовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать. Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Звоните Борису. Вы не пожалеете. 646-427-5737.
1: 646-427-5737.
0: Информация по маршрутам на сайте www.borisovesov.com.

Да, друзья мои, вот такая ритмика в программе поздравления от Бориса Мавезова. В конце концов, самое красивое место, согласитесь, в мире. Ребята, это то, где вас любят. И то, которое вы можете с кем-то разделить. Потому что если ты один в самом красивом месте мира, что толку, когда ты один? Поэтому вы на правильной волне. Оставайтесь с нами. Мы ведь с вами давно уже одна большая семья. А у нас следующее поздравление, оно летит Давиду Даниэле в Квинс. Он отметил свой день рождения в начале сентября, и от всей души, Давид, поздравляю тебя с днем рождения. Пусть будет что-то особенное в твоей жизни. Желаю всегда иметь смысл жизни и добиваться своих целей. И пусть не будет неосуществимых желаний, дорогой мой, пусть всегда на высоте. Первым, лучшим во всем желаю иметь теплые взаимоотношения с близкими, твоими родными. И, конечно же, это все от твоих близких и от меня лично. Твои родственники Квинса, Торонто и Израиля поздравляют и дарят эту красивую песню. Будь всегда в кругу друзей. Наслаждайся жизнью, Давид.

Да, господа, прекрасна жизнь, как ни крути. В конце концов, созерцая и внимая прекрасному, мы поливаем цветы, которые растут в нас. Мир сказочно красив ведь. Кто не смог этого заметить, тот просто не навел порядок в своей душе. Красота – это свет в сердце. Когда ты молча созерцаешь красоту твоего сердца, оно разговаривает с Богом.

0: операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
2: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
6: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье, 4 октября, в 4 часа дня, в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
7: Знаешь, какой он красавчик.
8: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
9: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
0: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Приветствую вас, дорогие мои, вы на правильной волне. Программа поздравления, вторая часть, с Борисом Овезовым, выпускающий редактор Дима Банников. Да, в конце концов, слушая нашу передачу, понимаешь, как хорошо жить. Просыпаешься утром, подходишь к окну, а там весь мир и какое-нибудь время года непременно красивое. Господа, настройтесь на позитив с нашей программой. Распространяйте счастье и искренность позитивными эмоциями.
1: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры.
2: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
4: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 25 октября по 3 ноября.
5: Едем в Азербайджан с Борисом Овезовым. Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
6: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
7: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
4: Кошерный Азербайджан ждет вас с 25 октября по 3 ноября. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или заходите на сайт www.borisovezov.com.
5: www.borisovezov.com. Едем в Азербайджан с Борисом Овезовым.
4: С 25 октября по 3 ноября.

0: like the dust. This other's gonna handle us. Spotlight technique, fabulous, fabulous, fabulous.
1: Да, господа, согласитесь, все-таки правильное слово «настроение». Оно происходит от слова «настроить», «настраиваться». Вот и настроился с утра на положительные эмоции, и все пошло как по маслу. Самое главное, чтобы работала «Дэвид Зон Радио» и программа «Поздравления» каждое воскресенье с 12 до часу.

0: Борис Овезов в программе поздравлений.
1: Ну а сейчас, дорогие друзья, с Волн Дэвидсон Радио спешу поздравить моего друга, который отмечает на днях свой юбилей, Люба Белосова. Любочка, от всей души поздравляю тебя с прекрасным юбилеем. Пусть этот замечательный день наполнит сердце твое только радостью, теплом и светом. За твоими плечами, Люба, большая, достойная жизнь, наполненная любовью, добрыми делами, встречами и воспоминаниями. Пусть каждый новый день дарит тебе спокойствие, улыбки родных людей и поводы для радости. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и неиссякаемой энергии. Пусть рядом, Люба, всегда будут те, кто искренне любит тебя. Пусть дом будет наполнен уютом, смехом и счастьем, а сердце – надеждой и любовью. С юбилеем, Любочка! Будь счастлива и много-много тебе творческих лет. И эта прекрасная песня для

0: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
1: Путешествие, которое запомнится навсегда.
0: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
1: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
2: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
0: А каждый новый день превращается в отдельную историю.
1: В начале апреля мы отправляемся в особенное путешествие по Японии вместе с Борисом Овезовым.
0: Это будет не просто экскурсионная поездка по достопримечательностям.
1: Это возможность увидеть Японию живой, почувствовать ритм Токио.
0: Погрузиться в атмосферу древних храмов, пройтись по уютным улочкам, попробовать настоящую японскую кухню
1: и оказаться среди легендарной весенней сакуры. Будут впечатления, которые невозможно получить из путеводителя. Неожиданные открытия, красивые места, новые знакомства и моменты, которыми захочется делиться еще долгие годы.
3: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
1: И сейчас самое время сказать себе – А почему бы нет?
0: С 4 по 15 апреля.
1: В Японию. Большое путешествие с Борисом Овесовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать. Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Звоните Борису. Вы не пожалеете. 646-427-5737.
0: 646-427-5737.
1: Информация по маршрутам на сайте www.borisovezov.com.
0: www.borisovezov.com.
4: Программа поздравлений. Борис Овезов в программе поздравлений.
5: И следующая песня адресована: здравствуйте, сегодня день рождения у замечательной мамы, жены и бабушки Цейтлин Людмилы Яковлевны. Мы желаем ей оставаться такой же красивой, заботливой, энергичной и любимой. Будь счастлива, твои дети Стас и Элина. Дорогая Людмила, от ваших детей красивая песня. Я думаю, что вы сегодня порадуетесь. Счастливой вам улыбки, крепкого здоровья и благополучия.

Вам остается напомнить вам, дорогие мои, что вы свои сообщения можете присылать мне с воскресенья по четверг на мой смс-телефон 646-427-5737. Пишите ваши искрометные пожелания, я все это оформлю музыкально, и в воскресенье ваши близкие и родные получат море удовольствия от максимального внимания.

уже идя на завершение второй части программы поздравления, я бы хотел сегодня также поздравить многоуважаемого Карена Аванесяна. Карен Джан, с днем рождения тебя! Самого доброго, чтоб ты еще долгие годы имел силы вдохновлять со сцены своих поклонников. Твой искрометный юмор, он поражает, конечно, и ты поднимаешь настроение в любую погоду. Будь здоров, радуйся жизни и помни, что у тебя в Нью-Йорке есть близкий друг Борис Овезов и его программы «Караван» и программа поздравления. С днем рождения, Карен Аванесян!

Вы на правильной волне, дорогие мои. Программа «Поздравления» с Борисом Овязовым и выпускающим редактором Димой Банниковым. Музыка нашей программы – это ваше настроение. Наслаждайтесь жизнью. Желаю, чтобы ваш день расцвел утренней улыбкой. Настроение легкого, чистого и яркого. Везение невероятное.

0: Борис Овезов в программе поздравлений.
1: Ну что, дорогие мои, конечно же, пусть самое главное, после передачи день у вас пройдет исключительно бодрыми и оптимистичными нотами счастья. Вы правильно делаете то, что слушаете нас по воскресеньям, ведь мы начинаем трансляцию Дэвид Зон Радио, поэтому музыка должна быть хорошей, красивой,

что, дорогие мои, расстаюсь с вами буквально до пятницы. И очень надеюсь, что музыка сегодняшней программы вам понравилась. Получайте удовольствие, найдите гармонию с собой и окружающим миром. Ярко проведите этот день. Отличного вам настроения и успеха во всем. Ну, а я, Борис Овезов и Дима Ваников, расстаемся с вами. И очень надеемся с вами обязательно услышаться. Пока!

0: Авизов и программа поздравлений.
1: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Авизовым. Туры с Борисом Авизовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Авизов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisavizov.com. borisavizov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
4: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 25 октября по 3 ноября.
5: Едем в Азербайджан с Борисом Авизовым. Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
6: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
7: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
4: Кошерный Азербайджан ждет вас с 25 октября по 3 ноября. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или заходите на сайт www.borisavizov.com.
5: www.borisavizov.com. Едем в Азербайджан с Борисом Авизовым.
4: С 25 октября по 3 ноября.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
3: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
4: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
5: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, фортепиано есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в фортепиано. Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в фортепиано ждем вас.
6: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Рубрики «Час дня». WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: ароматного кофе и Дэвидсон Радио – то, что нужно. Начни свой день красиво.
1: Добрый, дождливый осенний день, дорогие друзья. День сегодня особенный. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. Мы начинаем последнюю программу в этом еврейском году по еврейскому календарю. Буквально завтра уже у нас наступит совсем другой год. И с этим я вас поздравляю. 5787, да? Ого-го. 5787 год от сотворения мира. И с этим я вас поздравляю. Сегодняшний день у нас особый тем, что сегодня вечером заходит такой праздник, если можно сказать праздник, Йом-Кипур. Это судный день. День, когда каждому будут раздавать кредиты. Обычно говорят «Гмар Хатима Това», то есть окончательные подписи в книге жизни. Это то, чего я вам всем желаю. Ну, а с сегодняшней программой у нас есть особые отношения. У меня есть те, кто поддерживает эту программу. О них я расскажу несколько слов. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, Лонг-Айленд и Фараковый. Если вы проживаете в этих районах и рассчитываете получить работу, это можно сделать. А если вам нужен уход, то тоже можно позвонить по телефону 718-232-4850 и получить помощника. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, обратитесь в агентство, пройдите бесплатное обучение и приступите к построению карьеры в Америке. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы, а с некоторых пор еще и ценные подарки ответственным сотрудникам. Напомню, что агентство предлагает целый ряд интересных программ. Программа для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. До 24 часов в сутки можно оформить помощь. Программа для тех, кому нужна краткосрочная помощь в случае аварии, травмы, перелома, инфаркта, инсульта, операции на короткое время. Такую программу оформить можно. 718-232-4850. Программа для тех, кто по состоянию здоровья не может себя обслуживать и должен находиться в нёрсинг-хом. Специальная программа 12+12, и вы остаетесь дома. 718-232-4850. И отдельно программа для детей. И если у деток есть аутизм, есть специальная городская программа, которую агентство поможет вам оформить. Только лишь позвоните по телефону 718-232-4850. Ну и программа для детей, у которых наблюдается некоторое отставание в развитии, или им просто нужна некоторая помощь логопеда, массажиста, физиотерапевта, помощь после школы, приготовление домашних заданий, помощь в дошкольном возрасте, чтобы научиться плавать, научиться двигаться, ходить, а родители смогут чуть больше иметь свободного времени. Позвоните 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Еще одно важное сообщение касается всех тех, кому нужен хороший, я бы даже сказал, отличный центр общения. Внимание, Бруклин. Внимание, отдельное внимание, Бронкс. В Бронксе открывается второй филиал Enriched Adult Daycare. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. Я бы сейчас задался вопросом. Ну неужели вам не интересно записаться и прийти посмотреть один день, что такое на трех этажах происходит, что там такое за грязевой бассейн, что там за физиотерапевтические различные тренажеры, что там происходит с косметическим целым салоном. Это все есть в этом, на мой взгляд, весьма удивительном центре. 718-928-7373. Вы звоните. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, ну и главное дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть абсолютно все, и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373. Ну или заходите на сайт adultdaycare.com. друзья дорогие, мы начинаем нашу программу. И сегодняшнюю программу я захотел посвятить, в принципе, продолжению программы, которую я начал в прошлые выходные. Я напомню, в прошлые выходные я делал программу, которую посвятил Александру Розенбауму, Александру Яковлевичу, поскольку у него юбилей 75 лет. Ну, совсем не просто так, а по какой-то совершенно конкретной причине, потому что моя сознательная жизнь, там, скажем так, начиная со школы, когда я уже, в принципе, научился играть на гитаре, но, может быть, не так еще хорошо, я играл Высоцкого немножко, я играл, наверное, кого-то из бардов, я помню, может быть, Клячкина, Кукина или же Юлия Кима, вот, Юрия Висбора. И вот Розенбаум. Вдруг появилась кассета. Первая кассета, которую я услышал, она была, конечно же, их тогда называли блатные песни, с блатными песнями, но они не были нисколько блатными. Они были, может быть, немножко хулиганскими. Они были на основании произведений Бабеля. Вот, и там были особые герои, о которых, конечно же, хотелось спеть, но они при этом еще были и... Песни эти были очень мелодичные, и они были очень интересные, и их было интересно исполнять. И вот песни, в которых прожита жизнь, песни Александра Розенбаума, песни взрослели, Александр взрослел, и я в прошлый раз коснулся, то есть дошел до момента, биографического момента, когда он впервые вышел на профессиональную сцену. Но сегодня я специально не хочу делать обычную биографическую программу. Родился тогда-то, учился там-то, первый концерт, первая пластинка. Потому что Розенбаума лучше всего рассказывают его песни. В них есть все. И Петербург, и Одесса, и двор, и ресторан, и море, и охота, любовь и дружба, молодость и старость, юмор и грусть. А главное, там есть люди, обычные люди, которых мы узнаем. Люди из, я бы сказал, нашего окружения. Сегодня я выбрал для вас не просто несколько, скажем, 10 самых известных песен. Нет, я выбрал песни, из которых можно собрать одну большую человеческую историю. И это я выбрал эти песни, потому что я эту историю и составил. Историю человека, которому сегодня 75, но который категорически не собирается становиться старым человеком. И начну, конечно, с осени, потому что сентябрь за окном – самое время для Розенбаума. Есть такая песня, вот опять захандрила дождями природа. Это очень такое, знаете, розенбаумовское начало, потому что у него природа никогда не бывает просто природой. Дождь – это настроение, осень – это воспоминания, дорога – это судьба. А обычно человек, сидящий у окна, вдруг оказывается героем настоящей песни. И мне даже кажется, что, может быть, именно в этом и есть секрет Розенбаума. Он никогда не пытается сделать человека лучше, чем тот есть. Его герои могут выпить, посмеяться, нахулиганить, повспоминать старые времена, влюбиться, поссориться даже, поругаться, но они всегда живые. Наверное, поэтому люди узнают себя в его песнях. И когда Александру Розенбауму 75, это важно. Это очень символично начинать его вот с такой эфир с осени, потому что осень – это не только конец лета, еще и время, когда человек начинает оглядываться назад. Что было, кто был рядом, что мы успели, кого потеряли и чему все-таки научились. Ну, вам это не напоминает последний день уходящего года? Ведь сегодня Йом-Кипур. Ну, а пока дождь за окном, дорогие друзья, песня, в которой, конечно же, отчасти только, отчасти, поскольку есть второй план, говорится о погоде и природе. Вы все услышите сами.
2: Вот опять захандрила дождями природа. Среди зимы с неба льет, размывая снега. Плюс один, но хочу я нормальной погоды, чтоб февраль по спине нас метелью стегал.

земле, погоды нет на земле моей. Вот опять хлябь и грязь на раскисших дорогах развезло, и в закусочных ругань мужчин, и поют шофера во всех чайных, как трогал лошадей потихонечку старый ямщик. Ну что случилось?

Который год, дорогие друзья, нет погоды на земле моей, нет покоя на земле моей, войны бушуют, скандалы, протесты, забастовки, убийства. Нет погоды, а мы хотим, чтобы была погода и была обязательно хорошая. А теперь я вам представлю Розенбаума совершенно другого. Молодого, ироничного, немного хулиганского и обязательно с характером. Собственно, такого-то я и помню, такого я и люблю. Клетчатый пиджак, помните? У Розенбаума вообще замечательная способность. Ему иногда достаточно назвать одну деталь, и перед ними уже, дорогие друзья, стоит человек, понятный человек. Пиджак, манера говорить, походка, взгляд, и все, персонаж готов. Причем мы его не просто видим, мы примерно понимаем, что он скажет через минуту и что у него лежит в кармане. Вот это и есть талант настоящего рассказчика. Розенбаум ведь не только певец, он в каком-то смысле кинорежиссер, только вместо камеры у него гитара, а вместо декораций несколько слов. А вместо актеров люди, которых он встречал или мог встречать. И когда ему 75 сегодня, особенно интересно вспоминать этого молодого Розенбаума, потому что время меняет человека, а хорошие песни время не меняет. Они просто начинают звучать немножко иначе. Клетчатый пиджак.

Где живет ваш лучший друг, а может быть, он где-то рядом, а может, остался в той, в старой, в прошлой жизни. Сейчас песня, в которой есть то, что Розенбаум умеет делать лучше многих. Это память старой скамейки. Казалось бы, что может быть проще? Деревянная или металлическая скамейка во дворе. У нас во дворе, в нашем, в моем школьном, не школьном, в моем дворе, где я жил, было две скамеечки. Подъезда было три, а скамейки были две. И я их вот абсолютно отчетливо помню. Мы там, по-моему, и курить научились, и выпивать научились на этих скамеечках. И туда, в сторону этих скамеечек, родители из окон кричали. Ну, бабушки, родители нет, бабушка кричала. «Миша, Дима, Миша, Дима, там обедать или пора идти спать?» Вот, и на этих скамеечках обязательно во дворе кто-то сидел, кто-то разговаривал, кто-то ждал, кто-то впервые признавался в любви. Кто-то через 40 лет проходит мимо и вдруг вспоминает человека, которого давно нет. Вот ведь удивительная вещь. У каждого из нас есть такие места. Это не обязательно скамейка, это может быть улица, дом, двор, школа, лавочка, может быть ресторан даже, даже автобусная остановка. Мы можем уехать за тысячи километров, прожить полжизни, поменять страну, язык, работу, машину, например, а потом услышать знакомую песню и мгновенно вернуться туда. Розенбаум умеет нажать именно на эту кнопочку памяти. И когда мы отмечаем его 75-летие, я думаю, многие из нас тоже мысленно сидят на своих старых скамеечках, на той скамеечке, где, собственно, я-то и играл его песни.

интересно, вдруг образ нарисовался зайца. Слово практически почти забытое и уже стертое из лексикона. Тот, кто хотел проехать без билета. Дорогие друзья, 1:30 в Нью-Йорке, середина часа, мы прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвидсон Радио. В эфире программа Михаила Брославского «До и после». Реклама на Дэвидсон Радио. Продолжим программу. Итак, следующая музыкальная композиция, о которой бы я хотел вам рассказать, как бы представляя совершенно новую историю, это история, связанная тоже с прошлым, со Старым Петербургом. Не больше, не меньше, Старый Петербург, старый город, лошади, мокрые улицы, фонари и человек, который везет кого-то сквозь ночь. Извозчик, помните? Розенбаум вообще невероятно любит городских персонажей, причем ему не нужны миллионеры или же знаменитости, ему интереснее человек, которого мы могли встретить на улице. Извозчик, продавщица, старый знакомый, охотник, моряк, сосед, фотограф, помните? И вот в этом, мне кажется, его особенность. Он умеет сделать главным героем песни человека, которого мы обычно не замечаем. Прошел мимо и забыл. Розенбаум остановился и сказал, а ведь у этого человека тоже есть своя история. Вот эта история вдруг становится песней. Песня «Извозчик» тоже песня из детства.

День такой хороший, и старушки кроша, хлебный мякиш сизым голубям. Отгоняя моши, спит гнидая лоша, мордой наклонившись к своим яслям. Извозчик, отвези меня, родной, и я, как ветерок, сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой, да не хлещи коня, ему же больно. Извозчик, два червонца, как с куста, если меня пьяного дождешься.

фаэтон открытый, чокают копыта, закружил мне голову жасмин. И бросая с крыши косточки от вишен, очень неприличный гражданин, извозчик, через дом останови, покемарь на облучке я быстро. Только поднимусь, скажу ей я о любви, чтоб потом не подойти на выстрел. Извозчик, отвези меня, родной, и я, как ветерок, сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой, да не клещи гоня.

0: парень такой хороший, и старушки крошат хлебный мякиш сизым голубям. Отгоняя мошек, спит гнидая лошадь, мордой наклонившись к своим яслям. Извозчик, отвези меня, родной, я, как ветерок, сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой, да не хлещи коня, ему же больно. Извозчик, отвези меня, родной, я, как ветерок, сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой, да не хлещи коня, ему же больно.
1: У каждого, друзья, из нас была своя тетя Маня. Ну, может быть, не Маня, может быть, Зина, Люся, может быть, Рая, но обязательно она точно была. Женщина, которая все знает, все видит, все помнит. И если вы думаете, что сможете что-нибудь скрыть от нее, забудьте. Она сидит и смотрит в окно на первом или на втором этаже и знает абсолютно все. Такие люди существовали всегда. Именно поэтому песни Розенбаум не стареют, потому что о людях, которые реально были. Меняется техника, меняются телефоны, меняются машины, меняются города, а тетя Маня остается тетей Маней. И если сейчас кто-то из нашей радиосемейки узнал в этой песне свою родственницу, я ничего не говорил. Тетя Маня все сказала сама.

на узорчатых, и полкан заснул в натопленных сенях. Доставай-ка, тетя Маня, помидорчики, собирай на стол, любезная моя. Ах, тетя Маня, что же ты со мною сделала? К твоим морщинистым рукам я пригибел. И в лето красное, и в зиму белую, припасть губами к твоим пальцам я хотел.

своей воле был я там. Мне часто снился запах яблочек антоновских, что на зубах хрустели, падая с ветвей. Костры далекие, дым над затонами, в которых я мальцом рыбалил окуней. Только окунь с той поры в реке не водится, раскидала, расшвыряла всех ребят. Так давай же, тетя, выпьем за здоровье, чтоб его побольше было у тебя. Ах, тетя Маня, я 100 лет тебе намеряю, молиться буду, хоть не верую в Христа, чтобы ждала всегда, и чтобы верила, и чтобы знала, что такое красота. Расчудил мороз на стеклах, на узорчатых, и Балкан заснул на топленых сенях. Доставай-ка, тетя Маня, помидорчики, собирай на стол, любезная моя. Доставай-ка, тетя Маня,

Ну а сейчас, дорогие друзья, еще одна моя любимая песня. Называется она «Глухари». Иногда бывает так, что после города, буквально в смысле этого слова, человеку иногда очень полезно куда-нибудь исчезнуть, если можно так сказать. Вот куда-нибудь подальше от телефонов, от телевизора, от новостей, от начальства, может быть, вообще от людей. Охота, лес, костер, разговоры – совершенно другой мир. Мы знаем, что такое компания мужчин. Ну, мужчины знают, где сначала говорят о серьезном, потом о рыбалке, потом о женщинах, потом снова о серьезном. И обязательно заканчивают тем, что кто-то рассказывает историю, которую уже слышали 20, может быть, 30 раз. И все равно смеются, потому что дело не в истории, дело в компании, в дружбе, в ощущении, что рядом свои. И, наверное, поэтому такие песни, как «Глухари», особенно хорошо понимает наша аудитория. Потому что мы помним, еще помним времена, когда люди встречались не в Zoom и не в WhatsApp. Они просто приезжали друг к другу, садились за стол и разговаривали до ночи. А есть такие песни или произведения, когда ты догоняешь по возрасту. Вот, скажем, так я помню, было с фильмом «Джентльмены удачи». Помните эту фразу, когда он говорит, там еще памятник сидит или стоит. Он говорит, кто же его посадит, он же памятник. Я посмотрел этот фильм в детстве, и вот эту шутку я до конца не понимал. Я тогда еще не осознавал, что полстраны сидит, полстраны ее стережет, и кто его посадит, это ж памятник. Я не ассоциировал это дело с лагерями. Но когда подрос, понял. Похожая история была и с песней «Глухари». Я ее пел, наверное, лет 17-18. Да, в 17 уже пел песню «Глухари», и она мне очень нравилась. Она была такая эмоциональная, душевная, и с переживанием, и с местом, где можно было хорошенечко так... раздумывая, спеть с паузой. Но там есть слова «Друг мой Вовка стал седым», и многие вещи уже совсем-совсем поменялись. И я, наверное, тогда просто пел, а потом по возрасту стал догонять песню. И Вовка, друг, стал седым, да и я стал седым. И даже слова этой песни приобрели в некоторой степени совершенно другое значение. Вот догнал песню по возрасту.

Все как прежде, крылья хлопают вдали, все буянят, все расплескивают удаль. Ну а я

0: Того же времени песня «Утиная охота». Здесь Розенбаум становится серьезнее. Это ведь не просто песня об охоте. У Розенбаума вообще многие песни имеют второй слой и еще несколько смыслов. Сначала слышишь историю, потом начинаешь прислушиваться, а потом понимаешь, речь совсем не об утках. Речь о человеке, о его одиночестве, о желании уйти от повседневности, о том, что иногда человеку необходимо место, где никто ничего от него не требует. И, наверное, каждому из нас такое место знакомо. Кто-то уезжает на рыбалку, кто-то садится в машину и едет без цели, кто-то закрывается в мастерской, кто-то берет гитару и что-то там себе напевает, а кто-то просто говорит: «Ребята, я сегодня недоступен», и исчезает на несколько часов. У каждого своя утиная охота. А я бы, друзья, здесь вспомнил еще и фильм, помните, в котором герой Олега Даля собирается на утиную охоту. Он назывался «Отпуск в сентябре» 1979 года, режиссер Виталий Мельников. Литературная основа – это пьеса Александра Вампилова «Утиная охота». Олег Даль исполнил роль инженера Виктора Зилова, который переживает глубокий душевный кризис и постоянно грезит заветной утиной охотой. И несмотря на то, что он туда, по-моему, так и не добрался до этой охоты, до утиной, да, не поехал просто на нее. Но вот этот момент сбора и переживания, и веры в то, что, возможно, это как-то его спасет или вытащит на поверхность жизни, на поверхность воды – она его держала и грела какое-то время. А в песне «Утиная охота» там есть хорошие девизы в припеве. Любить так любить, стрелять так стрелять. То есть делать все настолько хорошо, насколько ты только можешь это делать.
1: В плавнях шорох и легавая застыла чутко. Ай да выстрел, только повезло опять не мне. Вечереет, и над озером гоняют утки. Разжирели утка осенью в большой цене. Снова осень закружила карусель мелодий. Похочусь

Если я на что-нибудь скажусь, я помню, давно учили меня отец мой и мать. Лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять. Но утки уже летят высоко, летать так летать. Я им помашу рукой, не жалею

лечили меня отец мой и мать. Лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять. Но утки уже летят, то высоко летать, так летать. Я

свою добычу сторожит. Не прощайтесь, говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит, будем жить. И не прощайтесь, говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит...

0: гулять, так гулять, стрелять, так стрелять. Но утки уже летят, высоко летать, так летать. Я им помашу рукой, летать, так летать. Я им помашу рукой.
1: Дорогие друзья, давайте прервемся на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами на волне 620М. Слушайте Дэвидзон Радио.
2: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе GoldBMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте GoldBMI.com. Клиника GoldBMI. Путь к здоровью начинается здесь.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
5: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
4: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Дэвидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
5: «Солнечный удар».
4: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
5: Проза, музыка и актерская игра.
4: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
5: И оставить после себя невозможную боль.
4: 20 сентября в 5 часов вечера.
5: Театральная гостиная «Дэвидзон Радио».
4: «Солнечный удар».
5: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
4: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
6: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
4: 20 сентября в 5 часов вечера.
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 Дэвидзон Радио. В студию микрофона Михаил Брославский. Мы продолжаем программу, которую сегодня посвятил юбиляру. 75 лет Александру Розенбауму. Ну а теперь я бы хотел перейти к следующей песне. Называется «На 38 узлов». Тоже одна из моих любимых. Здесь уже никакой осенней хандры. Есть море, есть скорость, есть ветер, есть то самое чувство свободы, которое особенно хорошо понимают мужчин. Потому что мужчина может быть кем угодно. Доктором, бизнесменом, директором. Даже радиоведущим, но стоит ему увидеть лодку, мотор и воду, внутри иногда просыпается тот самый мальчишка. И уже не важно, сколько ему лет, ему хочется газу, газу, газу. Но Конечно, песня «38 узлов», она вовсе не в буквальном смысле о лодке, катере, моторе. Это совершенно другая песня, о совершенно других ощущениях и тоже знакомых мужчинам.
7: Было время, я шел, 38 узлов, и свинцовый вал резал форштевень, как героев. Встречали моих моряков Петроград, Лиепая и Ревель. А сейчас каждый кабель да в скрипе зубов, и хрипит во мне каждая миля. А было время, я шел, 38 узлов, и все сверкало от мачты до киля. И мне верили все, и враги, и друзья, от зеленых салаг до главкома. И все знали одно: победить их нельзя, лееров их не видеть излома. И эскадры, завидев мать,

0: по якоря выбрав. Было все это так. Мы не ждали наград, и под килем лежало 7 футов. Ждали дома невесты, и ждал нас Кронштадт, как фатою туманом окутав. Было все это так, только время не ждет. Вот сейчас бы и дать самый полный. Я в машину кричу, самый полный вперед. Да не тянут винты, вязнут в волнах. Не могу, стану вдох. Отдохну до поры, не пристало Балтфлоту быть слабым. Лучше флаг в небо взмыть и Кингстоны открыв, затопить свой усталый корабль. Но разве выскажешь все это в несколько слов, когда снятся в кильваторе чайки? На компасе Нордвест 38 узлов, и все сверкает от пушки до гайки.
1: Ну а закончить сегодняшний эфир я хочу именно этой песней. Называется «Не хочу стареть». Казалось бы, можно уже многое себе позволить в 75, сказать «все, я свое сделал», но нет. Не хочет стареть. И знаете что? Я его понимаю. Потому что возраст – это ведь не только цифра. Можно быть молодым в 30 и уже устать от жизни. А можно в 75 просыпаться утром и думать, а что мы сегодня еще придумаем? Можно продолжать работать, петь, писать, любить, дружить, ездить, путешествовать, выходить на сцену. И главное – оставаться любопытным. Мне кажется, в этом и есть секрет. Не обязательно пытаться стать снова 20-летним. Надо просто не позволять себе стать старым внутри. И я хочу, дорогие друзья, пожелать Розенбауму, Александру Яковлевичу и нам всем, да и вам тоже, не стареть душой, не терять друзей, не забывать старые песни, обязательно находить повод для нашей с вами новой встречи.
0: А над Марата...

0: Так тогда берем.
1: Дорогие друзья, на этом с вами прощаюсь. Фильм Михаил Брославский. Конечно, песня не только о Розенбауме, а о нас всех. Будьте здоровы, оставайтесь на нашей волне. Гмар Хатима Това.
0: На чуть-чуть и оставайся надолго. А помарата как тогда.
2: В Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Зрители и радиослушатели. В прямом эфире телеканала RTN и Дэвидсон Радио на волне 620 AM. Программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон. Сегодня 20 сентября 2026 года, если говорить по международному летосчислению. Но мы все знаем, что для евреев всего мира наступил другой 5000 какой-то год. Мне сейчас в этом поможет мой уже, я прям даже могу сказать, дальний друг. Человек, которого вы все очень и очень хорошо его знаете, но я заинтригую и не буду называть его имя. Мы послушаем сначала песенку его исполнения.

0: Итак, дорогие друзья, конечно же, вы узнали обворожительный тенор, голос замечательного нашего певца, нашего друга Михаэля Рискина, который живет, трудится, поет. Ну, первоначально в Израиле, сейчас он находится уже в Америке, потому что скоро мы его увидим в концертных программах. Михаэль, я приветствую.
1: Здравствуй, Марин. Здравствуйте, дорогие зрители канала РТН. Всех поздравляю с замечательным началом еврейского Нового года. И... конечно же, желаю хорошей записи в книге жизни, Гмарха Тиматова. И на идиш еще говорят о гутен квитл. Вот, если мы будем сегодня говорить о песнях на идиш, так что...
0: Миша, так... вот а можно в преддверии концерта, в котором ты принимаешь участие, и который будет 4 октября, если я правильно запомнила, можно рассказать вот публике, о чем поется вот в этой песне, тот кусочек, из которой мы услышали, «Аволехль», или я не так произношу, потому что я там услышала...
1: Правильно, «Аволехль», совершенно верно, да-да.
0: Черебин, черебон.
1: Я не знал, что вы слышите «Аволехль», потому что я не очень хорошо сейчас слышал запись. Окей, «Аволехль» – это замечательная песня, почему-то в последние годы или даже десятилетия редко исполняемая. «Аволехль ломер зинген», «Аволехль ломер шрайн». Давайте споем «Аволехль», давайте прокричим «Аволехль». «Аволехль» — это валахская, то есть еврейская народная молдавская песня.
0: Вот как?
1: Вот. Да.
0: Ну, чудесно. Дорогие друзья, еще раз, в прямом эфире канала RTN телевизионного и радио «Дэвидсон» на волне 620 AM программа «Мысли вслух». И мы сегодня в этом часе встречаемся с замечательным совершенно певцом, человеком, который обладает вот таким уникальным, красивым тенором. И Михаэль Рискин, который проживает-то в Израиле, но он сейчас по дороге к нам в Нью-Йорк. И поэтому вот мы его поймали, заловили. Михаэль, вот мне бы хотелось вот какой вопрос задать. Я его, наверное, уже, может быть, тебе и задавала. Как ты, такой молодой человек, и владеешь... Ну, я уж не говорю про хибру, который, наверное, для тебя сейчас ближе даже, чем русский. Ты еще владеешь и идиш. Как это получилось?
1: Это благодаря двум моим путеводным звездам в идише. В первую очередь, конечно же, из дома моему папе, который воспитывался у своего дедушки, моего прадедушки. И мой прадедушка, он... такие у нас все были поздно рожденные в семье. Мой прадедушка, он 1888 года рождения. Вот. Он родился и вырос, прожил свои лучшие годы в местечке Любавичи. Это до революции Оршанского уезда Могилевской губернии. А после революции это был Смоленская область, Руднинский район. И у него воспитывался, собственно, мой папа. Воспитывался уже и в военное, и в послевоенное время. И дед, во-первых, владел, безусловно, идишем как родным. Тогда в Российской губернии по переписи населения 1913 года 95% евреев царской России, вот на 1913 год, на тот момент прадеду было 25 лет, возможно, он даже участвовал в переписи, 95% называли своим родным языком язык идиш. Как случилось так, что я, просто папа, дед пел не переставая, а папа маленьким впитывал эти все песни, ну, просто через, так сказать, все поры своего, все через все свое, так сказать, формирующееся младенческое, потом детское, отроческое самосознание. И весь этот идишкай, как эти песни поются, как эти, с каким прищуром, с какими культурными кодами, многие из которых сегодня из песен и из кодов неизвестны даже знатокам песен на идиш, я бы сказал. И вот многие из этих песен я перенял эту палочку эстафетную. А вторая моя путеводная звезда, помимо папы, это та женщина, певица, легендарная певица, которой меня папа просто взял за ручку и привел. Было это около 20 лет назад. Это Нехама Лившицай. У нее была мастерская еврейской песни много лет при музыкальной библиотеке в Тель-Авиве. Там занималось определенное количество юношей и девушек, и более взрослого поколения тоже, потому что идиш любит очень широкий спектр людей в Израиле, разумеется, тоже. Не только в Израиле. Сегодня много где этот язык популярен. Его много лет уже хоронят, но он все никак хорониться не хочет. Нехама соткала и сформировала мой репертуар на идиш, подходящий мне, так сказать, под мое, под мой голос, под мое, так сказать, еврейское естество. И у нее я научился, ну, чему-то, что, пожалуй, сегодня есть, я бы даже сказал, некоторым образом является ноу-хау. Это песни, петь еврейские песни так, чтобы вот слушатель мог закрыть глаза, да, и услышать тебя и сказать, это поет еврей.
0: Миша, я знаю, что ты извини, что я тебя так называю по-свойски, да, потому что мы с тобой настолько сдружились, хоть и на длинной дистанции, и мне очень всегда интересно в наших с тобой разговорах твоя позиция и твоя оценка политической ситуации, вот, допустим, в Эрец-Исраэль, да, в Израиле. Мне просто очень и очень интересно и дорого донести это до наших зрителей. Я не говорю, что так надо, чтобы все думали, но мне просто хочется познакомить будущих твоих зрителей, людей, которые придут на концерты, которые еще не познакомились вживую, тебя не услышали, да? Вот просто рассказать, какова сейчас ситуация, потому что, к сожалению, до нас доходят очень какие-то крохи и очень много... Я так скажу, левого направления, да. Конечно же, есть и центристы, и есть, ну, как бы... Вот для меня всегда в Израиле делились люди, те, которые за Ликут, и те, которые за Авода. Авода сейчас отсутствует, я так понимаю, да. Вот тем не менее, в большинстве своем, как народ сейчас настроен?
1: Народ настроен, на мой взгляд, на победу. У нас события последних уже практически 3 лет, начиная с 7 октября 2023 года, в общем, говорят о том, что, что у нас молодое поколение, тех, кто сейчас в армии и тех, кто сейчас делают резервистскую службу, это совершенно героическое и совершенно победительное поколение. И если ты меня спросишь, чем я горжусь больше всего, это тем, что я многих из этих ребят знаю. И знаком с ними. И горжусь тем, что они у нас есть. И они у нас, собственно, являются главным костяком армии обороны Израиля. Это и рядовые, это и младший, и средний офицерский состав. И страна меняет кожу сейчас. Это очень непростой, болезненный процесс, на мой взгляд.
0: Ты знаешь, что...
1: Параллельно воюя по стольким фронтам. Но таких феноменальных успехов, я, в общем-то, я части истории Израиля, мы приехали в 88-м году, был причастен сам, я помню... Какие-то вещи я помню сам, хотя крупные войны на тот момент уже закончились, те крупные войны. Да, я имею в виду, я уже родился после войны Йом-Кипурим, и, разумеется, после шестидневной, много лет после шестидневной войны. Но осталось вот это наследие, некие уроки, которые были извлечены. И сегодня родилось поколение совершенно поразительно патриотическое, любящее свою страну, готовое за нее отдать все, даже жизнь, без преуменьшения, готовое за нее драться до последнего. И это то, что окрыляет, одухотворяет и успокаивает одновременно. А если вот... хочешь, ну вот смотри, я сижу тут на очень удобном диване, да, угу. Кто из нас не мечтал быть диванным аналитиком?
0: Ну, я таких, могу, так сказать, таких много.
1: Попробовать тебя сейчас в этой ипостаси, так сказать, и попробовать с тобой проанализировать, не знаю, какой-нибудь из фронтов, угу. В Газе или в Иране, или в Ливане. Я, так сказать, все это к этому всему подключен инфузионно, в том смысле, что я все время постоянно, так сказать, черпаю и смотрю, слежу за этими новостями. Вот, потому что эта динамика, конечно, сумасшедшая, да?
0: Но раз ты об этом заговорил, вот с твоей точки зрения ситуация, извини, конечно, с Ираном, почему все заморозилось, как нам кажется? Может быть, там что-то и происходит? Значит, вот если говорить, как говорила моя свекровь, фундер общее впечатление, что вроде бы как начали, остановились... И Америка не дает Израилю там разобраться с этой историей в Иране. Вот если очень примитивно, так ли это?
1: Ну, я считаю, что две цели в Иране, они будут осуществлены, невзирая ни на что. Первая цель – это, безусловно, уничтожение полностью ядерного потенциала и способности какому бы то ни было обретению ядерного потенциала в будущем, ближайшем, по крайней мере. И здесь я считаю, что Трамп не остановится и не уступит. И второй аспект, так сказать, цель наша совместная, кстати, с Соединенными Штатами, это медленное удушение экономическое через Ормузский пролив. То есть Ирану наносится урон ежедневно. Наносится урон в совершенно баснословных, нереально огромных масштабах. Миллиарды ежедневные. То есть у них нету экспорта. Нету экспорта нефти. У них нет возможности производить бензин. Они отчаянно и безрезультатно абсолютно пытаются найти способы импортировать это топливо, но они не могут его импортировать физически. И вот страна вот с таким огромным количеством запасов нефти, у нее автомобили не едут, у нее нет электричества в домах, не работают кондиционеры, инфляция абсолютно умопомрачительная, нету денег на продовольствие, народ там голодает, так сказать, по информации, которая оттуда поступает. От каких-то блогеров и все, от открытого пространства, то, что я вижу, так сказать, на разных сайтах. Но они, конечно, продолжают пока огрызаться. И тут я считаю, что нельзя, в общем, не понимать, что речь все же идет пока еще о региональной державе. Иран очень злой и серьезный враг, большой враг. Они себя такими строили, выковывали на протяжении десятков лет, да, с конца 70-х годов они вот это все строили, и просто так все, не просто так, разумеется, но вот все это пока что их по инерции их еще держит. Но я вот хочу обратить твое внимание, что в последние недели и даже месяцы они опасаются произносить слово «Израиль», вот как часть их текущих военных целей. То есть они грозят там Саудовской Аравии, там, Иордании, Эмиратам, Соединенным Штатам. Израиль куда-то вдруг...
0: А почему? Они понимают вот. Опасность?
1: Я бы сказал, что это неспроста, потому что Израиль сейчас выстроил очень мощное, я бы сказал, супердержавное такое региональное... построил свои возможности военные вот за последние 2-3 года в таких ускоренных темпах, понимаешь? И вот такого не было никогда. Вот такого никогда не было. Но я думаю, что после вот ваших выборов, да, и наших выборов, достаточно быстро будет нанесен удар, и удар ощутимый, очень серьезный по Ирану. То есть я надеюсь, что народ там наконец поднимется, когда уже по гражданским объектам, гражданским инфраструктурам будут наносить удары, а это неминуемо. Вот. И если это произойдет, то народ там, безусловно, рано или поздно, я думаю, что должен выйти на улицы. Вот. Так что успех колоссальный, надо просто его суметь использовать. Иран сейчас очень сильно ослаблен. И надо бить. Надо бить.
0: Вот как бы хотелось...
1: То, что существовать с этим режимом мы не намерены, мы не хотим.
0: Вот если бы договорились, вот я всегда за то, чтобы, может быть, на словах как бы договориться-то. И будет всем хорошо в этой ситуации. Но что же друг друга убивать? Вот я прям страдаю, честно говорю.
1: Мариночка, ну как мне тебе это сказать? Ну вот, ну,

0: Есть вещи, которые за деньги не купишь. Это их вера. Это их вера. И поэтому их здесь быть не должно. Понимаешь, вот эта тикающая бомба в виде Хизбаллы, она сейчас очень ослаблена. И есть возможность, я считаю, что есть вот такое окно возможностей сейчас, снять ее с нашей шеи. Раз и навсегда. Надо эту возможность сделать все, чтобы осуществить.
1: Михаил Рискин, мы сейчас послушаем еще одну, как я говорю, песенку в твоем исполнении. А после
0: этого... можно я перед этим?
1: Да, конечно.
0: Сейчас вот в мире стали такой грозной силой региональной, да, и Иран, и Ливан, и Газа. А мне вспоминается Губерману, я вспомнил его стишок вот буквально сейчас.
1: А давай тогда напомним, что ты перевел Губермана с русского на иврит, на хибру.
0: Это правда.
1: Давай, читай.
0: В атаке, в бою, на бегу, еврей себя горько ругает. Еврей, когда страшен врагу, его это тоже пугает.
1: Очень остроумно. А ты на иврите, да, на иврите не помнишь? Не помнишь, как это на иврите примерно звучит? Или там должна быть рифма, наверное, да? Ну, может быть, попозже вспомнишь.
0: Баткифау бакрав рац доэв, айудим итьясер карагиль, айудим мартия оев, гамото лобим ад земавгиль.
1: Вот так вот, дорогие друзья. Михаил Рискин, певец, переводчик, образованный литературный человек, который поет сейчас танго «Майтайр Штетеле».

Майтайр Штетеле. Вот это танго исполнил наш Михаил Рискин, Миша, как мы его по-простому называем, да, друзья и люди, которые вот

0: мы все вокруг него сплотились, потому что Миша является вот таким мостиком от старшего поколения к молодому. Человек, который говорит на, естественно, русском, хибру, идыш, английском и не знаю еще на каком, Миша, да? И вот сейчас я уже, наверное, приоткрою прямую линию 718-475-3200. Дорогие друзья, если у вас появятся вопросы, пожелания, пожалуйста, к Михаилу Рискину, он с нами на связи из Чикаго. И мы знаем, что скоро, 4 октября, будет концерт. «Хаверим» он называется, Миша, да?
1: Ну, как не... называется концерт, это, я не знаю, но это фестиваль «Шалом Израиль», который организует замечательная, уникальная, всем вам хорошо известная Маргарита Каган. Вот, и 4 октября он пройдет в Kings Bay Y.
0: Еврейский центр, это да. Да, дорогие друзья, следите за рекламой, следите за объявлениями. У нас на радио
1: там
0: очень...
1: Там не разумеется ни один, там вообще целый, можно сказать, каскад звезд. Саня Кройтер, Алекс Бол, Ника, замечательная певица из израильской оперы, Ника Брук. Вот.
0: Ну, в общем, короче, нас ждет красивый концерт 4 октября. Я сейчас немножко в другую сторону. У нас есть минут 5 до перерыва на рекламу. И, значит, люди уже по каким-то своим каналам нашли и написали мне, они задают вопрос, ваше отношение к людям, которые получили премию за фильм... документальный,
1: да, я понял.
0: Который
1: я понял,
0: против Израиля, но за Газу. Вот эта история.
1: Я считаю, что нельзя лишать никого гражданства, безусловно. Это совершенно нерелевантно, не имеет отношения. Хотя мы находимся на военном положении, но это совершенно отдельный разговор, почему у нас нету военной системы судопроизводства, да, то, что называется, полевых судов. Потому что в атмосфере, так сказать, в состоянии войны, в котором мы, в общем-то, находимся, должны быть немножко другие правила игры. Но то, что мы, да, можем себе позволить, это просто всеобщее презрение этим. Ну, называется, очень хорошее слово возникло недавно в русском языке. Нерукопожатны.
0: Да. Странно. Вот ты знаешь...
1: Люкс такой люкс.
0: Я помню даже свою достаточно короткий промежуток времени, который я прожила в Израиле, 3,5 года. Я помню, что очень много было людей самых разных толков и направлений. Действительно, правые, левые, центристы, религиозные, гражданские, цивилизованные, какие угодно. И все между друг другом спорили. И тогда, по-моему, политических партий или там подразделений было порядка 36. Но когда общая трагедия, не приведи Господь, или беда, все куда-то пропадало, исчезало, и люди становились как один комочек.
1: Ну, ты понимаешь, Израиль же известен своей уникальностью. Если вдруг в Израиле начинаются военные действия, начинается вдруг, не знаю, Израиль начинает бомбить, то бегут не из Израиля, а в Израиль. Евреи, израильтяне со всех концов мира, из Америки, из Европы, хватают по любой цене самолетные билеты и летят в Израиль участвовать, призываться и принимать участие в обороне страны.
0: Да, вот это уникальное явление. Уникальное.
1: Этому нет аналогов в истории. Вообще все наше существование в данном смысле идет вразрез с логикой истории. Это тоже, наверное, одна из причин, почему нас многие не терпят.
0: Ты знаешь что? Мне кажется, вот Израиль настолько ни на кого не похожая страна, и уж не знаю почему, может потому что она такая молодая, может быть потому что люди ее строили на малярийных болотах, да, своим горбом, трудом, и детям передалось вот это...
1: Продолжают строить.
0: К кстати
1: продолжают
0: сказать.
1: Продолжают строить. И до сих пор есть поселенцы, которые приезжают из очень благополучных стран, таких как Америка, Англия, и на голой каменистой земле пахают, сажают сады, пасут скот. То есть поднимают страну предков. Это наша соль земли. Это наша, так сказать, это наша, так сказать, наш авангард на самом-то деле. Тех, кого пытаются представить как еврейских террористов.
0: Да. Михаэль Рискин, мой любимый певец на языке идыш, хибру, русском. Мы еще послушаем чуть-чуть. Дальше у нас есть
1: запас. Давай после всего, что между нами было, уже назовем хибру его естественным названием иврит.
0: Хорошо. Тогда сделаем перерыв и начнем, наверное, все равно Ломер Али Энейна. Мне просто хочется показать, как ты работаешь в коллективе. Перерыв на рекламу.

0: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
2: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
3: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Михаэль Рискин с нами на прямой связи сегодня по Зуму, да, как мы говорили раньше, телемост. Михаэль скоро, 4 октября, будет принимать участие в сборном концерте. Называется он у нас по радио, я слышал неоднократно рекламу прекрасным голосом Наташи Быстрицкой, «Хаверим». И вот, Михаэль, у нас есть еще раз возможность сказать, где это будет происходить, и примем звонок. Еврейский центр, да?
1: Еврейский центр Кейнс-Бэй-Вай, 4 октября, это, кажется, в 4 часа, 4 октября, в зале в еврейском центре на Кингс-Бэй-Вай.
0: Отлично. Принимаем телефонный звонок. Пожалуйста, дорогие друзья, 718-475-3200. Михаэль Рискин отвечает на ваши вопросы.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте.
2: Гмар Хасимачева, everybody. Всем хорошей записи, чтобы все были здоровы в этот наступивший 5787 год.
0: Вот как.
2: God bless Israel. God bless America. Что я хочу сказать? Хочу пару слов сказать по этому фильму, если позволите.
0: Давайте. Михаэль как раз отреагирует на ваше рассуждение.
2: Значит, у меня вот такое мнение по этому фильму. Я его не смотрела и не собираюсь смотреть. Почему? Сейчас скажу. Но все эти отклики, которые я слышу и читаю, значит, за этот фильм, который сделали эти два человека, Юаль Эйбрахим, по-моему, и девушка Рахиль, не помню ее last name. А эти люди, они леваки, они не любят свою страну, они желают ей всего самого плохого, разрушительного. Этот парень, Юаль Эйбрахим, он знаменит своими статьями against Israel people. И поэтому дальше этот фильм был спонсирован Guardian. И Guardian – это такой же фейк-ньюс, как наш СИ, как Амин. Guardian – такой же фейк-ньюс, как CNN, NBC, MSNBC и Фетешваль. И поэтому я совсем не удивляюсь, что там были овации 25 минут, и все аплодировали и радовались, потому что это их аудитория, это левацкая Европа, которая стала на колени перед исламистами. И я хочу, что я хочу сказать вот вашему гостю. В этом фильме, значит, как я слышу, все лица затушеваны. Так вот, если они утверждают, что это действительно правда, и что это действительно существуют такие люди, мое мнение, что все израильтяне должны потребовать от своего правительства, чтобы вызвали этих людей, и чтобы эти люди раскрыли имена этих людей, кто участвовал, кто допрашивал там. Ну, короче, чтобы они раскрыли имена этих людей.
0: Если и чтобы показали лица, да?
2: Имен,
0: ну да,
2: этих людей в фильме, значит, это 100% fake movie. That's
0: да.
2: My opinion.
0: Михаэль, есть комментарий?
1: Понимаете, может быть, можно приоткрыть лица, но эти лица... Мы не найдем в этом никакого, я бы сказал, никакого удовольствия смотреть на эти лица после того, как их обнажат. Я думаю, что, скорее всего, речь идет о служащих, там речь идет о подразделении 8200, кажется, да. К сожалению, бывает такое, что... И в такие подразделения попадают по блату. То есть для этого не работают, для этого, так сказать, не готовятся, для этого не выращивают патриотов. А кто-то это делает, так сказать, на всем готовом, по звонку папаши какого-нибудь, к примеру, понимаете? Поэтому таких всегда можно найти. Так же, как можно всегда найти... кого-то, кто, не знаю, будет испытывать какие-то финансовые затруднения и заставить его шпионить на Иран, например. Люди разные есть. Вот, и везде можно найти, скомпилировать и скомпоновать. Но то, что они представляют, так сказать, не то, что какую-то совершенных люмпинов, но самые последние обочины, в этом совершенно нет никакого сомнения, поверьте.
0: Еще звонки, если можно, пожалуйста, слушаем вас. Говорите, вы в эфире. Алло? Говорите, мы вас слышим.
3: Пожалуйста.
0: Да-да.
3: Пожалуйста. Мне 99 лет. Пожалуйста, один раз выслушайте меня. Я звоню, не дают мне сказать. Я хочу сказать вам о том, что я прошу вас, пришлите кого-нибудь с вашей группы, и я отдам очень ценные бумаги для вас.
0: Спасибо большое. Мы запишем ваш телефон. Я вам обещаю, я позвоню вам после эфира. Если не сегодня, то, может быть, через несколько дней. И со всеми праздниками вас. И спасибо вам, что вы в 99 лет нас слушаете или смотрите. Дай Бог вам доброго здоровья. И если вы еврейская женщина, то да. Гмар Хатима Това Ухаг Самеях. Спасибо вам большое. И, Миша, давай в диссонанс послушаем «Выхожу один я на дорогу» на русском языке, который исполняет исконный еврейский артист. Но он международный, потому что Бог его поцеловал и одарил вот таким чудесным голосом.

0: Михаил Рискин звучит и говорит в прямом эфире Дэвидсон Радио на волне 620 AM и на телевидении RTN в программе «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой во главе с Юрой Маглёвиным. И Михаил отвечает на ваши вопросы. Пожалуйста, слушаем вас. 718-475-3200.
1: Алло.
0: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марина.
0: Здравствуйте, Владимир.
1: Я всегда молю Бога, чтобы вам дали больше времени. Видите, какие у вас передачи хорошие.
0: Да.
1: Столько за Дэвидсона молюсь. Пожалуйста, уважаемый господин Дэвидсон Григорий, дайте больше времени Марине Левинсон. Я вас очень прошу.
0: Я, вы знаете, уже сегодня почувствовала. Да, почувствовала тоже, потому
1: можно
0: что
1: я вам задам
0: нам не хватит.
1: Вопрос Михаэлю. Уважаемый Михаил, вот что я хочу сказать. Вот, например, у меня есть еврейские каналы. Я вчера видел, что вы в Турции восстановили синагогу. Такую красивую сделали. Например, Джамейка, Республика Джамейка, шикарная синагога. Кладбище шикарное. Может быть, президент... Вот президент Турции, помните, вот президент России сказал, когда 7 октября было, его день рождения, напали, он сказал, возвращайтесь. Может быть, президент Ирана, аятолла, хотят, чтобы евреи вернулись, потому что вы, иранские евреи, жили очень и очень хорошо в Иране. Может, они хотят вот таким образом вернуть. Президент Франции, может, хочет сделать все, чтобы Израиля не было, чтобы евреи оттуда не поехали в Израиль. Здесь что-то происходит такое, которое евреи не могут высказаться, что евреи туда едут не потому, что они хотят жизни шикарной, они хотят быть вместе, чтобы их дети соблюдали, ну, ходили. Вот сюда я хожу в синагогу, а в Советском Союзе я не мог.
0: Владимир, простите,
1: они
0: пожалуйста.
1: Хотят, чтобы евреи жили своей жизнью.
0: Да, мы поняли направление вашей мысли. Вот Михаил сейчас попробует прокомментировать или ответить.
1: Они...
0: Спасибо вас с наступающим высоким очень таким днем. Я не называю это праздником. Пожалуйста, Михаил.
2: Я вам скажу так, Владимир, да?
0: Да.
2: Владимир, вот в мире есть почти что 10 тысяч народов и народностей. Я как-то эту статистику смотрел через ChatGPT. Очень интересно было. А стран и территорий около 180. О чем это говорит? Что меньше 2% всех народов в мире, меньше 2% всех народов имеют свою страну. Если вдруг после 2000 лет евреи сумели вернуться и отстоять свою страну и создать здесь город-сад, то, что называется, страну процветающую, страну успешную, так сказать, story of success, что-то, наверное, в этом есть, как вы думаете? Не просто так. И не хотелось бы такое отдавать, тем более такому уже ослабленному и, в общем-то, идущему явно под откос эшелону, как Иран. Обратите, кстати, внимание, что у арабов, это чем уникален этот народ? Это один народ, это одна культура, это один язык, это одна история, это одни традиции. У них 22 страны. 22 страны, которые называют себя арабские страны, независимые суверенные страны. О чем это говорит? На мой взгляд, о том, что это самый, что арабы – это самый успешный колониальный проект раннего Средневековья и по наши дни. Вот. Были разные проекты. Была Вестынская кампания, были там татаро-монгольская ига, да, в разные времена. Но вот этот проект оказался самым успешным. И дополнительное государство, буферное государство для борьбы с Израилем, которое они хотят создать, они хотят создать, потому что этот общий враг, этот чужак, еврей, он их объединяет. Им необходимо, чтобы Израиль был, чтобы их объединять. Мусульман или конкретно арабскую лигу. Но дело в том, что Как сказал Гёте, да, устами Фауста, лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Я считаю, что мы свою свободу, свой суверенитет отстояли не в одной войне и отстаиваем уже не один десяток лет. И настало время, чтобы они привыкли, свыклись с этой мыслью. Когда они свыкнутся с этой мыслью, что мы есть и мы никуда не идем, настанет мир. Но это займет еще время у них.
0: Спасибо большое. Еще есть множество желающих задать вопрос, но мне так хотелось бы, Миша, я боюсь, что мы не успеем, а мне так хотелось бы, чтобы наши слушатели и зрители услышали твою песню «Балалайка», но не та «Балалайка», а другая. Это оркестр...
2: Только «Редкая танго».
0: Да, да. Ой, какая песенка. И как ты ее чудесно поешь. Слушаем.

0: Михаэль Рискин, Израиль. Миша, у нас есть буквально несколько минут для того, чтобы мы с тобой еще о чем-нибудь поговорили. Столько вопросов и столько желающих. Я просто, ты знаешь, ну вот хочу, наверное, от всех, кто живет не в Израиле, пожелать вам сил, выдержки, мужества вам не занимать. И детки все равно рождаются, спасибо Господу, вырастают, служат в армии. Вот мы с этого начали с тобой программу. Очень редко кто отлынивает, да? Те, которые отлынивают, мы знаем, по какой причине. А все равно и девочки, и мальчики служат. И идут, и мы знаем примеры, когда манекенщицы, моделс, девочки, красотки молодые работают в Европе, везде по всему белому свету, вдруг собирают чемодан и уходят со сцены и улетают опять назад в Израиль. Израиль израильтяне обожают. В этом феномен, мне кажется, и вообще какая-то неповторимая вещь. Какая-то загадка. То ли он намалённый, этот город, Иерусалим, Иерушалаем.
1: Да, я согласен, что вообще само существование нашей страны, оно в некотором роде оплеуха естественному ходу истории. Вот. И нам хотят все время. Это одна из причин, почему, в общем, может быть, нам там так или иначе со стороны прогрессивных сил. А вот интересно по диалектике получается. Действительно, похожесть противоположностей, что исламисты и ультралевые вдруг так стали против нас дружить. И так спелись, да? Мне кажется, что у нас настолько сильная жажда жизни у евреев, настолько сильное стремление выжить именно и несмотря ни на что, так сказать, пролезть, прорасти, процвести сквозь
0: асфальт,
1: да. Есть такая замечательная песня композитора и такого еврейского менестреля, одного из крупнейших 20 века, такого Лейбу Левин. «Агойхер бойм, ашейнер бойм, аштаркер бойм». Высокое дерево, красивое дерево, сильное дерево. И вот это вот о дереве еврейского народа. Это главное, чего недооценивают наши враги. То есть, поскольку мы уже здесь, нас уже не выкуришь.
0: Вот давай на этих словах мы закончим сегодняшнюю встречу. Увидимся 4 октября у нас в Нью-Йорке. Будем слушать твой замечательный голос, твои со вкусом подобранные произведения, песни, романсы.
1: Не забывайте, что продюсер Маргарита Каган.
0: Да, мы ее очень хорошо знаем.
1: Организует, опять же, невзирая на...
2: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
4: Товар! товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
8: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
10: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.

0: Ян Френкель, Михаил Танич, ну что тебе сказать про Сахалин? Мы приветствуем зрителей телевидения RTN, слушателей Дэвидсон Радио на волне 620 AM. Это программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой во главе с режиссером Юрием Маглеваным. И мы, дорогие друзья, вот эту часть программы посвящаем творчеству Яна Абрамовича Френкеля, выдающегося, для меня гениального совершенно композитора. Может быть, еще накладывается его, на мое впечатление и отношение к нему, его человеческое обаяние, порядочность, интеллигентность, красота, выдержанность. Поэтому мы сегодня послушаем песни и в его исполнении часто. Они приобретали особый шарм, когда он сам пел. Но и были артисты, которые с великим удовольствием, радостью профессионально исполняли его произведения. Мы сейчас продолжим это, но я открываю прямую линию 718-475-3200, открываю после перерыва. Вот, поэтому, может быть, у вас накопилось что-то, что вы хотите сказать, прокомментировать. Любите ли вы песни Яна Френкеля? И что вы запомнили особенно в его творчестве? Мы с удовольствием послушаем ваши воспоминания и ваши сегодняшние эмоции. Впрочем, у нас уже есть звонок. Пожалуйста, слушаем вас.
1: Что вы запомнили
2: особенно? Алло.
0: Да.
2: Алло, Мариночка.
0: Здравствуйте, Владимир.
2: Здравствуйте, миленькая. Ой, я дозвонился вам с опозданием, к сожалению.
0: Ничего страшного.
2: Я очень хотел задать вопрос Мише Рискину. Но может быть, я и задам его ему через вас как-то.
0: Вы знаете, подойти 4-го, если вы живете в Бруклине, в Нью-Йорке, 4 октября можно туда подойти, даже если вы не пойдете на концерт, а я рекомендую пойти. Вы можете передать ему письмо. Но в принципе, да, но, видите, не хватило времени. Как сказал ваш тезка Владимир, нам нужно еще 4 часа, чтобы успеть всех услышать. Да-да, говорите.
2: Мариночка, миленькая, вопрос мой такой. Вот что я хотел у него спросить. Он знает ли он такого парня, которого зовут Эзра Мор?
0: Я запишу.
2: Наверное, тоже его знаете хорошо.
0: Эзра Мор.
2: Эзра Мор.
0: Окей. Я спрошу, обещаю. Обещаю.
2: Он же выступает у нас по RTN каждую пятницу. Он комментирует новости.
0: Хорошо, поняла. Владимир, я поняла ваш вопрос. Не будем тратить с вами эмоции. Я поняла, я передам. И услышу его ответ. И потом вам расскажу. Хорошо, мои дорогие, мы слушаем сейчас, еще раз напоминаю, эта часть программы посвящена творчеству Яна Абрамовича Френкеля, выдающегося композитора, потрясающего совершенно человека, как оказалось, очаровательного артиста. Если вы вспомните, он принимал участие в эпизодах, в различных фильмах. Ну, конечно же, играл музыкантов, но делал это очень и очень хорошо. А сейчас послушаем, пока вы собираетесь с мыслями, 718-475-3200, по этому телефону можно набрать и нам позвонить в открытый эфир на радио и телевидение. А послушаем мы дуэт Нина Сазонова, Петр Любешкин. Они поют. Также, впрочем, как и в середине, есть тоже дуэт Галины Яцкина и Виталий Соломин. Вальс «Расставание». Это кинофильм «Женщины». Режиссер Павел Любимов. Стихи Константина Ваншенкина.

0: вы, значит, на фабрике имени моей матери работаете?
1: Да.
2: Слышишь, тревожные души.
1: Я вчера первый свой стол самостоятельно сдала. Вот думай, кому он достанется. А это вы зачем сделали?
0: Коллекционирую голоса знакомых.
3: Ты, совершая положенный путь в дальнем краю,

0: 718-475-3200, телефон нашего эфира, пожалуйста, звоните. Вы можете и на эту тему, на тему творчества Яна Френкеля, на любую другую.
1: Алло.
0: Смогу, отвечу. Пожалуйста, слушаем
1: вас. Мариночка, здравствуйте, дорогая.
0: Здравствуйте.
1: Хотелось бы очень вспомнить нашу любимую деревню, в которой я всегда имела удовольствие быть и видеть таких красивых людей. Мы всегда носили все в горошек там. Вы мне такое так напоминаете, это прям прелесть. Хочу прочитать вам стих, можно?
0: С удовольствием.
1: Значит, называется он «Вечер в деревне». Вот и испарился лето влажный зной, сумерки спустились тихо над рекой, труженики с поля не спеша бредут, матери детишкам колыбель поют, бабушки-старушки рядышком сидят, семечки щелкают, тихо говорят, а вдали гармонии слышится игра, парни и девчата пляшут до утра, лунный свет неспешно по небу поплыл, и поля ночные тускло осветил. Там влюбленных нежный слышен говорок, и колосев желтый тихий шепоток. Вдруг залаял где-то маленький щенок, видно, мячик прыткий он поймать не смог. Гаснет свет в окошках, меркнут фонари, и започивали белые сады. Вот.
0: Вы знаете, вы так тронули мое сердце, я вспомнила себя маленькой девочкой в деревне у бабушки. Так, так сладко и так красиво. Вы только не назвали свое имя.
1: Людмила.
0: Просто Людмила и все? Хорошо.
1: А как еще?
0: Ну, фамилию.
1: А, Людмила Сергеева.
0: Окей, Людмила Сергеева. Вы вообще вернули меня в детство, потому что это был самый счастливый период моей жизни. И я умышленно надела сегодня вот горошек, такой, наверное, ретро-стайл, да, потому что сегодня, я не знаю, как вы, это не мой день, да, Йом-Кипур, но для евреев это очень и очень важный день в году и вообще в жизни. Он наступает сегодня вечером, ну, как мы знаем, с первой звездой, да, и пусть у всех сработает сознание. Вот этот день для того, чтобы люди задумались над тем, как они живут, что они говорят, не подлечают ли. То есть это вообще гениально. Тот, кто это придумал, был гений воистину. И вот сегодня творчество Яна Френкеля я подобрала, в общем-то, умышленно к этому дню, потому что это один из прекрасных сыновей народа Израилева, Ян Абрамович Френкель. Честно говоря, хотела это сделать 25 августа, потому что в 1989 году в Риге он умер. Родился в Киеве 21 ноября 1924-го Ян Френкель. И у него семья такая была интересная. Папа был парикмахер, который играл на скрипке и обладал уникальным слухом музыкальным. А мама была белошвейка. И как очень часто это было, в старых еврейских семьях, было много детей, пятеро. Вот. И он рос вот в такой коммуне, да, и посмотрите, какое воспитание, он такой был выдержанный, просто вот аристократ, хоть говорят, у евреев не было аристократов, но вот он с утонченными манерами, с абсолютно вот таким характером, он никогда ни о ком не говорил плохо. Об этом, кстати, все в своих интервью, когда его вспоминали, говорили, никогда ни о ком не говорил плохо. Не фиксировал ничего, да, делал свое дело. Удивительный был человек. Поэтому давайте слушать его произведения. И в частности, следующие называются они «Страдания». Как раз к моей кофточке, вернее, платьицу в горошек, к деревенской теме. Это песни из кинофильма «Белые росы». Опять же, Михаил Танич написал стихи, и это был концерт советской песни в Государственном центральном концертном зале в 1986 году. «Страдания».

0: Принимаем звонки 718-475-3200. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Марина.
0: Рада вас слышать.
1: Да, это, если вы помните, это дядя Илюша из Кливленда.
0: Да, конечно, конечно. Очень рада вас приветствовать. Да. Как поживаете?
1: Я бы хотел, чтобы вы поздравили Милу из Одессы. У нее вчера был день рождения.
0: Хорошо. Мила из Одессы просто или это Мила, жена Алекса?
1: Да, жена Алекса.
0: Так,
1: да.
0: Обязательно. Обязательно поздравим. Да. У меня, правда, да, следующая спасибо. Песня немножко грустная, но Миле мы посвятим отдельную сегодня песню. Спасибо вам огромное. Да. Ой, вы так украшаете, вот так же, как все, кто звонит нам в открытый эфир. И эта программа была и задумана, как основанная на ваших звонках. И то, что вы поддерживаете этот костер, подбрасываете туда поленья, я вам очень и очень признательна. Просто следующая песня, она была последней в творчестве Яна Френкеля, называется она «Отчего ты плачешь». Написал он ее на стихи Инны

И в ответ я слышу.

0: Ян Абрамович Френкель звучит сегодня в нашем эфире на радио и на телевидении. Принимаем звонок. Пожалуйста, 718-475-3200. Говорите. Хорошо. Если хотите, перезвоните. Я сейчас, дорогие друзья, вот эту песню хочу подарить всем слушателям и зрителям, но, конечно же, поздравить Милу с днем рождения, который вот у нее вчера справляли, да, и который был. Мила, будьте здоровы. Передавайте, пожалуйста, привет своему мужу Алексу. Вы друзья нашей передачи «Мысли вслух». Мы вас очень ценим, любим. И желаем, чтобы у вашей семьи всегда все было азагизунд, чтобы все было хорошо, чтобы всем было хорошо, чтобы детки, внуки, все, кто есть в вашей семье, вас радовали, были здоровы. И мило вам азагизунд. И посвятим, наверное, одну из самых ярких песен Яна Абрамовича Френкеля. Это «Азагизунд», вот режиссер меня спрашивает, украинец. «Азагизунд» крепкого здоровья. И вы, например, наверное, не все знаете, что Ян Френкель написал песню «Калина красная». Я специально оставила со словами эту песню, где Ян Абрамович объясняет, как она родилась и как ее объявляют народной, хоть музыку написал Ян Френкель. Слушаем.
1: Никогда невозможно предсказать, так сказать, судьбу песни, как сложится эта судьба. Но, по-моему, самая счастливая судьба – это у той песни, которая живет, которую поют. Она уже как бы вошла в сознание людей, независимо от того, знает ли кто ее написал или не знает. Порой песню даже

считают народной. Вот как случилось с одной моей песней, почему-то все считают ее народной. «Калина красная». Вы знаете, то, что это народное, это правда наполовину, потому что слова там народные, а музыка моя. Был даже такой случай, когда замечательный музыкант, композитор и дирижер Евгений Светланов написал симфоническую поэму памяти Василия Шукшина. Назвал эту поэму «Калина красная». И там использована тема песни «Калина красная». И многие, писавшие об этом произведении, отмечали, во-первых, удачный выбор народной песни и подчеркивали, что это еще одно убедительное доказательство, как обращение к фольклору как-то обогащает профессиональное творчество. Я вам должен сказать, что вот то, что не знали о том, что это моя песня, но она существует, и ее считают народной, пожалуй, это самая высокая оценка для песни.

Вот такова история песни «Калина красная», которую сочинил Ян Абрамович Френкель, прекрасный сын еврейского народа. Это говорит еще раз о том, что мы те, где мы живем, в той атмосфере. Просто у каждого, я надеюсь, остаются свои черты. Черты из корешков, из происхождения, из того, где ты вырос. И можно говорить громко, любить родину или любить идею, а надо просто оставаться нормальным человеком, ценить то, что тебе дается, и употреблять свой талант и сочинять вот такие шедевры, как песня «Калина красная», которая настолько замечательная, что даже ее считают народной, которой мы поздравили нашу Милу из Одессы. Перерыв на рекламу.

0: учиться.
1: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway After School Program в СК Learning Center.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
4: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
3: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
4: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
3: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
4: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
3: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
4: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
3: И оставить после себя невозможную боль.
4: 20 сентября в 5 часов вечера.
3: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
4: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
5: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
3: Ждем вас с любовью.
4: Некоторые встречи не заканчиваются.

0: Нина Бродская прозвучала в нашем эфире, песня «Август», музыка Яна Френкеля, стихи Инны Гоф. И телезрители видели кадры из фильма «Опасный возраст», где в главных ролях Жанна Болотова и Йозас Будрайтис. Замечательные артисты. Ну и Жанна Болотова очень красивая, такая прямо, я не знаю, какая-то европейского облика актриса, и то ли ей помогал муж-режиссер Губенко, то ли так судьба складывалась, не знаю, но она, уж если снималась, то снималась прям в десятку. И вот этот фильм очень такой, ну, сентиментальный, романтичный и очень красивый для советского времени, так мне кажется. И огромное спасибо Нине Бродской, которая, как я выяснила, не только выдающаяся певица, сама пишет песни, поет на английском и сочиняет даже музыку стихам на английском языке, и сама делает видеоклипы, видеоматериал, и очень любит своего мужа. И ему помогает, и помогает и себе, и вообще, Нина, если вы нас слышите, огромное вам спасибо. И мы надеемся на встречу в эфире программы «Мысли вслух». Принимаем телефонный звонок 718-475-3200. Пожалуйста, говорите.
1: Алло.
0: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Простатура нахуй.
0: Ну, вот это мы уже все слышали. И я очень рада, что я вызываю у вас и вашего партнера такие горячие чувства. Я знаю, что вы рассчитываете на реакцию. Это моя реакция была последней. Больше никогда. Следующая, пожалуйста, песня, которая называется «Текстильный городок». Вот «Текстильный городок» мне вспоминается как раз из детского времени, потому что из всех радиоприемников звучала эта песня, исполняла ее Майя Кристалинская. Стихи, опять же, Михаила Танича, музыку написал Ян Френкель. И вы, телезрители, сейчас видите старые фотографии тех времен. Ну, а радиослушатели, которые еще не подписались на RTN, просто послушают эту замечательную песню из нашего далекого детства или молодости.

0: Какие чудесные фотографии тех времен. Наверное, современные тоже замечательные, но современные можно подделать, отретушировать, подправить, удалить, а те вот их сделали и все. И обожаю их пересматривать. И вообще, когда бываю, если в гостях, теперь все гораздо реже, но когда бываю, и люди предлагают хозяеву дома посмотреть альбом, даже когда ты не знаешь, кто это и что это, просто наслаждение смотреть историю. Принимаем звонок. Пожалуйста, 718-475-3200. Говорите. Пожалуйста.
1: Алло.
0: Да.
1: Здравствуйте. Ну, во-первых...
0: Не смущайтесь, просто нужно убрать звук телевизора или радио. Ну, хорошо. Хорошо, не получается, мы учимся, ничего страшного. Даже если это партнер предыдущей женщины, мы все равно вас послушаем. Сейчас мы посмотрим и послушаем кадры из фильма «Летят журавли». Режиссер Михаил Колотозов, Сергей Урусевский, оператор. Они получили приз на Венецианском фестивале. В главной роли Татьяна Самойлова, Алексей Баталов, Василий Меркурьев. Повторю, они получили главный приз Каннского кинофестиваля «Золотая пальмовая ветвь». Поэтому это было в 1958-м. Поэтому мы воспользуемся предоставленной возможностью, посмотрим кадры из этого фильма, насладимся мастерством киноволшебников, я так скажу, и послушаем еще один шедевр. «Журавли» на стихи Расула Гамзатова в исполнении Марка Бернеса.
2: А журавлики и кораблики летят под небесами, и серые, и белые, и с длинными носами.

Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090. И хорошо.

0: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
4: Музыкант и мог играть на рояле, скрипке, аккордеоне. И там он познакомился со своей будущей женой, актрисой Натальей Лорис Меликовой, актрисой театра Советской армии. И они там познакомились на фронте и прожили всю свою жизнь вместе. У них родилась дочка Нина. Она с 1980 года живет в Италии. Внук его, Ян, живет в Америке, работает тоже, он музыкант, тоже такой же высокий-высокий, как и дедушка. Вот это очень интересно. Первая песня его была, Яна Абрамовича, написана в 1942 году, называлась она «Идет пилот по переулку», потому что он закончил зенитное, да, военное училище. Вот в 60-е годы был прорыв, была песня как раз «Годы» на стихи Марка Лисянского. Ну и, как я уже сказала, он работал с Михаилом Таничем, Игорем Шафираном, Константином Ваншеткиным и Инной Гоф. И вот вы помните, наверное, все эту такую шутку стала расхожую. Ян Френкель, стихи Инны Гоф. За роялем Ашкенази исполняет Иосиф Кобзон. Русское поле. Но сейчас будет Евгений Кунгуров.

Ну, хорошее тоже исполнение. Хотя, конечно, у нас у всех на слуху Иосиф Кобзон, первый исполнитель этой песни. Но шедевры, на то они и шедевры, что они звучат каждый год и с еще более интересным окрасом. Что ж, дорогие друзья, наша программа практически завершена. Конечно же, мы оставили одну из песен, выбирали долго, потому что у нас была и песня Георга Отца в его исполнении «Друзья» на слова Инны Гоф. Вот давай, Юра, попробуем послушать и, наконец, поставим «Неуловимые мстители». Хорошо? Варьируй.

0: Георг Отц исполнил песню Яна Френкеля «Друзья». Дорогие друзья! Друзья нашего радио и телевидения, наши друзья, передачи «Мысли вслух». Мы надеемся на следующую нашу встречу. Огромное вам...
1: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием. Davidson Radio. Эксклюзивное размещение рекламы на Davidson Radio. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
7: В Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
8: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
9: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
8: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
10: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
11: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
12: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бэнд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93. We'll be right back.

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52. Nature

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа
1: вас произвела? Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
2: В Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.

0: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прахин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
13: Дэвидсон Радио. Лучше один раз услышать.
1: Дорогие друзья, я опять рад всех приветствовать. Гмар Хатиматов.

0: Можно отпоститься весь кипур, отстоять все молитвы, бить себя в грудь на каждую ашанну багадну и выйти из Йом-Кипура с неснятым грузом. Почему? Потому что одно неисправленное между тобой и человеком. Свечейший день не берет. Именно этот проступок перед человеком требует примирения с ним. Поэтому в эти 7 дней особенно есть работа важнее любых постов. Поднять телефон. Главное, лично, конкретно, назвав за что, при затруднении через посредника, не отпиской, WhatsApp, и если не простил, приходит снова до 3 раз. Долг возвращают, и обычай кануна Йом-Кипура попросить прощения у отца и матери, и закон для второй стороны, для того, у кого просят. Прощающий да не будет жестоким, пишет Рамбам. Когда у тебя искренне просят по-настоящему, не отпиской, и не раз, отказывать запрещено. А если не захотел простить, говорит Рамбам, грешник теперь он. А сейчас как просить, чтобы просьба работала? 4 шага. Шаг первый. Назвать. Не извини, если что. Это не просьба. Это отписка. А конкретно, я сказал тебе тогда-то такие-то слова. Я не пришел, когда обещал. Я там сделал так-то и так-то. Пока вина не названа, она не отдана. Шаг второй. Без «но». Человек начинает, я извини меня, пожалуйста, но... Одно «но» убивает все извинение. Прости, но ты сам. Это не просьба о прощении. Это продолжение войны вежливыми средствами. Своя правота у вас может и есть, но у нее сегодня выходной. Третий шаг. Признать ущерб. Сказать вслух, что понимаешь, каково было другому. Представляя, как тебе было больно это слышать, как тебе было тяжело это пройти. Ему нужно знать, что его боль увидена. И четвертый шаг – исправить и спросить. Вернуть, возместить, прекратить и задать вопрос. И что еще я могу исправить? Искренний вопрос. И замолчать. И выслушать ответ. 4 шага. 2 минуты разговора. И развязываются узлы, затянутые десятилетиями.
1: А задача раввина, я буду сегодня вести вместе с моим дорогим братом, раввином русскоязычной еврейской общины в Бостоне, раввином Шломо Ногински. Сегодня, естественно, тема наша будет Йом-Кипур. Ну что, я начну с первого вопроса, кто у нас есть. Для того, чтобы мы начнем сейчас законы, обычаи, чтобы, как говорится в Торе, скажи мне твое имя, и я скажу тебе, кто ты. То есть по имени человека ты можешь понять суть человека. Правильно? То же самое, что мы говорим о имени, что Шем имя от слова, это корень слова нешама, душа. Ты можешь познать душу человека, зная его имя. То же самое говорится и о праздниках. Если я хочу понять праздник, я должен понять имя, значение имени, я могу понять его суть. Так что давайте, я думаю, начнем сейчас с первого вопроса. Что означает этот день и это имя Йом ха-Кипурим? Рав Шломо, во-первых, я рад приветствовать моего дорогого брата. Гмар Хатима Това. Спасибо тебе большое, что ты сегодня с нами вместе. И давай начнем. Я старшему брату даю право начать первым. Видите, какой я.
2: Добрый вечер всем. Гмар Хатима Това. Хорошего года. Шана Това. Умитука.
1: Амин.
2: Хорошего и сладкого года. Что же такое у нас Йом-Кипур? Йом-Кипур – это день искупления, день очищения. И на самом деле здесь это не называется день прощения, мехила, а именно день искупления. На самом деле, в чем разница? Разница в том, что можно дать на этот пример, если возьмем ребенка, внука, сына, которому мама, бабушка сказала, не играй на улице, там испачкаешься, у тебя праздничная одежда, белая рубашка. Несмотря на это, он пошел. И он испачкался. Он испачкался, испачкал его белую рубашку, праздничную рубашку. Должны идти сейчас быть на свадьбу. Что одеть сейчас ребенку? И мама сердится. Что ты натворил? И сын понимает, сын, внук понимает, что он натворил что-то. Идет к маме, бабушке, как пример, и просит прощения. Слушай, мама, бабушка, извини, я не имел в виду, я не обдумал мои действия как надо, думал, что не испачкаюсь, а получилось так, прости меня. И мама, бабушка, конечно, прощает его, говорит, слушай, я тебя прощаю, но на будущее так не делай. Но даже если она его простили, рубашка осталась грязная. Надо ее будет сейчас помыть в стиральной машине. Много работы. Рубашка была белая, стала черная. То же самое в процессе, когда, не дай бог, кто-то грешит. Так есть один момент, что мы просим прощения у Всевышнего. Но с другой стороны, написано, что сама душа пачкается. Это вот мы не видим эту грязь, но ей существует. Это нечистота ритуальная. И на самом деле, когда мы просим прощения, когда мы исправляемся, когда мы хотим возвратиться обратно на то место, где мы были до греха, у нас есть две задачи. Во-первых, чтобы Всевышний нам простил. А во-вторых, чтобы та одежда, та душа, которая была до этого чистая, белая, стала опять такой же. И здесь особенность дня Йом-Кипура, что не только день прощения, что Всевышний прощает наши грехи, а он именно искупляет, он очищает нас. И поэтому, на самом деле, по обычаю, если что мужчины одевают белую одежду, мы одеваем китер, а белое — это символизирует именно очищение от грехов. Грехи — это символизирует красным цветом. А белый цвет — это символизирует о том, что Всевышний очищает. Не то, что прощает, он очищает и искупляет нашу вину. Это вкратце, Рабин Бен Цион.
1: Я могу добавить немножко, опять же, говоря о имени праздника, то, во-первых, Йом-Кипурим — это Йом-Ке-Пурим. То есть Йом-Кипур — это день как Пурим. Сейчас нету никакого более противоположного примера и праздника, чем Пурим и Кипур. Казалось бы, какая связь между ними? Это противоположности. Но идея она в том, что праздник Пурим, что произошло? Мордехая хотели повесить, еврейский народ уничтожить. И вместо этого все перевернулось, и день истребления, не дай это Бог, еврейского народа, стал днем спасения. Когда должны были повесить Мордехая, повесили Амана. То есть день, когда все перевернулось. Говорят, Йом-Кипурим — это день как Пурим. То есть он имеет только то, что мы в Пурим можем трансформировать, переворачивать. С помощью чего? С помощью радости, веселья. Тут мы можем перевернуть с помощью раскаяния. Это... Во-первых, то есть один трансформации, когда что бы ни было решено в этом году, что бы ни было записано в Новый год Рош ха-Шана, все можно перевернуть. Это один ответ. Еще очень важный момент. Давайте исторически вспомним Йом-Кипур. Йом-Кипур, что произошло исторически? В Рош ха-Шана Элюль, первый день месяца Элюль, это 40 дней до Йом-Кипура, это был тот день, когда Всевышний после греха Золотого Тельца сказал ему, поднимись на гору Синай, чтобы получить второй раз скрижаль. И это было время, когда раскрылось 13 мер милосердия. Юдгимель Мидот Харахамин. 13 мер милосердия Всевышнего раскрыты от Рош ха-Шана Элюля и до 10-го Тишрея, до Йом-Кипура. Это время, когда все раскрыто для нас, все врата, чтобы мы трансформировались, чтобы мы изменились, чтобы мы перевернулись, и перевернулась наша судьба. Но 10-е Тишрея, день Йом-Кипура, это день, когда Всевышний, когда Моисей, Моше Рабену, спустился со скрижалями к еврейскому народу. То есть день, когда мы получили самый великий подарок, а это подарок второго шанса, это был Йом-Кипур. И этот второй шанс, вот эта энергия второго шанса, каждый год опять и опять дается нам вновь в день искупления, в Йом-Кипур. И тут я хочу сказать третью вещь очень важную, добавляя к моему брату. Он сказал, что это день не прощения, это день искупления. Это объясняется, что есть грехи самые резкие, который называется карет, за который он достоин смертной казни. И человек может просить прощения за это в любой день в течение года, но искупление, очищение может произойти только в Йом-Кипур. Каббала раскрывает, что от Роша Шана, от Нового года, до Йом-Кипура сколько дней? 10. Сколько у нас с вами сферот, сколько у нас с вами каналов? 10. Объясняет Каббала, что первый день Роша Шана – это Малхут. Это самая нижняя сфера, это Малхут. Это принятие царства Бога. Когда ты трубишь шофар, ты принимаешь Бога как царя, это первая сфера. Каждый день 10 дней раскаяния, это самые святые дни всего года, все 10 дней от Роша Шана до Йом-Кипура, мы с вами исправляем каждый день другую сферу, другой канал, каждый день. Сам Йом-Кипур – это кетер, это корона, это самое высокое. И именно когда раскрывается кетер, тогда можно искупиться, очиститься наши самые тяжкие грехи. Когда человек, естественно, делает все, что надобно, но эта сила, самая высокая в году, раскрывается именно в Йом-Кипу, в Йом очищения, и тогда он становится с Божьей помощью днем трансформации. Шлома, продолжаем следующий вопрос. Прощает ли Всевышний все грехи?
2: Есть такое, рассказывает, однажды поп в городе, он ему уже долго-долго работал, и он уже устал, постоянно люди приходят, жалуются, как бы рассказывают про все свои грехи. Ему уже как бы немножко устал, хотел какой-то отпуск. И думал, кого он может взять нам в этот отпуск, заменить, чтобы его заменил. Но с другой стороны, бояться, что возьмет какого-то конкурента, который уведет своих клиентов. Подумал, я думаю, что хороший кандидат на это может быть. Это раввин. Даже если это будет временно. Он предлагает раввину, говорит, уважаемый раввин, я хочу поехать в отпуск. Если сможешь ты принимать людей на то время, когда меня здесь не будет, вместо меня. Он говорит, раввин им говорит, я согласен на это, но с условием, что я не буду принимать их в церковь, я не могу заходить в церковь, я буду принимать их у себя дома. Хорошо, договорились. И поп уезжает, раввин начинает принимать людей. Приходит первый кандидат, говорит, уважаемый, я недавно своровал, и как не можешь исправить мой грех? Раввин его спрашивает, скажи мне такую вещь, а обычно поп, сколько тебе денег брал за этот грех? Он говорил, $100. А сколько раз обычно ты ходил к нему в год? Говорит, 10 раз. Говорит, если так, давай я тебе сделаю карточку на 10 раз сразу вперед. Дай мне $500, тебе надо будет больше ко мне приходить на будущее. Каждый раз, когда ты своруешь в следующий раз, делай дырочку сам. И так приходит еще один, и все, и со всеми он так договаривается. Сколько вы платили, сколько раз в году вы приходили, и делает скидку. И вот заботится о людях, вам не надо будет приходить ко мне на будущее. Возвращается, заканчивается отдых у папа, возвращается в свое место, ждет опять своих клиентов. Ну, пусто, никто не заходит. Никто не приходит. Начинает волноваться, что здесь происходит. Начинает интересоваться, что здесь происходит. И спрашивает людей. Они говорят, смотрите, нам были у раввина, он предложил нам какую-то сделку. Нам очень понравилось, все хорошо, мы обеспечены. В ближайший год все нормально. Тогда тот поп идет к раввину и говорит, слушай, о чем мы договаривались? Ты должен меня заменять во время моего отпуска. А что ты натворил? Он говорит, смотри, я на самом деле сделал все как надо, по правилам все. Дело в том, что ты думаешь только о этом моменте, об этом грехе. А я думаю глобально, я думаю о всех грехах твоих людей на весь год. Я не думаю только сейчас, я думаю то, что будет в течение всего года. Будут грешить, надо им тоже в этом помочь. И на самом деле подход еврейский отличается от подходов, скажем так, может быть, других религий, что когда мы пытаемся исправить наши грехи, мы пытаемся на самом деле их исправить из корня. Не только что-то одноразовое, а по-настоящему. На самом деле, каким же образом надо так сделать? По-настоящему, чтобы это не повторилось. На самом деле, есть на это разные объяснения, но один из них — я могу кратко описать. На самом деле идея здесь, каким правильным образом исправиться, покаяться, именно в этот момент, именно тогда Всевышний прощает наши грехи. Потому что то, что мы говорим, что прощает и искупает наши грехи в Йом-Кипур, это когда мы на самом деле мы сделали подготовку правильную до этого. Какую же подготовку мы должны делать до этого? Знаете, всем вам известен рассказ Йосефа со своими братьями. Они его продали, не буду сейчас держать, это не наша тема, но просто для того, чтобы понять идею. Они его продают и попадают в Египет, и потом голодовка везде, в том числе и в Израиле. Яков, их отец, их посылает в Египет. Идите, купите нам пищу. Они заходят в Египет, и тогда Иосиф на самом деле их ждет и обвиняет их, что они разведчики. Они оправдываются, говорят: слушайте, у нас есть наш брат там, находится в Израиле, мы ничего не собирались делать. Он говорит: нет проблем, если вы говорите правду, я пока возьму Шимона, пока вы не приведите мне Бениамина. И когда на самом деле он сажает в тюрьму брата Шимона, вдруг братья вспоминают, что происходило до этого. Они вспоминают про то, что они натворили, когда их брат умолял их. И на самом деле, кто руководил всем этим? Это был их брат Шимон. И они на самом деле каются. Они говорят: как мы могли себя так повести, когда мы бросили нашего брата в яму, и он умолял нас, чтобы мы вытащили его оттуда, и мы не послушали его. Какая тогда реакция Реувена? Реувен

0: правильным образом они должны сделать тшуву? Каким правильным образом они должны покаяться о своих действиях? Они когда говорили, что они сожалели о том, что произошло, что они сказали? Ой, как жалко, когда он умолял нас, мы его не вынули из ямы. И вот что произошло в конце концов. А если бы не умоляли бы, если бы Юсеф бы не умолял их убрать, а если бы этих результатов бы не было, было бы все нормально? Рувен им говорит, что вы на самом деле должны взять ответственность на ваши поступки. Они говорят, слушай, мы сделали то, что сделали. Мы сожалеем о результатах этого нашего действия. Но на самом деле само действие, это мы не виноваты в этом действии. Почему? Потому что Юсеф спровоцировал нас. Он жаловался отцу на нас и так далее, и так далее. Не буду сейчас подробно это все описывать. Рувен говорит, вы нет. Для того, чтобы исправить наши поступки, вы должны взять ответственность. Вы не можете никого не обвинять в ваших поступках. Если вы что-то сделали, только вы в этом виноваты. Ни он, ни родители, ни дети, ни друзья, ни обстановка, никто. Сам человек виноват в этом действии. И Рувен говорит, если вы сделаете это правильно, покайтесь правильно. И на самом деле принять ответственность на свои действия – это не слабость. Иногда люди могут подумать, если я принимаю ответственность, говорю, слушай, я сделал, значит, я слабый человек, я без силы воли, я лентяй, я не такой, иной, сякой. Наоборот. Если принимаем на себя ответственность, это говорит наоборот, мы сильный человек, мы сильные люди. Правильно, мы в тот момент решили согрешить, но на будущее мы можем решить и не согрешить. Это в наших руках. И то, что на самом деле Рувен это говорил им сделать. Поэтому к чему мы говорим? Для того, чтобы исправить на самом деле не только грех на данный момент, а на весь год вперед, как это сделал Равин, надо на самом деле взять ответственность за наши поступки. Мы говорим Всевышнему, мы сделали, мы ошиблись. Но не только мы ошиблись и все. Мы ошиблись, извиняемся и ничего не изменяем в будущем, а мы ошиблись. И мы принимаем на будущее, что будущее будет другое. И тогда, если мы это делаем, ведем себя таким образом, на самом деле Всевышний не только прощает наши грехи, а искупляет наши грехи. Мы становимся чистыми, как белая одежда.
1: Амен, амен. Спасибо огромное, рав Шлому, за прекрасный ответ. Я к этому только могу добавить, чува раскаяния – это не о прошлом, а раскаяние – это о будущем. Потому что действительно в Хасидуте объясняется, что есть два уровня раскаяния. Чува – это то, и чува илое. То есть нижний уровень раскаяния – это отказ от содеянного. И есть чува илое – это любовь к Богу, это желание быть с Богом. Это желание быть с тобой и не падать опять. И вот это желание раскрывается, когда это желание у меня открывается, и я белый как ангел, и мы одеваем белую одежду, раскрывается моя суть. И, кстати говоря, это тоже ответ на другой вопрос очень известный. А почему вообще евреи, как бы они раз в год все постятся, все святые, все приходят в синагогу, синагоги переполнены, а потом опять 25, потом никого не видишь. Потом люди возражают. Сказал человек, это как бы получается немножко как бы показуха. Но Ребе отвечал, что театр мы играем в течение всего года. В Йом-Кипур раскрывается твоя истинная суть человека. В Йом-Кипур раскрывается, кто ты поистине, твоя святость. И вот эта святость, вот это желание быть святым, это желание прийти к Богу, раскрывается, желание измениться на будущее, взять ответственность, как сказал брат, она именно принимается в Йом-Кипур. И, кстати, по поводу ответственности, помните, что мы были изгнаны из райского сада не потому, что согрешили, а потому, что когда Бог спросил Адама, почему ты это сделал, он сказал, это не я, это Хава. Хава сказал, это не я, это змея. И как говорят комментаторы, говорят, Адам сказал, ахаль ты вохаль од, я ел, я буду еще. Я не беру ответственность. Без ответственности не может быть трансформация в Йом-Кипур. Без ответственности не может быть прощения, не может быть второго шанса и не может быть искупления. С этого все начинается. Окей, так что мы продолжаем. Спасибо большое. К следующему вопросу. Капарот. Один из самых известных обычаев до Йом-Кипура, который делается до Йом-Кипура, капарот, который ассоциируется с курицей. И также есть другие варианты, связанные с деньгами. Рав Шлому, давай объясни об этом обычае, пожалуйста.
0: Капарот также из того же корня кипур, искупление. По нашему обычаю мы на самом деле ищем еще разные методы, каким образом можно искупить нашу вину. И на самом деле определенные грехи, которые мы нарушили в прошлом году, как бы положить.

0: Полагается определенное наказание. И Всевышний великим милосердием позволяет нам это наказание. Мы можем на самом деле вместе, понятно, вместе с тем, что мы каемся в своих поступках, перенести на курицу, на петуха. Как бы на самом деле процесс капарот мы берем, желательно изначально, как бы если есть возможность, мальчик, взял петуха, женщина, девочка взяла курицу, и мы переносим наши грехи на петуха, на курицу. Ну, значит, что как-то можно перенести грехи, как бы, что здесь-то как бы это работает, ну, как бы точно так вот сделали окус-покус, и все перешло. На самом деле здесь это не работает как окус-покус, а именно здесь есть смысл. Смысл в том, что мы смотрим то, что делают этому петуху, кури, что собираются ей делать. И мы думаем, на самом деле, что изначально, вполне возможно, должно было бы сделано с нами. Мы нагрешили. И мы каемся в этот момент. Мы благодарим Всевышнего, то, что дал нам такую возможность покаяться. И он нас не наказывает, а нас очищает. И вот мы тогда в этот момент, когда мы на самом деле имеем в виду, что когда вот мы берем эту курицу, не просто так мы махаем вокруг головы и говорим, окей, окус-покус, нагрешили, закончили, в следующем году будет такой же процесс. Нет, это работает, когда на самом деле человек вникает в смысл, что на самом деле это могло произойти со мной. Но Всевышний пожалел нас и дал нам возможность искупить наши грехи, тем самым, что мы каемся и переносим это на курицу, на петуха. Желательно это сделать на курицу петуха. У кого нет возможности курица петуха, есть возможность сделать на рыбу, на что-нибудь живое. Если же такого варианта не существует, тогда просто делают на деньги. Деньги берут количество, стоимость курицы. Или же есть, которые говорят, как берут стоимость как хай, 18, это символизирует жизнь. Так делают для всех членов семьи, как и взрослых, так и детей. И если идет речь о беременной женщине, она берет тогда 3 курицы, как бы 2 курицы и 1 петух, так как мы не знаем, какой род у нее, кем она беременна. Если же знаю, тогда можно будет на самом деле взять только, тоже есть мнение, которое говорят, что она может взять только петуха, как бы курицу для себя, и если знает род ребенка, тогда или курицу, или петуха. Написали здесь сообщение насчет, я не знаю, насчет капорот сейчас. Я думаю, что вам, каждый из вас может взять просто, прочитать эти слова капорот в Сидуре и... Если это буквально там очень, очень краткий текст. Главное, на самом деле, не прочитайте текст, а главное, на самом деле, подумать о смысле этого текста. Что на самом деле Всевышний дает нам такое, как милосердие, дает возможность искупить наши грехи или же на петуха, курицу, или же на деньги. Так, на самом деле, деньги, это называется, знаете, на иврите дамим. Дамим называется деньги и даже кровь, потому что мы зарабатываем свою кровь тяжелым трудом. Когда мы берем эти деньги, которые мы могли использовать ради нашего удовольствия и так далее, и мы вместо этого берем и посвящаем ради цдаки, тем самым Всевышний искупает нашу вину.
1: Мы сделаем капалот сейчас. Курицу в любом случае мы не принесем. Сейчас я это могу сказать, я шучу. Сначала читается «Сыны человеческие, узники, сидящие во мраке и в могильной тьме, в кандалах и железных оковах. Вывел он их из мрака и могильной тьмы и разбил оковы их. Безумцы из-за путей своих грешных, из-за пороков своих страдают они. Душа их не приемлет никакой пищи. Близки они к смертным вратам, воззвали они Господу в горе своем, и Он спас их из беды. Послал Он им слово свое и исцелил их. И спас их от гибели, будут благодарить они Господа за милость Его и за чудеса, что явил Он сыном человеческим. Если есть у человека один ангел-заступник из тысячи, чтобы возвестить о человеке правоту его, то помилует Всевышний этого человека и скажет ангелу спасибо, спасителю, воспрепятствуй его падению в преисподнюю. Я нашел искупление для него». То есть этот текст, в нем одна из идей, как сказал брат, главная идея капорот, в первую очередь, принести человека в страх, понять, что эти наказания я был достоин. То же самое, кстати, идея жертвоприношениями в храме. Одна из идей была для искупления, что человек пришел в страх и понимая, что он действительно достоин посуловости. Это первая часть. Вторая часть, я понимаю о милосердии Творца. Если есть один ангел-заступник, значит, когда врата раскаяния не закрываются человеку, то мне все искупляется и все изменяется. Но вот тут, во время капорот, очень важно пробудить вот это чувство раскаяния, чувство сожаления и веру, что Бог нас искупит, если мы поменяемся. И тогда уже после Бне Адам идет вот тот момент, когда мы читаем вот предложение, что это мне замена, это вместо меня, читается три раза, когда мы поднимаем над головой, делаем это три раза. И мы продолжаем дальше.
0: Да, на самом деле здесь вот я хочу, может быть, добавить момент насчет выкуп капорот. Сами, почему делаем выкуп капорот? Потому что в зависимости от того, на самом деле, что делается с этими курами или петухами, которые, если да, мы даже делаем на них капорот, куда они идут. Если же, на самом деле, они идут напрямую к бедным, тогда мы не обязаны делать пидьон капорот, потому что, на самом деле, это цель их и исполняется – посылать бедным. Но если же это просто как бы потом пользуются этими курами, продают их и так далее, мы должны их выкупить, их стоимость дать бедным. И на самом деле написано, более того, даже если, да, есть куры, у нас есть возможность их дать бедным, лучше дать бедным именно деньгами, а не курами, потому что когда им дают куры, они чувствуют себя неловко. Во-первых, они чувствуют себя бедными. А во-вторых, они говорят, что вы сделали капорот, вы поставили свои грехи все на эту курицу, на петуха, а мы сейчас будем это есть все. Поэтому лучше всегда давать деньгами.
1: Спасибо огромное. Мы продолжаем следующий вопрос. Это еще один обычай. Давайте поговорим о лекахе. А почему? Откуда этот обычай приходит? По Шлому.
0: Леках объясняется, что мы просим что-то. Вот именно идет речь о вот медовый торт. На самом деле это может быть не только медовый торт, это на самом деле может быть любой сладкий торт, который просим у кого-то до Йом-Кипура, в течение того времени. И объясняется таким образом, что если вдруг нам было суждено, написано, что в этом году нам понадобится у кого-то что-то попросить в течение этого года, тем самым, что мы сейчас просим этот пирог, тем самым мы уже исполняем этот приговор. И больше в этом году нам не придется ни у кого ничего просить. А насчет того, что берут именно медовый торт, написано, что мед это символизирует, сравнивает внутреннюю часть Торы. И так как связано тоже с Йом-Кипуром, ведь в Йом-Кипур давали вторые скрижали, но это еще раз, эта тема уже долгая и глубокая, но вкратце.
1: Огромное спасибо. И действительно вообще тема Йом-Кипура — это переключить у себя. У человека натурально всегда желание брать. У человека натурально желание получать. Что я могу взять с этого мира? Йом-Кипур — это день, когда идет перезагрузка. Что я могу дать, а не что я могу брать. Следующий важный вопрос о том, что мы должны есть, и о трапезе, называется «Сеуда мафсекет», перед постом.
0: Написано, что мы должны есть накануне Йом-Кипура за два дня. То есть, так как мы в Йом-Кипур постимся, и сегодня мы должны есть за сегодняшний день, также за завтрашний день. И это считается нам, когда мы едим сегодня, объясняется, если на самом деле мы едим до начала поста, это считается, как будто мы постились два дня. На самом деле, как же на самом деле можно есть как два дня? За два дня, знаете, мы это как бы как-то понять. Знаете, мы знаем, что Рамбам нас учит, что на самом деле даже когда мы едим одну трапезу, мы не должны есть до полного как бы насыщения, оставляя там треть, пока мы не доели все до конца. Как же мы это сделаем? Мы не должны даже доедать на той трапезе, которую мы едим до конца. Как это мы можем делать? Так, на самом деле, есть разные объяснения, что это значит. По одному из объяснений говорится, что то, что мы едим немножко больше, чем обычно, немножко больше, не надо обязательно намного больше, это считается, как будто мы едим за два дня. Рэби также приводит объяснение, так как мы делаем трапезу накануне поста, буквально там пару часов до этого, это необычная вещь. И то, что это необычная вещь, это считается, как будто мы на самом деле делаем это как экстра, как для второго дня. Теперь, на самом деле, по количеству и количеству, на самом деле, еды, которую минимально мы должны сделать. Мы должны, на самом деле, постараться сделать сегодня трапезу, кто это может сделать. Написано, на самом деле, что так как мы не можем почитать и уважать Йом-Кипур едой, пищей, что нельзя ведь есть Йом-Кипур, и поэтому мы это делаем накануне праздника. И когда мы едим хлеб, надо, если мы моем руки с благословением, надо есть как минимум 60 грамм. Что мы едим в этой трапезе? Написано, что в этой трапезе мы не едим тяжелой еды, то есть мы не едим говядину, мы можем есть курицу, рыбу, и утром можем есть молочные продукты. Написано, но в Саудама в Секет, последней трапезе мы не едим молочные, мы можем есть рыбу, можем есть курицу. По обычаю мы едим, в основном надо есть суп, последние трапезы. Есть, которые даже говорят, написано, три супа, три тарелки супа. Если тяжело съесть три тарелки супа, можно просто добавить еще вторую, третью ложку, как будто три тарелки супа. Мы едим креплах. Известный обычай, есть именно суп с креплах накануне праздника. И также, когда мы едим эти трапезы, мы макаем хлеб в мед. Так мы желаем, чтобы у нас был сладкий, сладкий год. Желательно, на самом деле, питаться как можно больше пить жидкости для того, чтобы пост прошел легче, уже начинаете пить с этого момента.
1: Рав Шлома, есть такой вопрос, связанный с трапезой. Если человек, он там не может есть хлеб по каким-то причинам, и не хочет мыть руки и так далее, если, что делается в таком случае?
0: Если человеку не может по состоянию здоровья, так то, что он делает в субботу тоже как бы в празднике мы должны есть хлеб.
1: Ну, может быть, даже не то, что он не может, но там он предпочитает это не есть, или ему от этого не очень хорошо, или там вегетарианец, который там другие вещи праздника. То есть в этом смысле.
0: Написано, что именно праздник, написано трапеза именно с хлебом. И на самом деле надо пытаться очень именно есть хлеб, потому что считается, когда мы делаем трапезу, это как будто засчитывается, как будто мы постимся два дня. Я замечу один такой интересный момент. Приводится, как просто я хочу подчеркнуть важность именно трапезы в этот день сделать. Рассказывается, что отец Любавича Скворебе, Раби Лев Ицхак, всегда пользовался только одной рукой в трапезе. То есть он не пользовался и ножом, и вилкой вместе. Он только пользовался только одной рукой. Только вилкой, предположим. И написано, что в единственной трапезе в течение всего года, когда он пользовался двумя руками и ножом, и вилкой, это было накануне Йом-Кипура. Потому что считается особо праздничная трапеза. Еще раз, у кого есть возможность, да, желательно это сделать. Видите, даже Раби Лев Ицхак, отец Любавича Скворебе, который обычно не пользовался двумя руками, в эту трапезу он, да, ел двумя руками, потому что это особая трапеза. Если же кому-то по состоянию здоровья невозможно, так тогда это другое дело.
1: Но трапеза, главное помыть руки. Потом, если уже там, он не может там есть именно там, рыбу или так далее, это тоже
0: это не... Это не обязательно, да.
1: Это
0: да,
1: не
0: да.
1: Обязательно. Главное помыть руки. Есть также обычаи, связанные с пельменями.
0: Креплах,
1: это пельмени, так что да. Я только добавлю, Рабат все ответил, что также объясняется в Кабале, что одна из причин того, что едят креплах, пельмени, потому что белая мука, она как бы милосердие, а то мясо, которое внутри, оно суровое, чтобы в этом году покрывало настолько милосердие Творца во всех отношениях. Сейчас важный вопрос по поводу свеч Йом-Кипура, о зажигании свечей, порядке зажигания.
0: Насчет зажигания свечей накануне Йом-Кипура мы делаем так же, как мы делаем накануне любой субботы. Мы должны зажечь до начала Йом-Кипура. И на самом деле здесь очень важно сделать заранее, не в последний момент. Мы обычно зажигаем 18 минут до захода солнца. Надо особенным образом до Йом-Кипура это делать, потому что добавлять немножко с буднего дня на праздник, на Йом-Кипур, это на самом деле заповедь в Торе. Поэтому не ждать последнего момента, зажечь раньше, 18 минут до этого. Мы зажигаем так обычно, так же, как мы зажигаем на субботу, то же количество свечей. Замужняя женщина две свечи, незамужняя одну свечу. Есть, которые зажигают еще свечу в честь каждого из детей. Мы сначала женщины зажигают свечи, кладут спичку, не тушат ее, где там стоят свечи, и закрывают глаза и говорят благословение. Важно также накануне Йом-Кипура оставить, как бы здесь есть еще несколько свечей, которые по обычаю мы зажигаем. Во-первых, нам нужна свеча для того, чтобы с этой свечи сделать авдалу на выходе Йом-Кипура. Мы когда делаем авдалу, когда выходит Йом-Кипур, как правило, когда выходят праздники, мы только используемся только вином, если это не выпадает на субботу. Мы не делаем на благоухание, не делаем свечи. Исключается этим Йом-Кипур, что когда выходит Йом-Кипур, мы делаем также благословение на огонь Морой Аэш, только на какой огонь можем это сделать? тот огонь, который горел весь Йом-Кипур. Поэтому если у вас нет огня, который вы зажгли до этого, и на который вы можете сказать благословение, когда выйдет Йом-Кипур, вы не можете сказать это благословение. Значит, мы оставляем такую свечку, мы пытаемся на выход Йом-Кипура соединить эту свечку с еще одной свечой, чтобы было две свечи. И тогда мы говорим благословение «Буре Меореш». Также зажигают свечу в честь ушедших мамы или папы. Есть также, мужчина зажигает, называется «Свеча жизни». Зажигают, чтобы это горело весь Йом-Кипур. Обычно зажигают эту свечу в синагоге, потому что есть такая примета, если вдруг эта свеча тушится во время Йом-Кипура, это плохой знак. И поэтому можно исправить это. И мы исправляем таким образом, что мы зажигаем эту свечу еще раз, когда выходит праздник, выходит Йом-Кипур, и не тушим ее, и принимаем на себя обещание, что мы никогда не потушим эту свечу никогда. Но для того, чтобы не происходило такого момента, что, может быть, человек увидел, что вдруг его свеча потухла, тогда зажигают эту свечу в синагоге, и там есть много других свечей, и никто не знает, если что-то вдруг потухло, кого эта свеча была.
1: Спасибо большое, Рав Шломо. Я хочу также сказать, что действительно о свечах. Еще один вопрос. У человека много умерших, кто хочет зажечь свечу в честь них. Может ли он зажечь одну свечу для всех или надо каждому по отдельности зажечь свечу?
0: Да, можно зажечь одну свечу для всех.
1: Хотя есть обычаи, которые стараются зажигать как бы отдельно. Это в этом смысле разные обычаи. И еще момент хочу сказать, что очень важна вообще молитва искр, молитва для поднятия души, о которой мы будем говорить. Мы сейчас поговорим еще о молитвах. В Йом-Кипур очень важно сказать эту молитву, потому что это время, когда все наши родственники, умершие, находятся с нами. У нас есть возможность продолжить их путь, помочь им душе в самый святой день подняться. Те, у кого есть определенные ограничения с молитвой искр в Йом-Кипур, можете тоже послать нам на организацию имя. Пишите мне имя человека, имя его мамы для искра. И мы делаем искр Безрат Ашем, и принято делать донейшн для поднятия его души. И тут у нас сейчас вопрос о запретах самого Йом-Кипура.
0: Что запрещается в Йом-Кипур? Запрещается есть в Йом-Кипур любое количество еды. Запрещается пить в Йом-Кипур любое количество питья. Запрещается мыться в Йом-Кипур. Если идет речь о мытье, которого цель именно получить удовольствие. То есть если человек, предположим, испачкался, можно ему будет смыть ту грязь. Но мыть как именно цель удовольствия нельзя. Даже когда мы моем руки утром, мы именно, как бы у нас есть намерение, что это мы моем для того, чтобы убрать ритуальную нечистоту, не для того, чтобы получать наслаждение. Мы моем руки в течение этого дня только до ладони, только пальцы моем. Утром встаем, делаем раз, два, раз, два, раз, два, всего лишь шесть раз, три раза на каждую руку. После того, как мы после туалета и так далее, мы моем только до сюда. В отличие от всего года, что мы моем всю кисть, здесь же меньше. Объясняется, что так как бы ритуальные нечистоты в этот день на самом деле меньше, чем в любой обычный день, поэтому нам не нуждается мыть руку до конца. Это когда выходит Йом-Кипур, мы должны опять помыть руки полностью до конца, потому что тогда опять возвращается та ритуальная чистота, опять уже это не такой святой день, тогда та ритуальная чистота находится, мы должны помыть руки обыкновенным образом. Также запрещается пользоваться любым маслом, мазать себя дезодорантом, чтобы не было, нельзя ни в коем случае пользоваться им в Йом-Кипур. Также нельзя одевать кожаную обувь, какую бы либо ни было. Также во всех вещах, кроме того, насчет еды, мы пытаемся воспитывать наших детей тоже. Если маленькие дети, мы насчет еды нет ограничений. Если уже взрослые дети после 9-10 лет, пытаемся, чтобы они хотя бы несколько часов постились, привыкали к этому. А все остальные вещи, там одежду, обувь кожаную, и мыть руки, мыться, тоже мы их приучаем тоже к этому. Также запрещена любая близость между мужчиной и женой. Немножко насчет еды, может быть, пару слов. Как я упомянул, что на самом деле однозначно ни в коем случае нельзя не есть никакое любое количество, нельзя пить любое количество, нельзя полоскать рот в Йом-Кипур. Но бывают иногда какие-то случаи, когда по состоянию здоровья и людям как бы запрещено поститься. еще раз, здесь на самом деле важно подчеркнуть, что я даю в общем общие правила. Каждый индивидуальный случай надо спросить и раввина, и врача. Но в общем, как это работает? Надо уточнить на самом деле у врача, спросить, если человек на самом деле не может поститься. Ну и тогда на самом деле будут разные указания от раввина. Надо раввин тоже услышать, потому что бывает, что, знаете, врач говорит, что нельзя поститься, но на самом деле это как бы... Его нельзя, а может быть, на самом деле нельзя. Потому что он думает, что не так важно поститься. Это надо тоже уточнить, проверить. На самом деле, реально же эта болезнь запрещает человеку поститься. Когда мы уверены, 100% уверены, проверили с врачом и с раввином, что нельзя это делать, и человеку приходится, да, именно что-то есть или пить, тогда здесь надо уточнить будет таким образом. Что, во-первых, может ли человек обойтись только питьем? Во-первых, только питьем обойтись без еды. И тогда написано, что есть определенное количество питья, в определенное количество времени, если человек пьет, это не называется полным нарушением Йом-Кипура. Считается до сих пор, что человек как будто еще в определенном смысле постится. Как это работает? Во-первых, если человеку можно обойтись только питьем. И на самом деле питье считается не только вода. Это может быть сок сладкий, иногда это помогает, что человек может как бы у кого-то диабет или какая-то другая болезнь, виноградный сок себе выпить. Это помогает, что, может быть, он может обойтись без еды, это лучше. Он, может быть, может выпить йогурт. Какой-то йогурт очень жидкий. Вот так сделать ему жидким, это считается питьем. Какой-то шейк из фруктов, очень жидкий тоже, будет считаться питьем. И тогда, как это работает? Мы пытаемся, чтобы количество и миллилитров, миллиграмм, миллилитров, которые он выпил, это было меньше, чем 40 миллиграмм. У нормального человека, если маленький человек, 35 миллиграмм. И он это должен пить с перерывами. То есть он должен ни в коем случае не превышать это количество питья. То есть какая-то необходимая ситуация, вдруг человеку надо пить, из-за какой-то причины разрешается раввин, врач сказал, он пьет не больше, чем 35 или 40 миллиграммов, и в зависимости от как бы высоты человека, размера человека, он не превышает этот размер. Но это количество питья он пьет с перерывами. Лучше всего сделать перерыв 9 минут между вот этими 40 миллиграмм каждый раз. Не получается 9 минут, очень как бы надо пить больше количества. Мы не пьем больше за один раз. Мы делаем просто перерыв меньше. Если не 9, тогда 8. Если не 8, тогда 7. Потому что есть разные мнения насчет этого, какой перерыв мы должны делать. Если не 7, тогда 6, не 6, не 5, а 4, 3. Максимум идет 3 минуты. На самом деле, я думаю, что в большинстве случаев это может покрыть, что каждые там 3 минуты. В крайнем случае даже, может быть, и меньше делать так, буквально маленький перерыв. Это в крайнем случае. Но ни в коем случае не пить больше. И тогда, на самом деле, по определенным мнениям считается, что он до сих пор постится. Он пьет каждый меньше, чем 40 миллиграмм. Если большой человек, маленький 35, с перерывами желательно 9 минут и желательно не меньше, чем 3 минуты. Но в любом случае, даже если нужно ему больше, он максимум делает просто перерывы чаще, чем пьет больше. Это насчет питья. Если же человеку необходимо так же и есть, не только не может, ему не хватает даже выпить йогурт, может быть, жидкий, не хватает есть выпить жидкий шейк из фруктов, предположим, ему только питьё не хватает, ему надо необходимо да, что-то съесть тоже, то правило идет более-менее таким же образом. Мы должны можно брать по количеству маленькому еды, по размерам 30 грамм, и там это 30 объем такой, как 30 cc, это примерно как, знаете, в России была такая спичечная коробка, примерно такой размер пищи. И тоже мы едим с перерывами 9 минут. Если 9, так 8, 7, 6 и максимум 3 минуты. Но еще раз, с едой это тяжелее, это труднее. Лучше обойтись с питьем, жидкой пищей, это легче. В крайнем случае, можно тогда с питьем тоже, но для таких перерывов тогда считается, если человек не превышает количество еды, больше чем 30, как вот коробочка спичек, не превышает это количество, максимум делает просто перерывы чаще. И тогда, в принципе, смысле, он не нарушает страшный запрет Йом-Кипура, который называют карет, то, что его душа будет от отсечена от Всевышнего. И он делает таким образом. Еще раз понятно, что его он проверил с раввином, проверил с врачом. И в крайних случаях это разрешается.
1: Амен, амен, кенерацион, спасибо огромное. И я могу только добавить то, что я, как мы говорим, махала, болезнь, от слова махала, прощение, неумение прощать, меня отпускать, кроме всех болезней. С другой стороны, симха, радость, что такое радость? Симха, да, это ше, буква шин, мухе, тот, кто прощает, тот, кто отпускает, только он может быть в радости. Сейчас, если мы не можем просить другому, по какому праву мы вообще просим у Творца о прощении? И очень важно, говорится, что еврейский закон уникальный, что если ты попросил у человека три раза о прощении, и он тебя не простил, то грех на него переходит. Сейчас, о чем тут идет речь? Тут идет речь в том, что да, когда мы были маленькие дети, помню, мы в школе приходили, говорили, прости, прости, прости, все, грех на тебя. Ну, это так, конечно, не является. Ты подходишь один раз человеку после его прощения. Если он не готов просить данную секунду, через какое-то время опять к нему приходишь. Когда ты, кажется, надо дать ему время и искренность, как брат сказал, это очень важно. Есть ситуации, когда нет контакта, можно написать письмо заранее. Но это не вместо попросить у него на устах позвонить ему, но после иногда, если он ответил тебе на телефон или вообще с тобой поговорил, надо сначала послать ему письмо предварительно для этого. А одна из отличий между христианством и иудаизмом на тему прощения. В христианстве приводится, что на все есть прощение, кроме грехов между человеком и Творцом. Если ты там охулил имя Господа, на это там нет прощения. Иудаизм же говорит, даже за самые тяжкие грехи между нами и Творцом, как мы сегодня обсуждали, на все есть прощение. Но на что нет прощения, говорится? Говорится, что пока ты не получишь прощения у человека, у тебя не может быть прощения. И говорится, и когда была история, когда Симону Визенталю, известный охотник за нацистами, он рассказал в книге «Подсолнух», что к нему подошел нацист. И сказал ему, прости меня за тысячи или там сколько детей, которые там, еврейские души, которые я лично погубил. И Визенталь не знал, что ему ответить, простить или не простить. И он задает этот вопрос в книге. И на этом все. Отвечают ему там все священники и так далее, ты должен был простить. Раввины ему написали ни в коем случае. Но не потому что мы мстим, или что-то такое, нет, не имеет отношения. Что это были люди, еврейские души, не его родственники, которые уже не в живых. А говорят, человек должен простить. Из этого надо просить прощения у людей при жизни. Есть ситуации, но это уже отдельная тема, когда подходят на могилу, если не успели просить прощения, с миньяном, но с 10 мужчинами. Но идея она в том, что мы должны попросить прощения у человека живого. Как вы это помните, анекдот, когда спросили генерала американского во время войны, верите ли вы в прощение террористам? Сколько знаете, прощение — это дело Божье. Наша задача — организовать им встречу. Действительно, прощение — это исцеление, это отпущение, и оно, из-за этого нам нельзя, евреям, даже идти спать ночью. Я тут вижу пару вопросов. Мой папа был очень жестокий человек, я не могу его простить, хотя очень хочу простить. Обида не проходит. Он давно уже умер. У вас есть совет? Смотрите, я хочу вам сказать одну очень важную вещь, и Рашлом сейчас добавит. По поводу того, что папа был жестокий, Йосиф, я считаю, что это самый лучший пример для прощения. Когда братья к нему приходят, говорят, прости нас, что мы тебя подали, отвечает им Иосиф, не вы меня подали, а Бог меня послал. Понимаете, он меняет всего лишь одно слово, но это слово меняет все. Когда бросают что-то в яму, есть два способа. Можно выбрасывать, как помойку, выбрасывать в яму, а можно посеять в яму, посеять в землю. Пока я считаю себя жертвой, вот это чувство жертвенности, мы должны обязательно освободиться в Йом-Киппур. Это жертвенность, это как программа будет только притягивать, надо Бог в моей жизни еще больше страдания и блокирует все мои каналы. Вот это осознание, Йосиф не был секретом успеха Йосифа в жизни, он не был жертвой ни на одну минуту своей жизни. Он знал, что да, может было бы приятней не таким образом попасть в Египет, 100%, это мое искупление, за гордыню, за какие-то вещи. Но говорил Иосиф, если я должен попасть в Египет, значит, Бог меня послал. Я не выброшенный, я не брошенный, а я посеянный Творцом. Бог меня послал сюда для великой миссии. И вместо того, чтобы проклинать братьев, ведь какой я несчастный, какой я так далее, он только что делал? Для чего я тут? Для чего Бог меня послал? Я хочу всем пожелать гмар хатима това. Рав Шлому, огромное тебе спасибо за этот эфир. И все благословения в этом году.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
3: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
5: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
6: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
7: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
8: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
1: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
8: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
9: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway After School Program VSK Learning Center.
10: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется Forte Piano. Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, фортепиано есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в фортепиано. Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в фортепиано ждем вас.
11: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
12: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
11: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-4400. 718-372-4500.
13: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
14: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
13: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
14: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
13: Рустем Галич. И Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
14: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
13: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
14: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
13: И оставить после себя невозможную боль.
14: 20 сентября в 5 часов вечера.
13: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
14: Рустем Галич. Редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
15: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
13: Ждем вас. с любовью.
14: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.

0: теплый ветер.
1: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвид Зен Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
2: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».
3: Еще раз, но теперь уже добрый вечер. Теперь уже после 6 часов. Добрый вечер. С вами Алексей Орлов. Я продолжаю передачу «Моя Америка». И через какое-то время мы, естественно, будем с вами общаться. Телефон для общения, я напомню, 718-303-90-90. Я напомню свой интернетский адрес. Адрес такой, цифр 1, number 1 ставить обязательно. Маша Орлов, MASHAORLOV, sabachenza@gmail.com. OneMashaOrlov@gmail.com. Я, естественно, помню, что спонсор программы «Моя Америка» Vision Palace, дворец зрения, магазин «Дворец оптики». Я обращаюсь к каждому из вас, дамы и господа, кто нуждается в очках, корректирующие оптики. Цены из-за тарифов повышаются. Повторю еще раз, негодник Трамп, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки по старым, добрым, хорошим ценам. Где это сделать, вы прекрасно знаете. Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, очки, поляризованные хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Громадный выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей программы Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены, и каждый из вас может в этом сам убедиться, ну, если, естественно, вы там побываете. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18 Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Ну, я сейчас завершу то, что я начал в предыдущем часе. Информация о том, что Соединенные Штаты поставят Израилю хорошие бомбы. И вот цитата из «Нью-Йорк Таймс». Вдумайтесь. «Нью-Йорк Таймс» пишет: «Израиль утверждает, что боевики Хамаса в секторе Газа и Хезболлы в Ливане намеренно укрываются среди мирного населения». То есть это Израиль утверждает. Корреспонденты «Нью-Йорк Таймс» этого не знают. Это знает весь мир, весь тот мир, который хочет знать, это знает. А здесь делается такая газетная. Израиль утверждает. Дескать, Израиль утверждает, а может быть это так, а может быть это не так. И еще одно интересное замечание. Но это уже не «Нью-Йорк Таймс». Значит, Дональд Трамп время от времени, но я не помню, может быть, один или два раза, я не помню точно, публично высказывал обеспокоенность по поводу гибели мирных жителей. Байден постоянно говорил о том, что Израиль, под бомбами Израиля гибнут мирные жители. Вот вам, так сказать, два президента. Ну, а теперь, дамы и господа, как всегда, это у нас есть возможность поговорить о спорте и политике. Интерес вот какой. Я сразу же начну с информации. 4 или 5 дней. Сегодня у нас среда. Значит, это было в понедельник. На этой неделе в России была пущена реклама партии «Единая Россия». Это партия, которая, ну, поддерживает Владимира Путина и поддерживает, естественно, вторжение в Украину и бойню, которую учинил Путин в Украине. И вот что интересно. В этой рекламе снялся Александр Овечкин. Ну, тот, кто знает, я думаю, даже, дамы и господа, тот из вас, кто далек от спорта, знает, кто такой Александр Овечкин. Ну, во-первых, он капитан команды Washington Capitals, он капитан этой команды, эта команда играет в Национальной хоккейной лиге. Ну, и он, как мы знаем, ну, многие знают, побил рекорд Уэйна Грецки по числу заброшенных шайб. Ну, а вот когда вот эта видеореклама появилась, ну, естественно, были заданы определенные вопросы, в том числе информационное агентство Associated Press обратилось в команду Washington Capitals с просьбой прокомментировать. Комментаторами был человек, он занимает пост, помощник вице-президента по связи с прессой. Зовут этого человека Сергей Кочаров. Сергей Кочаров. Итак, вот слова Сергея Кочарова, сказанные агентству Associated Press. Я цитирую. Александр Овечкин, гражданин России. В межсезонье он живет в Москве с семьей и будет жить там после завершения карьеры. Будучи спортсменом, выступающим за команду из Вашингтона, он дольше всех остальных выступает за команду Вашингтона и является важной фигурой для местного вашингтонского сообщества. Он, как и мы, сосредоточен на подготовке к предстоящему сезону. Вот это такой комментарий. Теперь, дамы и господа, кто снимался в этом видеоролике? Овечкин стоит чуть-чуть позади. Министр иностранных дел Сергей Лавров. Также в этом ролике снят бывший игрок Национальной хоккейной лиги Вячеслав Фетисов. Он сейчас депутат, по-моему, то ли Думы, то ли депутат российского парламента. Естественно, вот это видео вызвало, на которой Фетисов и Овечкин рекламируют партию, которая поддерживает вторжение России в Украину, вызвало определенную отрицательнейшую реакцию. Очень отрицательную реакцию. В частности, знаменитый хоккеист Доминик Гашек, я напомню, он из Чехии, из Чехословакии, он член пантеона хоккейной славы, он знаменитый, он играл в Национальной хоккейной лиге, неоднократно признавался лучшим игроком. Он просто сказал, что Национальная хоккейная лига и команда Washington Capitals должна что-то с этим самым поделать. Что-то поделать. Теперь ожидается, кстати, завтра четверг, начинаются тренировки команд Национальной хоккейной лиги, подготовка к чемпионату. Естественно, Овечкин, я понимаю, он уже в Вашингтоне, завтра начинается. И наверняка будет встреча с прессой. Интересно послушать, что он будет говорить. Теперь, его история. Я сразу же должен сказать, дамы и господа, что на моих спортивных передачах очень часто многие слушатели обращают мое внимание на том, что Овечкин поддерживает Путина. Окей, как правило, в большинстве случаев, я, во-первых, определенно этого не отрицаю, но я говорю, что я никогда не слышал, чтобы Овечкин поддержал войну России, агрессию России в Украине. Я, так сказать, этого никогда не слышал. И я позволял себе говорить, окей, я не согласен с его какими-то взглядами, но он гражданин России, это его личные дела. В общем, я поддерживал Овечкина, что я считал, что он выдающийся хоккеист. Меня интересовало его спортивные дела гораздо больше, чем дела политические. Но вот то, что произошло сейчас, когда он, Овечкин, снимается в видеоролике вместе с Сергеем Лавровым, другими российск... Я даже не знаю, как называть этих людей. Люди, которые поддержали агрессию. У меня нет для них конкрет. Я не хочу называть фашистами, нацистами, бог знает. Они террористы. Это война, террористическая война России против Украины. И я должен сказать, дамы и господа, что вот этот факт, он мое отношение к Овечкину, в общем-то, изменил. Окей, я никогда не... Никогда не поздно, если в чем-то был не согласен, сознаться. Я должен сказать, что я зря перечил моим радиослушателям, которые обращали мое внимание на Овечкина. Теперь обратимся к истории. В 2017 году Овечкин, находясь в России, он получил поддержку Путина, и он создал команду... Он создал общественное движение. Это, правда, еще уже после оккупации, естественно, аннексии Крыма и после оккупации Донбасса, но еще до масштабного нападения России на Украину, Овечкин создал общественное движение, которое он назвал «Путин-тим», «Команда Путина», «Команда Путина». Мои радиослушатели обращали внимание на это дело. В общем, я не очень обратил. Тогда он сказал журналистам, я просто поддерживаю свою страну. Это был 2017 год. В 2022 году, после вторжения России в Украину, в феврале 2022 года, его спросили о ситуации. Он на пресс-конференции сказал, пожалуйста, больше не задавайте вопросов. Никакой войны не хочу. На вопрос об отношениях с Путиным он тогда же, в 2022 году, сказал. Он мой президент, но я не занимаюсь политикой, я спортсмен. Окей. Он сказал, что он не занимается политикой. Но съемки видеоролики, в агитационном видеоролике, в поддержку путинской партии, это политика, это или это спорт? Как это назвать? Это грустно, окей, это грустно, но это факт. Путин, Овечкин поддерживает Путина. Дамы и господа, во время перерыва в чемпионате Национальной хоккейной лиги масса россиян выступает в командах Национальной хоккейной лиги. Многие из них, может быть, большинство даже, многие из них летом возвращаются в Россию. Но никто из них не выступает в поддержку Путина. Абсолютно никто не выступает. Более того, поскольку Овечкин живет большую часть каждого года в Соединенных Штатах Америки, он прекрасно знает, что творит Россия и творит Путин в Украине. Это ему прекрасно известно. Он не может сказать, я этого не знаю, у меня нет телевизора или еще что-то. Он живет в городе, он играет в вашингтонской команде. Теперь... Естественная реакция на то, что произошло. Во-первых, реакция украинцев Канады. В Канаде, громадный процент населения людей с украинскими корнями. Есть Конгресс украинцев Украины. Вот как он отреагировал. Значит, я цитирую. Конгресс обвинил Овечкина в прямой предвыборной агитации за партию «Единая Россия», которую Конгресс украинцев Канады считает преступной партией, причастной к похищениям украинских детей и убийствам мирных граждан. Абсолютно. Конгресс украинцев Канады абсолютно прав. Более того, представители канадских украинцев официально призвали правительство Канады ввести против Овечкина персональные санкции и полностью запретить ему въезд в страну. Команда Овечкина, она вашингтонская команда. Но вашингтонская команда на протяжении чемпионата Национальной хоккейной лиги постоянные... попадает в Канаду, потому что в Национальной хоккейной лиге выступает много канадских команд. Конгресс украинцев Канады просит правительство Канады запретить ему въезд. Они назвали хоккеиста, я цитирую,

0: пропагандистской кампании в поддержку партии, которая поддерживает Путина. Интересный, например, в Канаде есть знаменитый радиоведущий, ну его знает вся Канада, Дин Бандел. Он заявил после того, что случилось с Овечкиным, для национальной хоккейной лиги он мертв. Он мертв для хоккея. То есть он есть как хоккеист, но мы считаем его для хоккея, для этой замечательной игры, мертвецом. Теперь прекрасный опубликовал в соцсетях, пост опубликовал знаменитый шеф-повар. Он шеф-повар, вашингтонский шеф-повар. Его зовут Хосе Андрес. Он болельщик команды Washington Capitals. Он назвал участие Овечкина в рекламной кампании политической «грустный день для моей любимой команды из Вашингтона». «Грустный день моей любимой команды из Вашингтона». Я сразу обращаюсь к своим радиослушателям спортивной передачи, которых я не осуждал их, когда они, так сказать, катили на Овечкина бочку, но я говорил, для меня Овечкин великий хоккеист, а все остальное на заднем плане. Теперь для меня Овечкин, он остается великим хоккеистом. Да, конечно. Ну, дамы и господа, есть масса великих людей, великих ученых, наверное, великих писателей, великих инженеров, великих врачей, которые в той или иной форме поддерживали фашистские, нацистские режимы. Да, такое бывает. И великий хоккеист Овечкин, он поддерживает, я даже не называю это фашистский, это тоталитарный режим. Тоталитарный режим, режим, который грозит практически всему миру. Это режим Путина. Я не знаю, как будут встречать Овечкина болельщики Washington Capitals. Многие из них, у них есть футболки, свитера, на спине написано «Овечкин», в поддержку Овечкина. Многие ли из них будут приходить на матчи хоккейной команды в форме Овечкина? Я делаю небольшой перерыв на рекламу, дамы и господа, будет реклама, выпуск новостей. После этого я вернусь к вам, и я начну с вами, естественно, общение. Мы начнем разговор, обсуждение. Не покидайте волну нашего радио.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Нострант-Эвеню. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте театр.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.

0: знакомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире, срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Нас слушает весь мир. www.davidsonradio.com www.davidsonradio.com.
2: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
3: Окей, перед тем, как выйти на финишную прямую, дамы и господа, я еще раз напомню, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики Vision Plus, это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках корректирующей оптики. Цены из-за тарифов, увы, повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки по старым, хорошим, добрым ценам. Сделать это можно, но вы знаете. Vision Plus. Побывайте там, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки Vision Plus. Vision Plus вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей. Вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа и принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare и громадный выбор оплат для обладателей программы Medicaid. Vision Plus работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Каждый из вас может сам в этом убедиться, если вы там побываете. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. 00. И помните, дамы и господа, Vision Plus, ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Окей, окей, окей. У нас на проводе дядя Миша. Добрый день, Михаил.
4: Добрый вечер, Алексей Георгиевич.
3: Добрый вечер.
4: Конечно, мы рады, что вы осознали, что вам говорили правду. Но дело даже не в этом. Вы оправдывали Александра, что там у него родные и близкие. Хотя я прекрасно знал по там источникам, что мама провозное время проводит в Вашингтоне, и брат тоже. Прекрасная страховка у нее, тут там прекрасная медицина в Вашингтоне. И оправдывать его, что он боится этих. Он рядом стоял с такими сволочами и подонками, Симонян, другими. Фетисова не знаю, Фетисова не будем, это старое забытое. Я хочу навести пример с одним. Моя вторая профессия, высшее образование, первое экономическое, второе медицинский институт, факультет зоопсихологии. Так вот я хочу сказать, был когда-то Кассиус Клей, который выиграл в Риме золотую медаль в боксе. И он обыграл вашего земляка Геннадия Шаткова в полутяжелом весе, он еще выступал в полуфинале. Так после этого, наверное, Шатков начал его бить по кукухе с тех пор в ринге. И он стал Мухаммедом Али, типа Абдубаи, Абдубаи, сидит под пальмами Махмуд Али и чтит Коран, и пьет, курит план, и пребывает не на рубли. Но дело не в этом. Потом, что стало с ним, известно. Наверное, Александр били тоже немного, очень даже больше, но в хоккейной коробке. И по голове, и клюшкой, и шайбой. Поехала кукуха, как говорится у нас, прошу пардону, в Украине. Может быть, из-за этого он стал таким. Хотя бояться нечего. Как-то сейчас стыдно, вы говорили, он боится. Ничего не боится. Он всегда может взять гражданство американское. Он тут живет уже 20 и работает 20 лет. Это все детские сказки. Спасибо за передачу. Извините за кукуху. Поехал.
3: Окей. Геннадий Шатков, мой земляк, он проиграл Кассиусу Клею, который стал Мухаммедом Али. Мухаммед Али – великий боксер и великий человек, кстати. Великий человек. Я не сравниваю его с Овечкиным ни в коем случае. Ничего общего между ними нету. Добрый день, Наум, я вас слушаю.
5: Добрый вечер, Алексей. Уже вечер, вы сказали, что больше шести – это вечер уже.
3: Да, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Ну, смотрите, значит так, насчет Овечкина. Все эти годы хоккеист он действительно великий. Ну, наверное, один из самых великих. Наверное, может быть, входит в тройку самых великих. Но дело не в этом. Все эти годы после вторжения России в Украину, он как бы не то, что соблюдал нейтралитет. Он как бы, да, где-то косвенно поддерживал Путина, но, как бы сказали, он сказал, что я спортсмен, а не политик. Окей. А, приехав в Россию на межсезонье, ну, видно, сложилась какая-то ситуация, где его попросили участвовать в этом видео. И, естественно, показавшись в этом видео, это уже не косвенная поддержка, а прямая поддержка партии «Единая Россия». Он, конечно, мог этого избежать. Он мог просто на межсезонье не ехать в Россию. И тогда бы ничего этого не случилось. А приехав в Россию, естественно, перед выборами, ничего не случилось в прошлом году, потому что не было выборов. Но так как сейчас выборы, и предвыборная кампания, сделали это видео в поддержку «Единой России», и такого великого человека, как Овечкина, как-то непринужденно как бы попросили, да? И я думаю, что у него просто не было другого выхода. Конечно же, я его не оправдываю, я его осуждаю. Но хочу сказать что-то другое. У нас здесь в Америке полно знаменитых людей. Вот, то есть вы сказали, что как бы Овечкина здесь многие хотят бойкотировать. И для хоккея он умер. У нас здесь в Америке полно известных людей из спорта, из Голливуда, да из парламента поддерживают Хамас. Я хотел бы услышать, чтобы кто-то призвал их бойкотировать. Какие-то фильмы с ними, какие-то... вы знаете, хорошо в свое время сделал Том Брейди, когда все стали вставать на колени после убийства Джорджа Флойда. И Том Брейди тогда сказал... Он имел вес в команде, он не просто был квотербэк. И Том Брейди сказал, кто из моих игроков перед игрой станет на колени, команде играть не будет. И ни один игрок New England Patriots на колени перед игрой не вставал. То есть здесь тоже можно полно людей бойкотировать из-за того, что они поддерживают Хамас.
3: Наум, я согласен с вами на 100%. Овечкин поддержал... Ну, окей, а с ним все ясно. Кстати, я думаю, что он готовит себе что-то, так сказать, для будущего, когда кончится его карьера в Национальной хоккейной лиге. Фетисов же поехал... Фетисов был вторым тренером команды Нью-Джерси Девилс, но когда Путин ему предложил, ну это начало нулевых годов, предложил ему пост министра спорта, он взял и уехал туда, стал министром спорта. Я думаю, сейчас он какой-то депутат, я думаю, просто Овечкин готовит для себя, так сказать, чем он будет заниматься в России после того, как кончится его хоккейная карьера. Теперь, что касается вашего замечания по поводу людей, которые поддерживают Хамас, я это даже ставлю гораздо хуже, чем поддержка Овечкиным Путина. Люди, которые живут в Соединенных Штатах и занимают всякие посты, в том числе люди, которые депутаты парламента, депутаты Конгресса, я уже не говорю о людях, которые ходят с палестинскими флагами, там голливудцы и все. Это люди, которые поддерживают террористические организации, и к ним должно быть, во всяком случае, у здравомыслящих людей такое же отношение, какое у нас складывается отношение к Овечкину. Вы совершенно правы, абсолютно правы. Добрый вечер, я вас слушаю.
6: Добрый вечер. Сегодня, конечно, нехорошие новости для нас, республиканцев, трампистов и всех остальных. Почему? Потому что сегодня 7 республиканцев, вы слышали об этом или нет, они просто отказались участвовать в поддержку Трампа с иранской войной. И голосование в Конгрессе было, и 7 человек республиканцев сказали, что те решения по иранскому конфликту должно идти через Конгресс.
3: Еще раз добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами Алексей Орлов. Я приступаю к последней странице сегодняшней передачи. Сразу же могу сказать, что я прошу у вас прощения, что не будет у нас с вами обмена мнениями. Но я думаю, через неделю мы сможем спокойно заняться обменом мнениями. Итак, о ком я хочу сегодня поговорить? Я хочу поговорить, дамы и господа, о замечательной теннисистке. Мы ее с вами знаем. Но я должен сказать, что, ну, не то, что я на нее не обращал внимания. Она как-то не была в поле моего зрения, в центре моего зрения. Но вот после недавнего чемпионата, открытого чемпионата Соединенных Штатов, который закончился на прошлой неделе, то, естественно, так сказать, она попала в поле моего зрения. Вы знаете, я говорю о Елене Рыбакиной. И меня многое в ней заинтересовало. Но мы все с вами знаем, что она родилась в Москве, это известно. Мы знаем, что она выступает под флагом Казахстана, это известно. И я решил копнуть, чтобы узнать, с чем, в общем-то, связано было решение Федерации тенниса России не оказывать ей финансовую помощь. Она приняла гражданство Казахстана и стала играть под флагом Казахстана, потому что Федерация тенниса Казахстана обещала финансовую помощь, и финансовая помощь необходима, потому что теннисисты и теннисистки уже высокого уровня, у них должны быть личные тренеры, тренера нужно оплачивать, врачи, поездки, поездки стоят дорогие, отели. То есть требуется финансовая поддержка. Окей, скажем, в Соединенных Штатах на первых порах, пока человек не проявил никакой финансовой поддержки. Нет, а потом уже начинаются финансовые поддержки различных клубов, различных спонсоров. То есть человек, который вышел уже на профессиональный уровень, у него должна быть финансовая поддержка. Итак, значит, Елена Рыбакина, она сменила гражданство в 2018 году. Значит, с чем это было связано? Прямо, значит, ее семья просто не могла покрывать все расходы, которые требовались. Расходы для теннисистки, которая претендовала уже на то, чтобы стать профессионалом. Причем интересная деталь. Ей предлагали учиться в американском университете. Во многих американских университетах есть теннисные программы. И, естественно, теннисисты классные получают scholarship. И у нее с английским языком было нормально, но она решила все-таки не связывать себя со студенческим теннисом, с любительским, а сразу же перейти в профессионалы, и поэтому она воспользовалась, президент Федерации тенниса Казахстана, зовут его Булат Утмуртов. Он связался с ней, предложил ей помощь, и она воспользовалась этой помощью. Теперь, конечно, вполне закономерный вопрос. А почему, а что Федерация Теннисная федерация России, она что, не видела, что речь идет о теннисистке, которая, ну, может стать очень-очень хорошей профессионалкой? Нет, Федерация России тенниса. Эту федерацию возглавлял Шамиль Карпищев. Карпищев, это человек, по-моему, я не знаю, возглавляет ли он сейчас Федерацию тенниса, он ее возглавлял бесчисленное число лет, причем он играл в теннис с первый начальник России, вы мне напомните, конечно, как его звали, у меня в голову сейчас не приходит, который тоже играл в теннис, мы с вами прекрасно знаем, ну и Карпищев возглавлял эту организацию. Значит, когда речь зашла о какой-то финансовой помощи Рыбакиной, то он просто дал понять, он не скрывал это от родителей, он дал понять, что да, она сильная теннисистка, но у нас есть теннисистки ее возраста, более, так сказать, перспективные. Они более перспективные. Значит, Рыбакина родилась в 98-м году. И в то время уже были теннисистки, которых считали значительно перспективнее Рыбакиной. Так вот, что это за теннисистки? Значит, была Софья Жук. Она на год младше. Рыбакина родилась в 99-м году. Ее называли «Новая Шарапова». Ну, потому что она не только хорошо играла в теннис, она была еще очень красивой, симпатичной девочкой. Причем в 2015 году она выиграла юниорский турнир Уимблдона в одиночном разряде. И она действительно была весьма-весьма-весьма перспективной. И на нее Федерация России сделала ставку. Кто такая сегодня Софья Жук? К сожалению, травмы начались. Травмы, когда ей исполнилось уже 20 лет. Она завершила теннисную карьеру в 20 лет. Я должен признаться, дамы и господа, что я этой теннисистки не помню этого имени. Я не помню. Окей, на нее сделали ставку Теннисная федерация России. Федерация России также сделала ставку на Анну Блинкову. Анна Блинкова, она вообще ровесница нашей сегодняшней героини Елены Рыбакиной. Они родились в один и тот же год, 98-й год. Она тоже очень хорошо выступала. Она была финалисткой юниорского Уимблдона в 2015 году. В финале она проиграла Софье Жук. Она поднималась в мировом рейтинге, она поднялась третье место в мировом рейтинге. Но когда только она вышла на большую дорогу, то она ничего из себя особенного не представляла. И сегодня, я даже не знаю, играет ли она сегодня, Анна Блинкова, или не играет. Но, в общем-то, на теннисном горизонте ее точно нету. Может быть, какие-то небольшие турниры. Но в больших турнирах, ну, я уж не говорю про такие, как открытый чемпионат Соединенных Штатов, она не участвует. Теперь у нас более была молодая Анастасия Потапова. Она 2001 года рождения. То есть она младше Рыбакиной, чуть-чуть младше Рыбакиной. Она тоже очень высоко поднялась. В 2016 году она выиграла юниорский Уимблдон. И была первой ракеткой мира до 18 лет. Ну, а потом, то есть такой вундеркинд, а потом начались былые спады, и сегодня я не уверен, что она вообще участвует в крупных турнирах. Может быть, участвует, но никаких высоких мест она не забывает. И еще одна теннисистка, на которую Российская Федерация сделала ставку, это Олеся Первушина. Олеся Первушина, опять-таки, что мы сегодня о ней знаем? И вот к какому выводу легко прийти. Эта история показывает, что очень часто, это не только во многих игровых видах спорта, не только в теннисе, но и в баскетболе, в американском футболе, в бейсболе, в хоккее, где угодно, что люди, которые в 15, 16, 17, 18, 19 лет, они заявляют о себе как о будущих звездах, Очень часто они ничем себя совершенно проявить не могут. Но если мы, например, с вами посмотрим хоккеистов, которые выбираются в первом или во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги, то есть в потенциале они как бы звезды. Некоторые из них вообще никогда не выходят на площадку Национальной хоккейной лиги. Для меня еще пример футбольный – это Эми Аду. Помните такой Энди Аду, футболист, американский футболист? футболист, Адуеву была фамилия, звали его, по-моему, Энди. Он, по-моему, подписал контракт с главной лигой сокера, с одной из команд, он подписал контракт, если мне не изменяет память, в 15 или 16 лет. Его сравнивали с Пеле. Были даже фотографии Аду вместе с Пеле. Ну и что? Ну, он стал профессионалом. Он даже играл в сборной Соединенных Штатов. Он играл в каких-то профессиональных командах. Он просто-напросто сошел. То есть он, будучи вундеркиндом, он ничем себя абсолютно не проявил, став уже, ну, взрослым, уже став достаточно взрослым человеком. То же самое касается, естественно, и тенниса. Вундеркинд в 18-19 лет совершенно не значит, что этот человек станет суперзвездой или звездой. И вот пример как раз Елены Рыбакиной совершенно спокойно можно сказать. Российская Федерация, ну, просто-напросто дала, так сказать, маху. Теперь, причем сегодня, ныне Торпищев, я не знаю, какой он пост занимает, но когда Рыбакина стала, заявила о себе, мы вспомним, несколько лет назад, она выиграла уимблдонский турнир, он сказал, она воспитанница российской теннисной школы. Окей. Она была воспитанницей российской теннисной школы, но суперзвездой она стала под флагом Казахстана. Вот что происходит иногда с людьми, на которых ставят, а потом спортсмены, юные спортсмены, вундеркинды. Я, кстати, помню мальчик, который вместе с моим сыном учился в школе, в средней школе. Он был звездой школьного баскетбола в Нью-Йорке. Причем они играли, он учился в private school, в частной школе. У частных школ свой розыгрыш чемпионата Нью-Йорка. Ну вот, тем не менее, на него обращали внимание. Он поступил в Сент-Джонс университет, получил спортивную стипендию. Но он даже не стал игроком основного состава команды университета Сент-Джонса. Он был, так сказать, ну, когда ему было в школе 17-18 лет, ну, говорили, будущая звезда. Ну, ничего подобного, так сказать, не произошло. Теперь, если мы вспомним о теннисистках, которые ровесницы в Рыбакиной, то об одной из них нужно сказать, ее обязательно можно упомянуть, это Алина Калинская. Алина Калинская, она ее ровесница, она выступает по сей день. Она не занимает высоких каких-то мест, но она в мировом рейтинге занимает 23 место. В 2014 году она была на 11 месте в мировом рейтинге, и она доходила до четвертьфиналов в открытом чемпионате Австралии, она играла в четвертьфинале на чемпионате Франции. Вот она, ровесница тоже Рыбакиной. Она не стала, так сказать, пока что, во всяком случае, суперзвездой, но мы можем спокойно сказать, что она действительно, так сказать, оправдала возлагавшиеся на нее надежды и стала, ну, если она входит в число, в десятку, в двадцатку сильнейших, то она, конечно, оправдала, так сказать, надежды. Ну, и я попутно напомню российского теннисиста Александра Бублика, который тоже выступает под флагом Казахстана, мы с вами знаем. Он родился в Гатчине, это Ленинградская область, это километров 40 или 50 от Ленинграда, от Санкт-Петербурга. Вот он тоже принял гражданство в 2016 году, принял гражданство Казахстана и выступает под флагом Казахстана, и выступает прекрасно. Он выиграл 9 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он очень хорошо играет. Он играл в финалист в 2021 году, он играл в финале открытого чемпионата Франции. Вот тоже на него не поставили, так сказать, еще много. Российская Федерация, ну и вот он играет за сборную Казахстана. И на этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. До завтрашнего утра, утренняя передача у меня, конечно, как всегда будет. Что касается обсуждения сегодняшней темы, то, ну, давайте подождем через неделю. Я вернусь уже в передачу, когда я смогу общаться с вами. Я напомню, что вести сегодняшнюю передачу мне помогал Саша Федоренко, он ее записал. Большое ему спасибо. А вам, дамы и господа, всего хорошего. Оставайтесь на волне Дэвидсон Радио. Всего-всего-всего хорошего.
2: Начинайте свой день вместе с Дэвидсон Радио. Их!

0: Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов городские новости, в 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на «Дэвид Зон Радио» в программе передач «Возможны изменения».
1: 620 АМ.
3: Здесь не остановимся.
1: Дэвид Зон Радио.

0: В Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Да чего ж...
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова. В час дня программа Михаила Братславского «До и после». Затем двухчасовая программа Марины Левинсон «Мысли вслух». В 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В 5 часов передача Бенсона Ласкина «Быть евреем». И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».
5: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
6: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр Секрест. Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. Секрест. Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
10: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
9: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
10: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет.
9: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
10: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
9: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
10: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
9: И оставить после себя невозможную боль.
10: 20 сентября в 5 часов вечера.
9: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио». «Солнечный удар».
10: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
11: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
9: Ждем вас с любовью.
10: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
12: Yeah. Борис Авезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
13: Знаешь, какой он красавчик.
14: Выглядит как огурчик.
15: Я давно его знаю, он очень способный.
16: Он очень хороший человек.
12: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Авезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
17: Операцию я беру на себя.
12: На Дэвидсон Радио с Борисом Авезовым всегда хорошее настроение.

0: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Повторяю эту фразу, потому что знаю, что вы с нетерпением в хорошем настроении дожидаетесь по воскресеньям программу «Поздравления с Борисом Овезовым и Димой Банниковым». Я от души вас приветствую и просто вам желаю, пусть нашей программой вам сопутствует жизнерадостный настрой и день наполнится исключительно счастьем. Да-да-да, благополучного дня, позитивных событий и отличного настроения. Вы на правильной волне. Сегодня у нас в эфире программа «Поздравления». Здоровья, счастья, радостных явлений.
1: Желает вам программа «Поздравления». Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет. Здоровье,

0: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 25 октября по 3 ноября.
1: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым. Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
2: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
3: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
0: Кошерный Азербайджан ждет вас с 25 октября по 3 ноября. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или заходите на сайт www.borisavezov.com.
1: www.borisavezov.com. Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым.
0: С 25 октября по 3 ноября.

Да, господа мои, если вы любите жизнь, не теряйте времени. Время есть то, из чего она сделана. Счастья, радости, тепла, доброго осеннего вам дня. Ну а мы начинаем наш бег по бескрайнему простору музыкального эфира. Hey!

Ну что, дорогие мои, хорошее настроение сегодня начинается с программы поздравления. Конечно же, мы начинаем день с приятных мыслей, поэтому собирайте осенние дни в гербарии своего счастья и слушайте программу поздравления. Ну а сообщение можете присылать с понедельника или, скажем, с воскресенья по четверг. Да-да-да, господа, на мой смс-телефон 646-427-5737. Получайте море удовольствия, вы сегодня на правильной волне, вы в программе поздравления.

Ну, а мы начинаем зачитывать ваши, конечно же, поздравления, пожелания, приветствия. Добрый день, Борис. Хочу передать привет своей будущей жене, Елене Малер, и сказать ей, что она самая лучшая, и ее очень сильно люблю. Большое спасибо программе поздравлений Дмитрий Куринский, Филадельфия. Димочка, ну, конечно, поздравим Леночку. Она уже поняла, что вы ее сильно-сильно любите. Здравствуйте, программа поздравлений. Хочу поздравить своего друга Романа Зайдмана с днем рождения и пожелать ему всего самого наилучшего. Аркадий Инкер Квинс. Аркадий, конечно, исполни ваше желание. И следующее пожелание. Добрый день, программа поздравлений. Хочу передать привет своей жене и детям, Андрей Жаровский, Нью-Джерси. Дорогие друзья, ну, конечно, когда такие красивые слова, и они начинаются с 12 часов в программе поздравлений, конечно, исключительно веселая музыка «Мир зеленого цвета». Леонид Агутин. Для вас, дорогие мои, получайте море удовольствия. Вы на правильной волне. Дэвид Зун Радио. Музыка хорошего настроения. Мы делаем то, что не делают другие. Ну, а наша музыка – это ваше настроение. Наслаждайтесь.

Ну, а я вам желаю с такой ритмикой, пусть этот день будет по-особому хорош, принесет вам много удивительных и прекрасных моментов. И в конце концов, с нашей музыкой, с нашей программой, все задуманное исполняется только в мажорных тонах. Вы на правильной волне. Программа «Поздравления» с Борисом Овязовым.

0: Да, господа, вы на правильной волне. У природы нет плохой погоды, поэтому жизнь превращается в праздник. Да, радуешься простым вещам. Наслаждаемся музыкой, хорошее настроение в программе поздравлений.
1: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
2: Путешествие, которое запомнится навсегда.
1: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
2: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
3: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
1: А каждый новый день превращается в отдельную историю.
2: В начале апреля мы отправляемся в особенное путешествие по Японии вместе с Борисом Овезовым.
1: Это будет не просто экскурсионная поездка по достопримечательностям.
2: Это возможность увидеть Японию живой, почувствовать ритм Токио.
1: Погрузиться в атмосферу древних храмов, пройтись по уютным улочкам, попробовать настоящую японскую кухню
2: и оказаться среди легендарной весенней сакуры. Будут впечатления, которые невозможно получить из путеводителя. Неожиданные открытия, красивые места, новые знакомства и моменты, которыми захочется делиться еще долгие годы.
1: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
2: И сейчас самое время сказать себе – А почему бы нет?
1: С 4 по 15 апреля.
2: В Японию. Большое путешествие с Борисом Овесовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать. Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Звоните Борису. Вы не пожалеете. 646-427-5737.
1: 646-427-5737.
2: Информация по маршрутам на сайте www.borisovesov.com.
1: 3w.com.

Да, друзья мои, вот такая ритмика в программе поздравления от Бориса Мавезова. В конце концов, самое красивое место, согласитесь, в мире. Ребята, это то, где вас любят. И то, которое вы можете с кем-то разделить. Потому что если ты один в самом красивом месте мира, что толку, когда ты один? Поэтому вы на правильной волне. Оставайтесь с нами. Мы ведь с вами давно уже одна большая семья. А у нас следующее поздравление. Оно летит Давиду Даниэле в Квинс. Он отметил свой день рождения в начале сентября. И от всей души, Давид, поздравляю тебя с днем рождения. Пусть

Да, господа, прекрасна жизнь, как ни крути. В конце концов, созерцая и внимая прекрасному, мы поливаем цветы, которые растут в нас. Мир сказочно красив ведь. Кто не смог этого заметить, тот просто не навел порядок в своей душе. Красота – это свет в сердце. Когда ты молча созерцаешь красоту твоего сердца, оно разговаривает с Богом.

0: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
2: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
4: В агентстве «Гудкер» пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в «Гудкер» 718-635-3535.
5: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу «Дэвидсон Радио» 718-303-8005.
6: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и

0: Приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души. Виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю. Он очень способен.
4: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Приветствую вас, дорогие мои, вы на правильной волне. Программа «Поздравления», вторая часть, с Борисом Овезовым, выпускающий редактор Дима Банников. Да, в конце концов, слушая нашу передачу, понимаешь, как хорошо жить. Просыпаешься утром, подходишь к окну, а там весь мир и какое-нибудь время года непременно красивое. Господа, настройтесь на позитив с нашей программой. Распространяйте счастье и искренность позитивными эмоциями.
1: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
4: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 25 октября по 3 ноября.
5: Едем в Азербайджан с Борисом Овезовым. Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
6: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
7: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
4: Кошерный Азербайджан ждет вас с 25 октября по 3 ноября. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или заходите на сайт www.borisovezov.com.
5: www.borisovezov.com. Едем в Азербайджан с Борисом Овезовым.
4: С 25 октября по 3 ноября.

0: bite the dust. The club is gonna handle us. Spotlight technique, fabulous, fabulous, fabulous.
1: Да, господа, согласитесь, все-таки правильное слово «настроение». Оно происходит от слова «настроить», «настраиваться». Вот и настроился с утра на положительные эмоции, и все пошло как по маслу. Самое главное, чтобы работала «Дэвид Зон Радио» и программа поздравления каждое воскресенье.

0: Борис Овезов в программе поздравлений.
1: Ну а сейчас, дорогие друзья, с Волн Дэвидсон Радио спешу поздравить моего друга, который отмечает на днях свой юбилей, Люба Белосова. Любочка, от всей души поздравляю тебя с прекрасным юбилеем. Пусть этот замечательный день наполнит сердце твое только радостью, теплом и светом. За твоими плечами, Люба, большая, достойная жизнь, наполненная любовью, добрыми делами, встречами и воспоминаниями. Пусть каждый новый день дарит тебе спокойствие, улыбки родных людей и поводы для радости. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и неиссякаемой энергии. Пусть рядом, Люба, всегда будут те, кто искренне любит тебя. Пусть дом будет наполнен уютом, смехом и счастьем, а сердце – надеждой и любовью. С юбилеем, Любочка! Будь счастлива и много-много тебе творческих лет. И эта прекрасная песня –

0: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
1: Путешествие, которое запомнится навсегда.
0: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
1: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
2: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
0: А каждый новый день превращается в отдельную историю.
1: В начале апреля мы отправляемся в особенное путешествие по Японии вместе с Борисом Овезовым.
0: Это будет не просто экскурсионная поездка по достопримечательностям.
1: Это возможность увидеть Японию живой, почувствовать ритм Токио,
0: погрузиться в атмосферу древних храмов, пройтись по уютным улочкам, попробовать настоящую японскую кухню
1: и оказаться среди легендарной весенней сакуры. Будут впечатления, которые невозможно получить из путеводителя. Неожиданные открытия, красивые места, новые знакомства и моменты, которыми захочется делиться еще долгие годы.
3: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
1: И сейчас самое время сказать себе – А почему бы и нет?
0: С 4 по 15 апреля.
1: В Японию. Большое путешествие с Борисом Овезовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать. Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Звоните Борису. Вы не пожалеете. 646-427-5737.
0: 646-427-5737.
1: Информация по маршрутам на сайте www.borisovezov.com.
0: www.borisovezov.com.
4: Программа поздравлений. Борис Овезов в программе поздравлений.
5: И следующая песня адресована: здравствуйте, сегодня день рождения у замечательной мамы, жены и бабушки Цейтлин Людмилы Яковлевны. Мы желаем ей оставаться такой же красивой, заботливой, энергичной и любимой. Будь счастливы, твои дети Стас и Элина. Дорогая Людмила, от ваших детей красивая песня. Я думаю, что вы сегодня порадуетесь. Счастливой вам улыбки, крепкого здоровья и года получше.

момент остается напомнить вам, дорогие мои, что вы свои сообщения можете присылать мне с воскресенья по четверг на мой смс-телефон 646-427-5737. Пишите ваши искрометные пожелания, я все это оформлю музыкально, и в воскресенье ваши близкие и родные получат море удовольствия от максимального внимания. Уже идя на завершение второй части программы поздравлений, я бы хотел сегодня также поздравить многоуважаемого Карена Аванесяна. Карен Джан, с днем рождения тебя! Самого доброго, чтобы ты еще долгие годы имел силы вдохновлять со сцены своих поклонников. Твой искрометный юмор, он поражает, конечно, ты поднимаешь настроение в любую погоду. Будь здоров, радуйся жизни и помни, что у тебя в Нью-Йорке есть близкий друг Борис Авезов и его программы «Караван» и программа поздравлений. С днем рождения, Карен Аванесян! Буяма!

Вы на правильной волне, дорогие мои. Программа «Поздравления» с Борисом Овязовым и выпускающим редактором Димой Ванниковым. Музыка нашей программы – это ваше настроение. Наслаждайтесь жизнью. Желаю, чтобы ваш день расцвел утренней улыбкой. Настроение легкого, чистого и яркого. Везение невероятного.

0: Борис Овезов в программе поздравлений.
1: Ну что, дорогие мои, конечно же, пусть самое главное, после передачи день у вас пройдет исключительно бодрыми и оптимистичными нотами счастья. Вы правильно делаете то, что слушаете нас по воскресеньям, ведь мы начинаем трансляцию Дэвид Зон Радио, поэтому музыка должна быть хорошей, красивой.

что, дорогие мои, расстаюсь с вами буквально до пятницы. И очень надеюсь, что музыка сегодняшней программы вам понравилась. Получайте удовольствие, найдите гармонию с собой и окружающим миром. Ярко проведите этот день. Личного вам настроения и успеха во всем. Ну а я, Борис Овезов и Дима Ваньков, расстаемся с вами. И очень надеемся с вами обязательно услышаться.

0: Денис Авизов и программа поздравлений.
1: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Авизовым. Туры с Борисом Авизовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Авизов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisavizov.com. borisavizov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
4: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 25 октября по 3 ноября.
5: Едем в Азербайджан с Борисом Авизовым. Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
6: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
7: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
4: Кошерный Азербайджан ждет вас с 25 октября по 3 ноября. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или заходите на сайт www.borisavizov.com.
5: www.borisavizov.com. Едем в Азербайджан с Борисом Авизовым.
4: С 25 октября по 3 ноября.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
3: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
4: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
5: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, фортепиано есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в фортепиано. Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в фортепиано ждем вас.
6: Не улыбка, без сомнения.
7: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
8: Их

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны.
3: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.
4: И успешная жизнь.